0: города, нашего села, нашего дома, нашей страны.
1: Для этого нам нужно окунуться в атмосферу книги «Деяний апостолов». В основном апостолы путешествовали по городам. И вот в прошлый раз мы с вами оставили Павла в Афинах, где он беседовал с высшим сословием того общества Греции, может быть, даже и не только Греции, потому что это были выдающиеся деятели науки, культуры, философии, и религии тоже. И вот эти люди, они слушали речь Павла в Ареопаге. И вот Павел, он всегда подходил, может быть, в конце, может быть, не знаю, в середине своей проповеди, к эпицентру того, о чем он проповедовал. А эпицентр речи в Ареопаге вот в этих текстах. «Ибо он», то есть Бог, это речь Павла, «он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых».
0: Угу. Почему, Коль, это эпицентр? Это ведь вот эпицентр, наверное, не только той речи Павла для того времени, а это шире надо, наверное, на это смотреть, и вот именно в контексте нашего сегодняшнего дня.
1: То есть ничто так не воодушевляло слушателей, как весть о воскресении из мертвых Иисуса Христа.
0: Угу.
1: Вот на этом основано было...
0: А почему, Лен? Вот, ведь вот потому что мы, все люди боятся смерти, да? Мы все боимся смерти. И воскресение Иисуса Христа, оно как раз вот, оно победило смерть.
2: Но это единственный путь спасения. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. То есть нет ничего другого. Поэтому и Павел такое огромное значение уделяет именно воскресению Иисуса Христа.
1: Ну да, когда тебе говорят, что возможно из мертвых быть снова живым, то это, конечно, будоражит сознание. Это, ну, переворачивает все представление о жизни и смерти и вообще о жизни твоей. Потому что, ну, это же, в этом же великая надежда каждого человека. Со смертью все не заканчивается, оказывается. И христиане утверждают, что как Христос воскрес, так и вы будете воскрешены силой Божией, Духом Божиим. И потом апостол Павел об этом очень...
0: Коль, это относится к каждому человеку? Это относится вот к каждому из тех, кто нас сейчас смотрит, слушает?
1: Это относится ко всем людям. То есть в могиле не останется никто. Но только будет два воскресения. Мы как-то говорили в одной из программ, что будут воскрешены праведники для жизни вечной, а вот те, кто провел жизнь свою неприглядным образом, в грехах там, или в безбожии, то эти люди воскреснут для суда, а потом они исчезнут навсегда. Вот такой сценарий для этих людей. Но, тем не менее, оживут-то все в разное время, да.
0: Угу.
1: То есть Бог силой своей, Он восстановит опять людей живыми. Это великая весть, конечно. И вот Павел сделал в заключение вот своей проповеди, он такой восклицательный знак ставит: «Покайтесь, потому что грядет суд, и судить будет тот, кто воскрес из мертвых». Иисус Христос, то есть.
0: Угу. То есть это остается центральной вестью и для нас с вами сегодня. Покайтесь, да?
1: Ну да, покайтесь, и приблизилось Царство Небесное. А это значит, приблизился Христос, Его второе пришествие и Его суд в том числе. И вот когда услышали об воскресении мертвых, вот эти люди, написано, они насмехались.
0: Древние греки, да?
1: Да, вот в Ареопаге, в Афинах,
0: угу,
1: мыслители, такие вот ученые-мужи, они насмехались. Одни насмехались, а другие говорили, послушаем тебя в другое время.
0: Весь то есть это... ни те, ни другие не захотели слушать?
1: Их смутило, наверное, не столько воскресение, сколько о покаянии весть.
0: Угу.
1: Что теперь... Вот, они прекрасно там рассуждали, размышляли, вот так вот. Ну, такие диванные стратегии, что называется. И им было хорошо, у них благоустроенная жизнь, они, наверное, были состоятельные все там, эти люди. И вдруг им говорят, что вы должны поменять образ жизни и покаяться в чем-то, в чем они не понимали еще даже. И, а потом еще и говорят такую вещь, что их будут судить, а судить не абы кто, а вот тот, кого Бог воскресил, это для них вообще уже. То есть, и начали они смехаться, потому что не хотели они ничего менять в своей жизни, ни в чем каяться, и не менять религию свою. Потому что если им говорят о воскресении из мертвых от имени того, кого Бог воскресил, то значит, им нужно менять еще и объект поклонения своего.
0: То есть распознать истинного Бога, да, и поклониться Ему в своей жизни.
1: И вот они так вот себя повели.
0: Лен, для тебя покаяние было сложным моментом?
2: Ну, вот даже, ну, по сути дела, покаяние как бы в такой одномоментный этот, то есть развернуться в другую сторону и пойти навстречу Богу, если ты шел от Него, да, это, ну, как бы одномоментный такой
0: одномоментный это действие. Раз в твоей жизни.
2: Да,
0: это
2: да,
0: происходит.
2: Да, ну, то есть повернуться.
0: Обращение.
2: Обращение, повернуться навстречу Богу. А покаяние, оно все-таки ежедневно, потому что мы все-таки люди грешные. И я думаю, что... Не думаю, а знаю, что Бог через Духа Святого, Он
0: направляет
2: нас и видеть то, что мы делаем не так, как хотел бы Господь видеть от нас в отношениях с Ним и в отношениях друг с другом.
0: И это трудно?
2: Да, это процесс такой трудный, потому что часто мы сопротивляемся, идем против рожна. Поэтому он все-таки такой, ну, трудно признать себя виноватым. Все-таки вот свойственно человеку всегда видеть и обвинять кого-то другого. Даже тогда, когда мы раздражаемся, когда мы негодуем на кого-то, да, то есть себя... как бы так делаем себя невиновными, говорим, ну, он же сам виноват, он вывел меня из себя. Вот, и поэтому, ну, вот бывает. Но уже вот, когда это повторяется, ты понимаешь, что ты в этом виноват. Это твоя проблема. Mm-hmm. Это не проблема того человека, с кем ты общался, это твоя проблема.
0: И все-таки про покаяние вот еще что хочу спросить. А вот когда покаешься, то что испытываешь?
2: Ну, облегчение.
0: Да.
2: Да.
0: Коль, по-моему, это вот неизменно. То есть покаяние, истинное покаяние, когда ты покаялся перед Богом, оно обязательно влечет за собой огромную радость и огромное облегчение, огромное освобождение вот от этого греха. Да, да.
2: Недаром даже сказано, что Он, то есть Иисус, понес наши грехи. То есть вот это снимается с нас, и Он несет. А мы уже свободны, то есть от этого греха.
0: Ну, от вины,
2: да,
0: этого
2: от
0: греха,
2: вины
0: от
2: этого
0: осуждения
2: греха.
0: За этот грех.
2: Да.
0: Хотя, ну, грешными остаемся.
2: Да, да.
1: Наверное, тяжело признать себя виновным перед человеком. Угу. Но перед Богом как-то это
2: проще.
1: Гораздо легче. И Иисус, наверное, не случайно сказал: иго мое благо, и бремя мое легко. То есть как в присутствии Божьем ты чувствуешь, что... Ну, а кем ты еще чувствуешь себя? Как не грешником, недостойным даже твоего внимания. Ну, там как-то вот все это проще проходит с Богом. Ты признаешь себя, да, вот неправым, там, виновным чем-то. Потому что ты получаешь сразу же облегчение, действительно. Потому что ты в этом признался, об этом сожалеешь. И Бог ведь говорит, я не осуждаю тебя.
2: Угу. Только иди, не
1: надо больше этого делать, да.
0: Мне кажется, вот в эти моменты происходит соединение человека с Богом. Вот на самом деле оно происходит по-настоящему, да. Потому что, ну вот, да, мы во грехе рождены. Про это тоже Священное Писание говорит. Мы в грешной плоти находимся на этой земле. То есть мы постоянно с грехом соприкасаемся. И когда мы вот это вот признаем, то только тогда Господь может, ну, по-настоящему действовать в нас. Да? Да. Когда, а пока мы наполнены вот сами собой, пока мы наполнены вот этой самозащитой,

0: то Господу просто нету места. Мы не даем ему места. Да. Мы собою заполняем все.
1: Ну вот казалось бы, что над Павлом посмеялись, его там им пренебрегли, и его вестью. И казалось бы, Павел тут никакого успеха не имел в Афинах. Тем не менее, существует такой, может быть, неписанный закон, что где ступал нога апостола, там обязательно остаются следы его присутствия или следы его влияния.
0: Святые следы.
1: Да, то есть не остается без последствий то, что делал апостол тот или иной. Угу. Вот в данном случае Павел, казалось бы, ну, никакого влияния тут не оказал на них. Тем не менее, следы остались. Некоторые из мужей, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Арипагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Все-таки влияние апостола, оно возымело действие на некоторых людей. Это было вот как в цивилизованной стране, в Афинах, центре, может быть, культуры. Но тоже можно сказать самое и о других апостолах, не только о Павле. Например, об апостоле Андрее, который пришел на Русь, на нашу родину.
0: Да, он принес нам христианство.
1: Если о нем...
0: Андрей Первозванный.
1: Если о нем мало что известно, то есть о его деятельности на Руси, каких-то вроде бы следов ничего не осталось с тех времен, кажется, да, то в это трудно поверить, потому что вот этот закон действовал и на Руси. Невозможно апостолу оставить вот все вот это население без какого-то научения, там, без какого-то влияния своего. И Андрей обязательно его оставил. Просто мы об этом не знаем. Этот документ в таких не сохранилось, к сожалению. Разные причины, почему. Ну вот, просто и так с каждым апостолом, куда бы они ни шли, они обязательно оставляли следы своего пребывания там в виде вот таких людей, как мы читаем здесь. Вот. Например, Дионисий Арипагит, это впоследствии он стал видным таким вот публицистом и много трудов написал христианских, обличающих вот этих вот товарищей, которые насмехались тут. И другие в том числе. То есть он философ, он принял христианство, и вот с философами на их языке он начал потом говорить и убеждать их, и убедил ведь кого-то тоже. То есть влияние разрасталось, и Царство Небесное, оно вот таким вот образом все равно расширялось.
0: Он был тоже апостол?
1: А Дионисий нет, он был философом, ну как бы...
2: Учеником.
1: Христианским. Он просто уверовал, принял Христа... И вот все свои таланты, все, что он умел, он посвятил, вот он направил просто вот на защиту веры христианской. В среде вот этих вот мужей, ученых.
0: Греческих.
1: Да. Вот мы начинаем с вами читать 18 главу. «А после сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф». Вот город Коринф, он ничуть не меньше Афин был тогда, в то время.
0: И это тоже Греция?
1: Это южнее, да, Афин, по-моему. И вот в этот город тоже был очень популярен, очень такой вот насыщен различными вот и учениями, и философией, и занимались они там в основном, наверное, торговлей, потому что это был и портовый город, и там очень удобный был пролив вот между... То есть такой... полуостров, огибать который было долго морским путем, но вот через Коринф можно было легко пробраться в следующее там море. И этот город занимал такое вот выгодное положение. И, конечно, там вот он был очень богатым, этот город, и люди там были богатые, и образованные, в том числе и с точки зрения философии, науки и религии в том числе. И вот город почти ну, созвучный, можно поставить было равенство между ними и Афинами в этом смысле.
0: И Афины вот, были столицей Греции?
1: Афины тогда, да, по-моему, да. Но Коринф был таким значительным городом,

0: таким мегаполисом, что ли, в древности, огромным городом. И вот он, дальше мы читаем, найдя некоторого иудея именем Акиллу, родом Понтинина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его. Вот обычно апостолы оставались на постой у своих единоплеменников, иудеев, то есть, или евреев. И вот Павел в этот раз тоже не изменил своему правилу. Он нашел некого иудея, чтобы встать у него на постой. А Акилла был он не из Иудеи, а он родился где-то на побережье этого Средиземного моря, то есть, или Понта, как вот можно называли его тогда. Поэтому его называют Понтинин. Недавно пришедшего из Италии. А почему они пришли? Вот объясняется дальше. Потому что Клавдий, это император Цезарь, повелел всем иудеям удалиться из Рима. Вот тоже знаменательная заметка святого Луки, автора книги «Деяний». Что это было за такое гонение или высылка со стороны римских властей? В общем-то, римские власти были очень лояльны ко всем вероисповеданиям и ко всем национальностям.
1: И к иудеям тоже?
0: И в том числе и к иудеям, да. Никакой разницы не было. Какой-то там, не знаю, дискриминации или что-то такого не было в Риме.
1: Но ведь на христиан были гонения?
0: На христиан были гонения, да. Они были позже. И связано было не с этим императором Клавдием, а с Нероном и там, более там, с Домицианом. Но и опять же, и тогда даже вот гонения были, они такие адресные. Это не было, что вот всех подряд там подчистую. Такого не было. Был римский закон, он действовал для всех одинаково. Мы с вами говорили, что Римская империя – это империя закона. И закон там был во главе всего. И вот Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. По какой причине? С чем это было связано? Не потому, что это было какое-то гонение на иудеев, но дело в том, что иудеи сделались в Риме очень влиятельными. Вот такая верхушка. И вошли они в правительство, где-то в сенат, где-то еще. То есть вот они занимали ключевые посты во главе государства, чтобы потом, в конце концов, сместить кесаря. План были такие. И все это было связано с пророчествами, в которые они верили, что вот Мессия, которого не ждут, придет и сделает их вот тут царями во всей этой империи.
1: И но при этом Иисуса Христа они не приняли как Мессию.
0: Они Мессию другого ждали, да, Мессию царя, а не Мессию страдальца. В этом была их большая беда.
1: Мессию царя, а не Мессию спасителя человечества, да?
0: Ну, спаситель иудеев, да, а уж иудеи, тут они уж распорядятся, там, кому спастись, кому там помиловать. Они будут как бы при Мессии вот такими правителями государства. И вот это все основывалось на древних библейских пророчествах Ветхого Завета.
1: Ну, все-таки пророчества-то не таковы, то есть это основывалось на их интерпретации этих древних пророчеств, да?
0: Ну да.
1: А она полностью противоречит, ну, сути вообще Божьего Слова и сути, истинной сути пророчеств.
2: Но долго даже и ученики Иисуса просили, например, мать сынов Завидеевых, да, просила о том, чтобы посадить одного сына по правую сторону, а другого по левую сторону. А Господь сказал: не знаете, о чем просите. То есть и ученики до конца не понимали, я думаю, что до самого воскресения и вознесения Иисуса. То есть было вот это вот
1: неправильное представление
2: о Мессии.
0: Ну, они вот были движимы вот этой идеей, что Господь им передаст земное царство во владение. И вот этим они были просто пропитаны. И, конечно, апостолы не избежали этого влияния, когда, ну, еще не приняли еще Христа. Но когда и приняли даже Христа, и то не все ли, Господи, время устанавливаешь ты царство на земле? Им нужно было вот тут земное царство, да. И они действительно имели основания так вот полагать, что такое

0: будет, потому что Господь обещал, да, когда-то вот это произойдет. Но беда иудеев еще была и в том, что они считали себя одним единственным коленом, уцелевшим из всех 12, и присвоили себе обетование Ефрема, которое Господь у пророка Осии можем прочитать, там, и у Иезекииля, которым как бы Ефрему придает власть-то, а не Иуде. Или, во всяком случае, вдвоем они там фигурируют, и Иуда, и Ефрем. Но поскольку Ефремов никого нету из Ефрема, они не знают.
1: Колено Ефрема.
0: Они рассеяны где-то там. То, значит, остались только мы, иудеи. Остальных просто нет. Забыв о том, о другом пророчестве, которое еще Аврааму было дано, что размножит тебя, как песок морской. Конечно, и синагоги, вот мы читаем, да, кругом синагоги.
1: Ты считаешь, это пророчество исполнилось? То, что Бог пообещал Аврааму, что он размножит его, как песок морской?
0: Он размножил его, да. Оно исполнится, исполнилось, и оно еще исполнится.
2: То есть, исполняется.
0: Пророчество, оно вот такое, оно не одноразовое исполнение. Это не одноразовая посуда, что ли. Оно исполняется многократно, и, может, с каждым там, веком это пророчество исполняется более... в грандиозном масштабе.
1: Можно это широко так рассматривать, что верующие люди приумножаются, как песок морской, да?
0: Да, потом верующие присоединились к тому песку, который уже был размножен. Ведь если мы говорим только об одном колене здесь, вот, что им такой, ну, во главе почти империи, они уже там где-то занимали ключевые посты, это уже по всем городам распространялись. Иудейские синагоги, вот их же было везде, кругом. О каком городе мы только не читаем здесь, везде обязательно присутствие иудеев, и синагога обязательно была. Это только одно колено. А если мы говорим еще об остальных 11, что происходило?
1: Которые были рассеяны, да, по миру?
0: По сути дела, каждый вот народ, который там существовал в древности, они как вокруг ядра, вот вокруг представителей колен иудейских образовывались. И вот это все распространялось. Да, они смешались.
1: Я всегда как-то вот настороженно к этому отношусь, но, во всяком случае, это одна из теорий, да, что вот именно вокруг рассеянных колен Израилевых вот присоединялись к ним.
0: То есть не надо думать, что они пропали куда-то таинственным образом, растворились, как сахар в стакане, и больше их и нет. Нет, они есть. И они до сих пор есть. И не случайно вот и Новый Завет в том числе обращается к 12 коленам, а не к одному только. И древние пророчества тоже говорят об этом. Вот поэтому иудеи, не обоснованы претензии иудеев на то, что и только их Господь вот выделил, сохранил в этом мире. Нет, не только их, всех остальных. Как песок морской, вот именно.
1: И именно вот это способствовало распространению христианства. Вот эта часть этой идеи, мне вот она нравится точно. Что именно поскольку рассеяно это было среди всех народов, то и христианство было принято среди всех народов. Потому что, да, христианство, оно возникло из иудаизма, только через иудеев, но только не в неправильном вот таком вот понимании, не в неправильной интерпретации, а в библейской интерпретации, когда истинный Мессия – это Иисус Христос. Вот.
0: Вот тут...
1: Интересно, Лена, да?
2: Да, да, очень, раскрываются такие грани, которые, может быть, когда ты читаешь, не всегда задумываешься. Потому что вот важно действительно иметь учителя, который направляет в нужном направлении.
1: Священное Писание, наш учитель, оно постоянно открывается нам с новых сторон. Да. И когда возникает какая-то новая идея, то мы, как вот в прошлый раз мы говорили, как, по-моему, глубокомысленные они были верийцы, да, что они все сравнивали со Священным Писанием, так ли это. Вот это вот наш метод, что ли, исследования и этой действительности, и Священного Писания. То есть нужно смотреть, так ли это.
0: Я еще вам больше скажу. Вот существует такая версия возникновения названия континента Европа, что это не от какой-то там полубогини, как малоизвестной, которых было масса просто в греческом пантеоне богов, а вот именно от евреев происходит это название. Потому что евреи заселили вот все колена, которые

0: остатки этих, все 10, да, заселили как раз Европу. Вот такое существует еще мнение. Я поддерживаю его, потому что это очень похоже на правду.
1: Ну, когда-нибудь Господь нам, наверное, всю историю человечества во всех мельчайших деталях раскроет. Я думаю, мы очень много интересного обнаружим там.
0: Третий текст. «И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток».
1: Это Павел.
0: Вот Павел, да. Он, значит, нашел единоплеменников, и они, они ему предоставили кров, и, мало того, они ему предоставили еще и работу. А почему Павлу нужна была работа?
1: Апостол. Апостол ведь, да?
0: Да, апостол, он, как он сам потом написал, должен жить от благовествования, то есть от пожертвований к Господу, на десятину Господу, которая отделяется, и до сих пор отделялась в то время. И сегодня десятину никто не отменил нигде. То есть именно на эти средства должен был жить Павел. Но вот здесь мы видим, что он вынужден работать. И вот этот текст дает...
1: Что такое палатки? Он делал палатки, как ты понимаешь?
0: Полотно для палаток, вот ткань, я так понимаю, что ее потом эту ткань натягивали, они из кож, очевидно, были выделанных, сшивались как-то, каким-то образом, по какому-то раскрою.
1: То есть это жилище в пустыне так делалось,
0: да? Такие шатры, да, на продажу, и вот кто-то их покупал. Но иудеи были известны тем, что они были мастера выделки кож, кожи животных. И поэтому к ним, наверное, вот эти заказы поступали, в том числе и вот на такие шатры различного рода. Может быть, жилище, может быть, какой-то торговый там какой-то шатер, что-то такое. Ну, вот такое строение было очень популярное. И Павел вот включился в эту работу, потому что у него, очевидно, был недостаток в средствах. И вот этот текст дает повод многим христианам делать такое заявление, что служители церкви, руководители церкви, пасторы должны работать на производстве, а уж в свободное время заниматься церковью. Но Павел это все делал, потому что, во-первых, его не знали в Коринфе еще как следует. Возможно, в Коринфе был такой духовный уровень христиан, что им, наверное, было неприятно видеть, что апостол Павел ничего не делает, может быть, и давал повод вот обвинять его в тунеядстве, или там, как это назвать тем языком. И, может быть, многие соблазнялись, что ага, мы-то вот тут вот добываем деньги, а этот вот только говорит и получает. То есть, ну, вот чтобы избежать вот такого в церкви, такого отношения и к себе, и вообще к руководству церковному, он решил, что не буду я их беспокоить этим вопросом, а возьмусь-ка я лучше сам за дело и буду себя сам обеспечить. То есть от соблазнов маловерных еще, маловерующих христиан, он решил все-таки зарабатывать. Хотя он мог и не работать по статусу своему, как апостола. Он имел право на десятину Божью. И он, скорее всего, этим правом пользовался в других местах. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. Вот, опять же, иудеи и эллины – две категории христиан, которые тогда составляли основу в синагогах и основу христианской церкви.
1: То есть обращенные ко Христу из эллинов, то есть из язычества, или из иудаизма. То есть те, кто понял, что Христос – это Мессия, кто понял, что такое Царство Христово, да, что такое Царство Небесное.
0: А когда пришли из Македонии силы Тимофея, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Вот странно вот читать этот. Павел побуждаем был духом свидетельствовать иудеям, как будто вот до этого он говорил о чем-то другом или о ком-то другом. Он и тогда говорил, до прихода силы.

0: и Тимофея. Но вот когда пришли еще два свидетеля, их уже стало трое, да, может быть, и больше, и мы вспоминаем текст, где двое и трое, там я посреди вас, то есть они принесли не прошибаемое, что ли, такое свидетельство об Иисусе Христе, которое оспорить было невозможно. Уже три человека свидетельствуют, что Христос есть Бог, и что Он воскрес из мертвых, и что Он пришел, придет судить мир, и то, что Он является вашим Спасителем. Это уже было свидетельство троих человек, во всяком случае. И, конечно, побуждаем был духом, то есть вот Павел как бы воспрял уже еще духом, то есть более еще убедительных словах, и, может быть, не только словах, скорее всего, и в действиях, и в чудесах в том числе, они свидетельствовали, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то отрясши одежды свои, Павел оттряс одежды свои и сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Вот Павел не выдержал. Похоже, Моисей себя повел когда-то в пустыне, когда ударил по скале дважды посохом, тогда как Господь ему сказал только произнести слово, и пойдет вода. Но вот Моисей был тогда наказан Богом. Он не вошел в землю обетованную. Здесь же, ну, наказание не последовало, но Господь поступил по-другому. Господь же в видении, 9 текст, Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай». Другими словами, Павел, ты погорячился, ты захотел уйти оттуда. Он даже написан, да, всему текст: «Пошел оттуда, пришел к некоторым чтущим Бога имени Иусту, который дом был подле синагоги. Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа всем домом своим». Вот Крисп, начальник, уверовал синагоги даже. А Павел тут тряханул это. То есть, по сути, он проклятие изрек. Вот тем самым действием, когда он оттряс прах от своей одежды, от обуви. Это проклятие. Это разрыв отношений. Это ничего общего у нас с вами теперь. Все, я к синагогу больше ни ногой. И с вами общаться не буду. Вот это что означало. А Господь ему в день говорит: «Павел, не бойся, говори, не умолкай, не уходи из Коринфа, не уходи. У меня еще тут много людей, у меня тут тысячи, ты, может, не знаешь, да, а я тебе скажу, у меня тут масса людей в этом городе, и ты должен здесь оставаться и говорить дальше. Ибо я, говорит Господь, с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Вот почему...
1: Что это значит, у Христа много людей в этом городе? То есть много людей в этом городе, которые примут его, и Господь об этом знает, да?
0: Которые готовы, да. Вот это та самая почва вспаханная. Кинь только семя, оно зайдет. У меня много людей, Павел. И он остается, Павел.
2: Да, на полтора года.
0: Полтора года, да. То есть он понимает, что Господь ему открывает двери здесь. Он понял это. Ну да, не выдержал, да, вспылил, может быть, оттряс прах. Был повод для этого. Но, тем не менее, Павел продолжает заботиться о благосостоянии города тем, что проповедует здесь, молится здесь. И вот все делает для того, чтобы город стал чище духовно.
1: Мы, Коль, наверное, все-таки еще отведем какое-то время дополнительно, чтобы вот более глубоко это раскрыть. Мы с этого начали и к этому подошли. Что же мы должны делать, да, для благосостояния того места, в котором мы живем, для благосостояния той страны, в которой мы живем? Еще поподробнее поговорим про это, да?
0: Да, хорошо. Угу.
1: Ну, ладно. Лен, как тебе кажется, вот... искусственно мы эту тему сюда притянули, что вот что нужно делать для благосостояния твоего города или твоей страны? Или это то, чего на самом деле нам всем не хватает? Молиться, да, о нашем городе, молиться о нашей стране, молиться о тех, кто нами управляет, благословлять, поддерживать, да?
2: Да, это очень важно, не проклинать и не ругать, а молиться, если даже мы видим какие-то недостатки, ну, в управлении, может быть,

0: или что-то, нужно молиться за всех, ибо всякая душа да будет покорна всякой власти, ибо нет власти ни от Бога.
1: Да, и когда мы говорим, что молиться, благословлять, ведь вот мы именно это и имеем в виду, чтобы все люди стали все более и более покорны Богу. Ведь об этом же мы молимся, да?
0: Да.
1: То есть, чтобы приняли Бога, чтобы восприняли Его волю, чтобы восприняли Его Слово, чтобы Бог был руководителем каждого из наших руководителей. Пусть будет так. Ну что же, мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. А сегодня прощаемся. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимнуткина. До свидания.

0: благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я должен был попасть в Минводы, находясь в городе Ростове-на-Дону. Незадолго до моего отъезда со мной случилась беда. Меня обокрали, я остался абсолютно без денег. Бог показал мне, что нужно ехать в Минводы. Я был в очень смешанных чувствах, но, тем не менее, решил, что буду повиноваться Богу. Я сел в автобус. У меня было самое заднее место, 5 кресел в ряд у самой задней стенки автобуса. Вот я там уселся, и мы поехали. Я ехал, и на самом деле постоянно на каждой кочке меня подбрасывал. Я думал, зачем я сюда еду? Зачем я туда еду? Я не понимаю, зачем я туда еду. У меня нет денег. Я не знаю, как мне вернуться обратно. Как же мне быть? Почему Бог меня туда отправил? Рядом со мной сидели очень разные люди. Один вез с собой уток. Другой просто разулся и сидел рядом со мной, и тоже запах был не очень. Я не понимал, что я делаю в этой пестрой компании, почему я еду туда, куда я еду, зная, что обратно мне нечем возвращаться. Ну, тут мне пришла в голову мысль, ну, попросишь кого-нибудь, займешь денег и вернешься обратно. Ну, да, но я не люблю такие вещи. И вот я ехал, и вот меня потихонечку укачало, и я заснул. Когда мы приехали в Минводы, оказалось, что в автобусе сижу я и впереди еще 2 человека на передних там паре кресел. Автобус был пустой вообще. Мы уже подъезжали к автовокзалу, я проснулся, потянулся, улыбнулся сам себе и подумал, ну ладно, уже приехал, там разберемся, что с этим делать. Подобрал свою сумку, и когда нагибался за сумкой, вдруг увидел, что рядом с моей ногой лежат деньги. Это была бумажка. 50 тысяч рублей. Ну, по тем деньгам. Когда я выезжал из дома, когда меня обокрали, у меня было всего 37 тысяч. И тут лежит бумажка в 50 тысяч, одна целая. Я взял эту бумажку, думаю, странно. Кто-то, наверное, уронил или потерял. И я иду к водителю и говорю, у вас деньги не терял никто? Он говорит, нет. Я у людей спрашиваю, вы не теряли деньги? Мы даже туда не подходили. Я говорю, ну ладно. Я говорю, а что мне с этим делать? Он говорит, ну забирай себе, раз тебе перепало. Я положил деньги в карман и, выходя из автобуса, вспомнил о том, что я молился, Господи, сделай что-нибудь, чтобы я вернулся обратно. Он сделал вот таким удивительным образом. И когда я вышел, у меня не было часов, которые меня тоже украли, я купил себе новые часы и отправился на место проведения этого обучения. А сам про себя думаю, ну хорошо, вот вся эта история случилась, но я всегда хотел понимать, почему происходит те или иные события. Ведь не может быть, что просто так что-то происходит хаотично. И если уж Бог отвечает на молитвы, наверняка Бог знает, зачем Он это делает. Я не мог понять, в голове не мог сложить 2 и 2. То есть зачем нужно Богу столько усилий на меня тратить? Кто я такой, чтобы вот так вот обо мне заботиться, там даже деньги мне посылать, больше, причем больше денег, чем у меня было? Для меня это было большим-большим вопросом. Я прибыл на место обучения.

учение, и мы расселись, и началась учеба. А преподаватель был из Соединенных Штатов, говорил по-английски, рядом сидел переводчик и переводил. Все было хорошо, мы доработали до обеда, пообедали, меня покормили, то есть опять мне не приходится ничего тратить. А в голове по-прежнему сидит вопрос: Господи, что это, зачем это? Ну, или это настолько важный материал, что ты должен его получить? Что-то еще здесь есть в этой истории? После обеда мы возвращаемся обратно в зал, продолжаем обучение. И в самый кульминационный момент у нас такая ситуация была, то преподаватель стоял около доски и что-то объяснял там, а переводчик сидел рядом и переводил. И вдруг в какой-то момент мы видим, что переводчик побледнел и упал головой прямо на стол. Все вскочили, к нему бросились, а он начал сползать на пол. Его поймали, вызвали срочно скорую. У него был сердечный приступ, его... Он был еще достаточно молодой человек, но, тем не менее, там, наверное, 40 не было, может быть, 40. И его срочно увезли на карете скорой помощи в больницу. Вот стоит наш американский преподаватель, смотрит на этот зал, и нам еще 4 часа работать, смотрит на этот зал и понимает, что теперь его знания бесполезны. И он в отчаянной попытке по-английски спросил: кто-нибудь говорит по-английски? Я поднимаю руку. Он говорит: вот вы, молодой человек, идите сюда. Я подошел. Он говорит: поможете мне? Я говорю: ну, да. И до конца этого дня я доработал с ним в качестве переводчика. В конце, когда все закончилось, он долго меня обнимал, благодарил. Мы узнали, что с нашим переводчиком, сказали, что все нормально, его откачали, было какое-то непонятное состояние. Это даже не приступ был, может, криз какой-то был гипертонический. Ну, в общем, вроде как все хорошо, он уже в гостинице. Ну, мы... Все разошлись, а я остался, думаю, неужели Бог для этого меня сюда послал? На следующий день, когда продолжилось обучение, я продолжил переводить, потому что переводчик уже был как бы здоров, но все еще хотел немножко прийти в себя и понаблюдать, и понаблюдал за мной, как я перевожу. И где-то к обеду он подошел ко мне и тоже меня долго благодарил и сказал, что... Он очень рад, что так. Я ему рассказал свою историю, и он сказал, что он очень рад, что Бог вот так заранее позаботился, зная о том, что с ним произойдет, привез меня, несмотря на то, что было некое противодействие. Домой я уезжал абсолютно счастливый. Я получил знания, я был востребован Богом для служения, и это было большое благословение. Так я понял, что Бог даже самую, казалось бы, маленькую случайность может использовать для того, чтобы прославить свое имя, и, с другой стороны, нет никаких случайностей в его плане. Все является частью его серьезного, продуманного, подготовленного плана. С того времени я всегда славлю Бога и радуюсь тому, что могу его воле распознать, и в том случае сумел, и таким образом послужить ему.

0: Во-первых, это является национальная духовная трапеза, которая вот в России проходит, я думаю, имеет очень важное значение для межконфессионального взаимодействия, межконфессионального согласия. Мы видим это начинание здесь, в России, я сам из Казахстана. Мы планируем подобный опыт также перенимать со стороны наших российских партнеров. И, безусловно, это огромный вклад в построение межконфессиональных отношений, в построение государственно-конфессиональных отношений, в построение внутриконфессиональных отношений. У нас есть различные площадки, например, может быть, многие слышали о съезде лидеров традиционных мировых религий, который вот в этом году был, также он раз в 3 года проходит. Мы тоже активное участие принимаем в этом съезде, как часть тех конфессий, которые представлены в Казахстане. Но то, что мы видим здесь, с учетом сегодняшнего моего присутствия, безусловно, это некий такой положительный опыт и положительное действие, которое с другой стороны, с другой грани вносит свой серьезный вклад в развитие межконфессиональных отношений и государственно-конфессиональных. Поэтому значимость важна для общества тоже, потому что когда представители или главы конфессии участвуют в этом, этот позитив, настроение распространяется в общество, потому что общество – это часть этих собраний религиозных, часть конфессии.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его

0: Это залог мирной и счастливой, а самое главное, органичной жизни.
1: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
3: Синий,
1: 1,
3: зеленый,
1: 2,
3: желтый,
1: 3,
3: оранжевый,
1: 4,
3: красный,
1: 5,
3: синий.
2: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
2: Красный.
1: Охотник – О.
2: Оранжевый.
1: Желает Ж.
2: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
4: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
6: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
0: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
6: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом, корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
6: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
2: Я!
4: Я тоже!
5: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
6: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
0: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
6: На тот момент это было все население Земли.
5: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
0: Да, но никто из них не поверил Ною.
6: Они смеялись над ним.
0: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
4: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
6: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
5: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
2: А можно я с вами?
4: Пойдем, Лёлик.
6: А вы со мной?
1: Папа, мы всегда с тобой.
2: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
6: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
4: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
6: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
4: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
1: Всех животных, которые жили на земле.
5: И слонов?
1: И слонов.
4: И жирафов?
1: И жирафов.
5: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.

0: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
1: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
3: Здравствуйте, профессор Бодрячок!
2: Да-да-да, проходите, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
3: Здравствуйте, профессор
2: Бодрячок. Этот, давайте познакомимся. Ой. Как вас зовут?
4: Славик.
2: Славик. Славик и Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
4: Я хочу синий.
3: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Да? Эти рюкзачки все мои.
2: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят, Настя. Это,
3: да.
2: Вот оно что. А да. Скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
3: Ну как зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
2: Ну, понятно.
3: Так,
2: да, хорошо.
3: В другом рюкзачке у меня одежда.
2: Вот она.
3: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
2: Да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачки?
3: Да. Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
2: Да.
3: Но вы
2: да.
3: посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
2: Да, да, да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
3: Без чего? Книга?
4: Такая красивая.
3: Одна книга?
2: Да.
4: И одна такая красивая.
2: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
3: Интересно.
4: А зато она еще красивая.
3: А смотри, сколько бусин.
2: А вот это необычная книга.
3: Да?
2: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
3: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
2: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
3: Так.
2: И в этой изобилии есть абсолютно все.
3: О, интересно, а что там есть? Сам?
2: Вот. Там
4: инопланетянин.
2: Яблоки.
3: Запросто.
4: Инопланетян.
2: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки, пирожные.
4: Мороженое,
2: груши, яблоки, все, что
4: шоколад.
2: Хочется. Шоколад, да.
4: Там конфеты. Про...
3: Так, да. Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок. А что там еще есть?
2: Там и игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
3: А рюкзачи есть?
2: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
3: Мне... Так что же мы сидим?
2: Да, мне не терпится посмотреть.
3: Побежали,
2: что там такое...
3: побежали, посмотрим.
2: Конечно,
3: что
2: пойдемте
3: там?
2: Вперед, друзья, мы посмотрим. Вот это
3: профессор,
2: да.
3: Бодрячок, а почему они все это оставили?
2: Вот самостоятельно.

0: Тут какие-то записки. Веселинка.
1: Давайте посмотрим.
2: Ты молодец.
1: Давай, давай, давай,
2: вместе подожди. С тобой прочитаем.
1: Так.
2: Ну-ка, давай что там.
0: Я прочитаю.
2: Давай.
0: Мы оставили.
2: Вот. Мы.
0: Мы оставили.
2: Так.
0: Эти.
2: Эти.
0: Угу. Фрукты.
2: Так.
1: Потому что.
0: Потому что.
2: Да. Мы съели их очень много. И у нас заболели животы.
1: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
2: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Вон, пожалуйста, этому пример.
1: Профессор Бодрячок, смотрите.
2: Так, давай, давай.
1: Как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал. Да.
2: Шкаф. Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
1: Да? Идем сюда.
0: Там уже смотрим, что там написано.
2: Вот они что-то написали.
0: Мы оставили.
2: Мы оставили.
0: Вещи.
2: Угу. Эти вещи, что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
1: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
2: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, веселинка!
1: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
2: Ну ладно, хорошо.
1: Как здорово.
2: Так, давай-ка почитаем.
1: Так.
2: Ага, так, Славик.
0: Мы носим.
2: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков. Представляете, тебе понятно, почему много вещей. Так, от этого у нас заболели руки и спина.
0: Да.
2: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
1: Да. А и правда, я без рюкзака такая легкая.
0: Да.
1: Как
2: вот,
1: бабочка.
2: Вот.
1: Давайте. Вот. Как бабочка.
2: Правильно.
1: А смотрите, тут есть бабочка.
2: Да, игрушек много.
1: Игрушек много.
0: Записка еще одна.
2: Так,
1: и,
2: вот
1: и машинки да, есть. Да. Ну, хорошие
2: давай
1: машинки.
2: Посмотрим.
0: Мы оставили.
1: Хорошие машинки.
2: Давайте почитаем.
1: Пойдем прочитаем.
2: У нас молодец, уже научились
0: читать. Эти игрушки потому
2: что. Так, мы оставили вам эти игрушки, веселинка.
0: Потому что.
2: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
1: Как-то очень странно.
2: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
1: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
2: Молодец, Славик.
1: Да.
0: Я тоже.
2: Ты тоже убираешь игрушки?
0: Я тоже.
1: Вы какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
2: Да, вот. Когда...
0: А у меня их было много.
2: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
0: У меня они теперь на чердаке вообще. Вот. У бабушки.
2: Вот.
0: На моем чердаке.
1: Вот.
2: А вот поэтому все нужно в меру.
1: А давайте проведем эксперимент.
2: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
1: Пойдем.
2: Ну вот, дорогие ребята, что вы видите? стаканчики, да?
1: С водой.
2: С водой.
1: Так.
2: Да. Вот.

0: Сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот 3-4. Раз, два.
1: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставьте.
2: Раз, два.
0: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
1: так,
0: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
1: Понятно. Ну и что?
2: Потому что у него края есть.
0: Да, она стакан держит воду, но...
2: Чтобы мы могли из него пить.
0: Да, правильно.
2: Чтобы из него ничего не было.
0: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
1: Так.
0: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
1: Это как-то...
0: А вот очень просто.
1: Вылиться из стакана.
0: Смотрите, что у нас есть.
1: Так.
2: Графин.
0: Да, я не буду брать стакан в руки, а просто налью водички.
1: Так.
0: И посмотрите, что получается. Я лью, я лью.
1: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
0: Да.
1: Слишком много.
0: И что мы увидели с вами?
1: Вот.
0: Вода – это хорошо или плохо?
1: Конечно,
0: хорошо. Да. Но если воды становится слишком много,
1: да,
0: то тогда это уже и не так уж и хорошо.
1: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
0: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
1: Давайте.
0: Я сделал вот такую вот штучку.
1: О, какая интересная.
2: Это что такое?
0: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
1: Ага, заметили?
0: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
1: Так,
2: это прибор?
0: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
1: Да, давайте.
0: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи.
1: Так.
0: Ты будешь сегодня моя, как это?
1: Ассистентка.
0: Ассистентка, вот, да. Так. В нашей лаборатории есть ассистентка, Веселинка, и я, профессор Бодрячок. А вот так еще у нас Настя.
1: Ну, профессор Бодрячок, ну ливайся.
0: Мы льем. Ля-ля-ля. Так вот мы льем. Так. И что вы замечаете?
1: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке течет в другую бутылочку.
0: Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
1: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
0: то тогда нужно что?
1: С этим поделиться.
0: Совершенно.
1: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
2: И как с нами из я забыла, как с страны.
0: Страны изобилия.
2: Да.
0: Совершенно верно. Давай уберем вот этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
1: Как интересно.
0: Правильно.
2: Как часы песочные.
0: Делиться.
1: Водяные.
0: Можно поделиться.
1: Да.
0: В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас
1: так,
0: я вам прочту.
1: Что же там такого интересного написано?
0: А вот. Иисус Христос об этом сам сказал.
1: Так.
0: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной. И если у кого есть еда, поступай так же.
1: А я тоже хочу с вами поделиться.
0: Вот.
1: Да.
0: Вот.
1: У меня есть очень вкусная, полезная еда.
0: Давай, поделись с нами.
1: Держите.
2: Бананчик.
0: Да.
1: Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
2: Да.
0: Вот молодец. Вот. Какая у меня Веселинка хорошая.
1: Вот.
0: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
2: У тебя 4 бананчика.
1: А вы любите делиться?
2: Да.
1: Да. А чем вы любите делиться?
2: Игрушками.
0: Игрушками делиться.
1: Ой,
0: да?
1: Какой молодец. Ты поделишься со мной?
0: Да.
1: Дашь поиграть?
0: Веселинка, я тоже.
2: А я делюсь еще фрукт.

0: фруктами, овощами там, и игрушками тоже.
1: Я обязательно к тебе в гости приду.
0: И печеньками.
2: Я тоже люблю делиться. Да. Вот, тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться? Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
1: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется «Поделись-ка».
2: Как?
1: Хотите, я вас...
0: Поделись-ка.
1: Да?
2: Поделись-ка?
0: Да.
2: Я такого никогда не слышал.
1: Веселинка,
2: ты нас озадачила. Ну, давай, скорее.
1: Давайте.
2: Что же это за поделись-ка такая?
1: Для поделки нам понадобится...
0: Два кубика.
1: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
2: Один для нас, Настя.
1: Да, а это нам со Славиком. Держи, да. Славик.
0: А зачем тут?
1: Смотрите.
0: Квадратики нарисуем.
1: А вот зачем.
0: И здесь это еще дырочка.
1: Да, правильно.
0: Чтобы вырезать, что ли?
1: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Вы сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы. Держите.
0: Мне вот
2: такие. Ну, давай.
1: Такие
2: давай.
1: Нам с тобой. Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать. Давай, я тебя подержу.
2: Мы почти уже вырезали.
1: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали.
0: Нет,
1: это не на голову. Смотрите, чтобы наша риска была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
0: Я видела.
1: Давайте заклеим.
2: Вот надо их
1: наши
2: приклеить.
1: Фигурки. Вот. Красный треугольник.
2: Дом такой у нас.
1: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
0: Так.
2: Наши скалы.
1: Как вы хотите?
0: Вам не заболеть.
1: Давай кружочек еще, да?
0: Давай. Мне еще кружочек.
1: Кружочек.
2: Давай,
1: так, смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклеим. Вот какая у нас красивая получается коробочка.
0: Вот тут вот. Да. Мороженка.
2: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
1: Ой, как интересно.
2: С домами. Поделись-ка с домами.
1: Так. Теперь мы берем.
2: Вот
0: и грибочек. Это домик грибочек. Мне надо его было. Будет раскрасить.
1: Молодцы. У меня будет хороший у вас получился поделись-ка. Смотрите, теперь самое интересное. Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
2: Вот.
1: Для этого, да, для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
0: края
1: клеем только одну полосочку. Только одну полосочку. Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко.
2: Вот. Аккуратно.
1: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
0: Убегающая поделиска.
2: Ну, а?
0: Это получилась коробочка. Ну, так, открываешь, и туда что-нибудь положишь.
1: Ух, какой он!
2: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
0: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
2: А то я думал, как же это... Почему же она называется поделись-ка? Как делиться-то?
1: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
2: Правильно,
1: вот смотрите.
2: Ты правильно...
1: В коробочку можно положить...
2: Так.
1: Все, чем вы хотите.
0: Можно я хочу?
1: Поделиться, держи.
0: Я хочу.
1: Вот это хотите. Отлично, держи.
0: Ой,
1: то, чем вы хотите поделиться со своими друзьями. Смотрите.
2: Ой, как хорошо это.
1: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная поделка.
2: Очень интересная поделка.
1: Да.
2: Это значит, если кого-то нет рядом, я

0: для него могу что-то сюда положить.
1: Да.
0: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял. Угу. Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
1: Да.
0: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до скорых встреч. Пока.
1: Пока, ребята, пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Что такое Родина? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Что она обозначает для вас? Какое понимание у вас складывается, когда вы слышите и говорите «Родина»? Обратимся к словарям. Забив в интернете, что такое Родина, я получил следующее обоснование этого слова. Родина – место рождения человека, его происхождение, родная страна, отечество, страна, в которой человек родился и гражданином которой является. Вот это значение, что такое Родина, говорящая в простом словаре и понимании. Мы же с вами говорим о счастье, которое раскрывается через Писание, через Слово Божье. Для чего же была создана Земля? Мы с вами очень много говорили о Земле, о творении, о происхождении, о законе, о дне. И вот давайте поговорим, для чего была создана Земля. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее не напрасно, сотворил ее. Он образовал ее для жительства». Бог через Священное Писание говорит и обращается к нам, что землю Он создал для нас с вами. Он ее создал для человека. Поэтому Он ее приготовил. Он сотворил на ней все живое. Он дал дыхание жизни всем животным. И также Он сотворит человека и отдает ему во владение. Земля для жительства. Он ее отдал, чтобы человек пользовался и управлял этой землей. Смотрите, как это говорит Писание. «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Для какой же цели был сотворен человек? Что хотел Господь от человека при сотворении? «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Господь все сделал для человека. И вот эта земля сотворенная, она была как раз ему для жительства, для наполнения, для реализации своих возможностей, как сейчас говорят, реализоваться, вырасти, стать мудрее, стать умнее, во всех аспектах развить себя как человека. Но человек потерял владычество над всем этим. И мы с вами говорили, что он ослушался повеления Господа и тем самым потерял. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Человек оступился, и владычество его над землей было потеряно. И как одним вошел грех через Адама, так через все человечество стало страдать в этом греховном мире. Тот злейший враг человека, сатана, он забрал у человека это владычество. Он завладел землею и стал говорить, что это его, а не человека. «И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю

ее. Это история про Иисуса Христа. Когда Иисус Христос пришел креститься к Иоанну на Иордан, Иоанн Креститель, крестив его, и Иисуса Дух Святой отправляет в пустыню. В пустыне он 40 дней не ест и не пьет. И к концу 40 дней силы его физические иссякли, и он почувствовал слабость. И в этот момент к нему приступает дьявол, сатана. Он приступил к нему с хитростью. Он предлагает ему испытание, сначала хлебом. И тот текст, который мы с вами только что слышали, он его возводит на вершину горы и показывает все царство израильское. И говорит, если ты мне поклонишься только, я тебе все дам. Как бы говоря, я владыка здесь, я здесь главный, я этим всем управляю. Показывая, что человек лишился этой власти, отдал эту власть сатане. Хотя вначале Бог сотворил землю для человека. Он дал это все человеку. А ты, башня, стадо, холм, чери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство, к черям Иерусалима. Еще малые пророки, когда писали свои пророчества до Рождества Христова, один из пророков, Михей, говорит, что на этом Сионе, на этой горе в Иерусалиме родится тот человек, который изменит весь этот мир. И в изменении этого мира произойдет возврат. Возврат той земли во владение человека. Вернется. Он говорит, царство вернется, владычество вернется к черям Иерусалима. Вернется к вам это владычество. Мы иногда говорим о счастье. И счастье – это что-то материальное, что-то, чем мы управляем. И одно из этого – это то, что доверил нам Бог. Это земля. Владычество над землей, управление над землей. Это было отнято у нас. Мы потеряли это счастье управления. Это счастье иметь вот эту землю, которую Бог дает нам для возделывания, для каких-то нужд человеческих, для общения и для того себя формирования, как владыки. Но вот Господь говорит, что вернет. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Иисус Христос, говоря о счастье, о блаженстве, Он говорит, что кроткие наследуют землю. Что эта земля, владычество, это счастье управления было отнято, но это вернется. Но вернется к кому? Написано, кротким они наследуют. Я как-то задался вопросом, а почему кротким? Почему именно кроткие должны наследовать землю? И получил ответ. Ответ простой. Ведь кроткий – тот, кто согласен исполнять волю Бога. Тот, кто согласен действовать по Его повелению. Тот, кто согласен жить по законам счастья. Который согласен помнить Его день святой. День счастья, который... Вот они кроткие, потому что они принимают то, что дает Бог. Некроткий человек, у него его мнение на первом месте, а все остальное на втором. И вот поэтому Бог говорит, кроткий наследует. Потому что управление землею должен человек послушный, у которого есть послушание. Он сможет управлять и выполнять, и делать все самое лучшее, чтобы земля не умирала, а земля возрастала и расцветала, тоже принося счастье. Что же произойдет с землей в день пришествия? Что с ней произойдет? Петр говорит, придет же день Господь,

о день, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Когда придет Господь, все дела, все разрушится на этой земле. Оказывается, наша земля сейчас очень заражена грехом, очень заряжена этой болезнью, от которой она должна быть очищена и освобождена. И когда Господь придет, все это совершится. Что же последует за этой ужасной катастрофой? «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежнее уже не будет воспоминаемый и не придет на сердце». Пророк Исаия говорит, вот Господь творит новое небо, новую землю. Бог, оказывается, сотворит все новое, без порока, без греха. Все несчастье будет удалено, останется только счастье. Что же обещал Христос ученикам на прощание, когда Он уходил? «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус перед тем, как Его распяли, последний вечер, разговаривая с учениками, говорит им, что настанет время, когда Он придет. Сейчас Ему надо уйти, но придет время, и Он вернется. И вернувшись Он, точнее, когда Он уйдет, Он говорит, я вам там приготовлю место. Вернувшись, Он придет, чтобы забрать нас туда, где Он приготовил место, где готово для нас особое место пребывания. Так что же Он там приготовил? Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот какое место приготовил Иисус Христос. Но это о тех людях, о которых названо как герои веры, которые жили задолго до Иисуса Христа. И они знали о городе, и они ожидали. То есть для них было место, на которое они хотели попасть. Согласитесь, Родина – это то место, куда мы хотим попасть. Поэтому Родина счастливых – это то место, куда тянется наше сердце, чтобы там мы получили вот этот мир и уверенность, и присутствие Бога, и Иешуа, и Иисуса с нами. Что говорит Иоанн об этом городе? «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Иоанн, описывая в книге «Апокалипсис», в книге «Откровения» этот город, он говорит, «Я вижу прекрасный город». Этот город завораживает своей красотой. Этот город такой, который не сделал человек, а сотворил Бог. Это явно творение Божие. Это город, который украшен всеми возможностями, всеми красками. И что самое интересное, там уже не будет ни печали, ни смерти. Там не будет страданий. Там не будет несчастья. Там будет счастье. Кто же войдет в этот город? Давайте посмотрим, что Писание об этом говорит. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Писание говорит, что в этот город войдут счастливые. Счастливые, которые соблюдают заповеди. Которые уже сегодня живут по заповедям, которые живут по закону счастья. Которые в день счастья общаются с Богом
и уделяют

своей семьи. Это те, которые приняли счастьем Иисуса Христа. Не благо этого мира материальное, а именно Иисуса, приняв свое сердце. Что произойдет в этом городе с людьми? «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Оказывается, в этом городе правда настоящее счастье. Ведь счастье иногда нам просто, чтобы нас понимали, просто нас, чтобы любили, доверяли нам. Счастье – это когда нету болезней. У меня в моей жизни случай был, когда, находясь в реанимации, 8 дней я пролежав там, я думал, что я уже больше не буду ходить. Думал, моя жизнь остановится, и я буду вот просто овощем, без движения, просто разговаривающим, но не умеющим, имеющей силой ходить по улице. Я тогда плакал и молился. Я накрыл себя одеялом в реанимации в этой и молился Господу, чтобы Господь дал мне прощение и исцеление. Мое удивление было то, что я уснул. Несмотря на то, что я плакал и разговаривал с Богом, как мог, я уснул. Проснулся я также под этим же одеялом в реанимации, но я увидел другой мир. Я увидел мир с Богом. Я неожиданно для себя осознал, что Бог есть Бог, который над всем сущий, который живой Бог, не просто на словах, а истинно живой Бог, и что Он мне дает жить дальше. И моя жизнь пошла на поправку. Я смог выйти на улицу через неделю, я смог ходить, я даже смог делать многие дела физически. А Бог, Он нам представляет и говорит, вот он город, вот она земля, которую я обещаю вам. Это земля с Господом, с Иисусом. Смотрите, как Исаия описывает, что там будет происходить. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будут есть солому. Бог описывает события через пророков того прекрасного места, где пребывает Бог. Бог желает увидеть тебя там. Он желает, чтобы ты принял, чтобы ты поверил, чтобы с сегодняшнего дня ты осознал, что Родина не просто здесь на земле, не просто тот дом, где ты родился, не просто та страна, в которой ты живешь, а дом – это там, где Бог, там, где Он находится. Сатана на самом деле забрал у нас это владычество, забрал у нас этот дом. Но Иисус Христос пришел вернуть нам эту родину, настоящую родину, которая находится там, где находится Иисус. Смотрите, в какие дни будут спасенные собираться на поклонение Господу? Опять Исаия описывает о тех событиях, того времени, того места нашей Родины, Родины счастья. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботы будут приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Итак, Господь обещает и говорит, что, смотрите, день счастья остается навсегда. Он в вечности будет.

Закон счастья остается навсегда. Он будет вечен. Господь говорит: «Я жду тебя, и я желаю, чтобы ты был в том месте, где...»

существует, а есть живой источник всей жизни. Что же надо сделать, чтобы войти? Как нужно попасть в этот город? Как нужно, что нам нужно сделать, чтобы Родина дождалась своих, дождалась нас? Евангелист Марк говорит: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Бог призывает нас с вами. Он говорит: идите, расскажите об этой удивительной Родине, в которой Он ждет нас, в которой Он ожидает, в котором Он приготовил место каждому, кто пожелает туда войти. Причем просто, без каких-то обязательств, принять и уже жить сейчас здесь, на этой земле, по всем этим принципам. В «Деяниях апостолов» есть удивительная история. История про одного человека, который из другой страны приехал в Иерусалим. Он, побыв там, отправился обратно. В этот момент в Иерусалиме происходили какие-то удивительные события. Апостолы заметили, что им тяжело обслуживать то количество людей, которые приходят, чтобы познать Иисуса Христа и стать счастливыми в Иисусе Христе. Они избирают диаконов, которые бы занимались материальными вопросами, столами и выполняли эти задачи перед всем собранием верующих людей. Но одного из этих диаконов Бог отправляет на дорогу и говорит: обратись, там есть человек, который тоже хочет попасть на Родину счастливых, тоже хочет быть счастливым. И вот Филипп, попадая туда, диакон, подсаживается к евнуху и начинает с ним беседу. Он ему рассказывает, смотрите, как он ему рассказывает об Иисусе Христе, об Евангелии, о том, какую радостную весть, о счастье, о счастливом дне, о Родине счастливых. И вот, когда они подъезжают к одному из водоемов, колесница останавливается, и происходит у них разговор. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Евнух, после того, как услышал весть о счастливом Родине, он говорит: я хочу получить гражданство там. Как, что мне сделать, чтобы получить гражданство? Он говорит: тебе нужно креститься. Тебе нужно войти в воду и окунуться в эту воду во имя Иисуса Христа. Тогда евнух говорит: остановись, колесница. Остановилась. Он говорит: вот она вода, что мне препятствует? Ничего тебе не препятствует. Он говорит: крести меня, я хочу получить гражданство в этой Родине. Я хочу, чтобы она была моей Родиной. И мы, как с вами читали, Филипп тут же сошел в воду и крестил. После этого Бог забирает его в другое место, а евнух, радуясь, понимаете, он получил счастье. И это счастье не мимолетное счастье, это счастье вечности, потому что он теперь знает, он, у него есть Родина, Родина счастливых. Как важно нам приготовить свое сердце для Родины счастливой. Как важно нам рассказать об этом и соседу, и знакомому, что и эта Родина,
открыто для каждого.

каждого. Сегодня, дорогой друг, Бог призывает нас стать гражданами этой Родины, Родины счастливых. Он зовет тебя и меня, чтобы мы заключили завет через водное крещение, погрузились в воды Иордана, вышли оттуда и стали радостными, стали счастливыми. Мы получили за эти встречи с вами целый, открыто перед нами стала целая книга счастья. Книга счастья – это закон, это день счастья, это родина счастья. Это все открыто для каждого из нас. И Бог призывает нас откликнуться всем сердцем, всем разумением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Аминь.

Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета.

Подавляющее большинство людей не мыслит жизни без зеркала. А для чего нам нужно зеркало? Посмотреться в зеркало – это вполне нормальное явление для каждого. Но, что удивительно, мужчины и женщины смотрят в зеркало по-разному. В чем эта разница

0: я вам расскажу немножечко попозже. А сейчас небольшой отрывок из Священного Писания, в котором тоже написано об одном очень интересном зеркале. Это написано в послании Иакова, в первой главе. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Итак, Священное Писание говорит нам о том, что, оказывается, закон Божий, он как зеркало. И, оказывается, мы можем смотреть в это зеркало и видеть в нем себя. Вопрос, а что мы увидим в этом зеркале? Какое отражение? Мужчины и женщины действительно отличаются в этом. Когда мужчина смотрит в зеркало, он видит там нечто особенное. Женщина смотрится в зеркало для того, чтобы что-то подправить, прическу, может быть, одежду, посмотреть, все ли хорошо, нет ли каких-то изъянов. А мужчина, когда смотрится в зеркало, он любуется собой. Чаще всего мужчина смотрится в зеркало не для того, чтобы что-то подправить на лице или прическу, или еще что-то, а посмотревшись, сказать, какой хороший парень, ничего так выглядит. Так вот, христиане тоже делятся на две группы. Одни смотрятся в зеркало для того, чтобы, в закон Божий, для того, чтобы полюбоваться собой и сказать, как я неплохо выгляжу, а я, оказывается, неплох. А вот другие смотрят в зеркало для того, чтобы узнать, а каков же я на самом деле. В Евангелии от Луки в 18 главе написано о том, как два человека вошли в храм помолиться. И вот фарисей молился так. «Боже, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Как этот мытарь пощусь два раза в неделю, десятую часть Тебе отдаю». А мытарь молился по-другому. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Дорогие друзья, мы можем по-разному молиться Господу. Мы можем по-разному читать Священное Писание. Да мы вообще к христианству можем относиться по-разному. Мы можем говорить, я неплох, я достаточно хороший христианин, я делаю все правильно, я замечательный христианин, я не такой, как прочие люди. А можем, смотревшись в это зеркало, в Божий закон, видеть там грешника, человека, который должен еще расти и расти. Священное Писание как раз-таки для этого нам и дано. Чтобы, посмотревшись в это зеркало, нам понять, в каком состоянии я нахожусь. Что еще требуется мне для совершенствования своего характера? Что нужно мне для того, чтобы стать лучше по отношению к близким, по отношению к другим людям? Господь хочет, чтобы христианство наше было настоящим, практическим, и чтобы Священное Писание мы использовали для собственного духовного роста. Что сегодня вы будете делать для собственного духовного роста? Если вы еще не открывали Священное Писание, обязательно откройте и прочитайте. Там написано именно о вас. И может быть хорошо, а может быть не очень. Полюбите каждое слово, даже если оно не очень хорошо говорит о вас. Если оно обличает, показывает настоящую картину. Это настоящая картина именно о вас и обо мне. И пусть Господь, показав эту картину, поможет совершить нечто удивительное в жизни, стать лучше, добрее, честнее, стать настоящим христианином.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
2: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
0: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
2: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
0: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается». И сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания. Что есть предание?
2: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм – принцип «сола скриптура», только Писание, утверждает авторитет Писания над преданием.
0: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять Восточную Церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение предания, которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе. Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием труды отцов Церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на Вселенских соборах, акты мучеников, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история первых ранних авторов христианской церкви, древние литургии и так далее, и так далее.
1: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось Церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд – это то, что Церковь, водима Святым Духом, все, что в Церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно.

0: что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд – это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного Писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежения преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
2: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь, подозвав к себе народ, сказал: „Слушайте меня все и поймите: ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его. Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: „Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все входящее в человека извне осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу“». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что

0: какой-то взгляд, он однозначно вот, правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
1: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета, и в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
0: Мы должны понимать, что те люди, которых вот, называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот, восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской, у них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены. И вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так, многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
1: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть.

0: Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
1: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов уже 4-го, даже 5-го века, Августина, если вы читаете его исповедь, там есть, ну, вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
0: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности Священного Предания, вот, с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
1: Все нужно проверять Писанием. И самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных, в нас нет главного, в нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением, и, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, как это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердцем

моего, всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, Господи, гневу. Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них. И жаловался, и вопил. Опять и опять. Завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», — сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: «Вот я вложил слова мои в уста твои».
1: Вы посмотрели рисунок Марка Шагала. Он назван «Ангел Сторый» или «Вдохновение поэта». За столом сидит поэт или художник, который очень похож на Марка Шагала. Он либо спит, либо мечтает о чем-то. К нему обращается ангел, Сторый в руках. Ангел хочет, чтобы художник проснулся и начал свою работу. И я думаю, что нам всем понятно, к какой работе призывает художника посланец с неба. Марк Шагал всю свою жизнь ощущал себя рожденным между небом и землей и рассматривал свое искусство как миссию. Цель этой миссии – принести на землю весть о небе. Художественное творчество для Шагала было проникновением в сердцевину мироздания. Марк Шагал писал: «С ранней юности я был очарован Библией. Мне всегда казалось, и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни и искусстве. Библия подобна природе, и эту тайну я пытаюсь передать». К библейской теме художник обращался в течение всей своей долгой жизни. Без преувеличения можно даже сказать, что все творчество Шагала было библейским посланием. Искусствовед Ирина Языкова пишет, что художник ощущал себя тем, кто послан, чтобы сказать людям о милости Бога, о красоте мира, о смысле жизни, о любви и смерти, о небе и земле. Марк Шагал был удивительным художником и ни на кого не похожим, мудрым, как древние пророки, и сохранившим до старости детский восторг перед жизнью. Его стиль до сих пор является предметом изучения и споров. Одним из исследователям кажется его стиль дерзким, модернистским, а другие, напротив, отмечают его глубокую связь с древней традицией, в частности, с традицией наивной народной живописи. Наверное, искусствоведы будут еще долго искать истоки своеобразия шагаловского искусства. Но сам художник был твердо уверен, что Бог вручил ему талант воспевать созданный им мир, и он никогда не изменил этому призванию. Он рано обрел свой почерк и оставался верен себе всю свою жизнь. Марк Шагал прожил долгую жизнь, почти 100 лет. Он родился в 1887 году в Витебске, а умер в 1985 году в Париже. Он был сыном бедного еврея, а впоследствии стал известнейшим художником с мировым именем. Шагал является национальной гордостью для евреев. Хотя религия

Религиозная культура иудаизма осторожно относится к изобразительному искусству. Как известно, в прошлом быть евреем означало не быть художником. Заповедь Моисея гласила: «Не делай себе кумира и никакого изображения». Еврейский народ именовал себя народом книги, и карьера профессионального живописца означала, как правило, разрыв с религиозной традицией. Но Шагал сумел стать великим художником, не перестав быть иудеем. Правительство Израиля поручило ему делать витражи в здании Кнессета, и в них он отобразил священную историю избранного народа. Для многих Шагал стал человеком-факелом, освещающим духовным светом то, что трудно увидеть глазу, но о чем тоскует душа, стремящаяся к Богу. На вопросы о вере Марк Шагал обычно в интервью отвечал, что не ходит ни в церковь, ни в синагогу, и что его молитвой является его работа. Миссия художника состояла в том, чтобы показать скрытую за привычным обликом вещей их таинственную природу, их подчиненность высшим законам. Еще в 10-е годы художник писал в Париже картины на сюжеты из Ветхого и Нового Заветов. Однако развернутое воплощение библейская тема нашла в его искусстве только в 30-е и послевоенные годы. Ветхозаветный бог у Шагала полон любви к своим творениям и является источником любви, которая, несмотря на зло, пришедшее в мир после грехопадения, соединяет людей друг с другом и всеми обитателями земли. Работа не была закончена. К ней художник вернулся в 50-е годы, значительно расширив библейскую серию. В 1955 году вышла в свет иллюстрированная Шагалом Библия. Затем дважды его библейская серия была выставлена в Париже. А в 1973 году для этих работ был создан музей в Ницце, который получил такое же название – «Библейское послание». Как известно, первая часть послания состоит из 12 картин. Думается, что такое количество полотен выбрано автором не случайно и имеет особый смысл, близкий к библейскому пониманию этого числа. В Библии цифра 12 заключает в себе символ законченности. Так в году 12 месяцев, а день состоит из 12 часов, так же, как и 12 праотцев или 12 племен, колен Израиля несут в себе символическую цельность. Но поскольку этот цикл картин озаглавлен как послание, то в данном случае уместнее вспомнить 12 учеников Иисуса Христа, ставших впоследствии апостолами. Апостолос в переводе с греческого означает «посланник». И так же, как Иисусовы посланники, своими 12-голосным ансамблем его полотна свидетельствуют о Христе. Они несут общую благую весть, но при этом каждое отдельное полотно заключает в себе особый смысл, являясь неотъемлемой частью целого. Открывает экспозицию библейского послания большое полотно «Сотворение человека». Это ключевое послание всего музея. Шагал пытается открыть перед зрителями таинственный процесс создания человека. Картина населена большим количеством персонажей. Они все объединены в круг. Все герои показаны в момент высочайшего духовного напряжения. Давид читает псалом, написанный им же. Иаков высоко поднял свечу и освещает неизведанный путь.

путь, предназначенный его народу. Там мы видим Ноя, Авраама. В круге все те, кто причастен мессианским обетованиям Ветхого Завета. Ключевой фигурой круга является распятый Христос. Шагаловский Иисус, Мессия, олицетворяет собой дорогу в небесное царство. И чтобы мысль эта была понятнее зрителю, художник помещает рядом с Христом лестницу. Это аллегория небесного пути. Лестница такая же, как у Иакова. Христос пришел в мир, чтобы выполнить свою миссию – искупить грехи всех людей, в том числе и Адама. Христос ведет свой род от Адама, и Павел называет Христа последним Адамом. Получается, что идея первой картины послания намного шире и глубже, чем простая констатация факта сотворения человека. Шагал подтверждает своей картиной, что Иисус Христос – это агнец, которого Бог принес в жертву ради спасения всего человечества, начиная от первого грешника. Христос смертью, смерть поправ, выполнил свою миссию, искупил грехи всего рода человеческого. И именно поэтому христиане всего мира величают его спасителем. Шагал начинает свое библейское послание с радостной вести о надежде на воскресение каждого человека, надежде, которую принес в мир Мессия, Христос. Художник не любил комментировать свои картины. Он уверен, что искусство должно говорить само за себя. Живопись, цвет, не вдохновлены ли они любовью? В этой любви находят место и социальные действия, и суть всех религий. Для меня совершенство в жизни и в искусстве имеет библейское происхождение. Искусство, лишенное библейского духа, основанное на логике или механической конструкции, не принесет плодов, писал художник. Марк Шагал до самой старости сохранил чистоту души, которой открыто видение истинной красоты, красоты утраченного и обретаемого в Боге рая. «Чистые сердцем Бога узрят», – говорит Евангелие. И это с полным правом можно отнести к Шагалу. Присутствие Бога в мире, свет Его славы, знаки Его милости – вот что хотел изобразить художник в своих картинах. Он, как и любимый его библейский герой Давид, готов был прославлять Бога день и ночь, показывая творение, преображенное любовью, радостью и светом горнего мира.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил.
1: Еммануил – одно из имен Иисуса Христа, которое означает «С нами Бог». Пророк Исаия в 7 и 8 главах своей книги предсказывает рождение ребенка с таким именем во времена иудейского царя Ахаза, знак того, что его страна будет избавлена Богом от вражеских нападений. Однако в более широкой перспективе Исаия произносит величайшее пророчество о рождении Иисуса Христа, в лице которого сам Бог посетит свой народ. Матфей, описывая в первой главе своего Евангелия рождение Иисуса Христа Марии от Духа Святого, указывает на исполнение пророчества Исаии. Если Еммануил времен Исаии символизировал избавление от врагов, то Еммануил, сын Марии, избавление от греха. Образ Бога, живущего с людьми, часто встречается в Новом Завете. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорит ученикам: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Перед Вознесением Он заверяет учеников: «Се я с вами во все дни до скончания века».
0: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их».

В одной известной песенке есть такие слова. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Хорошо это или плохо, знать, что будет. У нас в гостях Андрей Петрович Горбарчук. Он является руководителем издательского отдела, а также он проводит программу.

0: по подростковой адаптации в школах. Андрей Петрович, итак, плохо это или хорошо знать будущее?
1: Знать будущее для современного человека – это заманчивая перспектива. И люди так устроены, что они хотят знать будущее. Они хотят знать для того, чтобы избежать каких-то трудностей в своей жизни, может быть, каких-то переживаний, каких-то ловушек жизненных. И, конечно же, ради этого они готовы идти на все. К сожалению, люди, узнавая свое будущее, не умеют правильно распоряжаться им. Тем будущим, которое им пророчат.
0: А какие есть способы узнать будущее?
1: Есть несколько способов. Сегодня люди обращаются к гадалкам. Есть маятники. У меня командир воинской части, когда я служил, он мне говорил: слушай, все нормально. Вот Библия – это устаревшая книга. А ты приходи ко мне, я тебя такое научу. Ты знаешь, там с лозой ходить, ты будешь знать, что, где там. Ты будешь маятником, знаешь, вот все. Задашь вопрос, он тебе скажет. Ты будешь знать, правильно ты делаешь или неправильно. Ты ошибок меньше сделаешь. Ты будешь знать. И я говорю: товарищ командир, вот это уже пройденный этап. Я наоборот вижу, что то, что говорит Бог, Бог дает нам четкую информацию о нашем будущем. Он говорит конкретно, что нас ожидает. Когда ко мне подошла цыганка, говорит: ой, сынок, давай я тебе погадаю, я тебе всю правду скажу, все доложу, как оно на самом деле, что тебя ожидает в будущем, какая дорога у тебя будет, и какой успех тебе будет дарован. Я тебе все скажу, позолоти ручку. Я говорю: знаешь что, милая, я тебе могу сказать, что тебя ожидает. Только это не самое лучшее будет, если ты будешь продолжать этим заниматься. Она: а что меня может ожидать? Я говорю: ты знаешь, в Священном Писании что написано? Она говорит: все, не надо мне больше ничего говорить.
0: То есть она даже не захотела этого.
1: Да, люди боятся, потому что это источник дохода. Для многих людей сегодня это источник дохода. И даже для тех, которые говорят, что да нет, вы знаете, я это все бесплатно делаю, просто есть у меня дар такой, вот ну, я людям служу этим даром. Я хочу, чтобы люди были счастливы, чтобы они реально не сделали тех ошибок, которые могли бы сделать. Вот ради этого, ради того, чтобы выглядеть человеком успешным, респектабельным в этой жизни, люди хотят знать будущее, хотят сделать меньше ошибок. Вот основная причина, почему так популярно сегодня гадание.
0: Но разве это плохо? Я не хочу сделать ошибки.
1: Это весьма очень и очень замечательный мотив поступков таких. И люди идут к гадалкам. Но самое интересное, что гадалки работают очень интересно. На самом деле человек, я в свое время, когда я учился гадать по руке, меня нагадали, что я помру молодым, я ей спать не мог, конечно, я засел за книги, научился гадать, но я понял, что человек не знает, что ожидает другого человека. И ему просто приходят мысли, и он их озвучит. От кого эти мысли? И почему в начале все может быть хорошо? Может быть, человек скажет, даже прогнозируя будущее другого человека, что-то хорошее, что вдохновит его, даст силы жить и так далее. Но в конце будет обязательно какая-нибудь пакость. Обязательно. Это непременно будет. И мы читаем даже в Священном Писании, когда царь обратился к волшебнице, что она ему сказала? Она вывела якобы дух Самуила из земли.
0: Пророка.
1: Пророка Самуила из земли. Не с неба, с земли. Но как может человек выйти из земли? Дух пророка. Явно, что он сделал вид, что он такой весь и есть пророк. И сказал ему то, что будет. Но что он сказал? Что этот царь Саул погибнет. Так и в этой жизни. Наверняка каждый, кто обращался к гадалкам, всем всевозможным
0: экстрасенсам
1: и парапсихологам, обычно все это прикрывается красивой мантией заботы о человеке. Но каков конец? А конец бывает очень плачевный. Обычно люди говорят: ты знаешь, на тебе порча. И ты знаешь, что обычно говорят, что это через родственника, через какого-то близкого человека. Задача современных сил тьмы – столкнуть людей, поссорить самых родных и близких людей.

0: то, чего бы никогда не было, если бы человек не обратился к гадалкам и психологам.
1: То есть это даже человека... ложная информация? Это может быть ложная
0: Конечно, информация? Ложная информация. Это просто идет программирование человека на те или иные действия. Этого бы никогда не было, если бы человек не обращался к этим гадалкам.
1: Угу. Есть ли у вас такие вот печальные какие-то опыты?
0: В моей жизни очень печальный опыт. Я... можно сказать, потерял семью даже в свое время из-за того, что оккультные какие-то силы вмешивались.
1: Что случилось?
0: Мы поженились с супругой. Mm-hmm. Периодически к ней то в одном, то в другом городе мы, когда путешествовали, подходят люди и говорят, ты наша. Как и я ваша. Что значит я ваша? Ну ты приходи, мы тебя научим, мы все расскажем. Я давай спрашивать, а что такое, что за люди? Она говорит, ты знаешь, не знаю.
1: А люди незнакомые совершенно? Люди незнакомые?
0: Нет, незнакомые люди. Но я говорю, а что это за люди? Она говорит, да я не знаю, я сама не знаю, почему. И она мне рассказала, что у нее прабабушка очень тяжело умирала. Оказывается, она была колдуньей. Потом она очень жаждала, чтобы кто-то кому-то этот дар передать. То есть, вы знаете, в Библии существует такое интересное явление – возложение рук. Конечно, если в Библии это чисто символическое значение такое, то какой видимый знак признания того, что Бог почтил человека, и человека отделяли на определенное служение возложением рук, как бы говорили «иди». Благословляем, то здесь сатана использует все вот эти образы, но наделяет их совершенно другим смыслом, и люди придают им особое значение какое-то. Mm-hmm. И здесь вот она хотела передать кому-то. Я не знаю, передала или нет, я это не вдавался уже в эти подробности, но сам факт, что когда я ночью спал, на меня наваливалось вот это что-то темное, душило, на нее... Она боялась спать в темной комнате, включала свет. И такие вот моменты, они привели к тому, что человек становится неоткрытым, закрытым. Оценка его, самооценка понижается. Он начинает пугаться, он живет определенными фобиями, переживаниями. А вдруг что-то случится? Но этого никогда может и не случиться. Если там самолеты падают, но один из десятка тысяч самолетов может упасть и то один раз там в году или за 20-30 лет. Какова вероятность? Да может и никакой. И то, что ты попадешь именно на этот самолет, никакой. То есть есть ли повод беспокоиться? Нет. Но люди начинают беспокоиться по любому поводу. Постепенно это все как ком нарастает.
1: И люди живут в постоянном страхе в результате, да?
0: В депрессиях постоянных. Они отгоняют эти мысли, но остается депрессия и безучастие такое в этой жизни, безысходность какая-то, что ну а чем все закончится? А для чего это все нужно тогда? Да ладно. То есть у человека пропадает, если ему вот не дать знаний о том, что его ожидает, и что это ожидаемое будет хорошее обязательно, то он теряет вообще какой-то интерес и становится апатичным. Вот это печальный факт.
1: А чем закончилась ваша история? Вашей женой?
0: В конечном итоге она к другому человеку ушла. Я ждал 8 лет, а она не смогла себя простить. Я простил, она не смогла.
1: Как это связано с этими темными силами и с оккультными опытами ее бабушки?
0: Связь есть. Она может быть не такая, на первый взгляд, заметная. Но потому что человек, на которого претендует сатана, он своих просто так не отдает. То, что это уже род этот принадлежал ему. И он по праву требует у Бога,
1: что... Даже если ваша жена и не занималась сама
0: Даже если
1: этим.
0: Она не занималась. Хотя я вам скажу, что в детстве вряд ли бывает так, что кто-то не занимается. Потому что люди читают сегодня, читают различную литературу, гадают. На праздники детки маленькие там стоят со свечками, с зеркалами, они гадают. Это же тоже оккультизм. Даже элементарно. Наш мозг – это такая уникальная система интересная, что, в принципе, все, что попадает в мозг, это и есть часть нас самих. Вот мы смотрим телепередачу. И если мы видим, что-то плохое показывает, мы должны четко принять решение встать и выключить. И если в течение там, 3 минут мы не встали и не сделали это, то все, мы... Центр самоконтроля отключается, человек просто всю информацию получает туда, в мозг. И в это время Бог, который видит...

0: этого человека. Он видит его вот с этой информацией внутри. То есть это становится частью человека. Человек не проявил негатива к этому злу. А значит, он либо равнодушен, либо его принимает, и оно ему нравится. Значит, какой это человек? Испорченный.
1: Но он делает, получается, что человек сам сознательно делает выбор в ту или иную сторону.
0: Да, и если
1: это его право, и Бог уважает это право.
0: Бог считается с этим, конечно, но самое страшное другое, что любая информация влияет и формирует человека. Поэтому так сегодня опасны именно вот эти книги о Гарри Поттере, которые такой бешеный фурор у этих книг.
1: И пользуются большой популярностью.
0: Пользуются большой. Огромной популярностью, и родители идут и покупают детям эти дорогие книги. Но результат, что это за книги? Это ребенок читает готовые заклинания, которые, пусть они на детском уровне это написаны, но потом они начинают их практиковать. Вы знаете, я еду в поезде и разговариваю с одной женщиной, она просто продает бижутерию. Она говорит, у меня очень хороший доход сейчас. Когда мы разговаривались на разные темы, вот она говорит, у меня сейчас хороший доход. Я говорю, а чем вы занимаетесь? Она говорит, я продаю бижутерию. Я говорю, ну, а что изменилось? Она говорит, да вы знаете, сегодня подростки идут со школы, и очень и очень популярны стали черепа, костяшки, звездочки, вот эти все предметы оккультизма. Сегодня огромная популярность, всплеск после вот этих книг, всплеск популярности.
1: Она продает именно такую бижутерию?
0: Ну, если есть спрос, она такие и завозит. Если раньше это были пуговицы, бисер какой-то, то сейчас вот эти предметы она завозит. И это настораживает. Почему? Потому что... Дальше что за этим идет? Человек, которому предлагают, что так легко можно с этим всем делом справиться, трудности можно решать, только проговорив какое-то заклинание, и тебе будет дана помощь, особая помощь, и ты будешь таким успешным человеком. То есть все настроено на то, что ты станешь идеальным, ты станешь суперсовершенным. Ты можешь контролировать ситуацию, контролировать людей. Ты будешь царем, ты будешь Богом этой жизни. Бог тебе не надо, я тебе дам все. Однажды сатана подошел к Иисусу с таким же искушением и говорит, поклонись мне, падши, и тебе не надо страдать, тебе не надо идти этим узким путем тернистым, который ты знаешь, что ты пойдешь, но ты будешь просто царство. Я тебе все царства дам, просто. Ты будешь контролировать все, что ты захочешь.
1: Причем это была ложная информация, ведь
0: конечно.
1: На самом деле он не был царем этого мира.
0: Ну, конечно же, нет.
1: Он представил это так, в таком виде.
0: Именно одна песня есть, когда я провожу лекции по влиянию крайних форм музыки, есть одна песня на английском, и когда ее прокрутить в обратном порядке, там прям четко слышны слова «обманутые не знают, что они обмануты». Это одна из известных рок-групп, я не буду рекламировать ее, но просто когда обратно крутят, это вот такие слова. Обманутые не знают, что они обмануты. Это сегодня самое успешное оружие сатаны по тому, чтобы губить души человеческие. Он знает, что он не может досадить Богу, потому что все равно он творение, а тот творец. Не может картина сказать художнику, ну знаешь, ты мне не нужен. Вот, художник может нарисовать тысячи таких картин, а эту может легко порвать.
1: И он то, что использует она пока другие существует... возможности, погубить вместе с собой еще
0: да,
1: и других людей.
0: Но он знает, что досадить отцу можно через детей. Вот когда вот у многих из вас есть дети, вы знаете, когда ребенок в люльке там или в колясочке кашлянет, у отца или у мамки сердце рта разрывается. И они думают, да лучше бы я болел. Особенно, если там ребенок, температура большая, и он там метается. Родители, ой. Да, ну, ребенок столько не страдает, сколько страдают родители. Mm-hmm. Поэтому вот это чувство, оно заложено Богом. И когда Бог видит, что страдают его дети. А вы представьте, это мы видим поступки. И то не всех, а только тех, кто нас окружает. А он же видит одновременно всю нашу планету. Он видит не только наши сами поступки, но он видит мысли людские. Он видит, что человек вот посмотрел журнал, который или витрину, как какая-то там полураздетая девица, да, и это все он не мог, и это все там в мозге. И это производит какие-то желания определенные у человека. Не все люди умеют контролировать себя. Хорошо работникам спецслужб, там, высшая школа разведки, да, там, или еще какие-нибудь ФБР, ЦРУ, КГБ, там, ФСБ наши. Там ребята учат хорошо, там учат владеть своим телом, учат.

0: запоминать огромное количество информации, владеть каждым мускулом и так далее. Там. Но не все умеют владеть своими мыслями, не все учатся этому.
1: И контролировать.
0: И контролировать. И поэтому мы сегодня наблюдаем огромный всплеск зла, насилия, самоубийств, особенно среди подростков, которые как раз известны своим глубоким интересом к оккультизму. Потому что плата всегда будет за вот это знание, которое якобы дает сатана, обманывая людей. Он требует еще и плату. А плата – это безысходность, скука, уныние. И люди не видят, а зачем жить, если я не могу реализоваться в полной мере, то есть я не могу контролировать этот мир. То есть у людей совершенно ложные направления, ложные ценности им даются вот эти, через этот обман. Поэтому очень важно остановиться, вовремя остановиться.
1: Не поддаваться пока, на эти искушения, да?
0: Пока не слишком поздно.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем разговор об оккультных явлениях в нашем мире и насколько это может быть опасно для нашей жизни. У нас в гостях Андрей Петрович Горбарчук. Андрей Петрович, и так как же вот эти оккультные опыты повлияли на вашу жизнь, на вашу семью, на ваши отношения с вашей женой?
0: Вот эти мысли, вот это запугивание, которое происходило, скажем так, довольно-таки регулярно в ее жизни, я видел, как меняется мой самый дорогой, мой самый любимый человек. Я видел то, как начинаются скандалы в семье. Я видел то, как она... Я начинал молиться: «Господи, останови».
1: Скандалы с ее стороны?
0: С ее стороны. Угу. Я просил: «Боже, останови, освободи ее от этого зла». И потом, когда скандал заканчивается, я видел, как скандал заканчивается, она вдруг приходит в себя и садится на колени, обнимает, плачет, целует, говорит: «Не слушай меня, не слушай, это не я, ты же видишь, это не я». И я действительно видел. В ее лексиконе таких слов не было. Но потом все становилось дальше, больше, чаще. И в результате я видел, что практически семья перестала существовать. То есть, ну как вот мы жили вместе, но была агрессия, просто агрессия. Что бы я ни сделал, доброе или худое, это было все не так. Я был во всем виновен. И в итоге как-то я понимал, что что-то нужно менять. Я понимал, что должен быть какой-то выход.
1: Но а пока какой она... мог быть выход вот в этой ситуации?
0: Если она захотела и обратилась искренне к Богу, Бог бы освободил, потому что Бог всегда освобождает. Бог никогда не отказывается от помощи. Угу. И он понимает,
1: вы говорили что... с ней об этом?
0: Говорил, но дело в том, что когда человек позволяет вот этим своим собственным мыслям, как он думает, что это его собственные мысли, угу, брать верх, он не способен слышать другого человека. Вот в этом ловушка, это опасность. Человек думает, что он в каких-то высших сферах, что он становится царем и богом своей жизни. И забывает, что царем и богом является совсем другой. Тот, который нас создал, тот, который за нас заплатил, он на основании этого имеет право на нас. И вот именно он хочет нам счастья. Так вот, он дает пророчество. И вот эти пророчества, они однозначно дают человеку свободу жить.
1: То есть вы хотите сказать, что в Библии все-таки есть, поднимаются такие вопросы, будущие вопросы, будущего чего? Не конкретно личного человека, да?
0: Вообще, почему люди верят в Библию? Именно вот об этом. Потому что они знают, что библейские пророчества исполняются с точностью.
1: Что такое пророчество?
0: Пророчество – это когда человек прорекает по вдохновению от Бога, прорекает будущее.
1: Будущее чье?
0: Это может быть будущее народа, лично человека. Угу. Это может быть будущее страны, планеты. Угу. То есть, и вот эти библейские
1: но пророчества. Но это именно по вдохновению свыше от Бога. Потому что есть другая сила, мы сейчас с вами говорили об этой силе. Как распознать?
0: Вот это самый что больной это вопрос и самый интересный вопрос, наверное, у каждого, кто смотрит эту передачу, и каждый, кто живет на этой земле. Как же распознавать? Угу. Есть хорошие рекомендации, как распознавать. Первое. Человек, который говорит это пророчество, весть какой-то от Бога, он должен жить так, согласно тому свету, который открыт в Священном Писании. То есть, это первое. Второе.
1: Что конкретно? Что, например, во что он должен верить?
0: Он должен соблюдать Божьи 10 заповедей. По крайней мере, ни одну из них не нарушать.

0: нарушая. Можно соблюдать все 9, но одну видоизменить. Ну, сказать, мы неправильно ее понимаем. Надо понимать вот так и сказать свою трактовку. И люди, поскольку они очарованы соблюдением всех остальных, а это как бы в жизни-то и незаметно, они актуально, все, что он говорит, актуально для них становится. Они его слушают с удовольствием, и для них он уже пророк. Он претендует на то, что он, как есть такое модное слово, помазан свыше. И люди идут за этим человеком, они слушают его. Но если человек нарушает хотя бы одну из 10 заповедей, послание Иакова, 2 глава, говорит о том, что этот человек не может быть от Бога. Кто нарушает одну, нарушает все 10 автоматически. Потому что это заповеди любви. И если я не по любви поступаю в чем-то, то 100% я, значит, не люблю вообще этого человека. Не важно, что я что-то другое делаю. То есть любовь нельзя игнорировать. И это первое. 10 заповедей. Второе. Этот человек... Есть определенные физические моменты, которые мы встречаем в Библии. Во время видений пророки не имели дыхания, глаза широко открыты, но они ничего не видели. То есть дыхания не было, они теряли силы. Но там, если кому интересно, вы можете открыть Священное Писание и почитать. Но есть эти определенные вехи. И нужно быть очень внимательным. Более того, если есть пророк, и его пророчество исполняется, написано в Священном Писании, но потом он в конце, завоевав доверие, скажет, давайте будем теперь делать вот так, написано, такого пророка в древности Бог велел побивать камнями, чтобы он не успел совратить в путь погибели огромное количество людей. Конечно, сегодня у нас совершенно другое законодательство, мы не побиваем камнями, и сегодня, более того, с попустительства государства, различных христианских деноминаций, это становится популярным. Сегодня спиритизм, оккультизм выходят, занимают главенствующее место. И огромное количество людей смотрят ТВ-3, где просто...
1: Да, открытым текстом.
0: Открытым текстом говорится об оккультизме, о колдовстве всевозможные.
1: И преподносит это как некая такая правда жизни.
0: Нечто как будто так и есть.
1: Это даже нечто хорошее, это не то, что плохо.
0: Да, да, да.
1: Не говорится.
0: Но на самом деле мы видим после открытия этих каналов всплеск самоубийств. Об этом не принято особо говорить. Об этом говорят на закрытых заседаниях. Но это же есть. И не знают, как с этим бороться. Но безысходность после просмотра таких передач, она очевидна. Очевидна безысходность у людей. Они не умеют дальше ставить цели, жить. Они не знают, что они чьи-то, что у них есть предназначение в этой жизни, что они весьма-весьма драгоценны, что Бог обещает намного лучше. И вот библейские пророчества, они говорят, да, они говорят о том, как будут развиваться события, особенно книга Даниила. В принципе, благодаря этой книге, благодаря этому пророчеству, мы вообще верим в Бога. Ведь можно сказать, что да ну нету его, какая-то медуза там где-то в космосе плавает себе и все, и что-то тут думает. Мы ее не знаем, мы ее не познаем, но личности как таковой там, наверное, нету. Мы можем верить тогда и в реинкарнацию, и во что только угодно. Но когда человек знает библейские пророчества, особенности книги Даниила. И он понимает, что вот свитки Кумранских пещер в 1947 году, мальчик-бедуин нашел вот эти свитки, они показали, что, оказывается, история не просто так писалась, как многие заявляли. Говорит, да вот событие исполнилось, оп, записали. Событие исполнилось, оп, записали. А не, оказалось, все было гораздо раньше, до этих событий написано. Угу. И мы видим, как в точности поднимались и падали империя за империей. И мы подходим сегодня к очень интересным событиям, которые тоже в книге Откровения есть. Угу. И они более
1: что
0: подробно.
1: Что это за события?
0: Лучше всего...
1: Коротко.
0: Отправлю наших слушателей и зрителей книги «Великая борьба». Там очень подробно это все описано, буквально все библейские события, они связаны, они собраны в единую такую линию, потому что многие события параллельно были описываемы в Библии. Угу. И их нужно было просто выстроить в одну эту линию, чтобы понять. В книге «Великая борьба» это очень хорошо.
1: Последовательность, она видна.
0: Да, там видно и те события, которые происходят сегодня в мире политики, мы должны знать, и там об этом написано, в мире природы, какие события будут происходить, в мире человеческом.

0: как будет происходить деградация людей, какие выйдут политические силы, какие религиозные силы в конце перед пришествием будут господствовать, как они будут действовать, как будет запрещено покупать и продавать. Сегодня многие люди пророчества читают, но пытаются свою трактовку представить. Mm-hmm. Например, о тех же чипах мы все уже наслышаны, что это число 666. Но в Библии совсем по-другому все говорится, что это число имени, имя на головах. Имя должно быть не просто на головах, а еще и богохульным. Оно должно быть у власти, которая в конечном итоге частично силу свою теряет, передает ее другой власти, но в конечном итоге опять получает всю силу.
1: Это есть некая идеология, да, это там, сознание.
0: Там очень интересно все написано, и мы, кто вот понимает и разбирается, да, он, кто прочитал, по крайней книгу, мере, книгу Откровения, он понимает, о чем идет речь, потому что Бог откровенничает. Это не закрытая книга. Такое слово «закровение», да? Откровение.
1: Так Бог откровенничает. Считалось, что откровение – это очень сложно для понимания.
0: Но это не сложно, если человек знает, читал до этого книги библейские, то он четко понимает, о чем идет речь в книге Откровения. Он понимает, что Иоанну, конечно же, было негде взять столько пергамента на острове, в темнице, чтобы написать послание. Ну, тюрьмы были не такие, как у нас. И, конечно же, Иоанн писал образом. То есть он начинал писать, говорит, вижу я ходящего посреди семи светильников. Сразу возникает понимание, что ага, ходящий.
1: Кто этот ходящий?
0: Кто ходящий? Да. Кто посреди первосвященника?
1: Были...
0: Да, священник. Светильники. Это скиния, то есть это храм Божий, который на небе. Он видит его на небе, а не на земле. Значит, там происходит какое-то служение сейчас. Потом он видит, как эта личность двигается, видит, что на перстник там есть или нету. То есть он сразу понимает, это обычные служения или это конец года, когда уже последнее время, когда каждый человек должен успеть исповедать свои грехи, очистить свою совесть, изменить свою жизнь. И книга Откровения подготавливает людей к второму пришествию. Она раскрывает, какие будут события происходить. Чтобы мы не жили во тьме. То есть вот оно, настоящее пророчество. И, конечно же, сатана старается людей отвлечь от настоящих пророчеств вот тем, что щекочет нервы, то, что вызывает выработку адреналина. Угу. Адреналин переходит в адреахром, и это уже, собственно, наркотик человека. Поэтому сегодня, наверное, так и популярно, что какое-то возбуждение происходит после вот каких-то новых всплесков.
1: Угу. Андрей Петрович, в связи с этим... Могли бы что-то вы пожелать тем, кто нас слушает или видит, об опасности одного или другого, как предостеречь нам,
0: да,
1: людей,
0: я лично наблюдал
1: попасть
0: очень
1: под влияние злых сил?
0: Я лично в своей жизни наблюдал очень трагические события в жизни моего друга. Когда-то во время учебы он... Скажем так, у него было хобби. Ну, как у многих молодых людей. Он коллекционировал девушек. Молодых девочек даже. То есть ему было так, вот он так самоутверждался. Он брал от жизни все, как он считал. Но ведь, знаете, для девушки для каждой девушки это первое, это всегда первое. И одна девушка очень, очень полюбила, наверное, его, или запала это в душу, то, что произошло между ними. И уже будучи взрослым человеком, он уехал далеко-далеко, она приехала, потратила огромные деньги, приехала туда к нему, жила у знакомых своих. А у него уже семья своя, прекрасная жена, дети, они живут счастливо. И вдруг случается то, что... Он в туалете повесил петлю и начал вешаться. Что не хватает человеку? Все прекрасно. Прекрасная работа, достаток, жена, дети. Все есть. Почему петлю? И он говорит, Петрович, говорит, не могу понять, что со мной такое было. И когда она уехала, эта девушка оттуда, поняла, что ничего не произойдет, ничего не будет. Семья уже у него была... Нашли под кроватью вот этого хлебного человечка, утыканного иголками. Но не все люди здравомыслящие сегодня. Все люди насмотрелись, они любой ценой хочу, чтобы было так, как я. Не так, как Бог, а так, как я хочу. И, конечно же, несчастны все. Но это один из ритуалов оккультной религии.
1: Это привезла эта девушка?
0: Ну, она сама сделала из хлеба-то, что не сделать. Мякиш и утыкать иголками. Видать, она занималась этим потихонечку. Сегодня многие же ведь этим занимаются. Они же не видят опасности в этом. Они не понимают, что назад вернуться бывает очень

0: Ну, допустим, этот человек, может быть, и не верил в эти, и не занимался оккультными этими всеми программами, только эта девушка. Но почему он поддался тому, что вдруг в туалете он начал вешаться?
1: Да, жена как? Спасла, просто перерезала верёк.
0: Почему? В чем это? Зависимость? От чего это происходит?
1: Дело в том, что пока человек не заключил завет с Богом, осмысленно, осознанно, детское крещение – это ни о чем. Это чисто ритуал, который придумали, но он не библейский абсолютно. Потому что библейское крещение, библейский завет с Богом – это через полное водное крещение. Это результат перемены в сердце. И когда человек заключает завет с Богом, он имеет…
0: Он строит сознательное отношение с Богом, да?
1: Да, и он имеет защиту от Бога. 90-й псалом написано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И говорит Господу: «Господь мой и Бог мой». Может ли человек назвать Богом того и господином того, кого он не слушает и кому не подчиняется? Он сам хочет управлять своей жизнью. Ему интересно, что он будет царем своей жизни. «Будьте как боги», сказал сатана Адаму и Еве.
0: То есть, получается, если человек не заключает сознательно завета с Богом, он подвержен влиянию других сил?
1: Да.
0: Он не может контролировать что-то. И он лишен этой защиты Божьей. Так получается?
1: В большей степени да, потому что если проклятие было сказано, то оно должно исполниться в жизни человека. Потому что есть причинно-следственная связь.
0: Ну, в принципе, вот этот молодой человек, он тоже был в свое время виноват. Не то, что вот эта девушка приехала и вот так вот хотела подстроить ему такую судьбу. Конечно. Если бы он не занимался тем, чем он занимался в своей молодости, наверное,
1: конечно,
0: этого бы не было.
1: Конечно. И поэтому очень важно, чтобы те люди, которые вели такой распутный образ жизни, которые знают за собой какие-то грехи, взяли чужое, позавидовали, в мыслях, может быть, с кем-то прелюбодействовали, они должны исповедать эти грехи. Иначе проклятие будет иметь власть. То есть не бабушка-шептушка и не парапсихолог почистит ауру, как они заявляют, а только исповедание греха может освободить человека от проклятия. И тогда, если это было исповедание произнесено, даже если человека будут проклинать за это дело, даже если бы она это все делала, над ним бы это не имело никакой власти.
0: Итак, Андрей Петрович, мы с вами говорим о том, хорошо ли нам знать будущее. Мы говорили, от кого это хорошо, от кого плохо. Плохо мы поняли, это темные силы и как их распознать. А от кого хорошо знать будущее?
1: Вот когда Бог дает знания, но Божьи знания, они не удручают человека. Они не загоняют его в тупик и в безысходность. Потому что в Библии, конкретно вот эти библейские пророчества, они говорят, как будет побеждено зло и какую жизнь Бог приготовил для тех, кто любит Ему, кто выдержит все эти перипетии, кто не поддастся на вот эти провокации, кто сумеет остаться верным Ему, тот будет жить с Ним. И та жизнь, которую Он приготовил, она в сравнении не идет с этой жизнью, потому что Библия сравнивает это, говорит, вы мертвые по преступлениям и грехам, и говорит, что нужно воскреснуть, нужно ожить, родиться свыше, чтобы быть подданным Его Царству.
0: Что это значит?
1: Уже здесь, сейчас, на этой земле. Происходит великое чудо и таинство рождения свыше, когда Слово Божье проникает не только в разум, потому что многие священники во времена Христа знали идеально Священное Писание, но Слово Божье становится принятым сердцем. И вот это происходит чудо, когда оно поселяется там, оно сначала...
0: Когда человек верит.
1: Когда он доверяет этому слову. Когда мы верим и доверяем Богу на слово, вместо того, чтобы рассуждать о религиях, о знаниях, там, когда мы просто ему верим, доверяем, как ребенок доверяет отцу, происходит вот это единение отца с ребенком, происходит рождение. Вот как ребенок обычный рождается в жизни родителей, рождается от семени мужчины, так духовная личность рождается от семени Божьего. Что такое семя? Слово Божье говорит, это и есть само слово. И слово там производит само себя. Это уникальный опыт жизни человека.

0: происходит... Это все равно, что из гусеницы превращается бабочка.
1: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вы сказали, что поверить Богу на слово. А насколько для вас, в вашей жизни, важны чудеса? Вот чудеса, отвеченные какие-то.
0: Много было чудес различных, когда я доверял Богу. И я наблюдал, как Бог исполняет то, чего быть по логике вещей не должно. Но я доверяю Богу, и если Он сказал, то будет так. Я верю. И происходят чудеса реально. И по жизни, за 20 лет моей жизни, практически чуть ли не каждый день вот эти чудеса были.
1: Для меня очень важно. Можете вспомнить какой-нибудь яркий опыт?
0: Да, я расскажу еще, может, надеюсь, мы запишем эти опыты. Но я хотел бы сказать, что по поводу Божьих пророчеств. Они дают надежду. Раз. Они дают человеку свободу выбора. Два. То есть Бог, когда предрекает что-то, то Он дает свободу выбора. Он говорит, если ты выберешь вот этот путь, то ты будешь идти, и конец твой будет хорош. Если ты выберешь другой путь, то вот такой будет. То есть результат. И Бог нас освобождает от рабства. Он дает нам свободу. И когда мы принимаем то или иное решение, то ответственность несем мы. Некоторые люди говорят, ну, на роду написано. От этого никуда не уйдешь. На самом деле не так. Бог говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. В отличие от сатаны, Бог предлагает выбор. Всегда у него, у его подданных, всегда есть выбор.
1: И у каждого сегодня... человека есть выбор жить.
0: Да, мы можем выбрать выбор жить, но потом сделать выбор не жить. Понимаете? В свое время это было с одним из учеников Иисуса Христа. Он выбрал не жить. И как результат
1: о ком вы
0: он
1: говорите?
0: Потерял. Об Иуде. Угу. Поэтому мы всегда имеем, пока мы живем, у Бога есть надежда, что мы сделаем правильный выбор в Его пользу, но также у нас есть шанс сделать и неправильный выбор. Выбор всегда за нами. И если мы любим того, с кем мы общаемся, конечно, мы всегда стараемся идти по его пути, идти, чтобы ему было приятно. Мы хотим ему сделать, доставить радость, удовольствие, если мы любим. Если же мы просто боимся, то рано или поздно мы сбежим от такого человека или от такого Бога, или с такой семьи, где каждый твой шаг контролирует и нет свободы действий.
1: Поэтому... У вас не было искушения в вашей жизни сбежать от настоящего Бога?
0: Были переживания. Более того, я просил себе переживания, чтобы я мог сострадать другим людям. Я просил, чтобы в этих испытаниях мое сердце стало чище, добрее. Ведь написано, при печали лица сердце делается краше. Но искушение уйти от Бога не было, потому что я знал, в кого я уверовал. Я знал в того Бога, Бога любви. Я верую, я Ему доверяю.
1: И он даже если были проблемы, переживания, вам не хотелось?
0: Не подведет. Нет, никогда. И я желаю телезрителям тоже, чтобы они крепко держались за того, кто сильно-сильно любит их.
1: Спасибо, Андрей Петрович, за удивительную встречу, за ваши опыты, за ваши пожелания. Пусть Бог тоже вас благословит на вашем пути и даст возможности и дальше рассказывать и предостерегать людей от опасности, которые есть в этом мире.
0: Многие люди очень благодарны. Многие люди получают свободу, когда читают книги, которые мы распространяем, когда в беседах мы говорим, что смотри, можно жить новой жизнью, нужно ставить новые цели. Бог даст тебе силы идти этим новым путем.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы тоже были с нами. Пусть Бог благословит вас на пути к Нему. До свидания. Всего доброго.

0: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,

0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
1: Говоря о символах христианской веры, мы фактически заявляем о том, какие принципы в нашей жизни существуют, какие принципы мы считаем важными для самих себя и будем отстаивать в этой жизни. Но действительно ли мы будем их отстаивать, когда дело коснется каких-то проблем? Мы можем вспомнить из истории многих мучеников, которые не просто пострадали за свою веру, но многие из них отдали жизнь за свою веру. И даже не надо далеко в истории копаться. У нас не так давно в нашей стране был период, когда 70 лет Слово Божье было под запретом. И в это время многие люди, верующие люди, искренние люди, страдали из-за того, что они не хотели идти на компромисс. Что сделаете вы? Вот вы человек, считающий себя верующим, верующим в Бога, отстаивающим какие-то принципы своей веры. У каждого они могут быть несколько разными, отличными друг от друга, но тем не менее они у вас есть. Что вы будете делать, если придется либо пойти на проблемы, либо уступить своим принципам и пойти на компромисс? Я бы хотел обратиться к Священному Писанию и посмотреть на историю пророка Даниила. Но на то время жизни этого человека, когда он еще не был пророком, когда он только был молодым юношей, причем не просто юношей, но юношей, попавшим в плен. У него не было особо много выбора, когда он находился в этом плену. Откроем Священное Писание на книге пророка Даниила. И прямо с первой главы, с самого начала, мы можем читать историю о том, как Вавилонская империя под предводительством Навуходоносора захватила Израиль, захватила Иерусалим, полностью его разрушила и увела практически всех жителей в плен, в переселение. Но Навуходоносор был мудрым правителем, и он послал людей, которые должны были высмотреть молодежь. Юношей, желательно из рода царского и княжеского, тех, которых можно было бы обучить новому языку, которые были бы способны работать возле царя и работать на каких-то должностях. Он решил их перевоспитать, чтобы они служили ему. Юноша из царского или княжеского рода, которому предложили в плену немножко поучиться, немножко перевоспитаться и встать на достаточно высокую позицию в новом царстве. Откажется? Вряд ли. Даниил и 2 и 3 его друга, Анания, Мисаил и Азария, попадают в плен. Их выбирают для того, чтобы пройти такую переподготовку, но Даниил понимает, что будут проблемы. Он имеет свои какие-то принципы, принципы, по которым он жил раньше, принципы, которые для него установлены Богом. Они касаются питания, они касаются каких-то других святых вещей, они касаются молитвы, они касаются времяпрепровождения с Богом. И он просит, чтобы тот начальник, который поставлен над ним, чтобы он позволил им не оскверняться. Но прежде чем он попросил, на это нужно было решиться. Решились ли бы вы, находясь в плену, сознательно поставить под угрозу свое дальнейшее будущее, благополучное будущее, а, возможно, даже жизнь? Я знаю, что многие, называющие себя христианами в этой жизни, не станут отстаивать принципы даже

даже тогда, когда это стоит всего лишь какого-то мизерного напряжения. Потому что люди выбирают себе веру подчас не по истине, а потому, как легче, как удобней, как приятней. Не так с Даниилом. Мы читаем в 1 главе, в 8 стихе. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника, чтобы не оскверняться ему». После того, как он попросил, мы читаем: «И Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Не до того, не сам начальник евнухов подошел и предложил: «А может быть, тебе надо как-то по-другому, ты же у нас из другого народа». Нет, они там были для того, чтобы перевоспитаться. По-хорошему им не должны были разрешить этого сделать. Но Даниил пришел и просил, и после его первого шага Бог дал благорасположение. Но он сказал: «Я, говорит, боюсь царя, потому что он сам будет принимать вас, и если ему не понравится, как вы будете выглядеть, виновен буду я». Даниил говорит: «Тогда сделай опыт. Давай нам ту еду, которую просим мы, овощи, воду, и испытай нас 10 дней. 10 дней – небольшой срок, но достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы. А там смотри, как ты увидишь». Начальник евнухов согласился, сделал этот опыт и через 10 дней посмотрел. В 15 стихе написано: «По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами». Фактически, опыт прошел удачно для Даниила. Почему? Господь благословил этот опыт таким образом. Но Господь не остановил свои благословения только на этом. Господь видел то желание, с которым Даниил подошел к этому вопросу. И написано: «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще давал разуметь и всякие видения и сны». И когда царь говорил с ними, во всей стране не нашлось подобных людей, которые могли бы сравниться с мудростью Даниила, Анании, Мисаила и Азарии. И они стали служить перед царем. Вопрос остается открытым. Отстаивать свою веру или идти на компромисс? Мы видим из примера будущего пророка Даниила, что его решение пойти на принцип и отстаивать ту веру, в которой он родился, было настолько правильным, что Бог благословил его, даровал ему откровение, и он стал пророком. Благословит ли Бог вас? Будете ли вы отстаивать веру? Или вы решите, что это нечто неважное? Пусть Бог руководит вашим решением и благословит вас в вашем выборе. Аминь.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

Друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать тайны нашего сердца и пытаться найти ответы на вопрос, какие у сердца есть кнопочки и можно ли им как-то управлять и как-то его координировать. Кстати, сердце начинает биться уже на 4-й день с момента зачатия. Та энергия, которую вырабатывает сердце за один день, ее достаточно, чтобы очень мощный грузовик мог преодолеть расстояние в 40 километров. За жизнь сердце человека вырабатывает энергии достаточно для того, чтобы доехать на этом грузовике до Луны и вернуться обратно. То так, это наше сердце. Друзья, еще раз здравствуйте. Представьте, что с этого момента вы являетесь самыми компетентными людьми на планете Земля по вопросам сердца. И, кстати, по всем делам сердечным. Итак, вы можете прочувствовать? Вы представьте, что вы самые компетентные в области сердца, от буквы А до буквы Я, от правого желудочка до левого предсердия, включая перикард, миокард и так далее. И вопрос. Вы, будучи самыми компетентными людьми в области сердца, получаете право на всю планету

0: земля, рассказать что-то одно важное о сердце. Что бы вы сказали?
1: Вот так вот нельзя сказать. Нужно
2: берегите сердце.
0: Берегите сердце. Вот так вот нельзя сказать слова настоящего ученого. Ученый понимает, что он вообще ничего не знает.
1: Все, вот так и знал.
0: Хорошо, пожалуйста, друзья. Вот что-то важное, что вы накопили в своем багаже жизненном, связанном с сердцем. На любом уровне. Кроме того, что сердце надо беречь, сердцу не прикажешь.
1: Что именно конкретнее? Типа, я знаю, что...
0: Какая-то важная информация о сердце, которую вы считаете крайне актуальной для любого человека, живущего на Земле. Вот это ты можешь не знать, но вот это ты просто обязан понимать.
2: Мы сейчас говорим о сердце как об органе?
0: Любой.
3: Ну, оно
0: вы эксперт, вам право определять. О чем говорим?
3: Как? Оно дает жизнь.
0: Оно дает жизнь. Хорошо. Спасибо. Можно вспоминать школьные курсы биологии, если хотите.
1: Вспоминаются школьные курсы биологии.
2: Следи за ритмом сердца.
0: О, красиво звучит. Следи за ритмом сердца. Хорошо, друзья. Спасибо, что поделились. Мы начинаем. Как вы думаете, кого из библейских героев, не считая Иисуса из Назарета, можно назвать экспертом в области сердца? Кто чаще всего в своих книгах, в своих словах упоминает сердце из библейских героев?
1: Давид, может быть.
0: Давид. Еще есть варианты?
2: Соломон.
0: Соломон. Родственники, отец и сын. Кстати, вы абсолютно правы. И Давид, и Соломон. Но в данном случае давайте мы обратимся к специалисту в области сердца. Не потому, что мы так думаем, а давайте посмотрим, как о нем говорит сам Создатель. Мы с вами прочитаем сейчас книга Деяний, 13 глава, стих 22. Откровенное признание самого Создателя Вселенной о Давиде. Пожалуйста, читаем.
4: «Бог поставил им царем Давида, о котором и сказал, мужу по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои».
0: Спасибо. «Нашел я человека по сердцу моему». Бог говорит, что Давид – человек по его сердцу. Интересно, какие важные факты о сердце Давид может нам рассказать? Давайте посмотрим. То было откровенное признание Создателя, а теперь откровенное признание самого Давида. Что важного о сердце он может нам сообщить? Псалом 56, стих 8 читаем.
5: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить».
0: Спасибо. Вопрос. Давид говорит, даже давайте так скажем. Как вы думаете, после той фразы, которую Давид проговорил, с каким вопросом к нему можно было бы обратиться? Чему бы Давид нас мог научить?
1: Как подготовить сердце свое?
0: Да, вот оно, посмотрите. Как подготовить свое сердце, как приготовить свое сердце? То есть получается, что Давид честно говорил, я умею готовить свое сердце к встрече с Создателем, я умею настраивать свое сердце. Поэтому слова Давида для нас особенно актуальны, в частности, книга Псалмов, потому что книга Псалмов – это не что иное, как нас... рекомендации по настройке своего сердца. Итак, смотрим дальше. Что предшествовало такому состоянию Давида, когда он говорит «Готово сердце мое, готово сердце мое». Давайте посмотрим.
6: «Не погуби Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодействующему мне». Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою.
0: Угу, спасибо. Посмотрите. Не погуби. Давид убегает от Саула в пещеру. Доколе не пройдут беды, душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем. Вы понимаете, какое состояние было? То есть, оказывается, вот этому состоянию «готово сердце мое» предшествовал каскад огромнейших трудностей в жизни Давида. Кризисная ситуация. И теперь вопрос. Тем более совет Давида становится актуальным, если он смог подготовить сердце свое, находясь в очень кризисной, трудной ситуации, когда его жизнь висела на волоске. Давайте посмотрим, как он это делает.

0: пульт управления сердцем Давида. Что он нашел? Читаем Псалом 15, со 2 стиха. «Ты мой владыка, в тебе одном все мое счастье, сказал я Господу. Я Господа из вида никогда не упускаю, и дабы я не поколебался, он по правую руку мою. Потому радуется сердце мое, ликует душа моя, и в покое тело мое пребывает». Внимание обратили, друзья. Он говорит, «Я Господа из вида никогда не упускаю». Почему сердце его ликует? Замечаете? И вот тут мы с вами подходим к тому, чтобы как-то обозначить вторую кнопку управления сердцем. Первая кнопка была «Вера и убеждение», а вторая кнопка, если он говорит «Я Господа из вида не упускаю», это значит, что он умеет делать?
1: Ходить в присутствии Бога.
0: Ходить в присутствии Бога, хорошо.
1: Чтобы он всегда был с ним.
0: А чтобы ходить в присутствии Бога, что надо научиться делать?
1: Слушать его, слышать.
0: Хорошо. А чтобы его слышать, что надо научиться делать?
2: Пребывать в духе. Пускать
3: его из вида?
2: Как? Пребывать в духе.
0: Пребывать в духе. А чтобы в духе пребывать? Не пускать из вида. А что для этого необходимо? Мы сейчас докопаемся до истины, друзья, с вами.
4: Может, молиться?
0: Молиться. А чтобы молитва была актуальной, что важно? Я понимаю, я вас замучил. Однако...
4: Вы хотите, чтобы мы растрактовали понятие «иметь отношение с Богом»?
0: Близко.
3: Надо от всего сердца это делать?
0: Близко. Друзья, вы правы, безусловно, да. Запятая. Однако, главное, вторая кнопочка управления сердцем, без которой вера не будет работать и убеждения не будут помогать, это если мы не сможем фокусировать вовремя свое внимание на то, что на самом деле важное. Способность фокусировать свое внимание, способность быть внимательным. Когда Давид говорит о том, что готово сердце мое, и потом говорит, я Господа из вида не упускаю, другими словами, он умеет фокусировать себя на присутствии Господа. И действительно, давайте честно, прокрастинация. Кто не знает, что это такое?
3: Я не знаю, что это такое.
0: Ты счастливчик. Зайдешь в Яндекс, посмотришь, такое прокрастинация. Но момент, на самом деле, именно прокрастинация часто мешает нам фокусироваться на чем-то важном, что именно прямо сейчас нужно начинать делать. И одна из проблем нашего сердца, та кнопочка, которая чаще всего западает, это кнопочка способности фокусироваться на том, что действительно важно. Давайте посмотрим кое-что. Вопрос. Что тут такое у нас есть?
1: Две картины в одной.
4: Дупло.
0: Да. Две картины в одном. Кстати, вот птицы, летящие к дуплу, или девушка. И у меня вопрос. Как вы думаете, что на самом деле изображено на этой картине? Какая реальность отражена?
2: И то, и другое.
0: И то, и другое.
1: Мне кажется, но дерево.
4: Если идти по логике вещей и потому, как это может быть в жизни, то это, скорее всего, дерево и птички. А вот уже как мы видим, что мы видим в этих птичках и дереве, это уже...
0: Да.
2: Есть еще третье. То, как заложил в это художник.
0: Что художник, да, имел в виду, когда писал эту картину. Совершенно верно. Спасибо. Пожалуйста.
5: Но основываясь на том, что дерево и птички выражены в полном, как бы... в полной картине, то есть их четко видно, а девушка, она уже состоит из вот этих птичек. Они как бы часть ее. И она здесь не полностью. Мы не видим четких границ лица. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что здесь основной рисунок — это дерево и птички. Но также здесь заложен смысл второго рисунка.
0: Спасибо.
4: Природа в образе женщины. Возможно, намек такой, то, что нужно о природе заботиться так же нежно, как о женщине. И бывает она порой тоже груба или как-то зла. Если ты, там, к примеру, неправильно относишься или не готов к проявлению ее характера. То есть об этой картине можно много о чем поговорить.
0: Кстати, вот это очень здорово. Спасибо большое, Аня, потому что это уже пошел момент интерпретации, объяснения. Итак, попытка заглянуть вглубь, и это здорово, это очень ценно. Однако, друзья, действительно,

0: всего, если, представьте, мы сейчас делаем программу под названием «К барьеру», и у нас по одну сторону барьера будет стоять человек, который считает, что там дерево с птичками, по другую – человек, который говорит, что там девушка или природа в образе девушки. Не вопрос. И смогут ли они убедить друг друга, кто из них на самом деле прав? Ключиком действительно, как сказала Альбина, является то, что тут же пригласить художника со словами: «Скажи, пожалуйста, дорогой человек, что ты имел в виду? Что ты на самом деле писал? Мы понимаем, ты тут играешься, но прежде всего, какую реальность ты описываешь?» К чему мы это говорим? Что вопрос нашей фокусировки позволяет нам видеть или девушку, или дерево и птиц. Вопрос нашей фокусировки. От чего зависит фокусировка? От нашего внутреннего состояния, от наших убеждений, ну и так далее, и тому подобное. И мы понимаем, что да, фокусировка очень важна. Соответственно, есть три момента, связанные с нездоровой фокусировкой. То, на чем не стоит зацикливаться, то, на что не стоит внимание обращать. И есть триада здоровой фокусировки. Давайте посмотрим. Начнем с того, на что не стоит внимание обращать, но на что люди часто внимание обращают, на чем люди зацикливаются. Итак, давайте посмотрим. Во-первых, люди фокусируют часто свое внимание на... О, отлично. Еще нет тут ничего. Кстати, помогите мне. Вот сейчас будет что-то идти. То, на чего нет смысла, то, на что нет смысла фокусировать свое внимание. Но люди часто это делают. Какие-то моменты, если вы можете предположить. Ну, наверное, не стоит вот на это внимание обращать, а люди, да, часто внимание обращают. Да, по жизни. Общие ситуации берем. Я подскажу одну, а дальше вы будете помогать мне, хорошо? Человек фокусирует свое внимание на своих страхах, о том, чего он боится. А помните, мы с вами читали в прошлый раз, чего боится нечестивый, то его и постигнет. Когда человек говорит: «Ой, ой, ой, я боюсь, я упаду с велосипеда», он обязательно таки да упадет с велосипеда. Фокусировка на страхе, она не помогает часто проблему решать, если человек в этот момент не начинает думать действительно, что я могу предпринять, чтобы остановить это. Но ведь часто люди просто фокусируются на страхе, и он заполняет все их естество, и они большую часть времени пугаются чего-то, не решают, как с этим страхом можно бороться, а просто вот этот страх, как снежный ком, разрастается в их сознании, во всех деталях. Раньше был такой стих о том, как был такой мальчик, его звали Петя. И он очень боялся спать без света. И когда он маму начал упрашивать, чтобы мама свет оставила в комнате, но сказала мама «нет», чик, и выключила свет. Стало тихо и темно, свежий ветер дул в окно. В темноте увидел Петя ступу с бабой-ягой. Оказалось на рассвете, это печка с кочергой. Ну и, в общем-то, весь стих в таком ключе построен, что мальчик фокусируется на своих страхах, и действительно он чего только там не увидел. Опять, может быть, были такие моменты, когда поздно вечером вы домой идете, кусты шевелятся, в кустах гном или тролль сидит, или маньяк какой-то. Это не маньяк, это мусорная урна, да, или еще что-то. Или кошка. Вот почему наш разум так устроен, что мы смотрим в что-то, что нам пока непонятно, чем является, и мы, как правило, там самое худшее представляем себе, что в темноте мы не видим, там сундук с сокровищами, а мы там каких-то монстров видим. Ну, там вопрос так, вопрос в воздух. Хорошо, еще предположение. Что может быть частью триады нездоровой фокусировки? Во-первых, не стоит на своих страхах фокусироваться, а их нужно понимать, они рациональны или иррациональны. Да? Если рациональны, подумать, что мы сможем сделать, чтобы это предотвратить. Хорошо, еще вариант.
1: На недостатки других людей.
0: Кстати, да, очень часто мы фокусируемся на недостатках других людей. А какой бонус в этом есть?
1: Никакого.
2: Не заметить свои.
0: Да, абсолютно верно. Я на фоне недостатка другого человека буду выглядеть хорошо. И наоборот, увы, мы так устроены, что мы чаще говорим о недостатках других людей, чем о их достоинствах. Увы. Спасибо.
2: На обидах.
0: Да, человек обижается и раскручивает вот эту вот тему боли. Как со мной несправедливо поступили, ну почему это произошло, это ж так нечестно, так неправильно.
3: На плохой жизни. Просто человеку что-то не надо, ну типа,

0: Какие-то события просто. Угу. Вот там, не знаю, микроволновка сломалась с утра, и все.
1: На
0: целый
1: негативе.
0: День ходит взвинченный, на всех кричит и срывается.
1: Ой, как же теперь я без микроволновки-то, да? Совершенно верно. Давайте посмотрим. Спасибо, что поделились, друзья, вашими мнениями. Посмотрим, что психологи говорят. Итак, первая нездоровая фокусировка – это на своих страхах. Вторая – это негативные чувства и их причины. Мы любим обращать внимание на то, что плохо. А почему это плохо? И начинается копание. Или самокопание, или копание в другом, в мотивах другого человека. О, он так поступил, наверное, потому что что-то против меня имеет, а имеет против меня потому что... И дальше пошло-пошло. И, наконец, третье – это на описание проблемы. Если я описываю проблему больше, чем ищу вариантов для ее разрешения, это уже неправильно, потому что это не конструктивно, это не приближает меня к тому, чтобы с проблемой справиться, но накручивает меня эмоционально и вводит меня в состояние эмоционального и духовного минуса. Помните закон Паретто? Правило 80 на 20. Да, так самое интересное, что кто-то говорит «да», а кто-то говорит «нет, конечно же, я помню».
0: Просто недавно семинар про это слушал.
1: Хорошо, семинар по Паретто. Какие главные мысли были?
0: Ну, да, там было про поиск себя в жизни, в обществе, в мире. Вот то, что есть в 80%, точнее, в 100% всего, есть 80% хлама. Ну, я так для себя решил. И 20% чего-то хорошего.
1: Ага, ну это...
0: Вот, но там рассказывал лектор про людей, то, что вот 20% управляет миром, так сказать, а 80% как бы
1: управляемо.
0: Управляемо, да.
1: Угу. Спасибо, Сереж. Да, друзья, к чему мы вспомнили закон Паретто? К тому, что он применим в этой ситуации, когда мы говорим, что одна из проблем, когда человек больше внимания уделяет описанию проблемы, причем детализации проблем, чем поиску решения. Есть очень простое применение этого закона Паретто. Оно заключается в том, что 80% времени нужно думать о том, как проблему разрешить. Не почему это получилось, ни к чему это приведет, не какая она страшная, а что я могу сделать, как этот вопрос можно решить. А 20% можно посвятить тому, чтобы уж подумать, а какая она, да, вот именно описание ее. Главное, ничего не перепутать. Хорошо, то была триада нездоровой фокусировки. Теперь давайте посмотрим, есть еще триада здоровой фокусировки. Что это такое? На что, да, нужно внимание обращать и приучивать свое сердце именно внимание обращать на что-то. Кстати, предположите, пожалуйста.
2: На позитив. Если там был негатив, то тут позитив.
1: Да, от обратного идем. На позитив.
2: Да.
1: А прежде всего, самым главным позитивом в этом мире является...
2: Иисус Христос.
1: Иисус. Давайте посмотрим. Итак, первая часть, важнейшая триада здоровой фокусировки – это на Бога и на Его любовь. Если человек умеет видеть Бога в ситуациях, смотрите, главное не придумывать Бога там, где Его нет. Бывает такое, когда человек, чтобы оправдать себя, говорит, ну вот Господь не дал мне это. А Господь говорит, я тебе, наоборот, все двери открыл, но я не могу за тебя шаг сделать вперед. Это должен был быть твой выбор, твое действие. Поэтому очень важно учиться замечать Бога там, где Он есть, и не пытаться своим сознанием запихнуть виртуального Бога туда, где настоящего Бога нет. Второе, тоже, что очень важно. Если мы проанализируем псалмы, помните, с чего мы начали? Что Давид, он является экспертом в области сердца. И книга псалмов – потрясающая книга по работе со своим сердцем. И именно книга псалмов учит нас фокусироваться на Боге и Его любви, раз. И второе, именно книга псалмов, она учит нас фокусировать свое внимание на то, что вызывает чувство благодарности. За что я могу Богу сказать спасибо? Может быть, вы помните, когда были маленькие, вас, может быть, родители учили молитвы пяти пальцев. Кто-то слышал про нее?
2: Расскажите, пожалуйста.
1: Спасибо за предложение. Смотрите, молитва пяти пальцев – это когда вы каждый день с утра и каждый день вечером находите пять причин, за что каждый палец может Богу сказать спасибо. У детей выглядит так. Большой пальчик говорит, я Бога благодарю за то, что... И какая-то реальная ситуация, за что Богу спасибо можно было сказать.
2: Я маленький, но толстый.
1: Не вопрос. Я маленький, но сильный. И я могу со всеми взаимодействовать. Да, видите, момент фокусировки.

0: Опять, какой он? Молитва пяти пальцев – это буквально, да, что есть как минимум пять поводов каждый день у тебя, хотя их больше, чтобы Богу сказать спасибо. Потому что мы так устроены, когда мы проговариваем Богу благодарность, то мы учим себя, приучаем себя замечать присутствие Бога, за которое опять мы можем будет сказать спасибо и выразить слова благодарности. Итак, фокус на Бога и его любовь, фокус на то, что вызывает чувство благодарности, и последняя часть триады здоровой фокусировки – это внимание на решение проблемы, о чем мы говорили, а не на описание самой проблемы. Как задачу решить, а не то, что «О, нам столько всего задали по алгебре, как же это возможно, почему учитель такой жестокий, там или еще что-то». Как решаем? Хорошо. А теперь маленькая метафора. Вот это, я думаю, вам хорошо знакомо. Я попрошу вас сделать следующее. Вытяните руки. О, спасибо. Я надеюсь, вы насекомых не боитесь и с ними в ладах. У вас на правой ладошке находится красивая, симпатичная пчелка, а по левой ползает не менее симпатичная, но зеленая с волосиками муха навозная.
1: Можно сделать вот так вот.
0: Нет, не надо. Осторожно, мы природу бережем. Более того, мы уменьшаем камеру GoPro, она становится маленькой-маленькой, прикрепляем к мухе и к пчелке. И потом делаем так, запускаем. Вот, все, отлично. Теперь полетели. Вначале то, что было на левой руке, муха. Смотрим, а у нас на экране фиксируется, как муха летит. Вот она вылетела из открытого окошка, полетела, пролетает мимо лугов, мимо полей, мимо цветов. На луг следующий залетает, на лугу пасутся коровы, точно, коровы. Но коровы муху не интересуют. Коровы интересуют что-то другое. Ой, корову, муху что-то другое интересует. То, что коровы после себя оставляют, она находит, и пух, вот оно приземляется в свое счастье. И она счастлива. Теперь оставим ее с ее счастьем, но прежде полюбопытствуем. Муха, а ты видела, сколько было цветов, мимо которых ты пролетала, что трава такая зеленая вокруг, что там на деревьях почки появились и так далее. Муха этого не замечала, ибо она была нацелена на одно. На что нацелена, то она и получила. Она сфокусировала себя на поиск своего счастья. Теперь смотрим на пчелу. А пчела полетела следом за мухой. Она делала маневры, она летела мимо того луга, на котором паслись коровы. И она видела муху, которая где-то там счастье свое нашла. Но она пролетела и находит замечательную поляну с цветами, приземляется, начинает нектар собирать. Вопрос. Что нашла пчела? То, чего искала. Она сфокусировалась. И теперь, с чем прилетит муха обратно? Но я думаю, что мы ее себе на ложку больше не пустим. После того счастья, которое было у мухи. Но что касается пчелы, мы скажем, добро пожаловать, ты нам нужна, а еще меда можно? Вот действительно, порой мышление каждого из нас, оно в какой-то момент похоже или на мышление мухи, когда мы ищем негатив, фокусируем внимание на негатив, потом пух, и там зависаем в этом негативе. А иногда наше внимание, оно похоже на пчелку, которая ищет лучшее, из чего можно сделать мед. И действительно, в твоем сердце есть кнопка под названием «фокусировка». И именно ты для себя определяешь, на что настроить тебе себя. Что ты по жизни будешь замечать, а что по жизни будешь пропускать мимо себя. И действительно, очень бы хотелось, чтобы вот этот принцип мухи и пчелы мы в своем сознании хранили как некую коррекцию для фокусировки нашей. На что мы будем внимание обращать, а что будем мимо себя пропускать. Хорошо, друзья. Спасибо вам за ваше внимание, спасибо за ваше участие. Еще увидимся. Дорогие друзья, мы сегодня с вами еще раз вспоминали о том, из чего состоит наше сердце, какие у него есть кнопки и как с ними можно взаимодействовать для того, чтобы научиться понимать свое сердце, научиться им управлять. Мы не можем представить, что приготовила нам жизнь. Далеко не все подарки жизни, они будут нам нравиться или вызывать какое-то чувство восторга. Но именно от нас зависит, будем мы их принимать или мы будем их не принимать, как мы будем относиться. Поэтому то, о чем мы сегодня говорили, самое важное, это вопрос фокусировки. Принцип пчелы или принцип мухи. Очень важно помнить.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
1: В жизни не так просто расставить приоритеты. Давайте попытаемся это сделать вместе с апостолом Павлом. Читая Новый Завет, мы с вами неоднократно замечаем, как один из великих апостолов, апостол Павел, пытается донести весть Евангелия людям. Он пишет в 4 главе своего второго послания в Коринф следующее, с самого начала. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Апостол пытается донести до каждого человека, что он очень ответственно совершает свое служение и пытается сделать все возможное, чтобы Евангелие было услышано людьми. И далее он пишет: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса, Господа». Апостол пытается донести до слушателя, что в этом процессе,

В процессе благовествования он встречает очень много сложностей. Но самое большое препятствие связано именно с людьми. А именно, Бог века сего ослепил умы. Люди оказываются не в состоянии услышать Слово Божье. Они оказываются не в состоянии принять Христа как своего личного Спасителя. Конечно, апостол Павел должен был писать людям разных культур. И иудеи должны были его услышать, и греки. Это была очень сложная задача. Апостол раскрывает нашу жизнь на земле и вечность в очень интересной перспективе. Здесь он говорит о том, что мы возвещаем Иисуса, и мы хотели бы, чтобы люди услышали, увидели славу Бога невидимого. Здесь же в 4 главе, в 16, 17, 18 стихах он дает некие критерии и показывает, с чем связана эта сложность принятия Христа и всего того, что Бог обещает человеку. Послушайте, что апостол пишет. 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Что апостол Павел думает по поводу человеческой жизни, о нашей с вами жизни? Он пишет о том, что даже несмотря на то, что не так легко в этом мире греховном быть верующим человеком, и очень часто люди, верующие в Иисуса, они страдают, они гонимы. Он пишет, что если сравнить нашу жизнь, эту земную, наполненную трудом, болезнью, и много страданий в ней, даже несмотря на все это, если человек принимает Христа, он пишет, что эта жизнь земная не что иное, как кратковременное, легкое страдание. Наверное, мы не согласимся. Почему? Если мы узнаем или спросим человека, переживающего сложности или потери, легко ли тебе в жизни, мы услышим однозначное «нет». Если мы спросим тех, кто сегодня заключен за веру в темнице, легко ли тебе, скорее всего, что мы услышим однозначное «нет». Страдающие от недугов физических, люди испытывают боль, и, конечно же, им нелегко. Как мы воспринимаем с вами земные страдания? Мы очень часто считаем, что самые тяжелые страдания или самая сложная судьба, как люди выражаются, она именно у меня. Я живу сложнее, чем все остальные. Мне тяжелее. Мои страдания, они превышают все то, что я вижу и слышу. Но апостол умышленно делает этот очень интересный и важный акцент. Он говорит и использует слово «илафрон» в греческом языке, чтобы обозначить, что это легкое, это незначительное даже, можно сказать, что эта земная жизнь со всеми ее невзгодами, это то незначительное в сравнении с тем, что Господь обещает человеку. Оно не просто легкое, но оно еще и кратковременное, пишет оно. Да, то есть нечувствительное. Именно эта мысль присутствует в этом стихе. И нам очень сложно с этим согласиться, потому что страдания, болезни, потеря близких людей, гонения, как можно сказать, что все это легко? Мы читаем 89-й псалом, и Моисей там в этом псалме говорит о том, что земная жизнь, лучшая пора ее – это труд и болезни. На самом деле, жизнь человека обременена многими страданиями на этой земле. Но апостол Павел противостоит общепринятому пониманию. И он противостоит этому пониманию такой фразой, что ваше незначительное, нечувствительное, это краткое, очень быстрое, скоротечное страдание, оно в итоге производит в безмерном преизбытке вечную славу. Интересно,
неземное,

наше любимое нами, не оно весомое, не оно имеет значение, не оно обладает этим вот весом, значимостью. А Павел пишет, нет, не оно. Оно производит нечто очень значимое, вечную славу. Эта фраза «вечная слава» также переводится как «тяжесть». Апостол Павел желает показать нам, что эту фразу он использует «тяжесть славы». Это имеет значение. Это то человеку так недостает. Не земное тяжелое, не оно значимое, весомое. Оно очень легкое, а именно вечное. Земное кратковременно и легкое, но небесное имеет вес, и оно дается на целую вечность. Именно с таким пониманием живет апостол, и именно эту мысль он желает донести до нашего сознания. И все-таки почему земное не имеет веса? Для того, чтобы объяснить, он обращает наше внимание на еще одно противопоставление. Давайте посмотрим. «Ибо когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Да, на самом деле, земное, видимое. И именно поэтому привлекает нас. Очень часто люди говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Потому что нам хочется потрогать, нам хочется это приобрести. Мы хотели бы, чтобы это было у нас в собственности. Но Павел пишет, что все земное кратковременно, хотя оно и видимое, оно подвергается распаду. А вот небесное, оно вечно, и оно имеет непреходящую цену. Иногда временные проблемы и страдания ломают людей, и люди перестают смотреть из-за этого на небеса. Никакие проблемы не должны подрывать нашу веру и разочаровывать нас. Напротив, за страданиями мы должны видеть эту высшую цель. Трудности и человеческая ограниченность имеют несколько очень важных предназначений. Первое. Они напоминают нам о том, как страдал за нас Христос. Мы понимаем, что такое страдание и боль. Также именно они помогают нам заглянуть за пределы этой краткой жизни. Мы не все можем объяснить. У нас часто возникают вопросы, почему так? Но доверяясь Богу, Его провидению, мы понимаем, что, возможно, у Бога есть особый план, и Он чему-то желает нас научить. Через них Бог может явить великую силу. Иногда в сложностях мы видим, как Господь действует, как Он нас ведет. Нам не стоит удаляться от трудностей, но мы призваны видеть в них новые возможности. Еще один вопрос мы находим здесь, и мы хотели бы ответить на него в свете того, что мы читаем. Когда эти страдания производят в нас вечную славу или направляют нас к вечности? Когда они обогащают нас тем, что имеет непреходящую ценность? Апостол говорит, когда мы смотрим на невидимое. Когда мы с вами испытываем сложности, когда мы переживаем боль, если в этот момент мы с вами смотрим на невидимое, тогда мы начинаем понимать жизнь иначе. Нам легче переосмыслить все, нам легче это все пережить, и нам легче увидеть Божий план. Греческое слово, которое используется здесь, имеет еще несколько значений. Наблюдать, следить, обсуждать, рассматривать, исследовать, как это невидимое влияет на нас. Мы с вами читаем, мы беседуем, мы очень часто интересуемся с вами и созерцаем. Вопрос, что, видимое или невидимое? Что нас больше привлекает, земное или небесное? Что имеет вес перед Божьими очами? И что ценно для нас с вами? Это очень серьезный вопрос, потому что именно на него нам очень часто в жизни приходится давать ответ. Наступит день, и все поменяется.

меняется. Видимое сгорит, а вечное останется. Страдания исчезнут, но слава вечная, она явится. Апостол Павел предостерегает неоднократно верующих. И в своем первом послании, в 3 главе, он, обращаясь к верующим, говорит о том, что нам очень важно быть внимательными к нашей жизни. Послушайте, что он пишет в 3 главе и в стихе 10. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». Обращаясь в этой главе к слушателям, он желает повысить их ответственность за то, как строится земная жизнь, за то, на что обращают люди, потому что в конечном итоге именно это имеет значение. И дальше он пишет, строит ли кто на этом основании, основании Иисус, или стих 11, давайте прочитаем, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена или соломы? Вы замечаете, что ценность металлов, она все ниже, ниже. Золото, серебро, дерево, сено, солома. Каждого дела обнаружится, он пишет. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И дальше. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Апостол сообщает, что основание положенное очень качественное. Основание этого дома или нашей жизни может быть самое лучшее из всех возможных и существующих на земле и во вселенной. Это основание сам Иисус Христос. А дальше, что мы построим, от нас зависит, что мы будем использовать. И, конечно же, на таком ценном основании построить дом из сена – это очень большая ошибка. Именно поэтому апостол, обращаясь к нам, говорит, не используйте дешевые материалы для строительства. Все, что это видимое, оно может очень сильно привлекать вас. Но если это не вечное, то тогда однажды вы испытаете глубочайшее разочарование. День Божий обнаружит, кто как жил и кто и что строил на этом основании. Продолжая мысль апостола из 4 главы 2 послания к Коринфянам, мы с вами видим дальше, он продолжает эту мысль, сообщая то, что вечное, оно хотя и невидимое, но оно постоянное, и неприходящее, он продолжает в 5 главе и добавляет к этой мысли еще одну очень важную мысль. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься, небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими». Бог сделал все со своей стороны. Он дает человеку вечную жизнь. И Павел пишет, Иисус положил очень сильное основание. Дальше он сообщает, что мы делаем все для того, чтобы Иисус, весть об Иисусе, была возвещена во всей Поднебесной. Он сообщает о том, что каждому человеку он представляет истину Божью, а он, согласно совести своей, может рассудить, принимать ее или нет. Он также сообщает, что Бог века сего, материализм, это вечная суета, это гонка, желание нажиться, желание разбогатеть, желание обладать всем, этот нескончаемый бег, Бог века сего, ослепляет ум человека. И люди принимают решение. Лучше сейчас и лучше побольше. А Павел сообщает, это
неверное решение.

Даже если будет меньше, даже если в вашей жизни будут страдания, даже если вы испытаете гонение, непонимание людей, не обманывайтесь. Помните, видимое не обеспечивает нам будущее. Видимое дано для кратковременной этой жизни. Итак, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Я приглашаю вас стремиться к этому невидимому и помнить, что эти краткие страдания – это недолгая жизнь с ее невзгодами, как пишет Павел, очень легкая, а вечная слава, именно она в глазах Бога имеет вес и значимость. И каждый раз, когда мы стремимся к этому вечному, к этому невидимому, мы строим на этом основании Иисус Христос, мы строим надежное здание. И, как написано, в тот последний день мы сможем получить от Господа награду.

Однажды все пройдет, оставив светлый луч, пробившийся в окно в листве зеленых туч. Блеснет, замрет в тиши, развеется под сводами души пылинками звенящих нот. Однажды все пройдет. Дурманом нежных грез, цветами дальних звезд пустыня расцветет. И раб земных путей, устав от миражей суровых, долгих троп, в ней мир покой найдет. Однажды все пройдет. И нитью древних звезд вселенная на холст мгновение соберет. Туманом вечных дум, забвением детских снов, твой утомленный ум развеет стаи слов, мелодий, голосов. Дыханием ветров все думы унесет. Однажды все пройдет.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Если все слишком сложно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу.

0: Здравствуйте. Бог подтверждает Исааку те же обетования, что давал его отцу Аврааму. Но почему Исаак повторяет ошибки прошлого, выдавая свою жену за сестру? Неужели история Авраама и Сары ничему его не научила? Почему Бог запрещает Исааку идти в Египет, чтобы переждать голод, но разрешает жить среди враждебных филистимлян? И почему эти филистимляне впоследствии ищут союза с Исааком? На наши вопросы отвечает священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Ольга, здравствуй.
0: История про братьев, про сыновей Исаака вдруг прерывается на самом интересном месте. И лирическое отступление в виде голода.
1: 26 глава книги «Бытие». Да? Будем читать, также попытаемся увидеть какие-то важные моменты из этой главы, обратить на них внимание. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама». То есть, получается, похожее событие, да? И получается, что голод бывал не так часто, раз вспоминается, да, история с Авраамом. «И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». Вот примерно 75 лет проходит между историей, которая была с Авраамом, и историей, которая происходит вот здесь с Исааком, когда они идут в одну и ту же местность для того, чтобы переждать голод. И на самом деле, скорее всего, вот этот Авимелех –

0: царь филистимский, это уже другой человек. Ну, это уже, скорее всего...
1: Какой-нибудь внук, да?
0: Да, либо сын, либо внук. А Авимелех — это больше, как сказать, такое родовое имя, титул, угу, говорящий о власти вот этого человека. Господь явился ему, это Исааку, и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». То есть варианта было два. Можно было уйти в Египет, а Египет — это уже не ханаанская земля, это уже не та земля, в которой Бог сказал странствовать Аврааму, поэтому Бог является его сыну Исааку и повторяет ему какие-то очень важные моменты.
1: Ключевые, да.
0: Да, ключевые моменты из того, что он говорил Аврааму.
1: Но Египет был перспективный, да, с этой точки зрения, то есть он был плодородный, богатый.
0: Да, скорее всего, в Египте тоже не было голода, раз туда тоже можно было идти. И раз он ему является, значит, мысли такие же были.
1: Он собирался, да, следующим пунктом.
0: Да. «Странствуй по сей земле», третий текст я читаю, «и я буду с тобою, благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Получается, что повторяет он ему и повеление, да, повеление, то есть странствуй по этой земле, и Аврааму было сказано странствуй по сей земле. И дальше он повторяет ему и обещание: «Умножу потомство твое, как звезды небесные». Вот Авраам часто слышал это обетование. Да,
1: и как песок.
0: И как песок, и как звезды, и все. Да. «И дам потомству твоему все земли сими, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Во всяком случае, впервые вот мы читаем в истории, что Бог повторяет обещание, данное Аврааму, он повторяет его сыну Исааку. Но интересно, что он ему говорит: за то, что Авраам послушался гласа моего. Послушался — это корень слушать, да, корень слушать. Но не просто же Авраам послушался, не в смысле он все это просто послушал и все, да, а послушался в смысле, что он проявил послушание.
1: Это конкретная какая-то история подразумевается.
0: Да, и, наверное, это не просто вот какая-то абстрактная история, да. Вот Исаак слышит вот это вот Божье обетование, говорит, за то, что Авраам послушался. Что он в этот момент мог вспомнить?
1: Когда он был подростком, он пошел с отцом принести жертву.
0: Да, а в итоге сам оказался
1: этой жертвой,
0: привязанный к жертвеннику, и он видел своего отца, который замахнулся ножом для того, чтобы уже принести в жертву своего сына, да? 22 глава книги «Бытие». Та история, которая очень, ну, непонятна, но тем не менее, вот именно это Исаак мог вспомнить. Авраам послушался. И как Бог остановил Авраама, и как потом они приносят в жертву овна, вот послушался. То есть послушание – это слушаться Бога. Это не просто слышать, не просто вот Бог тебе что-то говорит, а это именно слушаться Его. Чуть позже апостол Павел в послании к римлянам, он скажет такой момент, что он скажет, что вера от слышания, по-моему, да, это, по-моему, это 10 глава, 17 текст. Он скажет: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вот как бы здесь слышание, да? И вот это слово «слышание», оно больше здесь даже специально автором, ну, переводчиком заменена буква «слышание», как будто слышать. Но слышать – это не просто слышать. Слышание, вера от слышания – это вера возрастает тогда, когда ты проявляешь послушание Богу. Вот в момент, когда ты проявляешь послушание Богу, твоя вера возрастает.
1: А почему здесь все время говорится о послушании Авраама, но ничего не говорится, да, о послушании самого Исаака? Ведь он мог, наверное, как-то воспротивиться и не захотеть быть жертвой. Но и в той истории ничего про это не говорится, и в этой, как будто вот от Исаака ничего не зависит. А он мог бы сбежать просто, наверное.
0: Я клялся Аврааму, да, клятву.

0: которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Получается, что Бог хочет Исааку показать, что и не с тебя все началось. И, то есть то, что я обещал твоему отцу, вот это теперь я буду исполнять через тебя. Поэтому и послушание Аврааму приводится в пример, мне кажется, что так. Вот. Но на самом деле просто это Бог говорит Исааку, что я продолжаю работать, я продолжаю следить за тем, чтобы исполнить свое обещание по спасению людей. Ты тот, через кого в будущем придет Христос, и в семени твоем это значит, что вот как раз, да, апостол Павел, семя, вот это потом называют Христос, есть это семя, которое Бог обещал Аврааму.
1: То есть Исаак из этого четко понял, что он преемник,
0: да.
1: Что теперь он уже родоначальник.
0: Что теперь, да, он преемник. Народа. Он преемник этого Божьего обетования. Это очень важный момент в жизни Исаака. Он преемник этого обетования. Теперь Бог дальше будет свое обещание, да, Бытие 3.15, да, выполнять через него. Исаак поселился в Гераре. То есть все-таки он от голода ушел. Он не пошел в Египет. Это, кстати, о чем говорит? Тоже о послушании. Бог ему явился, говорит, не ходи в Египет. Ладно, не пошел в Египет. Жители вместо того спросили о жене его. И он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Жены у Авраама и у Исаака были прекрасны все видом. Да. Были мужчины со вкусом.
1: Ну и довольно состоятельные, что могли себе таких жен позволить, первых красавиц.
0: Но все время выдавали их за своих сестер. Это у них был семейный сговор.
1: Паттерн был такой, как сейчас говорят.
0: Да. Интересно, что вот эта история, в отличие от истории с Авраамом, все-таки чуть-чуть отличается. Потому что, когда Авраам приходил со своей женой, то в Египет пришел, то в тот же самый Герар пришел, да, то этих женщин чуть ли не сразу забирали у него. Ну, то есть Сару два раза забирали, да? А у Исаака нет. То есть он пришел, представил ее как свою сестру. Ну, ладно, то есть...
1: Там уже просто филистимляне не поняли, что с ними лучше не связываться, все время какой-то подвох.
0: В памяти было еще. А этот-то с кем пришел, да? Жители места того спросили о жене его, и он сказал, это сестра моя, да? Но когда уже много времени он там прожил, восьмой текст, да? То есть он прожил, вот, не забрали у него Ревеку, она жила вместе с ним. Авимелех, царь филистимский, посмотрел в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. Два сразу момента. Во-первых, царь филистимский Авимелех посмотрел в окно и увидел. Вот если мы посмотрим, что слово «играет», это же не игра, вот просто детская какая-то игра. Слово «играет» здесь, это слово с сексуальным характером. «Играет» — это в смысле «ласкает». Ну, вот такое еврейское слово используется, которое говорит о сексуальных отношениях. И он смотрит в окно. Опа! Да?
1: Что Но там творится?
0: Вопрос еще в другом. На каком расстоянии друг от друга они жили? Это тоже очень важно. То есть то, что Исаак жил достаточно близко с царем той земли.
1: Ну, он какой-то почетный гость.
0: Да, наверное. Вот это тоже говорит о каком-то его особом статусе. Ведь не просто он поселился, где попал, а в лучшем из мест, наверное, он поселился. На таком расстоянии, что Авимелех мог посмотреть в окно и увидеть.
1: И узнать.
0: И узнать, и все это, как сказать, понять. И, в общем, однажды это случилось. Посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. Призвал Авимелех Исаака и сказал ему: «Вот, это жена твоя? Как же ты сказал, она сестра моя?» То есть он все понял, все было очевидно. Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее». То есть все то же самое, что с Авраамом. Ничего не меняется. Менталитет или мировоззрение того общества такое, что взять чужую жену было нельзя. Но убить мужа, а

0: Оставить ее вдовой, а потом взять ее себе в жены было можно. Это уже было очень очевидно в истории с Авраамом. Теперь примерно такое же повторяется с Исааком. И примерно такие же страхи. То есть прошло достаточно много времени, но мировоззрение у людей остается примерно такое же.
1: Мне вот интересно, Авраам, то есть получается, из тех двух его ситуаций выводы не сделал и сына этому не научил? Или, несмотря на то, что он сыну говорил, сынок, не поступай так, как я, сынок все равно решил, ну, и у него прокатило, и меня прокатило.
0: Или наоборот научил.
1: Или научил. Ну, это же вот как.
0: Наоборот научил, говорит, слушай, пойдешь в чужую землю. Вот так я делал.
1: Рабочая схема.
0: Рабочая схема.
1: Вот.
0: Ну, может быть, они не видели в этом... Это... Они, скорее всего, не видели в этом никакой проблемы. Это был единственный, может быть, для с их точки зрения способ как-то вот на дипломатическом уровне решить вот этот вопрос своей безопасности. Ну, я бы не стал осуждать за это ни Авраама, ни Исаака.
1: Ну, осуждать-то мы, конечно, не можем, но все равно вот такое ощущение, что вопросы, у них вера-то споткнулась.
0: Но вопросы вызывает. Именно эти истории чаще всего имеют в виду читатели, когда говорят, ну, вот Авраам же тоже был не без греха, да, вот Исаак же тоже был не без греха. Чаще всего именно вот эти истории они имеют в виду, когда... Вот эти мужчины выдали своих жен за сестер. Ну да, с нашей, как сказать, с высоты нашей эпохи это выглядит странно.
1: Но... Ну, мы сами делаем тоже что-то неприглядное часто, так что действительно не нам осуждать.
0: Да. Но Авимелех сказал, что это ты сделал с нами. Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты бы ввел бы нас в грех. То есть вот это, о чем я говорил. То есть для них взять чужую жену было большим грехом, но не проблема была лишить мужа, а потом уже делать, что хочешь. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И вот здесь вот интересно написано, что так благословил его Господь. Дело в том, что сегодня есть такая тенденция в христианстве, что благословение не соизмерять с изобилием, благословение не измерять...
1: С материальными ценностями?
0: Да, не измерять материальными ценностями. Есть другая крайность, когда наоборот, благословение только измеряет материальными ценностями. Но вот христиане, то есть одни есть те, кто больше пропагандирует Евангелие изобилия или Евангелие процветания, говорят, если ты бедный, значит, ты не благословен. А другие говорят, а нет, благословение надо искать только в духовном. А вот здесь вот написано, что Бог благословил его. А как благословил? Получил в тот год ячменя во сто крат. Во сто крат. То есть написано в 13 тексте, стал великим человек сей, возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. Что сделало его великим? Богатство. Как его Бог благословил? Богатство. И Библия не отрицает такой подход к благословению. Это очень интересно и важно, да? Но здесь есть другая сторона этой медали. Вот, дальше о нем сказано. У него были стада мелкого, стада крупного скота, множество пахотных земель. И филистимляне стали что?
1: Завидовать.
0: Завидовать ему. Вот обратная сторона богатства, обратная сторона Божьего благословения. Бог тебя благословляет, ты становишься жутко богатым. Ну, достаточно богатым, так можно сказать.
1: Ну, кстати, тут новый бизнес освоил.
0: Да.
1: Авраам-то, он же в основном скотом занимался, а он тут уже и пашет.
0: А он тут уже земледелием занимается. Да, молодец. И это вызывает зависть. Благополучие, чье-то благополучие всегда у кого-то вызывает зависть. Очень грустно об этом думать.
1: Даже страшновато немножко.
0: Даже немножко страшновато. Ты живешь так себе спокойно и думаешь, а вдруг тебе кто-то завидует.
1: Ну, Исаак как-то сумел из этой ситуации выйти.
0: Да. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Вот как они свою зависть проявляли. Авраам копал еще когда-то эти колодези. Да сколько лет он уже на этой земле? 75 лет прошло, как мы говорили. Хоп, все колодези

0: пользовались сами.
1: Сами же наверняка пользовались.
0: Наверняка пользовались. Раз, заваливают. Наверное, это, конечно, было вот там, где они пасли свои стада. И, в общем, конфликт. И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И вот здесь непонятно, почему он так делает. Он же правитель, он же царь вот этого, во всяком случае, места, да? Он это делает, потому что он хочет Исаака, он хочет Исаака просто обезопасить от этих всех непонятных взаимоотношений. Или он сам к нему начинает испытывать уже неприязнь. И вот мне почему-то кажется, что он просто хочет Исааку, ну, помочь, просто избавить его от этих вот неприятностей, связанных с местными жителями. Поэтому он к ему говорит: удались, ты сделался сильнее. То есть это не было его волеизъявление, он бы, может быть, ему и позволил остаться здесь. Но для Исаака это было лучше.
1: Вот интересно, если бы Исаак пошел в Египет, то, может быть, уже при его жизни его семью сделали бы рабами, как фараон потом сделал все-таки.
0: Кстати, да. И могла бы вот эта схема с сестрой не прокатить. Да? Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которые назвал их отец его. То есть он им помогает. Он выкапывает колодези, которыми они же потом в будущем снова будут пользоваться. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, и говорили: наша вода. И он нарек колодец имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он назвал ему имя Ситна. То есть он копает, те спорят. Спорят — это означает, ну, это конфликт. Угу. Это не просто вот, да, вот давай о чем поспорим. То есть это наш колодец, ты выкопал, но это наш. И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Рехавов. Ибо сказал он: теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся в земле. Оттуда перешел он в Версавию. Получается, что Исаак выбирает тактику не идти на конфликт. Не идти на конфликт.
1: Даже когда его провоцируют.
0: Даже когда его провоцируют. Интересно, что вот в данной ситуации он фактически от этой тактики ничего и не потерял. Но если бы он шел на конфликт, он мог потерять больше, правда? Он оставался и продолжал быть богатейшим человеком той земли, влиятельным человеком той земли. И не просто с точки зрения финансов, но и с точки зрения силы, с точки зрения возможностей, военных возможностей. Потому что чуть дальше мы прочитаем, что произойдет. Да? В ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. То есть вновь подтверждение. Бог вновь подтверждает ему свое обещание. Подтверждает обещание, данное Аврааму. И он там строит жертвенник. И вместе с жертвенником уже снова копает колодец. И вот дальше мы читаем. «Пришел к нему из Герара Авимелех». Вот тот Авимелех, который его несколько ранее изгоняет, как нам кажется, изгоняет.
1: Попросил
0: уйти, да. Вот он приходит, Авимелех, Афузах, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Вот как воспринимал Исаак, да, что возненавидели. Хотя мне кажется, что возненавидел народ, возненавидели те, кто завидовал.

0: А Авимелех, он просто проявляет, ну, может, либо воля народа ему возвестила, может, просто проявляет вот такую лидерскую мудрость, что лучше ему уйти от нас, как бы все-таки действовать в интересах своего народа.
1: Раздувать тоже не в его интересах.
0: Конфликт раздувать не надо было, да. Они сказали, то есть на вопрос, вот чего вы в итоге за мной пришли, они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла. То есть они понимали, что Исаак может причинить им зло. Вот я почему говорю, что у него была достаточно, как сказать, и военная мощь какая-то определенная, сила у него была, не просто богатство. Чтобы ты не делал нам зла, да? Как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом. Вот тактика избегания от конфликтов. А ты теперь благословен Господом. Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И, став рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исаакова и возвестили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: мы нашли воду. Пришли к нему с миром, он их принимает, и снова они находят воду. Такое ощущение складывается, что вот эти вот колодезы специально упоминаются, потому что колодезь – это некий такой очень важный и дорогой актив того времени. Но эти колодезы – это как, я не знаю…
1: Как сокровище, да?
0: Как сокровище какое-то определенное.
1: Как нефть сейчас,
0: да? Нашли раз колодец, два колодец, три колодец. Это определенный актив. Авраам, точнее, Исаак отступает. Вот он выкопал колодец, с ним начинает спорить, он отступает. Снова находит колодец. Снова спорит, снова отступает. Снова находит колодец, уже не спорит. Приходят к нему и говорят: слушай, ну ты благословен у Бога, давай мы заключим с тобой союз и будем в мире с тобой на всякий случай. Вот. Он соглашается, он же мог бы сказать: нет, идите, знаете что, давайте как были, так и, в общем, посмотрим. Но он говорит: хорошо. И снова ему приходят и снова...
1: Как подтверждение, да, что ты поступил правильно, вот тебе в награду еще колодец. Да.
0: Мы нашли воду. Бог благословляет Исаака на глазах. Интересно, если у Авраама больше были такие, как сказать, трудности, одно, другое, третье, то у Исаака одно, другое, третье, все это благословение. Ну вот дальше мы читаем, он назвал его Шива, посему имя города тому Беэр-Шива до сего дня. И вот последний эпизод, и был Исаак, Исав уже, да, не Исаак, а Исав. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра Хитиянина, и Васимафу, дочь Елона Хитиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке.
1: Внезапно поворот.
0: Да, ну просто как будто та история закончилась. Теперь чуть поговорим про детям. Возвращаемся к детям. Исав берет в жены местных жителей. И они были в тягость. Ну, во-первых, вот это, во всяком случае, очень многое говорит об отношениях все-таки Исаака и Ревеки. Мы говорили, что у них какие-то непонятности были в отношениях.
1: А где-то
0: вот тут
1: они чего-то не договаривали, да, где-то, да?
0: А тут они абсолютно согласны друг с другом.
1: А что значит тягость вообще? Не понравились просто или какие-то неприятности доставляли?
0: Вот посмотрим. Наверное, будущее описание нам расскажет, что значит они были в тягость, да? Но как-то они были не согласны, наверное, либо с выбором, может, потому что они не были из их рода. Вот. Но во всяком случае, Исаак с Ревекой снова здесь показаны как некая единодушная семья. И то, что Авимелех видел, что они играют, у них были нормальные отношения. Несмотря на то, что в чем-то они где-то жили, может, каждый сам по себе, а в то же самое время были у них счастливые, приятные минуты и, как сказать, может быть, не минуты, а времена их жизни, да? Вот, закончилась 26 глава.
1: Да, ну и начинается история братьев.
0: Да.
1: Да, и учитывая, они же были ровесники, они же были двойняшки. Вот Исав 40 лет взял себе две жены, а Яков,
0: да, что было
1: он домашний
0: дальше?
1: Мальчик.
0: Что было с Яковом, мы будем изучать дальше.
1: Да, спасибо, Дмитрий, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам,

0: «Люби ближнего своего, как самого себя».
1: В Ветхом Завете ближний – соотечественник, другой израильтянин, а также иноплеменник, присоединившийся к израильскому народу и живущий в нем. 22 глава книги Второзакония и 25 глава книги Левит предписывают обращаться с ближним справедливо и милостиво, как с братом. Пренебрежение израильтян обязанностью любить ближнего приводило к моральному падению и навлекало Божье наказание. Об этом писали ветхозаветные пророки Иеремия, Осия и Амос. В Новом Завете Христос максимально расширяет понятие ближнего, которого следует любить. В 5 главе Евангелия от Матфея он распространяет его даже на врагов. А в 10 главе Евангелия от Луки, рассказывая притчу о милосердном самарянине, Господь призывает своих последователей стать ближними тем, кто нуждается в их помощи, независимо от их социального положения и вероисповедания. В Евангелии от Матфея Иисус называет любовь к ближнему второй, наибольшей заповедью, наряду с первой – возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душою, всею крепостью и всем разумением. На этих двух заповедях, по его словам, основывается все Священное Писание. В 13 главе послания к римлянам и 5 главе послания к галатам Павел называет любовь к ближнему исполнением всего закона, а Иаков во 2 главе своего послания называет эту заповедь царским законом.
0: Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию.

Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Жила-была любовь и творила любовь целые миры. Много живых существ благодарили любовь за то, что они есть и могут жить. Но любви было одиноко творить миры, и решила она сотворить себе в помощнике ум, который бы ей помогал. Так она и сделала. Сотворила она такой ум, который помогал ей. Она общалась с этим умом, и ей было теперь не одиноко. Так прошло много времени, и вот как-то раз этот ум подумал, а почему бы ему самому не сотворить себе свой мир, который принадлежал бы только ему самому, и быть в этом мире любовью и господином? А то все творит эта любовь, а ум ничего не творит. А так вот как бы в подмастерьях у любви. Так получалось. И если он, например, этот ум кого-то любит, то автором этой любви является не он, а та любовь, которая все сотворила, весь мир. Ну, его самого. А что ж получается, значит, ее и надо слушаться. Всякий раз, когда ум старался создать что-то свое, получалось, что своего-то он создать ничего.

не может, а только всего лишь портил что-то такое, что сотворила любовь. Ну, своего у него ничего не получалось. Ведь он не творец, а творение. Доброта у него превращалась во вседозволенность, справедливость в жестокость, прием пищи, ну там завтрак, обед и ужин, в обжорство. Супружеские взаимоотношения либо рушились вовсе, либо становились, ну, гомосексуализмом, лесбиянством, проституцией, да и без абортов никак не обойтись. Надо же. Вот вера стала фанатизмом, забота о себе – жадностью. Никак не получалось у него стать господином. А подмастерьем у любви он больше быть не хотел. И порядком стала бесить его эта зависимость от любви. Во всем только она и она. Так сколько же это может быть? Но проходило время, ничего нового не происходило. Своего ничего ум создать так и не смог. И сколько раз ум не пытался стать господином чего-то своего, у него ничего не получалось и не получалось. А потому что своего-то у него ничего не было. И он все больше и больше ненавидел своего Творца. И со временем он не смог справиться со своей завистью, и появилось у этого ума такое качество – неправда. Черное называлось белым, хорошее – плохим, и наоборот. Все становилось не таким, каким создала любовь. И уже не знали, что с ним делать. Ну, с этим умом злой, любви непослушный. И как-то раз этот ум предложил людям жить не так, как учит любовь, а так, как им захочется. И людям это понравилось. Теперь у ума был свой мир, в котором было все не так, как учит любовь. Конечно же, вы поняли, что речь идет о Боге и дьяволе. Да, я сам придумал эту притчу. Мне хотелось выразить, что на самом деле происходит. Показать, в каком мире мы живем и что им управляет. Да, этим миром управляет завистливый ум князя мира сего. Есть Творец, который говорит: «Я создал все». И есть зависть, которая говорит: «Я все взяла у Творца и все перевернула по-своему на зло Творцу». Вот только как результат теперь все люди умирают, а жизнь у них полна болезней, слез и тому подобного. Лучше быть светом мира, чем его проклятием, потому что здесь все не так, не так, как замыслил Бог. Но по-другому же не может быть, ведь здесь все не так, все по-другому. Если здесь, на земле, все построить так, как Бог сотворил, тогда и он станет Богом этого мира. Бог, а не сатана. Вот почему у нас здесь все хорошее считается плохим и плохое хорошим. Почитаются обман, убийство. Здесь мудрость превращается в хитрость. Все наоборот. Обман выглядит как средство достижения материального состояния для проживания. Слово «любовь» тут понимается по-разному. От сексуальных извращений до любви к пирожкам с повидлом все называется словом «любовь». Все, что угодно, только не то, что надо. Здесь проблемы решаются не так, как надо их решать. А зачастую их решают при помощи, ну, разных средств. Спиртных напитков, например, от которых голова становится, ну, не совсем нормальной. Здесь почитаются не слуги, а господа. Здесь правит балом не тот, кто справедлив, а тот, кто сильнее и хитрее. И подменяются вот эти два понятия – ум и хитрость. Об этом даже в детских песенках поются. Помните, пока живут на свете дураки, обманывать нам стало бы с руки.
пока на свете жадины живут.

добычи мы не выпустим из рук. Ну и так далее. Помните эту знаменитую песенку? Здесь все не так. Здесь на суде чаще побеждает тот, кто больше заплатил. Здесь добро побеждает зло чаще всего только в сказках. И даже Божий народ в свое время перестал творить правду. И вот Божий вердикт на этот счет. Только послушайте, это книга Исаии, 5 глава. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля». Можно представить, что ожидает землю. Давайте назовем это извращением сознания. Как же выйти на свет Божий? У кого найти правду, как не у Творца? Лучше быть светом этого мира, чем его проклятием. Можно сказать, что здесь, на земле, идет борьба за власть между любовью и неправдой, между двумя господами, за власть над человеком. И, конечно же, вы понимаете, что является ареной борьбы между этими властями. Это сердце человека. Два господина. У одного основанием стремления к власти является любовь и право Творца, а у другого – зависть. Два рупора говорят и призывают, куда нужно идти человеку и что ему выбрать. Давайте прочитаем, как в свое время праматерь рода человеческого Ева сделала выбор. Что на этот выбор повлияло? Это книга «Бытие», 3 глава. Там написано. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот посмотрите на это. Что вы видите? Вот тут есть три кнопки, на которые нажал искуситель, искушая Еву. Сегодня ничего не изменилось. Давайте рассмотрим поподробнее. Итак, Ева увидела, что дерево хорошо для пищи. Ну, значит, этот плод представлялся Еве как, ну, нечто такое, что если от него не откусить кусочек, то никогда не узнаешь, какой это чудесный вкус. О, как же после этого жить, если не отведать его? Как назвать можно это искушение? Желание попробовать на вкус. Желание поесть, утолить голод. Да, но извините, дело происходит в Едемском саду, где просто изобилие всяких плодов. Бог дал целый сад. Но неужели никак нельзя обойтись без какого-то определенного плода, про который, кстати, ничего хорошего не сказано? Получается, что это желание вкусить не совсем адекватное. Оно ненормальное, это желание. Такое желание называется похотью. Итак, ненормальное желание плоти, то есть похоть плоти. Дальше. Ева увидела, что дерево приятно для глаз. Красивое дерево. Да, но за спиной целый сад. Простите, это райский сад. Это не просто

Это какая-нибудь дача, куда мы едем обычно в воскресенье. И Ева много раз ходила мимо этого дерева, и ее к нему ничего не привлекало, пока не появился змей и не расписал это дерево в самых прекрасных тонах. И теперь все видится как, ну, не так, как до сих пор. Теперь, ну, как бы жить без этого красивого дерева невозможно, оно просто замечательно. Вот что это такое? Вот это нездоровое желание удовлетворить взор очей. Как это назвать? Назовем это похоть очей. Похоть очей. Дальше. Третье. Ева увидела, что дерево дает знание. Да, но до сих пор люди общались с Богом. Не он ли истинный источник знания? Причем знание без всякой корысти, знание, которое дается самой любовью. Но змей так представил, что у этого плода особое знание. Как же жить без него? Ведь Бог не сказал, что это не простое знание, а то самое знание, которое уподобляет Богу – быть как Бог. Само желание сводит с ума. Желание получить знание Бога и стать выше, лучше, умнее всех. Еве стало любопытно изведать это знание, ведь до сих пор она не имела представления, что такое зло. А теперь ей представился случай – и Ева решила, как сказал великий комбинатор из 12 стульев, что любопытство не порок, а источник информации. Ненормальное желание возвыситься над другими. Как мы это назовем? Гордость житейская. Вот они три кнопки, на которые надавил сатана, искушая Еву. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Именно о них говорит Писание, как о самом пагубном, что может быть. И, к сожалению, эти три управляют этим миром. Первое послание Иоанна, 2 глава, говорит об этом. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Скажите, не лучше ли быть светом мира, чем его проклятием?» Как-то раз я ожидал в поликлинике очередь на прием к врачу. Ждать приходилось долго. Ну, я сидел в кресле, и передо мной на столике лежали разные журналы, в которых было много рекламы. Делать было нечего, уж несколько раз подряд прочитал бумаги, которые дали в регистратуре. Нужно же было что-то делать, а ждать еще долго. И я взял один из журналов, но вот что было интересно. Там был журнал, в котором была реклама автомобильных аксессуаров и каких-то запчастей. Там всякие насосы, трубки, домкраты и прочее. Но вот что интересно. Все это на фотографиях держали в руках полуобнаженные девушки. Но я подумал, какая же связь у насосов, извините, с полуобнаженными красавицами, представлявшими на показ все свои привлекательные части тела. Связь есть, но не с насосами, а с желаниями мужчин посмотреть на кое-что привлекательное. Вы меня поняли? Ведь надо привлечь внимание шоферов к продаваемой продукции. –
Когда я посмотрел, мне показалось, что меня хотели использовать в каких-то своих интересах.

интересах, что мне, извините, не понравилось. Редакторы журнала использовали моделей для того, чтобы повлиять на мужчин, но для того, чтобы привлечь внимание мужчин к продаваемой продукции. Они надавливали на кнопки под названием «похоть плоти». Я думаю, вам приходилось посещать гипермаркет. Вот смотрите, допустим, вы пришли в магазин и хотите купить хлеб, молоко и яйца. И при этом вы знаете, что до зарплаты еще довольно много дней, и растянуть нужно деньги, ну, чтобы их хватило. И эти мысли как-то вертятся у вас в голове, и вы, конечно, смотрите на цены, пытаясь найти подешевле. И вот, как только вы вошли в магазин, вы сразу слышите легкую музыку. Ля-ля-ля-ля, на-на-на-на, музыку, которая говорит о том, что все в порядке, что у вас на все хватит денег, вы не переживайте. Не думайте, симфония Чайковского или второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром там играть никогда не будет. Там будет играть что-то такое, что настраивает на мысль, не думай о деньгах. У тебя все в порядке. Вы идете туда, где полка с яйцами, и видите, что там теперь консервы. Продукты в этих магазинах часто перекладывают с одной полки на другую, и причем подальше. Думаю, с умыслом. Но где же яйца-то? Гипермаркет вообще-то огромный. И чтобы поискать, нужно пройти через многие торговые ряды с товарами. Конечно же, это напрягает, но музыка говорит, не переживай, все хорошо. И пока вы ищете яйца, со всех сторон на вас влияют разные запахи. Тут режут колбасу, тут готовят гриль. И как-то так получалось, что пока вы искали яйца, то все это ощущали, все эти запахи. И вот вы выходите из магазина с двумя огромными кошелками, наполненными продуктами. И когда вы приходите домой, вы просто в недоумении. Но ведь вы же хотели сэкономить деньги. Вам нужны были только хлеб, молоко и яйца. Как же так вышло, что вы потратили кучу денег и купили много всякой всячины? Вам не кажется, что вами попользовались, надавили все на те же кнопки? Похоть плоти? Похоть очей? Можно говорить и о телефонных звонках, когда предлагают всякие кредиты, рекламируют товары, приглашают в магазины, в клиники, в салоны красоты, на массаж или обещают подарить фотоаппарат, если вы только придете в турагентство, чтобы только поинтересоваться, какие путевки можно приобрести на этой неделе. И ведь надо поторопиться, ведь акция действует всего 3 дня. Я очень часто ощущаю свой кошелек в кармане, в котором не так много денег. Господи, но сколько же людей хотят ими завладеть? Немыслимо! Порой становится не по себе в мире так много ловушек и всякие постоянные попытки повлиять на похоть очей, похоть плоти и на житейскую гордость. Вам звонят из банка с целью навязать кредит, и говорят что-то вроде того, ну, вам же уже 52 года. Неужели вы в таком возрасте не можете сейчас вот за 5 минут разговора принять простое решение? И вы на миг думаете, да я все могу, я уже готов. К чему? Взять кредит? Да вам надавили на кнопку под названием «гордость». Как быть? Надо вести с ними борьбу. Мы все люди грешные. Вот если посмотреть на все искушения, согрешения, описанные в Священном Писании, вы увидите, причины всегда выйдут на первый план вот эти 3. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Какую историю не прочитай, например, Иосиф в Египте, когда его продали в рабство Потифару, там к нему пристает жена хозяина. Искушает его, простите, переспать с ней. На что расчет? Правильно, похоть плоти и похоть очей, да. А когда царь Давид вышел на крыло своего дворца и увидел купающуюся красавицу, приказал привести ему, ее к нему,

при этом, конечно, забыв, что она замужем. То же самое. Бог взывает к фараону: «Отпусти народ мой». А что отвечает фараон? «А кто такой Бог, чтобы я отпустил народ твой?» То же самое. Гордость и больше ничего. Екклесиаст 7:20 говорится: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил».

превращают правду в неправду со всеми вытекающими обстоятельствами. Самое неприятное, что вот эти три кнопки, ну раз уж я их так назвал для простоты выражения, они находятся внутри каждого из нас. Это наша природа. У человека есть физическая потребность в пище, в воздухе, в воде, в движении, физиологическая, простите, потребность мужчины в женщине и наоборот, и так дальше. На земле, изуродованной грехом, сатана прилагает все усилия, чтобы навязать эти естественные потребности в их извращенной форме. Нормальный аппетит начинает служить пороку чревоугодия. Потребность в движении обращается в танцы, шокирующие своей непристойностью. Сексуальное чувство обращается в половую вседозволенность и разврат. Иначе быть не может, иначе сатана перестанет тут быть господином. Это суть правления его царством. Тут выбор, какому царю поклониться. В послании к Колоссянам в 3 главе есть увещание. Апостол Павел пишет: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Апостол Павел призывает умертвить все то, что приходит, когда внутри каждого из нас начинают говорить вот эти три дьявольские химеры, три похоти. Павел говорит: умертвите их. Это похоти, то есть извращенные желания. Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Но я, конечно, понимаю, речь идет о том, что надо делать не то, что хочется, ну, а то, что надо, как апостол Павел написал, совлекшись ветхого человека и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу сотворившего его. Апостол Павел призывает вернуться назад к тому образу мыслей, который создан Богом. Описан другой человек с другими желаниями. Ну как? Облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, любовь, которая есть совокупность совершенства. И вот что важно, да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И будьте дружелюбны. Призыв апостола Павла прост. Он призывает принять образ Божий. Принцип соответствия тем стандартам, по которым Бог создал нас с вами. Он призывает выдернуть с потрохами вот эти три похоти, очей, плоти и гордость житейскую. Выдрать их и выбросить как можно подальше от себя, а затем сдуть пыль с кнопки под названием «любовь»,
и почаще пользоваться ей.

И отсюда появляется все то, к чему мы не привыкли. Но что приносит благо? Милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение. Тогда в душе будет мир Божий. Мир, который превыше всякого ума. Ну, правда, нам эти вот три качества любви непривычны. Они ведь требуют понимания. Любовь сильно меняет человека. Он становится другим. А самое главное, у этого человека меняется господин и меняется царство. Теперь вы не в царстве неправды и завистливого ума, который все извращает. А теперь вы в царстве любви, где все так, как должно быть. Знаете, как Господь называет таких людей? Это Евангелие от Матфея, 5 глава. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, а на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Свет мира и соль земли. Так чем лучше быть? Светом мира или его проклятием? Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: И снова обратился Иисус к народу: «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме, свет жизни будет у него».
1: Мы привыкли, что священный текст должен быть графически безупречен, буква к букве. Но что, если в самом сердце Торы есть намеренно сломанная буква? Древние писцы веками копируют этот надлом, отказываясь его исправлять. На вопросы сегодня отвечает Олег Габрусевич, священнослужитель, историк, богослов. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Наша сегодняшняя тема называется «Искусство надлома. Почему мир не может быть целым?» Тема такая интересная, непростая, глубокая, неочевидная для подавляющего большинства людей. Первый вопрос. Есть в книге чисел один невероятно загадочный текст. Я говорю это без каких-либо преувеличений. Уникальность этого стиха кроется в его графике, в сознательной, намеренной специфике написания одной буквы. Почему древние переписчики, называемые сойферами, на протяжении веков умышленно портят букву «вав» в слове «шалом» в этом самом тексте?
2: Давайте, знаете что, Александр, мы первое с вами сделаем? Мы сначала зачитаем отрывок, вот где испорченная буква встречается в книге чисел. Это 25 глава, и мы с вами зачитаем небольшой отрывок и вернемся вот к искусству сойферов. Почему они так поступают и зачем они так делают? 25 глава. Вы помните, не все так хорошо было с народом израильским. То они кушать хотели, то они роптали, то еще различные претензии предъявляли к Моисею, а соответственно к Богу. Но и в 25 главе очередное такое духовное падение, ну и вообще падение. Они стали поклоняться другим богам, вот, а соответственно от этого стали еще и блудодействовать с дочерями Моава. Это все описано. И затем мы с вами читаем. Пятый текст. «И сказал Моисей судьям Израилевых: убейте каждый людей своих, прилепившийся к Ваал фигуру. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Элиезара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее,

0: и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финеас, сын Элиезара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира». Вот на этом мы остановимся. И что интересно, я, может быть, Александр и не предполагал, и не знал вообще о существовании разорванной или надломленной буквы в этом отрывке, а конкретно в 12 тексте в слове «шалом». Для меня это стало известно после того, как я приобрел для себя замечательную книгу. Она называется «Тикун Курим Соферим». То есть это специальное пособие для чтецов и переписчиков Священного Писания. Ну, мы с вами говорили, помните, о масоретах, о том, что сегодня продолжается и в современности традиция переписывания текстов Священного Писания. Потому что в иудейской традиции читается все со свитка, не с книги, как мы привыкли делать в церкви. И вот такое пособие для того, чтобы им удобно было все это дело переписывать. Ну, тексты Священного Писания. Я вам немножечко вот покажу, расскажу. Здесь, видите, две колоночки, так? Вот две колоночки у нас здесь представлено в этой книге. И одна колонка для того, чтобы вот читать. Она со всеми огласовками, как правильное чтение. А вторая колонка, она специально для переписчиков. Уже здесь без огласовок. Здесь посчитано количество строк, количество букв. То есть четко, последовательно нужно следовать вот этой инструкции, можно сказать, переписыванию. И вот все здесь... Ну, интересно, любопытно. Ну, для того, чтобы пробовать тоже читать, без огласовок учиться. Человек, который, может быть, пытается научиться.
1: Вообще, такую книгу, наверное, нужно иметь каждому христианину.
0: Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот. И я обратил внимание в одном месте. Вот я сейчас покажу. Вот здесь на полях есть носочка. Видите вы, да?
1: Да.
0: Что интересно, если вот смотреть всю книгу и обращать внимание на поля, нигде нет сносок подобных. И только в одном месте одна сноска. И мне стало любопытно, что здесь такое, почему решили, может быть, это тираж и количество экземпляров было напечатано. Нет, оказалось, нет. И смотрите, что. Специально здесь для Софера, который переписывает текст Священного Писания, пометочка такая стоит. И написано «отсеченная или разрезанная вав». То есть он должен обратить на это внимание, и когда будет переписывать текст Священного Писания, в одном слове «шалом» он должен намеренно буквочку разорвать. Как это выглядит, конечно, мы не увидим, вот может быть, для зрителей, а я специально приготовил в увеличенном виде вот это слово «шалом». Вот оно известное.
1: А без огласовок.
0: Без огласовок, все верно, Александр, да, вы уже прочитали. Но что интересно, вот оно обычно шалом, да? Вот у нас буквочка ВАВ. Но что должны делать переписчики? А переписчики должны вот поступать вот так, чтобы вот буквочка эта ВАВ, она была разорвана.
1: Это только
0: разорвана.
1: Это единственное место, где шалом пишется так.
0: Все верно, Александр. Во всем Танахе, то есть во всем Пятикнижии, только в одном месте разрывается буквочка ВАВ в слове шалом, в слове мир. Точно так должны и до сегодняшнего дня от древности и к современности поступать без исключения именно в таком написании графически этой буквы. Вот так.
1: Ясно. Давайте мы так вот попытаемся это проиллюстрировать. Существует такое японское искусство, которое называется кинцуги. Очень специфическое искусство, его целью является научить людей ценить трещины, разломы. Вот как этот принцип, как эта иллюстрация может нам помочь взглянуть на библейский текст, прочитанный вами, это числа, 25 глава, 12 текст, по-новому, и вот понять с точки зрения Библии, как человек может переживать свои разрывы, разломы, травмы, мы бы сказали, вот, опираясь на этот текст. Расскажите вот про это
0: хорошо.
1: Искусство в качестве иллюстрации, аналогии.

0: для изучения библейских
1: первое, текстов? Конечно, Александр, я не искусствовед. Так? И я, может быть, и не знал бы о таком методе искусства вот этого японского кинцуги, а это искусство реставрации керамических изделий с помощью лака, смешанного с клеем, с добавлением обязательно золотого, серебряного или платинового порошка. Как это выглядит? Вот так вот приблизительно выглядит.
0: Ну я вот сейчас подумал, это очень хорошее искусство.
1: Это
0: если
1: очень
0: вдруг
1: хорошее.
0: Вы на кухне разбили тарелку, и супруга, чтобы не кричала, говорите, я занимаюсь кинцуги.
1: Да, я занимаюсь кинцуги. С японского это золотая заплатка или золотой ремонт. Почему так? Видите, ну явно умышленно так сделано. То есть искусство заключается в том, чтобы вот разбитость склеить, не замаскировать эти швы, чтобы их не было видно, а наоборот, придать значимость этим швам, еще выделить их золотом, подчеркнуть ну, либо ценность, да, этого изделия, либо наоборот подчеркнуть, может быть, тот случай, когда было подарено ну, очень дорогое ценное блюдо, и вдруг оно в кухне, как вы говорите, разбилось оно, да, но чтобы не отчаиваться, не падать духом, вот таким способом это все склеить. Какое оно имеет отношение, ну, о том еще мы с вами говорим.
0: Да, к библейскому тексту. Как оно его иллюстрирует?
1: Во-первых, давайте мы вновь, Александр, вернемся к тексту. И 12 стих мы еще раз прочитаем с вами. Помните о событии, которое мы с вами говорили, да? Проблема идолопоклонства, прелюбодеяние. Вот Финиас поражает этого израильтянина. Есть ему имя и этой женщины. Пробивает их.
0: Первосвященник Финиас решает проблему, убив двух человек.
1: Это трагично, да. Это трагично. Но смотрите, что происходит. 12 стих. «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира». Господь, несмотря на это, не оставляет свой народ, не покидает его. И он говорит, я даю свой завет и завет мира. Но мы видим, что этот мир, народ израильский, получает вот в данном случае путем крови, путем трагедии и до этого страшного идолопоклонства. То есть мир приходит в крови, в таком разрушении и в смерти. 24 тысячи погибает. Угу. И вот здесь вот как раз-таки и отгадка, почему сойферы или переписчики Священного Писания, они поступают так, чтобы географически это изобразить еще. Просто не только написать текст, а еще и графически это запечатлеть. Показывая тем самым, что мир, который приходит от Господа, Господь со своей стороны ну, в целости и в полноте готов этот мир дать. Но по причине греха, по причине того, что народ может быть отворачивается от своего Создателя, впадая в идолопоклонство, там, в блудодействие и так далее, в различные грехи, Господь их останавливает путем иногда крови, путем ну, трагедий различных. Но вот таким способом больше не достучаться для этого народа, для этого человека. И все равно, Господь, я вам даю мир. Но чтобы вы понимали, что мир приходит таким способом в крови иногда, по вашей же причине. И знаете что, Александр, я вот вспоминаю, что, видите, для нас символизм тоже имеет огромное значение. Да? В мире, где у нас много символов, самое то, что мы можем пользоваться перепиской, отправляя смайлики различные, дорожные знаки. Или... Помните, мы с вами в Дрездене когда бывали и видели эту огромнейшую кирху, да? Лютеранскую. А потом уже, когда почитали, узнали, что долгое-долгое время, десятилетия после Второй мировой войны, грудами... Вот этими камнями лежала эта огромная куча развалин, и никто даже и не пытался восстанавливать и реставрировать эту церковь, эту кирху. И только в 90-е годы там, или в начале нулевых нашлись идейные люди, которые нашли там, средства для того, чтобы это все восстановить. И восстановили. И не новыми камнями, ну то, что не хватало, конечно, привезли новые там, кирпичи, новые стройматериалы, а вот то, что лежало этой грудой, они также это все вот вписали в строительство этого нового храма.
0: И получилось такая...
1: Стало напоминанием,
0: да. Кирха Кинцуги.
1: Кирха Кинцуги, да, все, да-да-да, можно и так сказать, Александр.
0: Вот. Да. Ведь, видите, это обидно, когда празднование мира, ты идешь с какими-нибудь спущенными шариками, с дырками, транспарантами надорванными. В общем, не все так идеально. А неизвестно, когда впервые появился этот разлом? Там, вот, например, в Ленинградском кодексе или в кодексе Алеппо он уже есть, да?
1: Вот кодексе

0: Алеппо, наверное, вообще отсутствует от книгочисел. Она отсутствует книгочисел. Значит, в кумранских рукописях тоже она фрагментарна, только вот есть маленькие обрывки книгочисел, и вот этого момента не видно. А в Ленинградском кодексе оно неотчетливо там видно. Но затем дальнейшая вся эта традиция. Ну, а мы понимаем, что масореты, они отталкивались, да, то есть у них был текст какой-то аутентичный, ну, может, мы говорим не... Не то, что аутентичный, который сам автор написал,
1: не автограф,
0: а тот источник, в которых оно переписывалось. Это долгие столетия. Так продолжалось. И вот вы, ну, вспомнили о кинцуге. Вот. Интересный момент. То, что уже даже в Ветхом Завете в ожиданиях Мессии пророки говорят, особенно это, наверное, выражено в книге пророка Исаии. В 53 главе, что да, придет Мессия, и помните его описание, страдания. И вот один интересный текст, на который я хотел бы обратить внимание, который, может быть, ну, поможет нам понять вот это кинцуги вот в таком в иудеехристианском разломе.
1: Да? Для этого нужно нам обратиться
0: 53 главе, да.
1: Пророка Исаии.
0: Да, давайте.
1: Это будет связано с разрывом в этой 25 главе, 12 тексте книги чисел, да? Как бы это такой... Продолжение, иллюстрация.
0: Это продолжение, это, конечно, ведь почему разрывается эта буква? Но не все хорошо. Мир неустойчив, мир надломлен, он травмирован. То есть он не идеален, этот мир. А кто-то же его должен, ну, залатать, кто-то его должен исцелить, как-то склеить этот мир, чтобы...
1: А вот интересно, почему разорвали букву ВАВ, а, например, не букву ШИН? А,
0: не знаю, Александр.
1: Нет у вас веры? Там же 4 буквы.
0: Я с вами согласен. Ну, логичнее было вообще каждому, наверное, бы, да, вот бы изобразить.
1: Оно тогда слишком очевидно.
0: Слишком очевидно было, ну да.
1: Может быть, эта разорванность этого мира не так очевидна. Для тех, кто смотрит поверхностно.
0: Может быть,
1: те, кто смотрит в глубину, они замечают.
0: Александр, замечательная у вас идея. Спасибо, да. Очень с вами даже
1: Итак,
0: согласен.
1: Итак, книга пророка Исаия,
0: да, 53 глава. Да. 53 глава. Мы не будем все пересчитывать. Мы обратим с вами внимание на 5 текст. Угу. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Ну, все вроде бы понятно, все ясно. Известный текст о Мессии, страдающем рабе, так на вечерю часто считается, да, это целая там глава. Она, ну, явно вот читая, но нельзя не увидеть здесь страдающего Христа. Я не знаю, вот как иногда в иудаизме это не замечено.
1: Ну, они видят страдающий Израиль.
0: Израиль, да, наверное,
1: например,
0: да.
1: Холокост, вспомните. Да, разве народ всего. Не страдает?
0: Ну, есть, смотрите... Страдает? Есть одна особенность, Александр. Наказание мира нашего было на нем. Угу. Ну и возникает мнение, ну и после прочтения, что вот наш мир лег на плечи Мессии, да, Иисуса Христа.
1: А здесь есть... наказание мира, это тоже шалом будет?
0: Тоже, Александр, шалом. Замечательно, замечательно. Вы вот, видно, что текстолог, человек, который работает с священным писанием. Замечательно, все верно. Именно шалом. И... Ну, вот, как я сказал, возникает впечатление, что вот мир, вот этот огромный мир, ложится, ну, испорчен, да, изранен этот на плечи Мессии, который на себе это все несет, наказание. Так? Но, обратите внимание, вот я для себя посмотрел различные переводы, современные на русский язык.
1: Этого текста.
0: Этого текста. Российского библейского общества под редакцией Кулакова. Петра Михайловича. И посмотрите, как они звучат. Он был за грехи наши ранен, за пороки наши претерпевал, он наказан, и мир нам дарован. Его страданиями мы исцелились. То есть мир дарован, благодаря страданиям мы исцелились.
1: Да, ну вот видите, в синодальном совершенно другое.
0: Другая. Давайте, вот я еще два зачитаю.
1: Это у нас был перевод Российского библейского общества.
0: Да.
1: Да, хорошо, давайте следующий перевод.
0: «А он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились».
1: Да, тоже смысл.
0: «Приходит иной. Мир благодаря ранам, благодаря страданиям». Ну и последний вот тоже из современных переводов. «Но за грехи наши был он изранен, истязуем был, за пороки наши, наказанием тем, что он претерпел, нам был дарован».

0: он мир. Ранами его нам исцеление дано. Угу. То есть вы видите, как меняется, да, вот да, смысл?
1: Речь идет не о мире, в котором мы живем, да, а о мире, который дарует Бог. Вот здесь, видите, русский текст несовершенен. Вот тот русский в той современной графике после 1918 года, после перемены орфографии, реформы в орфографии, да, на греческом бы это было различено, потому что мир, который мир дается нам, это вы помните, мир Айрона. Отсюда Ирина, к примеру, или Арина, такое имя, мирное. А мир, в котором мы живем, это космос на древнегреческом, да?
0: Александр, все верно. Вы вот прямо в точку. Я вот хотел бы показать тоже для примера графическое изображение. Вы знаете, да, вы как филолог в России использовалось, ну, наверное, до начала 20-го столетия.
1: 1918 год была реформа.
0: Реформа, да,
1: хотя
0: хорошо.
1: Она готовилась еще до революции.
0: Использование буквы «и» в различных вариантах. Ну, наша привыкшая «и», да, вот.
1: Ну, три вида «и» было.
0: Три вида
1: «и». Значит, «и» восьмеричная, «и» десятиричная, и то, что мы называем «ижица».
0: Ижица, хорошо. Да, вот да. Я вам верю. Честно, я не знаю обозначения этих букв. Графически понимаю, как изображается. Ну, и один из вариантов очень простой. Он в белорусском так и осталось, это графическое его использование.
1: Ну, нет, но в белорусском нету «и» восьмеричная, ну, а есть «и» десятиричная. А вот в украинском осталось
0: «и», да?
1: «И» восьмеричная и «и» десятиричная.
0: Вот. То, что в белорусском, она как называется, эта буква?
1: Это и десятиричная.
0: Десятиричная.
1: Это, которое говорим мы. Расставить все точки над «и».
0: А, вот, замечательно.
1: Это и десятиричная, называется она так, потому что она обозначала, когда использовалась да, для чисел, то она обозначала число 10. Угу. А и восьмеричная обозначала число 8. Поэтому они для развлечения называются и восьмеричная, и десятиричная. А ижица 400.
0: Спасибо, Александр. Я вот могу ошибаться в романе «Война и мир» Толстого.
1: Старой орфографии.
0: Старой орфографии. Вот это было как раз-таки использование, ну, там первое было, наверное, издание, вот было десятиричное использование точечкой, буквочки с точечкой, да. Ну, а конечный так. Вариант уже был обычно, ну, привыкший для нас. Это как называется «и», который вот для сегодня современного...
1: «И» восьмеричное.
0: Восьмеричное.
1: Но оно у нас одно, поэтому просто «и».
0: Просто «и». Замечательно. Да,
1: просто
0: «и». Просто я все думаю, где же там восьмеричное? Это хорошо. Смотрите, как графически тоже интересно. Это Елизаветинская Библия.
1: Ну да, в старой орфографии.
0: Старая орфография, да. Конечно, понятно, это Елизаветинская
1: Библия. Хорошо, можете показать даже
0: да.
1: Нашим зрителям,
0: да,
1: чтобы
0: да,
1: они
0: да.
1: Увидели.
0: И вот это уже текст Священнописания, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Uh-huh. Так. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не яко же мир дает, ась даю вам. Да не смущается сердце ваше, не устрашайтесь». И вы видите, да, вот я выделил uh-huh. тоже вот. Разными цветами, мир. То есть мир, который дает Иисус, одно обозначение да. Графическое, и мир не тот, который вот то предлагается.
1: В современном русском языке это омонимы, потому что пишутся одинаково, да. Нужно исходить из контекста, чтобы понять. А в дореформенном русском языке это были разные слова, это было видно из их написания.
0: И любопытно, как тоже, да, вот было сразу понятно, вот мир, который дает Господь mm-hmm. Иисус.
1: Шалом.
0: Шалом. И вот мир окружающий, в котором мы живем.
1: Поэтому... А вот знаете как, у меня вопрос возникает в связи с этим. Может ли божественный шалом, божественный мир существовать вот в этом несовершенном, надломленном мире, в надломленном человеке, искаженном грехом? Как бы вы сказали?
0: Конечно, Александр, мы помним тексты со Священного Писания, Нового Завета. Помните, ну, во-первых, что... То, что в этом мире не все хорошо, но нам видно, заметно и понятно. Да и Священное Писание нам тоже об этом говорит. Римлянам, помните, 8 глава, 22 стих. Мы знаем, что вся тварь, ну, современно, все творение совокупности на этом мучится и до ныне. То есть не все хорошо в нашей жизни, далеко не все хорошо. Но с другой стороны, мы понимаем, что Господь примирил нас с собой на Голгофском кресте благодаря свою искупительную жертву, благодаря пролитой крови. И об этом немало Павел пишет, и, ну, к примеру, Колоссянам, 1 глава, 20 стих, «чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его». Тот мир надломленный, который еще вот финис, да, вот своему поступку, кровь, копье. Нельзя, конечно, в полном смысле сказать, что Иисус прообраз. Но Иисус, ну, не смерть приносит, он сам умирает, и тоже кровь проливается.

0: Но здесь приходит настоящий мир, который уже вот, ну, Господь исцеляет этот мир, внутренний мир, наверное, который человеку дарит благодаря своему спасению.
1: Прообразом Финиаса и Иисуса Христа является та цена, которой был достигнут мир,
0: цена,
1: которая изображается вот в этой надломленной. Да.
0: И я вот бы тоже, может быть, еще бы показал бы вот такое графическое вот изображение.
1: Это получается иврит, восстановленный при помощи искусства кинцуги.
0: Кинцуги, да. Вот, ну, приблизительно что-то было бы так, да, вот надломленный мир, благодаря то, что Христос приходит, то, что умирает за человека, отдав себя в жертву пролитой крови, вот тем самым он скрепляет и дает внутренний мир. С одной стороны, вот как нам показывает Иоанн, как нам показывает апостол Павел, что в мире скорбь, и вы будете иметь эту скорбь. Иисус говорит, да, нам евангелист, и он передает. Все стенает, все страдает в этом мире. Внешне не всегда все хорошо, но то, что Христос дарит человеку внутренний вот этот шалом, мир, он устойчив, он непоколебим и постоянен. До того момента, пока сам Господь не вернется, и тем самым человек обретет вечную жизнь. И здесь, знаете, что вот, Александр, я иногда вспоминаю, что, ну, есть такое мнение у христиан, что вот люди верующие, праведники, они царственное священство, они не страдают, они успевают во всем, благоуспешные и в материальном достатке, и там в карьере своей и так далее. Нам Священное Писание показывает, что недалеко не всегда так. Конечно, может человек успевать вполне, и Господь будет благословлять. А что делать-то, если у человека не всегда все получается? Как-то бедная вдова, которая там принесла там лепту, так? А что, если, например, вот страдает, как ее с болезнях? Ведь помните, Павел говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Не всегда вот показатель материального достатка, там, здоровья, это показатель взаимоотношений с Богом. Да, это как, может быть, там в свое время Кальвин так об этом говорил еще в 16 столетии. Человек верующий тоже, он может страдать, потому что мы живем в этом надломленном мире. Мы попадаем под различные трудности, обстоятельства, разрушения, войны и так далее, и так далее. Человека может быть и не всегда достаточно даже денег на жизнь. Но то, что дает Господь, внутренний мир, спасение в первую очередь, да, которое вот в свою очередь это дает состояние внутреннего покоя, внутреннего мира, не ориентируется уже на эти внешние обстоятельства. Мир еще надломлен, но Господь его склеил благодаря своей искупительной жертве. И это есть дар и величайшее благословение для человека.
1: То есть, если бы христиане практиковали искусство вот это вот...
0: Кинцуги,
1: все время хочется по-другому сказать, то они бы добавляли не золотую краску, а красную.
0: Красную,
1: чтобы она
0: все
1: напоминала о крови Иисуса
0: Христа. Вот я здесь, наверное, как...
1: Ну, вот давайте сложно, заключение, минутка у нас.
0: Да, сложно здесь, конечно, это изобразить, а как бы кровь и золото, да, то есть то, что Господь дарит человеку этот мир и надежду.
1: Благодаря крови Иисуса Христа,
0: благодаря крови
1: Его
0: Иисуса
1: жертвенной
0: Христа.
1: Смерти, о которой мы читаем вот
0: в Евангелии. Вот такая история, да, графически иногда бывает, которая на первый взгляд убегает от глаз там, да, привычного читателя, но в то же время, чуть-чуть обратив внимание, открывает целую такую объемную, вдохновляющую картину.
1: То есть такая визуальная проповедь в разорванной букве ВАВ,
0: да,
1: которая содержит в себе огромное количество смысла, указывающего на Христа.
0: Да.
1: Спасибо, Олег, за интересное знакомство. Я думаю, что об этом почти никто не знает. Более того, мы прикоснулись к глубокому смыслу, который кроется в этой графической детали, усмотренной сойферами и сохраняющейся благодаря сойферам. Будем ждать вас на следующих встречах, чтобы вы рассказали нам о новых буквах и разрывах. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, возможно, ваша жизнь, она тоже была разбита. И рубцы, склейки остались. И сердце ваше периодически ноет от этих фантомных болей прошлого. Знайте, Иисус Христос, так говорит Библия, так говорит Слово Божие, способен склеить и спасти, и принести мир, пусть не до конца идеальный на этой земле, но настоящий, который однажды воплотится в великое благословение в вечности. Читайте Слово Божие, живите по Нему, веруйте в Господа Иисуса Христа и смотрите наши программы. До новых встреч. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, самым важным вопросом, который волнует всех нас как христиан, является, что есть воля Божья. Воля Божья, похоже, бывает на что-то такое, что постоянно норовит спрятаться, что постоянно надо как-то отыскивать, как дети отыскивают в той игре «холодно-горячо», спрятанную родителями шоколадку. Воля Божья представляется часто как что-то такое, чего человек нужно обязательно узнать, а потом уже и исполнить, и жить согласно ей. Но что есть воля Божья? Сегодня мы поговорим именно об этом. Прежде я хотел бы сказать, что существует в связи с волей Божьей несколько распространенных христианских мифов. Один из таких мифов представляет волю Божью как невкусное лекарство. По мнению людей, исповедующих эту точку зрения, они ходят с насупленным лицом, постоянно недовольные тем, что в их жизни не совершили что-то, а может быть, неудачно пошли на работу, или женились, или что-либо еще сделали, что им не нравится. Но когда их спрашивают, почему ты так сделал, он говорит, ну а что мне поделать? На все воля Божья, такова уж воля Божья. И в данном случае человек сам себя удовлетворяет таким ответом. Я живу плохо, потому что в этом для меня воля Божья. Я помню, как мне давали в детстве горькое лекарство. Не помню уже, как оно называется, но даже сейчас, когда я его вспоминаю, что-то внутри меня передергивается. Я помню, что я его ел, не знаю для чего, но родители знали, что нужно его давать, и давали мне. И для меня это лекарство было невкусным, противным. И в то же самое время родители мне внушали, что это нужно для моего хорошего самочувствия и выздоровления. Так вот, именно таким образом многие люди сегодня представляют волю Божью. Как невкусное лекарство, но очень нужное для того, чтобы они были угодными Богу.

Я еще раз повторяю, это миф, христианский миф о воле Божьей. Второй христианский миф, который тоже достаточно распространен, это то, что воля Божья похожа на случайное происшествие. Например, идет молодой человек по улице, наступил на банановую кожуру, подскользнулся, упал прямо лицом в газету старую, а в газете написано, что в Аргентине проводится карнавал. И он для себя принимает жизненно важное решение отправиться жить в Аргентину. Потому что в самый тот момент, когда он думал о том, чем бы ему дальше заниматься, в его жизни случилось такое случайное происшествие. Или, например, ест человек суп, вылавливает оттуда картофелину, смотрит на нее и понимает, что ее очертания похожи на очертания какой-то заморской страны на карте. И принимает решение в своей жизни ехать жить туда. Согласитесь, звучит достаточно смешно. Но в то же самое время многие люди выискивают для себя знаки, чтобы понять Божью благосклонность в том или ином случае. Это еще один миф о воле Божьей. Хочу обратить ваше внимание на еще один миф. Наверное, все из нас знают, что такое лотерея, а кто-то даже участвовал в ней. Как правило, в лотерею играют очень много людей, но выигрыш достается немногим, если не сказать, что вообще одному человеку. Так вот, для некоторых людей воля Божья является чем-то таким настолько недосягаемым, как выиграть в лотерею. Он пытается ее узнать, он просит Бога открыть ему что-то в своей жизни, но не надеется получить это, потому что думает, что он не является тем счастливчиком, которому воля Божья откроется. Кроме того, существует еще такое мнение, что воля Божья подобна определенной точке, что существует только один дом, существует только одна машина, которую человек может приобрести себе, что существует только один человек, с кем он может связать свою судьбу. И с этим тоже можно поспорить. Почему? Потому что не каждый может потом для себя определить, а попал ли я в эту конкретную точку? А не купил ли я не тот дом или не ту машину? А не поступил ли я против воли Божьей в том или ином случае? Вы видите, что происходит? Воля Божья в данном случае становится объектом уныния человека, когда он начинает понимать, что что-то пошло не так. Что же такое воля Божья? И как относились к ней древние апостолы? Как относились к ней древние цари? И как относился к ней сам Иисус Христос? Давайте послушаем, что говорит царь Давид. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты мой Бог». «Научи меня исполнять». Давид не говорит «научи меня узнать волю Твою». Но научи меня исполнять. Получается, Давид знал уже волю Божью относительно себя. Наш Господь Иисус Христос дает также пример познанию, или точнее, исполнению воли Божьей. Когда Иисус Христос молится в Гефсимании, Он обращается к Своему Отцу и говорит такие слова – «Да будет воля Твоя». Не моя воля да будет, но Твоя. Итак, мы видим, что и царь Давид, и Иисус Христос, они знали волю Божью. Знали ее также и апостолы, потому что апостол Петр в первом послании своем говорит, чтобы мы жили уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. И поэтому

прежде чем говорить о том, какой дом купить, какую машину купить, на ком жениться и куда пойти учиться, человек должен разобраться для себя в том, чего по-настоящему от него хочет Господь. И это открыто все в Священном Писании. Итак, давайте по порядку. Что есть воля Божья? Послание Тимофею от апостола Петра гласит нам, что это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все спаслись. Итак, первое, в чем заключается воля Божья, это спасение всех людей, и именно ради этого Иисус Христос пришел на эту землю. Продолжая эту же мысль, апостол Петр говорит, что не медлит Господь с исполнением обетований, как многие почитают то медлением, но долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Бог заинтересован, чтобы все люди могли прийти к Нему и спастись. Это первое, в чем заключается воля Божья. Второе, и не менее важное, воля Божья заключается в том, чтобы исполняться Святым Духом. Послание Ефесянам 5 глава гласит: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». И в продолжении говорится: «Исполняйтесь Духом». Исполниться Духом, что это? Это не наполниться им, как выпить воды. Или, как многие люди говорят, что на меня вот сойдет Дух, и я другим человеком стану. Это слово «исполниться» встречается также и в Евангелии, когда Иисус Христос в Евангелии от Иоанна говорит своим ученикам: «Почему вы опечалились? И печалью наполнилось или исполнилось сердце ваше». Когда печаль наполняет сердце, то все действия человека и его эмоции, они выдают, что он находится под воздействием печали. Что печаль взяла контроль над его сердцем. Что печаль взяла контроль над его разумом, и все теперь делается под руководством печали. Так вот, когда апостол Павел говорит об исполнении Духом Святым, как о воле Божьей, он говорит о том, чтобы мы стали под руководство Духа Святого. И прежде чем говорить или спрашивать у Бога, на ком жениться, за кого выйти замуж, куда пойти учиться, нужно прежде всего принять Божье спасение и исполниться Духом. Потому что воля Божья в этом, чтобы спастись и исполниться Духом. Воля Божья также есть освящение, о чем говорит апостол Павел в послании Фессалоникийцам. «Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Непокорный не покорен Богу, а не человеку, который и дал нам Духа Своего Святого». Так видите, как все связано. Если человек не покоряется Духу Святому, то он не может и стать на путь освящения. А освящение является также составной частью воли Божьей относительно человека. Чтобы человек воздерживался от всего того злого, что он умеет и может делать. Также воля Божья – это повиновение. И, кстати, повиновение не только Богу. Например, Иаков говорит: «Покоритесь Богу».

А в послании Ефесянам говорится, что жены, повинуйтесь своим мужьям. Но чтобы мужья не радовались очень, там написано и что мужья, любите своих жен так же, как и Христос возлюбил церковь, а именно аж до смерти. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, говорит тот же апостол Павел в послании Ефесянам. Будьте покорны всякой власти и всякому начальству, и будьте покорны и повинуйтесь наставникам вашим, написано в книге послания евреям. Как может показаться странным, но воля Божья также и в том, чтобы человек страдал. Не всегда, конечно, потому что человек создан здесь для жизни, но апостол Петр и говорит, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Как и Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить или же становится на путь освящения. Опять подчеркиваю, вы видите, как все связано. Воля Божья также заключается в благодарении. Апостол Петр говорит, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия. Благодарное сердце, оно всегда радуется, потому что оно находит в себе радость быть довольным и благодарным тому, кто дает ему всякие блага, прежде всего нашему Господу. И воля Божья, последнее, в чем выражается воля Божья для каждого человека, это творить добро. Апостол Петр говорит в своем послании, «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Поступайте так, как гласит золотое правило. Делайте ближнему так, как хотите, чтобы поступили с вами. Как хотите, чтобы относились к вам люди, так и вы относитесь к ним». Подводя итог, можно сказать, что воля Божья – составляет не конкретное какое-то задание Бога нам, но целый стиль жизни. Воля Божья, чтобы все люди спаслись. Воля Божья, чтобы люди исполнялись Духом Святым, то есть были руководимы им. Воля Божья в том, чтобы человек освящался и воздерживался от тех грехов, которые поселились в его сердце. Воля Божья в том, чтобы человек повиновался Богу, повиновался властям своим, дети повиновались родителям, а ученики своим учителям. Воля Божья в том, чтобы, если настанут страдания, чтобы эти страдания переживали с нами не как грешниками за свои проступки, а как людьми праведными, за правду. И таким образом заградятся невежественные уста злых людей. И это будет свидетельством для других людей великой силы Божьей. И последняя воля Божья, чтобы благодарить и творить добро. Творите добро и поступайте с другими людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами. Это Божья воля. И именно этого ожидает от нас Господь, чтобы мы творили правду, чтобы мы делали все, что Он хочет от нас. И я уверяю вас, жизнь наполнится миром и счастьем. И осознание того, что Бог вас не забыл, будет в вашем сердце. И последующие другие вопросы, они уже будут второстепенными, потому что самое главное, вы знаете волю Божью.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Библию невозможно понять. Пусть ее читают священнослужители и библеисты, а я просто буду верить в Бога, молиться и достаточно. Правильно ли это? Может ли Библия стать настольной книгой каждого верующего? И можно ли читать ее не просто формально, а исследовать глубоко?

0: Сегодня у нас в гостях Роман Владимирович Савенко, священнослужитель, магистр богословия и автор курса по углубленному исследованию священного писания. Роман Владимирович, я рада снова приветствовать вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Также рада представить вам еще одну нашу гостью, Анну Ронжину. Аня, здравствуй. Рада видеть и тебя. Итак, мы продолжаем говорить о подходах к изучению Священного Писания. И мы с вами в прошлой нашей программе, на прошлой встрече, затронули такой подход, который необычно называется 7R. Давайте с вами напомним нашим зрителям о том, что представляет собой этот подход, и пойдем уже дальше.
1: Давайте. Ну, я не один.
0: Итак, 7R. Вы хотите, чтобы мы сразу рассказали, что это такое? Вот, Анна, я предоставляю тебе слово. Что ты запомнила?
2: 7R. Значит, это 7 слов, начинающихся на букву R, которые... Ну, что мы должны делать, когда мы читаем? Первое у нас это было размышление. То есть мы должны понимать, что мы встретились с книгой духовной. Может быть, нам не все понятно. Мы должны с некоторым смирением подходить к ее чтению. Второе у нас было разминка. То есть нужно, так сказать, размять свой мозг, узнать, кто писал, когда жил, в каких условиях. Так, третье R это у нас было размах.
0: Да, я размах. Записала все.
2: Это масштаб.
0: Да.
2: Это, ну, в общем, масштабно, так сказать, посмотреть на все на это. Я так даже вот для себя сделала вывод, чтобы, может быть, посмотреть на эту книгу, на этот отрывок Священного Писания, понимая, что вся Библия нам говорит о плане спасения.
1: Конечно.
2: То есть, как бы, да. Что не просто так мы читаем какие-то там жизненные истории, да. Ситуации, а вот именно в контексте спасения героев, нас самих.
1: Что будет отдельная значит? Таблица. Мы
2: да, посмотрим. Вот, значит, это у нас был третий R. Четвертый R. Это
0: разбор, был... подскажу.
2: Да, разбор, да, потому что я помню, что третий R, масштаб, это у нас как дедукция, то есть от общего к частному, а четвертый от частного к общему, как индукция, то есть это разбор, когда мы вот... Да, тут нам Роман Владимирович нам напоминал сыщиков, которые начинают каждый маленький кусочек комнаты, где что-то произошло, исследовать. То есть мы углубляемся в этот кусочек Священного Писания. Так, от нас был четвертое,
0: росчерк.
2: Пятое.
0: Дальше пятый
2: да,
0: росчерк.
2: Росчерк, да. Это как бы уже мы смотрим, что какие-то слова характерны именно для...

0: этого автора Библии, какой-то его собственный подход. Ну, то есть, если он, наверное, был пастух, наверное, ему близки, так сказать, какие-то вещи.
1: Овцы.
0: Да, овцы, там, как Давид, как вот, да, вот его псалмы, да. То есть там посох, это там пажити, да, там пастырь, потому что это его. Вот, дальше у нас был результат. Мне очень нравится это слово. Я люблю, чтобы был результат.
1: Ради чего?
0: Вообще, да, ради чего я сегодня потратила это время. И последний у нас – это рефлексия, то есть мой собственный отклик.
1: Да.
0: Что вообще? Вот, спасибо большое.
2: Ну, вот Аня на память все, в общем-то.
0: Нет, Юль, своей подсказкой.
2: Да, я записала, потому что, кто знает, вот на свою память не положишь.
0: Это я сегодня помню. Я, конечно, тоже думаю, что это нужно записать.
2: Ну, в общем, мы усвоили. Даже если как бы мы это и не запомнили, мы записали, да. Итак, вот что дальше? Что-то еще можно по этому методу, по этому подходу 7R сказать?
1: Да, можно.
2: Добавить.
1: Вы понимаете, что у нас логически одно вытекает из другого. Вот с МЧС мы понимали, что это вот как дух, душа и тело, это сущность.
0: Это молитва,
1: чтение Библии
0: и
1: свидетельство. Это, по сути, сущность христианина, это его жизнь. Вот как у Аввакума: праведный верою жив будет.
0: Да, пророк Аввакум.
1: Поэтому читающий Библию вот этими тремя вещами жив будет. Но, по сути, это его духовный рост, это его жизнь. Вот чтобы эта жизнь теплилась, вот эти 7R необходимы. Осознание, росчерк, почерк, размах, широта и прочее, погружение. И последние два, помните, да, у нас результат, который вам понравился, и рефлексия. Результат – это больше теоретическая часть. То есть мы смотрим свои записи, те пометки, которые мы делаем, мы подбиваем определенный итог. А рефлексия – это уже более практичная часть. Это то, что перейдет в молитву, это то, что не пером описать, да, там.
0: Да.
1: Вот это то, что мы в молитве передаем Богу. Вот, по сути, это рефлексия. Это определенный отклик.
2: То есть результат мы можем чисто теоретически увидеть. Вот этот отрывок говорит о том, как важно делать добро.
1: Да. И не делать его.
2: Как важно не распространять сплетни. А в своей реальной жизни мы можем это делать с большим успехом.
1: Да.
2: Не применять Библию к своей реальной жизни, а думать, что это для кого-то другого, вот это как обличение для кого-то другого, но не для меня. Поэтому если есть результат, но нет рефлексии,
0: быть, покаяние, да, в этом случае. Да. Как
1: практическая
0: раз.
1: Сторона. Но это ближе к «С», наверное, свидетельство, вот, которое выходит из горячей молитвы. Но это определенный такой комплекс, одно вытекает из другого плавно. Вы же помните, что притчу, которую Христос говорит, «двое молящихся», по сути, он делал правильные вещи. Он был хорошим теоретиком. Но...
0: То есть это фарисей, который правильно молился.
1: А был тот, который два слова сказал: «Господи, помилуй меня». То есть он считал себя недостойным. Но Христос говорит, он пошел более оправданным. Поэтому чтение ради чтения и повысить свой интеллектуальный уровень, я думаю, можно подтянуть свой IQ через другие книги. Но Библия имеет первоочередную задачу другую. И в прошлых темах мы говорили, это спасение, это близкие отношения с Богом, это понимание Его воли. Это крайне важно. И вот, говоря уже о продукте, второй шанс для Библии, ВШБ, то есть тоже как сокращенное, это у нас такое слово «химус». Вы знаете, это для меня тоже был, ну, сюрприз от Иисуса. Я не знал, что такое слово существует. То есть, ну, вы поняли, что мы мыслим аббревиатурами, они помогают. Ну, тоже МЧС, к примеру, сразу у вас в подсознание где-то оно легче ложится. И вот мы шли с нашей группой изучения. Это вот, ну, два потока было, и еще в Казахстане, и еще с одной группой провел. То есть, получается, четыре аудитории было. И у нас прежде было ИМУС. И они вот так издавали задания свои. Ну, думаю, вот чего-то не хватает. ИМУС, я сразу расшифрую. И следующий – молящийся, ученик, слуга. То есть мы видим слуга, служение, свидетельство. То есть практическая сторона. Курс должен быть практичным, не чтение ради чтения. И вот теперь мы знаем, что Христос оставил великое поручение – идите и научите все народы. Ну, проповедовать другим Евангелие. Вы знаете, многих это пугает. А это же и есть, по сути, свидетельство. Разве нет?
0: Да.
1: «Пойди, расскажи своим, как Христос сказал исцеленному бесноватым, и расскажи, что сделал с тобой Господь и как помиловал тебя». Марка 5 глава. Ну, где-то немногие подписываются под этим. То есть мы понимаем, что на нас лежит этот груз ответственности.

0: Но кого-то, ну, дубиной, простите, не выгонишь делать эти вещи. И вот мы вспоминали самарянку. Представьте, женщина, которую весь город Сихарь осуждал. Она, таясь от народа, от чужих осуждающих глаз, пришла в полдень за водой, и встреча с Иисусом делает ее благовестницей.
1: Это то, что в Евангелии от Иоанна записано,
0: Евангелие от,
1: да?
0: Иоанна, да, 4 глава. И она уже не выдавливала себя, не процеживала эту молитву. Это лилось из ее уст. Поэтому, по сути, чтение Библии и молитва о понимании воли Божьей через Слово Божье делает нас учениками. То есть научите, это мы учимся у Иисуса, в то же время мы становимся учителями. Здесь такой взаимообратный процесс. То есть я с обратного иду. Слуга готов всем послужить. Разве Христос не как служащий среди нас? Сошел с креста, исполнял нужды, омывал ноги, помните, воскрешал, кормил. Ну, как официант, посмотрите. Мы видим Христа служащего. А если мы христиане и должны идти по его стопам, разве мы не должны служить другим? Ну, та же самая благотворительность. Ну, мы же понимаем, что мы к этому призваны.
2: Писание прямо,
0: А что должно быть мотивом побудительным? Как нас заставить себя, извините, вот так, выйти на улицу или из кармана вытащить часть, которую оторвать, может быть, где-то от детей, пожертвовать временем? Побудительным мотивом, конечно же, это будет Голгофа. Мы смотрим на то, что сделал для нас Бог, насколько Он заинтересован в нашем счастье. И по Его примеру, по примеру призвавшего, мы хотим сделать приятному, приятное Богу. И мы делаем это, делая Его детям. Есть выражение, чтобы взять родителей за сердце, нужно взять ребенка за руку. Понимаете, да?
1: Да, да.
0: То же самое, чтобы приятное сделать Богу, нужно помочь одному из его детей. Есть, да?
2: Ну, а вот вы сказали, было сначала имус у вас. Вот это ищущий, да, молящийся
0: ученик. Слуга.
2: Слуга. Да. Так,
0: а потом прибавилась недостающая буква «Х». Это Христов.
1: А, Христов.
0: То есть, если я просто ищущий, если я просто молящийся, если я просто ученик и слуга.
1: И, ну, непонятно, чей.
0: Чей. Вот не хватало одного слова. И буква «Х» аналогично легла.
2: Она где у нас стоит? В начале?
0: Да.
2: Да.
0: Химус. Вот Христос в начале получается.
2: Ага. Христос. То есть аббревиатура такая.
0: Химус, да. Христов.
2: Чтобы лучше запомнить.
0: И следующий, молящийся ученик-слуга. Так вот, в чем было провидение Божие, когда я решил посмотреть, а есть ли такое слово вообще в словаре? И когда я посмотрел, моему пределу, моему удивлению не было предела. Большая российская энциклопедия показывает, ну, с греческого «хюмос» – это сок. Жидкое, полужидкое содержимое желудка человека содержит продукты переваривания пищи в желудке. Читаю дальше. То есть я пропускаю многие вещи. Состав химуса зависит от характера питания. То есть чем мы питаемся? Место его нахождения. То есть в каком месте он сейчас находится в процессе переваривания в пищеварительной системе. И состояние ее секреторной функции. Вследствие происходит перемешивание химуса и переваривание, всасывание пищевых веществ. Ну, давайте здесь как бы прервусь, не буду сильно грузить терминами. Как химус связан с нашим ученик, ищущий, молящийся Христов, слуга?
2: То есть как вот этот медицинский, так скажем,
0: термин, вот эта термин, пища, которая пережевана и уже находится в желудке, связана с нашим курсом.
2: Ну вот я вспоминаю слова одного из пророков, то ли Иезекииль, то ли Иеремия.
0: Начните.
2: Когда, да, говорит он, что обретены твои слова,
0: Иеремия.
2: И я съел их.
0: И они были в радость.
2: И, да, и там были в радость, а потом стали
0: веселье сердце.
2: Наоборот, горечью.
0: А, вы теперь уже Иезекииля.
2: А, то есть вот видите, как я несколько раз читаю. Вот что значит хорошо знать некоторые отрывки.
0: В устах сладким, а в чреве горьким.
2: И, в общем, да, вот как бы Слово Божье, оно сравнивает с пищей. То есть с чем-то, что проникает внутрь тебя.
0: Отлично.
2: И как бы становится твоей частью, потому что мы же знаем,
1: же
2: что человек усваивает питательные вещества, которые попадают в клетки.
0: По сути, Христос, отвечая на искушение первое сатаны в 4 главе Матфея, не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он же сказал, сделай камни хлеба. То есть вот здесь мы как раз таки видим параллель, что Слово Божие – это хлеб. Который мы пережевываем, усваиваем. И вот ведь человек, который не доедает, давайте продолжим дальше эту аналогию, или питается некачественно, сухпайки, да, то есть, ну, непереваренное, то есть он все время в каких-то командировках. Во что это?

0: это все выльется. Это приведет к каким-то внутренним, ну, заболеваниям. То же самое, если мы питаем тело трижды в день. Мы не говорим трижды в день читать Библию, но, по крайней мере, создать условия и дать душе, скажем так, условно, ее напитать. А это Слово Божие и молитва.
1: Да.
2: Да, вот интересное такое сравнение, казалось бы, такой термин, совершенно не имеющий отношения к духовности, да. Но вот я вижу, что вы настоящий профессионал, Роман Владимирович. Вы просто ищете везде, в любом слове, какие-то ассоциации, какие-то связи, которые вас обязательно к Слову Божьему направят.
1: Спасибо. И это помогает запоминать, на самом деле.
0: Вот это главная задача. То есть, по сути, у меня таких, знаете, аббревиатур масса, я не все их озвучиваю.
2: Ну, у нас есть еще подходы, да. И их немало. Так, на каком,
0: продолжаем.
2: Да, куда мы дальше двигаемся?
0: Да, то есть мы освоили, да, что у нас есть МЧС,
2: да.
0: У нас есть химус,
1: как
0: который
1: продукт.
0: Является как продукт, да. Да, нашего 7Р. Угу. И вот теперь дальше КММ.
1: КММ?
0: КММ, да, это не кимоно, это у нас комплексное мышление наблюдателя. То есть теперь нам нужно стать... не поедателями, простите меня, пищи с тарелки, да, или кушающих хлеб. Нам теперь нужно стать стратегами и полководцами.
1: То есть комплексно.
0: Комплексно.
1: Подойти.
0: Понимаете, то есть, ну, давай возьмем Суворова, да? Понимаете, у человека были огромные задачи. Возьмите генерала, да, и возьмите рядового. Ему сказали копать. Отсюда, ну, до темна, да, к примеру. И он выполняет вот эту задачу. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, 15 стих, легко запомнить, 15-15. «Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями». И он дает основание, потому что открыл вам все, что получил от Отца. Вот рядовой он не знает, что он делает. Понимаете? Перенеси. То есть нужно дать работу, если, допустим, ну, нету таких важных и больших задач. Он просто, ну, убивает время. Солдат спит, служба идет, да, даже из этой сферы, к примеру. Но давайте посмотрим, мы как верующие люди, разве у нас нету миссии, которую поручил нам Господь?
1: Есть, да.
0: Иисус пришел взыскать и спасти погибшие. Поэтому, когда дает нам поручение, идите научите, Павел говорит, я должен. И варварам, и эллинам, ну, тем народам, которые его окружали в то время. То есть, по сути, у нас есть определенное обязательство перед нашими соседями, перед нашими родственниками, которые еще не знакомы с Иисусом. Ну и так далее можно продолжить. Наш ойкос, окружение. Понимаете? Вот как донести до них весть Евангелия? Если я даже Библию не хочу читать, и молитва для меня иногда бывает в тягость. Посещение богослужения, то есть потряхивая часами, да скорее бы пастор закончил проповедовать. Вы понимаете, во что примерно может вылиться?
2: Поэтому, нести когда мы можно, говорим, когда это меня вдохновляет,
0: да.
2: Только тогда, когда
0: абсолютно
2: это меня меняет, я живу вот с этим огнем,
0: да,
2: в сердце.
0: Так
2: да.
0: Вот, чтобы иначе этот огонь поддерживать, нужно подбрасывать дровишки. Это Слово Божье. И теперь Христос сделает нас не просто рабами, Он нас делает стратегами.
1: То есть мы должны комплексно смотреть на этот вопрос.
0: Вот смотрите, в благословениях и проклятиях Бог говорит, ты будешь главою, а не хвостом.
1: Ну, помните, то есть наверное, ты будешь уже лидером, стратегом.
0: Лидером. Вы понимаете?
1: Да.
0: Так вот теперь Библия, по сути, нас формирует как лидеров. Вот смотрите, девушка, которая училась, но потом она встретилась с парнем, забеременела и родила ребенка. Она не заканчивала какие-то курсы. Она сразу включает роль лидера. Она уже мать, когда у нее рождается ребенок, автоматически. Нет?
1: Ну,
0: она
1: да.
0: За него ответственна.
2: У кого как, наверное.
0: Понимаю, да, можно поспорить.
2: Ну,
0: давайте о приятном. В целом.
2: У кого какой характер.
1: Но, наверное, Бог заложит какие-то.
2: Ей приходится решать.
0: Ей нужно вставать. Она уже не только на себя готовит, она уже на другого человечка. Понимаете? Вот то же самое, когда ты приходишь к Богу, когда ты встречаешься с Ним, когда ты свою жизнь связываешь с Ним, ну, ты, по сути, уже начинаешь болеть Его болью. Эмпатия. Начинаешь переживать за этот погибающий мир. И думаешь, а чем я могу тебя порадовать? Чем я могу помочь? И поэтому у нас уже, понимаете, складывается определенный комплекс задач. Как нам донести Евангелие? Вот для этого комплексное мышление. Ну, давайте слово «комплекс» разберем. Вот какие вы можете...
1: Да, из чего будет вообще состоять этот комплекс?
2: То есть комплекс это уже по определению, это что-то...

0: Ну, это что-то сложное, угу. потому что состоит из множества чего-то угу. мелкого.
1: Да.
0: Комплекс там, хорошо. Спортивный комплекс, жилой вот. Комплекс.
2: Да.
1: Комплексный обед.
0: Да.
1: Вот, смотрите.
2: Он включает в себя все необходимое.
1: Да, да. Вот смотрите, вот по сути мы и набираем определенный каламбурчик. Это уже процесс изучения, по сути мы практику закрепляем. Вы находите какое-то слово в Библии, вот вы в тупике, вы его не понимаете, угу. и вы начинаете его наращивать, наводящие к нему слова набирать. Вот я вам задал слово «комплекс». Вы сразу, не надо в какие-то ну, заоблачные сферы идти, вы сразу в сферы бытовой берете, угу. где это слово встречается.
2: Да, вспоминаешь словосочетания какие-то знакомые, понятные.
1: И вот тогда это помогает. А вот теперь мы говорим, что мышление должно быть комплексным. Во-первых, мышление нужно развивать, а теперь оно еще должно быть комплексное.
2: То есть оно
1: что
2: должно...
1: подразумевает комплексное мышление?
2: Оно не однобокое.
1: Не однобокое.
2: Оно, значит, широкое.
1: Да.
2: И, не знаю, как-то оно...
0: Ну, многосоставное.
2: Да, многосоставное.
1: Понимаете.
0: Да, много чего-то, объединенных одной угу. какой-то, да, целью, задачи.
1: Да.
0: Ну, как это вот на библейском тексте.
2: Да, и как...
0: Да, понять.
1: Да.
2: И как ну, вот именно в библейском да. тексте этот комплексное сделать? Потому что часто мы смотрим на какой-то текст, ну, как бы... Узко-то хоть как-то бы на него взглянуть, чтобы понятно было не то, что уж широко и комплексно.
0: Ну, может быть, вот я сейчас думаю, что если это комплексное мышление наблюдателя...
1: Да, да мы третье слово еще не разобрали.
0: Да, мы наблюдатели, да. вот. Угу. И мы с этим мышлением подходим к какому-то библейскому отрывку.
1: Да.
0: да? И там мы начинаем видеть... Вот что мы начинаем там видеть?
2: То есть мы
1: хорошее
2: должны...
1: начало.
2: Да, что мы должны наблюдать.
1: Закончи фразу называть.
0: Да, что-то... Ну, мне вот так представляется, что если мы в целом на Библию смотрим вот этим мышлением,
1: да.
0: то в целом в Библии написано все, что нужно для спасения человека. То да. есть что нам надо? То есть там красной нитью проходит вот это вот...
1: План спасения.
0: Да, план угу. спасения. Если мы, ну, Ветхий Завет, допустим, читаем, где больше истории израильского угу. народа, там вот в комплексе это как Бог ведет свой народ, и через него спасение и своему народу, угу. и языческим народам открывает. И он как спасающий Бог. Потому что многим кажется, что Бог Ветхого Завета карающий и судящий, но наоборот он спасающий.
1: И это там остается видно. Любящим Богом.
0: Да, потому что он хочет ну, показать своему народу будущность и действительно как спастись от ну, участи такой да. как бы губительной и как действительно обрести Бога как спасителя.
1: Отлично.
0: Я не знаю, да. как бы это относится. А,
1: напрямую. Вы молодцы, вы просто радуете, как
2: то есть мы должны не просто вот узко смотреть да. на этот отрывок, а мы должны как бы понаблюдать все, что вокруг, да. так сказать.
1: Ну,
2: вообще все. В Библии находится.
1: Вот
2: да?
1: когда мы узко смотрим, по сути, рождается ересь. Вот mm-hmm. каждый, помните эту притчу, когда слепые раз...
2: Mm-hmm. Да-да-да, щупали
1: трогали,
2: слона.
1: Щупали слона. Вот то же самое с текстом может происходить. Вот здесь как раз-таки вот этот размах нужен. Понимаете? Ну, это я называю смотреть замочную скважину. Угу. Что я там могу увидеть? То есть это будет мои версии, это мои будут предположения. Нам нужно открыть эту дверь. А помните первый пункт? Разумение. Мы должны позволить Богу ну, нам раскрыть этот текст. Он сам должен этот текст оживить в моей жизни и переложить через мою призму. Наблюдатель. Ну, вообще, наблюдение. Вы помните, раньше мы заполняли
2: да,
1: дневник наблюдения?
2: Да.
1: Снежинки, помните, погоду
2: дождинки.
1: Там? Дождинки. Очень было интересно. Но, по сути, эту практику нужно развивать. Вот эти наблюдения нам важно отмечать.
2: Наблюдение за чем? За Библией?
1: За текстом.
2: За текстом.
1: Вот я хочу сказать, что это практический курс. То есть, по сути, читая Библию... Вот давайте вспомним, церковно-приходская школа. Я знаю людей, которые были слепыми, прозрели, и первое, понятно, что это была их Библия, они благодарили Бога. С другой стороны, люди учились читать по Библии. Угу. Церковно-приходская школа, вы понимаете, это была их да. азбука, букварь, если хотите. И вот, делая эту параллель, по сути, вот все, что мы проходим какие-то азы в Библии, мы сразу должны это преломлять на нашу практическую жизнь. Вот посмотрите, вырабатывая этот навык смотреть комплексно, то есть когда мы видим угу. одну деталь и понимаем, что в объеме она намного красивее, как калейдоскоп какой-то, который начинает играть. Вы приходите, допустим, покупаете обои для ремонта. У вас уже в голове вот

0: этот навык?
1: Уже комплексного подхода.
0: Вы уже понимаете.
1: А мне бы хотелось... А можно на примере какого-то отрывка из Библии сейчас вот попробовать посмотреть?
0: Да, конечно. Давайте возьмем Екклесиаст. То есть наблюдателем для меня, вот сразу, если бы я спросил, какой из библейских героев отличал... Кого отличала наблюдательность? Екклесиаст, первая глава. Так, давайте посмотрим... С 4 стиха. Ну, я остановлю. Читай. Угу.
1: «Род проходит, и род приходит, и земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется». К тому месту, откуда текут реки, они возвращаются, чтобы опять течь.
0: Ну, 9 стих можно начало прочитать.
1: Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться.
0: Угу. Можно здесь остановиться. Что вы видите здесь?
1: Вот, я поняла. Это наблюдательность.
0: Наблюдатель.
1: То есть человек просто замечает, что происходит вокруг, и описывает.
0: Да.
1: По сути дела, сложного ничего нет.
0: Конечно.
1: Но вот это задание, дневник наблюдения, оно всегда было очень элементарным.
0: Конечно.
1: И даже не всегда понятно было, зачем мы это делаем.
0: Угу.
1: Просто,
0: да.
1: Наверное, нужно идти дальше, нужны какие-то выводы из наблюдений.
0: Да, вот дневник дали, но не сказали, что дальше, как вы правильно сказали. Вот получается у нас такая же история. По сути, он свои наблюдения переводит в духовную плоскость.
1: Да,
0: то есть
1: потом.
0: Мы же учителя, и нам нужно подбирать примеры. Вот Христос разве не был наблюдателем, когда рассказывал притчи?
1: Конечно.
0: То есть он сравнивает Царство Божье с одним, с другим, с третьим. Чтобы сравнить, нужно за этим наблюдать определенное время, чтобы потом это соединить. У нас будет чуть-чуть ниже, когда мы поговорим о практических вещах, как можно благовествовать непринудительно, непринужденно. Вот делать эти переходы.
1: Да, интересный вопрос.
0: Использовать то, что витает в воздухе, то, что людям знакомо. Ну, по сути, о ветре, о реках, которые текут, знали все. Но посмотрите, какой он делает вывод. Все суета-сует. То есть, по сути, он, находясь в депрессивном состоянии, это его удручает. Ну, тот же самый Соломон в книге притчи. «Пойди, ленивец, к муравью», 6 глава. Нет у него, помните, там, начальника. Он выполняет все эти вещи.
1: То есть, он понаблюдал, и потом может людям это рассказать и сделать из этого духовный вывод.
0: И для него это была площадка, чтобы сделать духовный вывод. Так и вы будете наблюдательны. Общаясь с человеком, вы понимаете, кто перед вами. Как рассказать ему Иисусу об Иисусе на понятном, знакомом языке. Вот эта наблюдательность поможет. А комплексный подход или мышление, что мы как миссионеры, что мы как люди, которые призваны спасать, по примеру Иисуса. Поэтому мы рассматриваемся как лидеры для них, как поставленные сторожем, помните? Чтобы быть для них инструментами спасения.
2: То есть здесь важно наблюдать не только за тем, как развивается мысль в библейском тексте, да?
0: А куда дальше?
2: А наблюдать вообще за окружающей действительностью. Мы должны быть вообще в контексте жизни в обществе, да?
0: Правильно.
2: В контексте жизни своего ближнего.
0: Конечно.
2: Прежде чем говорить о таких высоких вещах, как Бог, вера, церковь, мы не можем отвернуть голову от обыденных вещей, которые соприкасаются с нами и с нашими там соседями и близкими.
0: Все верно.
1: И то есть мы должны еще уметь сопоставить то, что написано в Слове Божьем, с обычной жизнью современных людей.
0: Это будет иллюстрация.
1: Вот эту вот связь устанавливать, То есть нужно очень наблюдательным быть. И постоянно.
0: Это увлекательно, вы даже не представляете. Когда ты вот делаешь с определенной целью, это просто... придает интерес жизни.
2: Хорошо, время нашей программы на сегодня завершилось. Мы еще с вами встретимся, у нас еще впереди будут встречи и беседы. Я благодарю вас, Роман Владимирович, за эти интересные уроки, которые вы нам преподаете. Анна, благодарю тебя тоже за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии новый шанс. Получите радость от чтения Священного Писания. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

0: Обычно они рыжие или серые.
1: У них такие крошечные лапки и пушистые хвосты. При прыжках они используют хвост как парашют.
2: А вы знали, что они могут видеть перед собой, над собой и по бокам одновременно, даже не поворачивая головы?
1: А еще у них есть зубы, которые никогда не перестают расти.
2: Они могут прыгать в 10 раз дальше длины своего тела.
1: Обычно у них вот такие щеки.
3: В этом выпуске мы говорим о белках.
4: Творение учит нас.
0: Белочки такие милашки.
1: Я бы хотел, чтобы у меня была домашняя белка.
0: Не думаю, что твоей маме это понравится.
2: Особенно, если бы у тебя была гигантская индийская белка. Они вырастают до метра в длину.
1: А как насчет африканской карликовой белки? Ее рост всего 13 сантиметров.
3: В Сингапуре обитает около 6 видов белок. Но только не эти два.
1: Самая распространенная здесь белка пальмовая. Она может вырастать до 30 сантиметров и иметь хвост такой же длины.
3: Сегодня существует 3 разных вида белок.
1: Это суслики.
0: Древесные белки.
1: И белки-летяги.
3: Пальмовые белки относятся к древесным.
1: Они любят есть листья, фрукты, насекомых и даже птичьи яйца.
0: А как насчет орехов? Разве белки не любят орехи?
3: Не все белки едят орехи. Зато они любят везде прятать свою еду. Они прячут ее в самых разных местах. Это называется рассеянное накопление.
1: Некоторые складывают еду в одну кучу и накрывают листьями. Это кладовочное накопление.
3: Так белки запасают еду на весь год, даже когда ее мало.
0: Или если становится слишком холодно.
1: Как говорит Библия, вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их.
3: Это так и называется – откладывать на черный день.
1: Или на снежный день.
0: Мама и папа любят повторять, что умение сберегать – это очень важно.
3: А, они тоже любят есть орехи. Делать накопления и сберегать – это очень важно. Мы делаем это, чтобы у нас были деньги круглый год, даже когда их не хватает. Но, в отличие от белок, нам не стоит прятать деньги под деревьями.
0: Я храню свои деньги в копилке.
3: Мои мама и папа копят деньги в банке. Когда мы храним деньги в надежном месте, мы можем легко найти их, когда они понадобятся. Это похоже на поведение белок. Когда не хватает еды, белки легко могут найти почти все, что они закопали.
0: Это потому, что у них есть карта сокровищ.
1: Белки не пираты, но у них есть 2 способа найти спрятанные орехи.
3: У них потрясающее обоняние.
0: И у них удивительная память.
1: И так же, как белки, когда мы копим деньги, мы можем легко найти их, когда они нам понадобятся.
3: Например, мама с папой смогли очень быстро купить новый холодильник, когда сломался старый.
1: А я смог купить машинку с дистанционным управлением на карманные деньги, которые мне дает мама.
0: Эй, это не экстренный случай.
1: Но я бы не смог ее купить, если бы не накопил на нее.
3: Белки мы или люди?
0: Сбережения помогают нам в самый нужный момент.
3: А как насчет вас?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Такой сот вы подарили. Там,
2: а мне, знаешь, какой сот подарок клёвый.
3: Спугнула.
1: Кого?
3: Да мечту.
1: Мечту?
3: Ага.
1: А о чем мечтали, Марья Ивановна?
3: Ой, я... Вот если бы мне дедушка оставил бы большое-большое наследство, и я стала бы богатой. Вот только представьте.
4: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
5: А, Марья Ивановна,
4: как дела?
5: Здравствуйте. Да. Да вот, гвозди кончились, а на новые денег нет. Ну что такое?
4: Ой, Афанасий Филиппович, пустяки это. Держите.
5: Ух ты! Марья Ивановна, да тут на новую евромастерскую хватит.
4: Да ладно, пустяки.
5: Спасибо, Марья Ивановна, спасибо.
4: Евгений.
6: Спасибо, Марья Ивановна!
4: Да играйте, играйте.
5: Спасибо, спасибо.
4: Не за что, Афанасий Филиппович.
3: Я бы тогда всем-всем помогла.
2: Да, но жаль, что вы не богатые.
7: Приветствую, Марья Ивановна.
4: Здравствуйте, Савелий Иванович. Да что вы? Это от кого же?
7: А кто же у нас? Смотрите.
2: Ну-ка.
7: Ну ладно, я поехал, мне пора.
4: Всего доброго, Савелий Игнатьевич. Всего доброго.
1: Интересно, от кого письмо?
2: От дедушки-миллионера.
3: И правда от дедушки-миллионера?
1: Класс.

0: Давайте же скорее.
1: Ой, погодите. Ой, не торопите меня, я так волнуюсь. Ой. Уважаемая Чистякова Марья Ивановна, все медалями вас, что вы стали
0: обладательницей,
1: принадлежащего вам по праву родства после смерти вашего дедушки, за получением информации обращайтесь по телефону.
2: Мы богаты!
3: Ура!
0: Ура!
2: Ура!
0: Здорово!
2: Ура! Мы богаты! Богаты!
0: Богаты!
4: Богаты!
2: Ура! Какое счастье!
0: Идемте, скажем, Афанасью Филипповичу.
5: У него будет евромастерская.
0: Ура!
5: Ура! Ура!
0: Афанасью Филипповичу, у нас будет евромастерская.
6: Ничего, ничего не могу понять. Какая евромастерская?
2: Мы богаты, Афанасий Филиппович.
6: Так, так, так, вы заходите ко мне в мастерскую, все по порядку расскажете. Я ничего не могу понять. Заходите.
2: Пойдемте.
6: Вот, давайте. Ой,
0: что?
6: Ну, ну, не садитесь.
0: А как пишется Sony PlayStation? Скутер, компьютер, ничего себе. Лошадь.
5: А что, будет жить в нашей новой резиденции?
0: Тогда лучше пиши две.
5: А вам, Афанасий Филиппович, что подарить?
6: Понимаете, дети, я бы не спешил на вашем месте список составлять.
0: Почему?
6: Ну, посмотрите сами. Во-первых, если бы этот документ предоставила государственная служба, вашего дедушку назвали бы по фамилии, имени и отчеству. А то непонятно, какой дедушка. У вас же он не один. Затем, обычно в таких случаях, кроме телефона, пишут еще и адрес. А здесь его нет. Ну и в конце концов, здесь нет печати надлежащих органов правления. Посмотрите сами.
7: Так вы что, вы считаете, что это письмо подделка, что ли?
6: Ну... Все, можно предположить.
5: А давайте позвоним по этому номеру.
0: Давайте.
6: Да, кстати, неплохая идея. Все прояснится.
7: Сейчас, да.
0: Ой, мне кто-то звонит. Алло.
7: Алло, алло.
0: Кажется, это вы мне позвонили.
7: Как это что?
0: Кто так мог
7: пошутить? Это чья-то злая шутка, что ли?
0: Кто так мог пошутить?
6: А вам кто письмо это передал? Уж не Посылкин ли?
7: Да.
6: Савелий Игнатьевич!
8: Ой, что? Что?
6: Рад
8: что?
6: Приветствовать вас.
8: Приветствую, Афанасий Филиппович.
6: А скажите, пожалуйста, а вам письмо для Марьи Ивановны кто передал?
8: Для Марьи Ивановны? Да это как ее? Наташка.
6: Наташка?
8: Ну, только она просила не говорить. А что?
6: А, ничего, ничего, спасибо. Вот так вот. Так что? Это Наташка.
0: Марья Ивановна!
6: Марья Ивановна!
0: Марья Ивановна! Марья Ивановна! Марья Ивановна!
6: Ах, что ты, смотрите, что случилось-то, а?
0: Чужие.
6: Беда, беда настоящая. Пойдем к Наташке, пойдем к Наташке.
0: Да, пойдемте. Ну чего ты боишься?
7: Уберите ее от меня, видеть не хочу.
0: Не бойся.
6: Марья Ивановна, вы не горячитесь. Вы сперва выслушайте, а потом делайте выводы.
9: Ну это, я знаю, что вы все думаете, что я плохая. Ну, может, мне не всегда хочется делать гадости. Может, я хотела, чтобы весело было.
7: Весело?
6: Марья Ивановна, ну.
9: Ну, я видел же, как вы радовались, когда получили мое письмо. Как вы были счастливы. Я правда хотела все рассказать. Но я же не думала, что вам так плохо будет.
10: Я-то думала, счастье ко мне привалило.
6: Марья Ивановна, мы поговорили с Наташкой. Девочка хотела, сделать как лучше, а получилось как обычно.
10: Вот
6: ну,
10: именно.
6: Вот и... Поэтому такая вот петрушка и вышла. Вообще, вы знаете, мне все это напомнило одну интересную историю.
0: Какую?
6: Ну, историю, если хотите, я вам ее могу рассказать.
5: Да, да, Афанасий.
6: Ну, пойдем.
5: Афанасий Филиппович,
0: расскажи. Марина, что, Марина, ну вот.
6: Садитесь, Марья Ивановна.

0: Спасибо. Ну, как всегда.
1: Ну, с чего бы начать? Понимаете, деньги могут сделать многое. На деньги можно купить понравившуюся вещь. Понравившуюся. Можно съездить в какую-нибудь далекую страну, посмотреть экзотические места. Можно даже приобрести мнимое уважение. Можно. Но я расскажу вам о том, чего деньги сделать не могут. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Он смотрел на излишки прибыли и думал: «Что мне делать? Все сараи мои переполнены, некуда мне собирать плоды мои». И придумал: «Вот что сделаю. Сломаю старые хранилища, построю новые, больше прежних, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Не беспокойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь ты умрешь. Кому же достанется все, что ты заготовил?» Вот видите, иногда нам кажется, что если мы станем богатыми, то станем счастливыми. Вот и богач тоже так думал и копил себе состояние. А в результате получилось так, что он стал более несчастлив.
0: Последствия оказались плачевными.
1: Да, вы хорошо заметили это, Марья Ивановна. Вот хочу вас спросить, что делает вас счастливыми? Ну, когда вам хорошо?
2: Мне хорошо, когда мы все дома и никто не ругается.
3: Я согласен с Алиной.
0: А мне хорошо. После ваших историй, Афанасий Филиппович, так прям вот легко, хорошо становится на сердце.
1: Спасибо.
4: А мне хорошо, когда меня прощают.
0: Пусть тебе прямо сейчас станет хорошо, Наташа.
4: Спасибо.
3: Афанасий Филиппович, а когда вам хорошо?
1: Мне хорошо, когда вы рядом. Вот.
3: Так что, списки выкидываем?
0: Придется.
1: Вот видите, дорогие мои, счастье – это когда в семье и на сердце мир, а этот мир дает Господь. Дорогие ребята, помните, что не в деньгах счастье. Напишите нам, когда вам становится хорошо. Мы с удовольствием прочитаем ваши письма. Ну а сейчас нам пора прощаться. До скорых встреч. Всего вам доброго.
5: Пока!

При солнечной погоде вопросы гвозди, тьма гвоздей, ответов нет. И бродит в сердце боль печалью прошлогодней. Беги туда, где есть единственный ответ.

Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого. Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе.

Тема моей проповеди сегодня – «Высвободи благословение». Почему именно надо его высвободить? Расскажу одну историю. Я путешествовал по одному городу, где был впервые, и любовался видами, окрестностями, красотой. Ну и вы знаете, когда вы идете по красивому городу, ну, месту, которое впервые, оно захватывает, так ведь? Если вы по этому месту ходите 1000 раз, оно уже не радует вас. Все приелось, глаз замылился. А это новое место. Все интересно. Красивые здания, деревья, архитектура, все что-то необычное. И вот ты смотришь по сторонам, то в одну сторону, то в другую, все что-то снимаешь, фотографируешь и так далее. И я чуть не упал. Вот, понимаете, прям было такое ощущение, что как будто мне кто-то подставил подножку, и я прям валюсь. Не знаю, каким-то чудом я не пропахал носом асфальт, а то была бы борозда. Вот, и у меня такая большая слива на носу. И я увидел, что, оказывается, ноги мои были запутаны леской. То есть леска каким-то образом оказалась там, как она ко мне вообще пристала. Причем так, что у меня одна нога была в ней, в этой петле, и вторая нога каким-то образом оказалась вот в этой петле. То есть я был связан, две ноги у меня были связаны, и я прям чуть не рухнул. То есть как-то вот чудом я не потерял координацию. Ну, я попытался ногой вначале одну, другую, и ничего-то не получается. Пришлось действительно уже прилагать усилия, нагибаться и снимать. Как она попала мне на ноги, вообще даже не удивляюсь. Видите, настолько вот я увлекся вот этими красотами и видами, что я не увидел, что у меня там под ногами происходит. Вот, поэтому правильно иногда говорят, что надо под ноги смотреть, да, все-таки. Так вот, и это маленькая такая иллюстрация того, что иногда есть вещи, которые нас запутывают. Нас могут запутать не какие-то физические предметы, да, что мы карту не ту взяли и так далее, да, геолокация не подгружается, мы уже давным-давно прошли это место по незнакомой территории, да, но нас могут запутать вещи мировоззренческие, то есть то, что касается, казалось бы, таким относится к абстрактным вещам, тоже нас может запутать. Это взгляды. Определенные взгляды на вещи, вот то, как мы на них смотрим, они могут нас сбить с толку. Вот этот внутренний компас, внутренний прицел, эту внутреннюю настройку они могут изменить. Определенные взгляды, так? Мы называем их предрассудки или стереотипы, которые настолько могут жить в нашем сознании, что мешает нам увидеть, что делает и совершает в нашей жизни Бог. А тем более, если мы смотрим на сегодняшний современный мир, настолько насыщенный технологиями, что создается некая иллюзия, что Бог отсутствует, его как будто нет. Где он в нашей жизни, да? Потому что мы настолько всего уже можем. Мы делаем потрясающие вещи, которые уже за нас все делают, правда? Роботы, пылесосы, стиральные машинки, микроволновые вещи. Скоро все это будет настолько автоматизировано и так далее, что чем мы будем заниматься? Это очень сильно отвлекает. И мы сегодня говорим о том, как высвободить благословение, потому что

в нашем сознании могут лежать вот эти предрассудки. Они как будто нас запутывают, нашу мысль. Поэтому давайте попробуем в этом вопросе разобраться. У меня будет всего лишь два вопроса. Что такое благословение? Мы попробуем в этом разобраться, да? Что это такое? А во-вторых, как же все-таки его высвободить? То есть как его получить? Да? Потому что кажется, как будто оно где-то есть, но мы его не получаем, как будто оно закрыто, да? Как будто в заперти. Да? Вот это слово «высвободить», как будто оно в заперти, запрятано, что-то не дает. Да? Мы не можем никак почему-то к этому прорваться. И вот первый момент нашего понимания, что такое благословение. Давайте мы будем смотреть. Итак, давайте мы посмотрим с вами на книгу «Бытие» и прочитаем с вами два отрывка Священного Писания. Это «Бытие», 33 глава, стих 11. Здесь Иаков встречается с Исавом. Помните эту историю? Он украл у своего брата первородного благословение. О, все. Тот на него обиделся, затаил злобу и сказал: «Убью! Убью!» Все. Иакову пришлось бежать и скитаться вне родного дома отчего. Но Бог его благословляет. У него огромное количество овец, коз, верблюдов. И вот он, много служанок, их детей. И вот он идет с этим огромным благословением к своему брату. Конечно, он стратегически расставляет все так. Он вначале посылает детей, служанок, и потом слуг своих. Да? Потом Лию с детьми, а потом Рахиль с детьми. И идет сам уже впереди. То есть как бы показать, чем его Бог благословил. И когда Исав его встречает, идет с ним, между ними идет разговор. И вот что говорит Иаков: «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. И упросил его, и тот взял». Поначалу Исав отказывается, потому что у него тоже много благословений. Обратите внимание вот на что. Иаков говорит: «Прими мое благословение». А дальше? Потому что кто это благословение ему дал? Бог. Потому что Бог мне это даровал. И вот, чтобы нам определить, что такое благословение, так вот, давайте мы сделаем такую формулировку. Благословение – это деяние Бога, которое Он непосредственно оказывает человеку, являя ему свое благоволение или даруя конкретное благо. Еще разочек, давайте более коротко, чтобы было понятно. С одной стороны, благословение – это всегда деяние Бога, то есть что-то Бог делает в твоей жизни, что-то Он совершает лично, непосредственно, Он участвует в твоей жизни. Так? Это Его деяние, какие-то действия, это Его благословение. Так? С одной стороны. Хранит, направляет, ведет, дает мудрость. Это Божье благословение, участвует в твоей жизни. Но с другой стороны, благословение – это какое-то конкретное благо, которое, опять же, даровано от кого? От Бога. Благо. Оно может быть материальным и физической сферы, то есть здоровье, например, да, потомство, много детей. Что еще? Это и душевное, то есть радость, восторг. Это тоже благословение, да? Одно дело, когда человек в депрессии находится, и другое дело, когда у него сильный дух, он сможет преодолеть трудности, да, жизненные. Духовные благословения, да, Божие и так далее. Итак, это либо деяние Бога непосредственно, либо Его благие дары. И если мы вспомним с вами Авраама, то мы видим, что сам Бог лично приходит к нему и что ему говорит? «Я благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну, и будешь ты в благословении». То есть мы видим с вами, с инициативой благословить Авраама выходит не сам Авраам, а кто? Бог. Он выбирает Авраама и говорит: «Я

тебя благословлю, ты будешь у меня в благословении». И мы видим, что Авраам действительно становится тем человеком, очень благословенным, отцом верующих, причем всех, и евреев, и язычников. Да? Давайте посмотрим еще одно место, чтобы закрепить вот эту идею. Это книга «Бытие», теперь 49 глава, стих 25, очень важно. Итак, «Бытие», 49 глава, и мы читаем с вами стих 25. Здесь, когда идет благословение каждому сыну, Иаков, да, всех своих сыновей, он их благословляет, да, то есть им произносит эти благословения. И вот здесь, в одном из таких благословений на Иосифа, он говорит: «От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащему долу, благословениями с отцов и утробы». То есть мы видим, такое идет перечисление этих благословений. Но если мы посмотрим на современные переводы, например, Российское библейское общество: «Он твой отчий Бог, Он поможет тебе, Он всесильный, Он благословит тебя». Или Институт перевода Библии: «Он и впредь да поможет тебе, и всесильный Бог да ниспошлет тебе свои благословения». То есть что мы здесь видим? Что участие Бога в жизни, Он будет помогать, это параллелизм, и Он тебя благословит, да, то есть своим присутствием, своим участием в твоей жизни Он будет рядом, и поэтому у тебя все получится. Второй момент в отношении благословения. Что благословение – это действие, которое совершается теперь человеком, но при котором у Бога не спрашивается это благословение. Интересно, да? То есть мы видим с вами, что очень часто, например, патриархи благословляют кого? Своих детей. Так ведь? Они, ну, не, в данном случае не говорят они просто, что тебя Бог благословит, а они именем Бога их благословляют. То есть каким-то образом, да, они не спрашивают благословения, чтобы Бог действительно был в твоей жизни. Так? Ну и, наконец, третий момент, что такое благословение. Это слова восхваления в адрес того, кто одаривает нас благом. Благословение – это слова восхваления. Например, очень часто в книге «Псалтирь» вы можете встретить такие слова: «Благословен Господь», да? Или, например, «Благословите Господа все народы», да? «Прославляйте Его все племена». То есть благословение в данном случае – это возглас радости, возглас счастья от того, что ты что-то получил от Бога, и поэтому ты его таким образом как бы благословляешь. Даже наше русское слово очень интересное. Что оно означает? Благо – это что? Это что-то добро, это что-то хорошее. Так? А второе – слово. То есть сказать благие слова, сказать хорошие слова в адрес кого-то. Когда ты благословляешь другого человека, ты в адрес его говоришь что? Что-то хорошее. Не переживай, у тебя все получится. Да? Или давай, пробуй, я в тебя верю. То есть это какие-то слова поддержки, ободрения, которые мы говорим. Или говорим человеку, или там сыну своему, да, или там дочери: давай, пробуй, я тебе помогу. И он, может быть, робкий, начинает эти делать шаги, да, а потом у него все получается. Да, но мы же могли другое сказать: да ты неудачник, у тебя ничего не получится, ну и так далее, у тебя руки не тем местом, ну и так далее. Да, бывает такое, что мы, наоборот, другие слова произносим. Так вот, когда мы смотрим вот на эти три понятия, итак, благословение – это либо деяния Божии, либо его дары, так, благословение – это не спрашивание человеком Божьего благословения самого, да? И это сама слова восхваления. И если мы посмотрим на еврейское слово «бераха», оно так и означает, у него основное значение, оно происходит от глагола «барах», что означает «склоняться». Ведь раньше на Востоке, а это такая культура, когда ты оказываешься в зависимости от кого-то, тебе нужно у кого-то попросить. Что делал человек на Востоке, когда он просил благословения? Как вы думаете, что он делал? Перед тем, у кого, например,

мер было это, он перед ним склонялся. Поэтому, видите, глагол «барах», то есть склоняться, потому что, когда ты склоняешься, ты как бы милостивый государь, не вели казнить, да, вели миловать и так далее, ну и так далее. Ну, в зависимости от того, какое ты у него просишь благословение. Может, помилование – это тоже благословение, правда? А то возьмут тебя и все, это все-таки жизнь, ценный дар. Но при этом, когда мы благословляем Бога, мы все равно перед Ним преклоняемся, так ведь? Потому что мы встаем перед Ним и говорим: «Господи, Ты великий, Ты всемогущий, Ты нас всем одарил, Ты дал нам столько всего. Слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение наше». Видите, опять мы склоняемся, опять мы признаем некую зависимость нашу. Поэтому благословение – это действительно, с одной стороны, некая форма нашей зависимости, признание, да, и в то же время не спрашивание у Бога, чтобы Он был в нашей жизни. Но это и в то же время Его благие деяния конкретные. И вот теперь, и кстати, греческое слово «евлагео» – глагол «благословлять» или «евлагия» – «благословение», оно тоже, кстати, русское слово происходит прям конкретно как калька от греческого языка. «Ев» – нам слово это хорошо знакомо, оно означает «благо», «хорошо», и оно встречается в слове «евангелие». «Ев» – «ангелос», «ев» – «хорошо», «ангелос» – «ангел», то есть «божий вестник», да, или «божий весть», «добрая весть». То же самое «ев» – «логия», то есть «лого» – «слово», «ев» – «хорошее слово». Видите, то же самое. То есть это калька. Благословение у нас – это калька греческого слова, которое тоже имело эти три значения. Первое – это одарить кого-то благом, в данном случае Бог. Второе – это не спросить какого-то благословения. Да, человек просит благословения у Бога на другого человека. И, наконец, это принести хвалу, прославить Бога. Вот что такое благословение. А теперь, как его высвободить? Видите, как интересно получается, что мы порой, ну и сегодня мы живем в таком мире, как я уже сказал, где мы настолько привыкаем, послушайте, это очень важно, насколько мы свыкаемся к тому, что нам очень многое дается легко. Но мы изобретаем технологии, и эти технологии, мы ими управляем. И когда мы ими управляем, знаете, создается некая иллюзия нашего всемогущества. Вам не кажется такое? У вас нет таких мыслей? Что мы можем все. Ну, понятно, что в разное... Да-да-да, кстати, это не шутка, то, что мы можем все. Например, есть так называемые футурологи, знаете, да, это ученые, которые занимаются чем? Изучением будущего, футурологи, да? Так вот, они исследуют или делают прогнозы и говорят о том, что может скоро произойти. И вот я тут недавно стал читать книгу, забросил, правда, немножко не до конца, дошел, не буду говорить, кто автор, чтобы не рекламировать, а то он не очень хороший товарищ. Вот. И он говорит о том, что скоро нас будут ждать три вещи. Это бессмертие. Представляете? Бессмертие. Да? Это технологии, которые все будут как бы за нас делать. Да. И мы, что интересно, он говорит интересное, станем богами. Помните, откуда эта фраза? Вы станете как боги, знающие добро и зло. Кто это говорил? Что за товарищ такой? Он нам не товарищ, да? Знаете, хитрый змей. И вот, знаете, я читаю книгу этого автора и думаю: слушай, а вот змей, что пытается в сознание втирать вообще? Так вот, я говорю на полном серьезе, что создается искусственно. Не говорю о том, что это делается намеренно, но создается искусственно мысль о том, что вот здесь все, что с нами, это все вот материальное, это реально, все, чего духовное, это все что? Этого всего нет. То есть вот этот материализм, он настолько становится мощным сегодня, он настолько крушит и ломает и размывает все христианские наши ценности, ну, в том числе и религиозные, что мы иногда, сами будучи
верующими начинаем уже впадать

в эту идею материализма. И забываем вот что. Итак, как высвободить благословение? Первое. Бог прежде всего. Слышите меня? Бог прежде всего. Давайте мы посмотрим на важную деталь в тексте Священного Писания. Итак, читаем. Мы посмотрим на книгу Второзакония. Давайте найдем. Смотрим. Книга Второзакония. 8 глава. И здесь Моисей напоминает Божьему народу. Пусть хотя это и древние слова, но они важны, потому что они находятся, во-первых, да, эти слова сказаны Божьему народу, но мы сегодня тоже Божий народ, раз. И очень важно, эти слова являются такой, знаете, фундаментом, а не основа. Молодежь любит слово произносить «база», да? База, это база. Бог прежде всего. Ребят, молодежь, это база, понимаете? Читаем. Второзаконие, 8 глава и далее. Стих мы будем читать с 12 стиха. «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота». Можно переводить это, конечно, все, да? «Когда будешь есть и насыщаться», это понятно, да? Будешь строить дома, дачи, виллы, что там еще есть, да? Несколько квартир. Когда у тебя будет много, что? Транспорта, велосипед, мотоцикл, что там еще? Легковой автомобиль, да? Перечисляем. Что еще дальше? Когда у тебя будет много банковских карт, да? Что там еще дальше? То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господу Богу твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство». Это я накачал мышцу в спортзале. Это все благодаря мне. Это мои мозги. Да? Мои мозги. Это я такой... универсальный человек, все мои мозги, все мозгами я это делаю. Нет, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Бог прежде всего. Хочешь высвободить благословение Божие? Да? Помни, кто прежде всего? Бог. Он это дает тебе. Работа, которая у тебя есть, это Божий дар тебе. Здоровье, которое у тебя есть, это Божий дар. Жизнь, все, что есть вокруг, это Божий дар. Вот это нужно помнить. Второй момент. Следуй Божьему предназначению. Если мы посмотрим на книгу «Бытие», просто это одна история, простая история из жизни Иосифа. «Бытие», 39 глава. Помните, что Иосиф... Кем Иосиф стал, точнее, помните, да? Вторым после кого? После президента. Да? Ну, того, той страны. Великим человеком стал. А с чего все началось? Со сна. Два сна. Вы передо мной, братья, папа и мама, преклонитесь. Ты что, вообще что ли? Ты думай, что ты говоришь. Но я же видел сон. Мало ли, что там тебе приснилось. Поел каких-то продуктов, может быть, ягод, грибов. Всякое может быть. Но он об этом говорит. И когда братья завидуют, его продают в рабство, вот тебе Божие благословение, да? Ай-яй-яй. Давайте будем смотреть, что происходит с Иосифом. 39 глава, мы читаем с 1 стиха. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаилитян, приведших его туда.

Да. Египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранитель. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина. Ради кого? Ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Вот когда ты следуешь Божьему предназначению, Бог тебя будет благословлять, Бог будет с тобой, потому что ты следуешь тому, чего Он для тебя определил. Если ты не знаешь Божье предначертание или предназначение, тогда пора за этим вопросом задаться. Боже, для чего ты меня назначил? Для чего я здесь? С какой целью? Что ты хочешь через меня совершать? Что ты хочешь через меня делать? И когда ты это увидишь, поймешь, осознаешь, может быть, откровение Божие получишь, неважно. Но важно, чтобы ты этому следовал. Это должно быть в тебе. Мы не знаем, конечно, всего, что Иосиф не ожидал такого поворота событий, но мы видим, что он остается верен Богу, да? И Бог его благословляет, и Бог ему дает успех даже вот в таких обстоятельствах. Итак, Бог прежде всего, следуй Божьему предназначению. Дальше будем смотреть. Будь верен Божьим принципам. Это может быть слова Божьи, которые ты находишь в Священном Писании, это заповеди Божьи, это ценности Божьи, которые Он нам доносит, но именно Божьи ценности. Книга Притчи, 28 глава, стих 20. Посмотрите, что здесь говорит мудрый Соломон. «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным». Видите, как интересно? Не надо торопиться. Иногда мы хотим, что делает? Берет жизнь и все, давай! Да, и мы хотим прямо вот разбогатеть быстро, не понимая того, что на самом деле верность Богу, принципам каким-то, даже твоим внутренним принципам, ценностям важным, христианским, фундаментальным, но верность им, оно приводит к тебя к полному благословению. Не к такому формальному, поверхностному. Да, у тебя много денег, но толку от этого нет никакого. Четвертое. Молись и уповай на Бога. Давайте мы откроем книгу Паралипоменон. Вы знаете хорошо молитву Иависа. Помните такую историю? Первый Паралипоменон, 4 глава, и мы прочитаем с вами стих 9 и 10. «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, о, если бы ты благословил меня благословением твоим, распространил пределы мои, рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И что произошло? И Бог ниспослал ему, чего он просил». Конечно, здесь нужно быть осторожными, потому что вы все знаете книгу «Молитва Иависа» Брюса Уилкинсона, да? Наверное, вы ее читали. Вот. Там, конечно, Брюс Уилкинсон, как всегда, как любой американец, умеет на одном библейском тексте сделать большие деньги. Это у них в крови, у американцев. Да? Как можно разбогатеть? Сказал, помните, Рон Хаббард, да? Основатель дианектики, создай свою религию. Вот. Там есть определенные крайности. На самом деле молитва Иависа, она не состоит из четырех пунктов, а всего-навсего из двух. Потому что, когда ты не знаешь еврейские особенности языка, вот это именно хиастического такого параллелизма, да, то на самом деле он молится о двух вещах. Иавис молится о двух вещах. Первое, сейчас я вам покажу о чем. Чтобы Бог благословил меня, то есть, Боже, благослови меня действительно, потому что там стоит два глагола. Благословляй и благослови. Раз. И вот эта вторая фраза, она параллельно вот этому фразу «благословляй, благослови», сейчас скажу, меня, «и рука твоя была со мною». Вот это вот «благословляй, благослови меня, и рука моя со мною» – это что? Это вот это как раз духовное. Он устремляется к Богу. Он хочет, чтобы Бог действительно был его источником благословения. А вторая просьба, она очень банальная и простая –

это, во-первых, распространи пределы, на самом деле расширь границы, потому что пределы – это границы, это территория, это земля. Когда книга первая Первопоменна пишется, да, она пишется после плена уже. То есть когда евреи вернулись на свою родную землю. И что им нужно было делать? Новые земли осваивать, потому что их же выгнали. И теперь они приходят, а там уже кто-то живет. И эти земли нужно что сделать? Расширить и захватить. И если вы посмотрите дальше, мы почитаем, то мы увидим, в этом же ключе совершается еще одна молитва, как раз по поводу земель, потому что перечисляется куча имен, так? Кто какую землю отвечает, что они делают. Если мы посмотрим пятую главу, то мы увидим следующее. Так, где у меня этот текст? «И воевали они с агарянами и Туром, Нафишем и Надавом». Ой, как это все сложно. «И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне, и все, что у них было, потому что они во время сражения, что сделали? Воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него». Вот о чем молитва Явиса. Он просит расширить пределы границы. А вторая фраза, которая стоит «Сохрани меня от зла», оно, конечно, очень интересно. Я сейчас не буду забегать и грузить вас лексикой еврейского языка, но на самом деле это один из переводов, который не совсем удачный. Его можно было перевести «пастбище», расширить нужно было, овец, а не «зло» сохранить. Понимаете, как интересно все? Да, пастбище, он просит расширить границы, чтобы пастбище были. Потому что в 4 книге царств как раз, ой, не 4 книге царств, а в 1 Паралипоменон, в 4 главе, в конце, там как раз очень много пишется про пастбище. Что вот эти колена израильские, да, они занимались разведением овец, им нужно было много земли. Вы думаете, две овечки – это одно, а когда у вас 400 овец, вы где будете их кормить? Нужны новые земли? Новые земли, вы идете на эту землю, а там уже занято. Что будете делать? Земля-то ваша, надо прогнать людей, которые тут пришли. Ну, как ишь отсюда, вы что на нашу землю пришли? Наша земля, ну, прочь отсюда. Ну, я сейчас говорю, конечно, так все утрирую, все очень упрощенно. Но хочешь, чтобы высвободить благословение, молись и уповай на Бога. Понимаешь, вот что делает Авис. Дело не в его молитве, как мы иногда начинаем как мантру читать молитву Ависа, а дело в самом смысле. Что делает Авис? Он уповает на кого? На Бога. Он ищет лица Божьего, потому что это земля, которая дана была Богом, а он возвращается на эту землю. Боже, даруй нам эту землю. Ты же ее нам когда-то нашим отцам ее дал. Это же благословенная наша земля. Видите, все может быть, конечно, очень в плане буквальном, но тем не менее, все равно. И, наконец, последнее, пятое. Чти Бога и прославляй Его. Просто давайте быстренько Второзаконие, 16 глава, чтобы не усложнять все. Так, Второзаконие, 16 глава. И мы с вами прочитаем стих 17. Здесь, когда Бог говорит о том, чтобы Божий народ приходил к Нему три раза в год, но каждый, 17 стих, что? «С даром в руке своей, смотря на что смотря? По благословению Господу Богу твоего, которое Он дал тебе». Вот тебя Бог благословляет. Сколько Он тебя благословил? Немножко? Значит, приносишь к Богу сколько? Немножко от того, что благословил. А если Он множко благословил, то что? Значит, множко приносит. А иногда бывает так, что человек действительно, у него, Бог его поднимает, Бог дает ему денег много, всего дает, и человек, как раньше приносил 1000 рублей, так 1000 и приносит. Слушай, по благословению приноси. Бог дает тебе много, чти его. Как же ты пред ним получишь благословение? Преклонись, чти Бога. От своего имения, от начатков, да, прибытков твоих. Благословляй Бога. Итак, как высвободить Божие благословение? Давайте повторим. Первое. Бог. Помогайте мне. Бог что? Прежде всего. Бог прежде всего. Второе. Следуй Божьему предназначению. Третье. Будь верен Божьим принципам. Четвертое. Молись и уповай на Бога. И пятое. Чти Бога и прославляй Его. Вот хотя бы делая эти вещи –

ты увидишь, что Бог тебя благословит. И будешь ты в благословении. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, ты прежде всего. Прости, мы забываем о тебе. Мы действительно настолько увлекаемся этими технологиями, работой. Да, мы очень много работаем, мы трудимся, и участвует и наш ум, и наша физическая сила, и эмоции. И нам иногда кажется, что это все это мы делаем. Боже, помоги нам начать с другого, начать с тебя. Все это от тебя. И ты хочешь нас благословить. И Твое благословение для нас, оно щедрое. Оно обогащает и печали с собой не приносит. Ты хочешь действительно, чтобы мы благоденствовали и духовно, и душевно, и физически, и материально, и в социальном плане. Но мы молимся о том, чтобы Ты был опорой и основанием для нашей жизни, чтобы мы почувствовали, что Ты источник этого благословения. Дай нам быть Тебе верными. Дай следовать тем ценностям и принципам, и не разменивать их на какие-то журналы глянцевые, на какие-то вот эти вот блестяшки и светюльки всякие, но чтобы мы действительно могли понимать ценность того, что ты нам даешь. Жить по твоему слову, жить по твоему предназначению. И помоги нам, Господи, делиться с тем благословением, которое у нас есть с окружающими, и благословлять имя твое светлое и святое. Боже, будь с нами и благослови Твой народ, Твою церковь, каждого человека в отдельности, благослови, во имя Христа молимся. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом.

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащий

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

0: Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех вас, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, мы продолжаем такую важную и волнующую каждого молодого человека тему. Скажите вообще, о чем сегодня, кем мечтают стать каждый человек? Каким быть? Успешным. Каждый хочет быть успешным. Но все ли так однозначно? Что вообще нужно делать для того, чтобы быть успешным? И вообще вопрос касается, какие трудности есть у успешного человека? Все ли так радужно у него? Давайте эти и другие темы мы зададим священнослужителю, доктору практического богословия и блогеру Андрею Качалаба. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Андрей.
1: Да, приветствую.
0: Здравствуйте. Все ли действительно так однозначно? Ну, вроде бы, какие могут быть трудности, если у тебя все хорошо?
1: Полно. Трудностей будет много, даже если тебе кажется, что все хорошо. Пока на этой земле есть сатана и эта сила, противоборствующая добру, проблемы будут всегда, даже в самом хорошем каком-то месте.
0: Отлично, давайте мы с вами это рассмотрим сегодня. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это как по ходу программы, так и позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А потом в прямом эфире мы обязательно эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что ж, Андрей, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и вы, дорогие ребята. Я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность поговорить о очень серьезных вопросах, о которых, в принципе, наверное, ну и не принято говорить. Может быть, конечно, родители у кого-то об этом могут переживать, думать, говорить. Но, как правило, эта тема, которая сейчас у нас будет раскрываться, она стоит в тени. Подразумевается, что нас это не коснется. А если коснется, то чуть-чуть. А если... Ну, короче, нет. Все будет хорошо. Вот так думают многие люди. Но я бы хотел посмотреть на этот вопрос немножко с разных углов зрения. Что такое успех как проклятие? То есть вообще слово «проклятие» как бы оно достаточно сильно нагруженное слово. Это не просто неудача. Это как будто что-то сильно, ну, плохое такое. Ну, давайте посмотрим. Уже как-то здесь приводился этот момент, что успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. То есть захотели, запланировали, начали к этому стремиться, получилось. Положительный результат чего-либо, общественное признание кого-либо или чего-либо. И мы говорим, вот он успешный человек. Это значит, что один его похвалил, второй похвалил, третий похвалил. То есть, как бы, ну, все согласны, что это хорошо, и говорят, успешно. Не зря говорят, что у успеха, да, скажем, у победы много друзей, а неудача всегда одна. Но

давайте посмотрим на вторую сторону вопроса. Проклятие – это, ну, по-библейски, я как пастор церкви хотел бы показать, что проклятие – это обратное, противоположное, антоним понятию благословения. И вот если взять Бытие 27.12, там написано в библейском употреблении обозначенное слово противоположно слову благословение. И под проклятием в противность благословению, разумеется, лишение благословения и осуждение на бедствия. Вот это и есть проклятие. Да? И когда ты слышишь, там, да будь ты проклят, вот такие как бы нехорошие вещи, я хочу сказать и добрую весть. В Библии написано, что если проклятие незаслуженное, оно не сбудется. Более того, там сказано, оно как птица сделает крылья, вспорхнет и улетит, и ты его не увидишь. Поэтому бояться проклятий не стоит, что если я, например, ну, мне кто-то пожелал плохого чего-то, и вот такими даже, скажем, яркими какими-то словами и образами, если к вам это не относится, и оно не заслужено, то есть это наговор какой-то или наговор, я не знаю, как правильно, то, соответственно, вас это не будет никаким образом трогать. И дальше интересно еще по проклятию. Проклятие произнесено было в первый раз Богом по случаю грехопадения первых людей. И написано: «Проклята земля за тебя, сказал Бог в раю, согрешившим прародителям». Да? И поэтому проклятие изречено Богом еще было и Каину. Вот заметьте, да, что Бог проклял землю. И это не какое-то разовое какое-то вот действие, вот что-то там, какая-то вода, источник стал мутный. А там и тернии волчцы произрастила земля, и какие-то другие проблемы появились, болезни, рождать Ева начала уже в болезнях. То есть все пошло не так. Вот это как бы результат проклятия. Ну и еще проклятию подверглась земля со всеми живущими на ней, осужденные на истребление потопом в одни Ноя. Ну и, что немаловажно, закон Божий вообще изрекает проклятие на всех нарушителей его. Потому что написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Поэтому важно сегодня увидеть одну такую очень-очень серьезную вещь. Надо бояться. И я бы вам всем, друзья, посоветовал, и тем, кто нас смотрит, и здесь, бойтесь потерять Божье благословение. Потому что благословение – это так же, как проклятие, только в другую сторону. Это ты даже не знаешь, с каких сторон тебе будет хорошо. С каких сторон и какими людьми, и какими обстоятельствами, и какими, скажем, методами ты будешь испытывать успех и благословение. Например, человек хочет, ну давайте так просто приведем пример. Человек хочет хорошую машину. Какие есть для него пути по достижению этой цели? Ну, можно угнать, да? Первый вариант. Вот стоит красивая машина, там порешать, как ее вскрыть, завести, угнать. Вот, это первый способ. Подходит или нет? Ну, не очень, да? Так, сейчас, скажем, сложно спрятаться. Все сейчас на виду, все в датчиках, жучках, камеры. Не подходит. Значит, надо где-то заработать, либо скопить денег таких. И вот интересно, Бог, например, зная эту мечту твою, может, благословляя тебе, дать возможность устроиться на хорошую работу, и, имея хорошую работу, плюс имея мозги, разум и правильное понимание, как тратить деньги, даже когда к тебе большие деньги пришли, большая зарплата, которую ты раньше никогда в руках не держал, вот, чтобы в конце, в результате, через какое-то время, у тебя во дворе стояла эта машина. Некоторые люди не понимают этого, они хотят все сразу, они хотят какими-то другими путями. Иногда вот подростки этим грешат, они думают, что это у мамы ничего не получается, это у папы вот он там на работу ходит, а у меня так не будет, мне повезет. Это я сейчас вот закончу учебу, сейчас еще что-то будет, и потом вот я устроюсь, пристроюсь, и сразу у меня там денег будет тьма тьмущая. Но это не совсем так. Поэтому я хочу задать вопрос, а разве так бывает? Скажем, что у успеха есть какая-то обратная сторона. Ну, по-моему, как бы, ну, успех, ну, что может быть плохого в успехе? А вот есть кое-что, давайте посмотрим. Во-первых, нужно всесторонне смотреть на то, что мы сегодня с вами называем успехом, потому что снаружи успех – это одно, а изнутри – это другое. И увидеть все стороны одного процесса, а не только однобоко видеть одно и не замечать другое. То есть, например, вы наблюдаете за бизнесменом, у него есть там, ну, условно скажем, хороший большой дом. Ну все, здорово, вот я это хочу. Хочу, как у него, вот такой же дом. Но потом начинается

начинаешь понимать, что а содержание этого дома тоже стоит немалых денег. А налоги там, а еще что-то, а работы сколько в этом. То есть надо все уметь видеть. И поэтому, когда мы смотрим на понятие успех, у него обязательно будет та сторона вопроса, которую, может быть, люди не любят объяснять, говорить о ней, концентрироваться на ней, потому что это, ну, скажем, не то, что красит человека. Ну и вот еще, обратить внимание нужно на слабые стороны успешной жизни. А именно, посмотрите, частое отсутствие, то есть не дома, нервозность, потому что стресс, потому что ответственность, потому что ты все должен держать в уме, ты должен там эти все, скажем, вопросы решать, согласовывать, нести ответственность, потому что это все не так просто. Зависть. Ты обязательно столкнешься с людьми, которые тебе будут завидовать. Даже если ты не завидуешь, тебе будет кто-то завидовать. И, следовательно, когда человек сталкивается с этим, оно выбивает тебя из колеи. Ты думаешь, ну как так? Посмотрите, сколько людей, например, компаньоны их, ну, скажем так, мягко кинули. Компаньоны, партнеры, с которыми они 50 на 50 делили бизнес. И вот на тебе, пожалуйста, проблема. Неумеренность. То есть, когда у человека появляются какие-то излишние возможности, его начинает тянуть на то, на чем он раньше не думал, и что, в принципе, может быть, ему и не надо. То есть появляется какая-то неумеренность. Кто-то начинает набирать вес лишний, потому что там покушали в ресторане, там покушали, там с гостями встретились, возможности есть. Это мы иногда думаем, да, так, куда же этот стольник правильно деть, да, и что купить, булочку купить с кефиром или вот прям вот Сникерс или там еще что, да. А у человека нет этой проблемы, и он начинает какую-то неумеренность, то ему машина нужна какая-то сильная и так далее. То есть получаются вот такие проблемные вопросы, на которые, ну, может быть, никто и не обращает особо внимания. Но если бы сейчас вот было время больше поговорить, то за всеми этими вещами стоят огромные залы проблем. Вот, например, частое отсутствие. Что это никак не скажется, ну, скажем так, на семейной жизни? Это не скажется на воспитании детей? Это не скажется на внутреннем климате вообще, скажем, человека, на то, что люди не умеют ладить потом, решать проблемы, ну и так далее. Ну и третий вопрос очень интересный. А какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? Потому что иногда люди, как бы открывая Библию, они смотрят и думают, ну да, вот Бог мне как бы не дает успех, вот он был бедный, все были бедные, ученики были бедные, наверное, я должен быть бедный. Но это не так. То есть в Библии очень красивая картина нормальных, обычных людей. Там есть богатые, есть бедные, есть умные, есть глупые, есть завистливые. Даже среди учеников Иисуса вы можете найти любого персонажа на себя похожего. Там и Петр горячий, там и Фома сомневающийся, там и братья, которые мечтали, так обойдя всех своих друзей, учеников, прийти к Иисусу через маму, договориться там слева, справа посидеть. Что это? Разве не все, что вокруг нас происходит? То же самое. Поэтому важный вопрос, какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? В неуспешной, ладно, обижен на Бога, не нравится, недоволен, вот так Бог со мной и так далее. А когда у тебя все хорошо, где Бог в твоей жизни? Где ты в служении, когда у тебя все хорошо? Или, например, какая роль сейчас вот у твоей благотворительности? Потому что все так думают, вот было бы у меня больше денег, я бы больше жертвовал. Ну, разве не так? Ну, так что я могу? Ну, вот есть у меня там полтинник или там 100 рублей. Ну, конечно, если бы я зарабатывал по 100 тысяч, я бы давал, вообще не вопрос, 10 тысяч пожертвовать. Когда начинает человек 100 тысяч зарабатывать, он начинает смотреть на машины, на дома, на отдых, уже не тот, который он смотрел раньше. И опять ему не хватает. Знаете, есть такая даже шутка, когда представитель хитрой нации, как говорят, да, шел на дороге, нашел пачку денег, встал, остановился, поднял, посмотрел, считал, считал, считал, подумал, говорит, не хватает. То есть тебе подарили, да, грубо говоря, пачку денег, ему опять не хватает, то есть, потому что планы уже другие интересы. Благотворительность поменялась или нет? Духовная жизнь, она пошла в гору или вниз? А, ну да, тут же бизнес, я сейчас не могу, мне некогда. Какое вечернее собрание, о чем вы говорите? Не-не-не, я тут хоть бы до дому да успеть, доползти. Суббота утро, да я так устаю, знаете, у меня единственный день, я отсыпаюсь.
Подожди, если так пошла твоя духовная жизнь, и она стала хуже, то как Бог может тебя в этом благословить?

Ну да, мы в прошлый раз говорили, есть князь мира сего, у него это все круто, да, ты можешь не спать, многие успешные бизнесмены, они одинокие, потому что жить с таким человеком очень сложно, это как бы надо жениться на работе на своей и с ней жить, как говорится, иначе вообще дела не будет. То, конечно, этот вопрос нужно задавать себе и задавать достаточно часто. А вот интересное сравнение, вот богатый живет, а вот бедный живет. Но их что-то их хорошо объединяет, да, на нашей земле или под землей. Оказывается, богатому не нужна большая могила. Ему хватит ровно такой же, какая нужна и бедному. Но с другой стороны, почему вы часто слышали слово, вот эту фразу, что мышление бедного и мышление богатого? Вот я вам хочу сказать, вот здесь бедные люди, да, живут. Но проблема не в том, что у них нет денег, а в том, что у них нет порядка. Вот чем отличается, скажем, успешный человек. Есть, я не буду делать рекламу некоторым заправочным станциям, но когда много ездишь, ты знаешь, что вот в этой заправке очень хороший туалет. Чистый, красивый, там всегда жидкость есть, ну все-все-все, то вода, то есть красиво. А есть другие заправки, там всегда плохой туалет. И те, и другие торгуют нефтью, бензином. Казалось бы, не бедные люди, знаешь, не бутылки сдают. Но я когда-то разговаривался с одной там заправщицей тоже. Я говорю, у вас всегда так чисто, уютно. Она говорит, у нас, говорит, руководство требует. Фу, ты что, говорит, бывало приезжают вот так просто в виде клиента. Посмотрели, когда была уборка, увидели грязь, сфотографировали, уволили уборщицу. Все, поэтому больше никто не шутит. Это такая норма. Там ветер дует, снег идет, они чистят, чтобы все было красиво. Такая установка. Поэтому иногда бедность, она как бы оправдывается. Почему так грязно? Есть на Украине, кстати, такая поговорка. Че дурный? Бо бедный. А че бедный? А бо дурный. Понимаете? То есть это какой-то замкнутый круг. Из него надо вырваться, потому что как бы можно себя жалеть и говорить, а я бедненький, вот видите, вот мне бы кто-то помог, помогли. Да не так помогли. Мы сейчас занимались волонтерством. Ездили с женой, много объехали домов, вообще там, не знаю, больше 80 адресов. Бывает, зайдешь в квартиру, там так красиво, чистенько, скромненько, живет бабулечка, довольная, улыбчивая. Еще и шоколад куда за то, что вы же волонтеры, ой, принесли мне пакет с едой. А бывает, как откроется дверь, а там смрад, темнота такая, какие-то крики, непонятно что. Это все начинается с головы. Поэтому мы сегодня с вами как раз-таки говорим, а как свою, скажем, голову настроить правильно, чтобы Бог, который вообще всем владеет, у него лучшие женихи, у него лучшие невесты, у него деньги, у него возможности, у него работа самая классная, та, на которой ты будешь получать удовольствие. Как сделать так, чтобы он тебя благословил? Да не просто цедил там немножко, по зернышку давал, а чтобы действительно мог тебя щедро благословить. Давайте прочитаем один отрывок из книги Второзакония. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много». Добавляем планшеты, там, айфоны, машины, да? Универсальный библейский текст. «То смотри, чтоб не надмило сердце твое». В других переводах я посмотрел. «Не возгордилось, не стало смотреть свысока». Вот это надмение, да? То есть я выше, чем другие. «Не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа». Вот здесь написано, чтоб ты не забыл Господа. И здесь написано, чтоб не забыл Господа, Бога твоего. Заметьте, личностный аспект отношений присутствует. Не написано «Господа Бога Израилева», чтобы мы могли сказать, но это для евреев. «Твоего Бога, в которого ты верил, от которого ты зависел, когда ты начинал подниматься, когда ты молился и говорил, Господи, пусть они купят какую-то там мою вещь, которую я вот продаю, потому что мне конец, если я сейчас не продам, у меня не будет денег аренду закрыть». А вот когда ты уже поднялся, когда у тебя все хорошо, и он говорит, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Получается, что вот этот вопрос, он очень важный, чтобы ты не забыл Господа. Какая есть опасность, когда у тебя всего много? Забыть Господа. И все, я крутой. У меня галстук, у меня должность, у меня еще что-то, у меня ответственность. И начинаешь, вот слушаешь, иногда люди говорят, я отвечаю за весь северо-запад.

кто-то говорит, я отвечаю сейчас за юг, там, за Кавказ. Ну, отлично, как бы, все это хорошо, но все равно остается личностный аспект. Или, например, еще, когда он дальше там пишет продолжение этого текста. Бога, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды. Если посмотреть, что библейские тексты, они никогда не бывают просто так, знаете, вот для заполнения пространства. Каждый текст, он наполнен божественным глубоким смыслом. То смотрите, что обычно на пути к победе, к подъему? Конкуренция, завистники, неудачная команда, плохой персонал и прочие-прочие проблемы, да, скорпионы, места сухие, то есть кризис какой-то, нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной. То есть элемент чуда. Когда вы видели, что без стенки текла вода, вот просто так? А вот Бог это делал. Он говорит, ударь, скажи этой скале. Ну, сначала ударь, потом скажи. Да, и потекла вода. Питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои. Опять же чудо. И я слышу сегодня бизнесменов, которые приняли решение, что они не будут идти против Бога в своем бизнесе, они будут за его руку держаться. И они такие вещи интересные порой рассказывают. Просто диву даешься. Там, я помню, Вильгельм Байтель рассказывал, он поставляет пожарное оборудование высокое вот для там, небоскребов и так далее. То есть, такая, скажем, очень уникальная работа. И он приехал туда, в Арабские Эмираты, чтобы там заключать договор. И ему говорят, в субботу будем подписывать какое-то соглашение. Знаете, как в фильме. И он говорит своему там помощнику, он говорит, скажи, что мы в субботу не можем. Естественно, для араба, если человек не может в субботу, значит, он кто? Еврей. А это кто? Это заклятый враг. Поэтому все, ставь крест, и ты уходишь с Дубая, и больше тебя там ни один контракт не подпишешь. И он говорит, я не знаю, что делать, выйти, не выйти. Нет, говорит, я принял решение. Бог меня, говорит, столько опытов мне давал. Столько чудес я видел, когда другие банкротились, а мы оставались на плаву. И даже, кстати, я звонил, с ним разговаривал. Даже сейчас, когда был кризис, вот этот, пандемия, а в Германии он очень сильно, ну, вы видели, наверное, да, ужесточенный был. Конкурентам было тяжело, мы, говорит, остались нормальные, у нас, говорит, работы там на месяца вперед. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, аэропорт Люфганза тоже у них заказывал какие-то там технику и прочее. И когда этот советник или помощник его сказал туда, этому шейху или кто там с кем вел переговоры, говорит, не можем мы завтра. Он такой сразу говорит, вы еврей? Он еврей типа твой хозяин, ну, главный? Он говорит, нет. А почему, он говорит, он субботу соблюдает? Потому что так написано в Святой Книге. Но он не еврей. Нет, он не еврей. Он подумал, говорит, хорошо. Тогда, говорит, давай на следующий день или на понедельник. Встречается в понедельник, он говорит, если ты не еврей и так свято держишь этот принцип, что это для тебя свято, что ты даже не согласился подписать договор, значит, я буду с тобой работать, ты надежный человек, ты не подведешь. Представляете, как вот балансирует человек между успехом и провалом. И когда ты держишься за руку Божью, вот как здесь написано, из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Не может быть принцип «все сегодня», «все мне сейчас». Не может быть. Поэтому вот эти качества, скажем, надежных людей, они проверяются годами. Качество надежного человека. А когда ты не проверенный, не испытанный, когда ты не смиренный, а такой вот, знаете, ведомый настроением, какими-то другими эмоциями, то впоследствии у тебя не будет добро. Вот почему важно никогда не забывать Господа, потому что есть эта опасность, чтобы ты, говорит дальше, не сказал в сердце твоем. Помните, там было сказано «в сердце твоем», и здесь «в сердце твоем». Вроде никто не кричит «я крутой, я хороший». В сердце своем. Посмотрел, говорит, слушай, я лучше, чем они. Ну, моя-то машина поновее, покруче, чем ваша. В сердце, вот как только это прозвучало, все, ты начинаешь падать. «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Вот чего надо бояться. Вот этого присвоения чужого, а именно речь идет о славе, которая должна воздаваться Богу. Ты успешный, ты молодец, но не забудь Бога поблагодарить, который тебе силы дает, здоровье дает. Поэтому вот она проблема, какая бывает у успешных людей. Давайте еще посмотрим на один пример.

Написано, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Так кто дает силу приобретать богатство? Бог. Поэтому я хочу показать, что есть два успеха. Есть успех от сатаны, есть успех от Бога. У сатаны тоже денег полно. У него тоже аферистов много. Возьмите казино. Сколько в казино денег? У нас есть сейчас друг нашей семьи, Роман с Аленой, очень хорошие люди. Он много лет проработал в казино, он достиг там даже большого такого уровня. А потом говорит, я сказал, я не могу там работать, и он ушел. Я верю, мы молимся за него, потому что он очень любит Бога, истину, и он читает Священное Писание. Но он ушел с казино, там у сатаны много денег, если надо, он тебе даст. Но он это потом и заберет, так же, как и кредит, да, скажем, это не просто подарочные деньги, это деньги, которые нужно возвращать. Но дальше сказано, если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, каких богов? Богов этого мира, идол, деньги, власть, там, что еще, положение, статус, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Вот как Библия называет эти вещи своими именами. Не просто там, ну, у вас будут проблемы, возможно, в каком-то бизнесе. Интересная история, посмотрите. Есть такая девушка Анна Уолт, она стилист и парикмахер. Она нашла на улице бомжа. И когда навели о нем справки, это был Джим Вульф. Он когда-то служил в армии США, сегодня он ветеран. И вот он бомжевал. Она над ним немножко поработала. Говорят, там покрасила чуть волосы, подстригла его, переодели в костюм. Какая большая разница, правда? Колоссальная разница. Если бы вы увидели только этого человека, вы бы сказали... Очень успешный человек, но по факту он бомж. Это картинка, это то, каким он мог бы быть, и вот то, кем он есть. И теперь, конечно, после того, как он и отсюда перешел в такой образ, он теперь сам будет решать, как он будет жить дальше. Будет он цепляться за жизнь, как бы применяя все свои навыки и способности, или все-таки опять опустит руки, опять начнет вытираться, опять начнет рай, опять начнет как-то бомжевать и так далее. То есть это тоже очень интересно, когда из слабого переходит в сильное. А мы сегодня говорим, когда наоборот, из сильного переходит в слабое. Посмотрите еще один персонаж библейский. «Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Речь идет о Люцифере, да? Об этом осеняющем ангеле Херувиме. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Заметьте, да, обширность торговли, то есть успешный бизнес, оптовик, начал хитрить, появился грех, как здесь написано, ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор, и множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Вот, пожалуйста, наглядный пример современности. Можно от своей красоты возгордиться, начать допускать нечестность. Это касается и мужчин, и женщин, да, когда речь идет, например, многие девушки думают, что красота – это единственное, что есть важное на свете. Но это не так, уверяю вас. И мне есть на что сослаться, что красота – это не самое главное в жизни. Конечно, человек должен быть красивый, ухоженный, но чтобы сказать, что это самое основное вообще в жизни занятие – нет. И вот интересно, да, но когда он сделался силен, написано, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения». «Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, не будет тебе это в честь у Господа твоего Бога». Почему? Озия, он был молодым царем. И смотрите, когда он сделался силен, возгордилось сердце его, и он начинает уже к служению подтягиваться, уже святилище ему нипочем, это уже его дом, священники ему уже не священники, и вот он начал как бы самоуправством заниматься. Но он же крутой, знаете, как есть

Богатые люди, есть олигархи. Вот в чем разница? Богатый человек, он просто состоятельный олигарх, когда у него есть и деньги, и власть. И вот он возомнил себя уже таким олигархом и разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Это 2 Паралипоменон, 26 глава. И получается, если взять вот историю, просмотреть, Саул, его успех привел к гордости, а гордость к подозрительности в результате падения. Давид, когда был успешен, когда уже воевали другие, а он уже не пошел на войну, на тебе, он с Версавией, можно молодежным сленгом скажу, замутил отношения. И вот оно замутил, и мутно стало, все и плохо. И это была проблема, он детей потерял, то есть он потерял Божье благословение. Люцифер, да, вот от красоты появилась гордость, недооцененность, эгоизм в результате падения. Навал, тоже библейский персонаж, богатый, но с плохим характером. Он думал, что если есть деньги, что он состоятельный, можно теперь, и знаете, как-то много себе позволить. Кто такой Давид? Помните, у него был вопрос. Кто такой Давид? А Давид столько времени охранял его стада. Это гордость. И на тебе результат, он пал. Богатый юноша в беседе со Христом был затруднен выбором и отошел с печалью. Тоже мы уже об этом говорили. То есть у успеха есть обратная сторона, и ее тоже нужно бояться. Посмотрите пример Христа. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, а кто же может спастись? Неужели есть такие люди, что богатым быть нельзя, а я хочу быть богаче, мне вечности не видать, вот и выбирай. А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу все возможно. Если ты с Богом разбогател и во славу Божью живешь богатым, Бог тебя благословит, Он даст тебе мудрость, как это все сделать. Но это в Матфея. А посмотрите, какая это же история в Евангелии от Марка. И посмотрев вокруг, Иисус говорит, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись. Я, кстати, посмотрел, там это слово действительно переводится как ужас, страх, переживание, паника. И он говорит, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Вот она колоссальная разница. Можно владеть, но не привязываться. А можно и не владеть, и быть привязанным, и потерять спасение. И давайте сделаем выводы. Быть успешным – это хорошо и не грех. Да и аминь. Это нормально. Это язык благословения. Когда Бог благословляет тебя, твою семью, там, твоих детей в работе, хорошей компании и прочим. Это благословенно. Второе. Нужно всегда помнить об опасности возгордиться и надеяться на свое богатство или на свой успех. Я знаю много разных случаев. Когда была там женщина, рассказывала, я, говорит, в банке, в Сбербанке работала в большом уровне, там, начальником отдела. Я думала, говорит, моей работе конца не будет, такой уровень. И что вы думаете? Это место, эта должность понадобилось каким-то знакомым знакомых больших людей. И ее просто уволили, ей сказали, ты поработала, дай другим поработать. Все, свободно. А когда человек работал в одном банке, его не очень берут в другом, потому что там есть некоторые нюансы, свои, скажем, у них там решения. И вот, пожалуйста, у человека появилась проблема на ровном месте, не от нее зависящая. Поэтому не надо гордиться и надеяться на себя. Третье. Нельзя переходить границы дозволенного, даже если ты успешен и на высоком положении. То есть простота, доступность, честность, правила, принципы. Как некоторые, я слушаю, например, начальник большого там завода, производства. Он может прийти, сесть с грузчиками, там, с ребятами, с водителями, поговорить. Они ему что-то расскажут. То есть нету такого, знаете, записывайтесь ко мне на прием, может быть, я там вам 3 минуты уделю. То есть он не переходит эти границы. Помнить нужно, что все временно. Красота, богатство, успех, они могут завтра закончиться. Это сегодня ты так вот на коне, а завтра может этого не быть. И еще,
Всегда благодарить Бога за все то, что у нас есть, и не приписывать себе заслуги,

0: быть скромным, и тогда наш успех будет благословенным. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, чтобы каждый из нас, вот, будучи успешным, в какой бы то ни было сфере, всегда не забывал вот эти выводы, о которых мы только что поговорили. Спасибо.
1: Андрей, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки большое количество вопросов. Мы выбрали из них самые такие интересные. Также те, кто сейчас находится здесь в аудитории, пожалуйста, вы тоже можете эти вопросы свои подготовить. Мы обязательно их озвучим. Итак, первый вопрос. Как найти эту золотую середину, чтобы не выпадать из жизни семьи и держать бизнес?
0: Ну, видите, это тоже такой тяжелый вопрос. Я бы больше посоветовал общаться с теми, кто уже этот путь прошел. Раз. Второе. Обязательно прислушаться к голосу твоей семьи. Потому что не зря в Библии написано в книге притчи, что, ну, я, ладно, процитирую дословно, там написано: у ненасытимости две дочери. Давай, давай. Поэтому иногда может быть такое, что уже тебе достаточно, но все хочется еще и еще. И это теперь идет в ущерб твоей же семье. Поэтому, к сожалению, я скажу так, многие не ценят свои семьи, а ценят больше бизнес. А когда у них прогорает бизнес, они начинают понимать, насколько ценная семья. И мудр тот человек, который, решая вопросы своего дела, бизнеса, он спрашивает свою семью, жену, детей, там, ну, или мужа, как вот лучше. И иногда даже чем-то жертвуют в бизнесе, но у них сохраняется крепкая семья. Если ставить на баланс, семья выше. Я считаю, это мое мнение.
1: Спасибо большое. Семья — это живое. Из студии есть вопросы? Подготавливайте. Давайте пока пойдем дальше. Нормально ли, достигнув цели в сфере бизнеса, хотеть еще большего?
0: Нормально. Почему нет? У нее же две дочери. Давай. А потом вторая появляется. Еще давай. Ну, наверное, хотеть, конечно, не проблема. Но если вот это помнить, да почему нет? Кто сказал, что там, например, один цех — этого достаточно? А может, у человека есть способности организовать бизнес там, и там 10 цехов открыть или представительство по стране и дать рабочие места. Но важно, чтобы ни он не потерял спасение, ни семья его не развалилась, ни он не остался выгоревшим у разбитого корыта. То есть, если все это помнить, да почему нет? Бог может дать сколько угодно. У нас есть примеры. Гарвин Макнилас, он бетономешалки, по-моему, в Америке. Так там говорят, вот едешь по Америке, на многих траках на брызговике написано «Макнилас». Но он когда-то принял решение, что он будет не 10% Богу, а 90% давать. Его бизнес вот так пошел в гору, что он по всей Америке владеет, ну, то есть у него масса, большой бизнес. Бог благословляет, лишь бы вот это все не исполнилось против нас, чтобы мы не забыли Господа.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как предотвратить зависть другого человека к себе, то есть когда другой человек завидует тебе?
0: Вы это можете никогда не предотвратить, но я бы посоветовал не провоцировать. Вот не провоцировать вы можете, а предотвратить вы не можете. Потому что зависть – это, как хорошо сказано, да, одним проповедником, что это то, что гнездится между левым и правым ухом. Любую заповедь из 10 видно, когда человек нарушает субботу, там, блуд, воровство, а зависть нет. Человек улыбается и говорит: да, здорово, а сам в душе думает: хоть бы сгорело, да, как по принципу, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа две окочурилось, да, то есть, ну, есть же такое, поэтому вы ничего с этим не сможете сделать, но вы можете не провоцировать, не показывать свою, ну, успешность, роскошь, наоборот, всегда немножко занижать, показывать свои слабые стороны, тогда человеку будет легче это проглотить. Ваш успех.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. Имею частный бизнес. К сожалению, чувствую, что совмещать бизнес и личную жизнь с Богом трудно. Что вы посоветуете делать? Не хочется терять доход, но я понимаю, насколько важно иметь отношения с Богом.
0: Очень хороший вопрос. Вы знаете, у нас сейчас буквально вот последнее время практиковать начали тоже вот такие успешные люди, бизнесмены, занятые. Останавливаются буквально в машине, но находит пастора, там, друзей, вот я в этой группе тоже состою, останавливаются, и где-то мы все подключаемся к Zoom в течение там получаса, 20 минут, когда как. Молимся, говорим о проблемах, какие-то вопросы обсуждаем.

0: обсуждаем, друг за друга помолились и поехали дальше. То есть найти такого человека, к пастору обратиться, к пресвитеру, к другу, может быть, сказать, давай вместе будем выделять там 10 минут, чисто помолиться, раз в день, раз созвонились, ну что, ты можешь? Да, я могу. Ну что, давай, подключаемся. Подключились, помолились, поговорили. Это малость, но это уже шаг, это уже шаг навстречу. Потом будут опыты, потом пойдет еще успех и так далее.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Как понимать, что именно Бог хочет как-то повлиять на успех или бизнес? Сложно отличить волю Божию от внутренних мыслей?
0: Ну, тяжелый вопрос. Конечно, трудно отличить, потому что, может быть, Бог может сказать, достаточно, остановись. Тебе хватит, детям хватит, и внукам твоим хватит. А иногда наоборот, Бог может сказать, что ты сидишь? Человек говорит, да мне хватает. Он говорит, нет, ты посмотри на свою жену, она расстроена. Ты за каждый, извиняюсь, там пару колготок, ты мозги выносишь, потому что тебе хватает. Так нельзя. То есть голос Божий, он всегда будет, во-первых, как сказать, понятный. Если даже сразу непонятный, то через какое-то время при спокойном размышлении человек поймет, что у него, вот это действительно Бог ему хочет что-то сказать. А фактически Бог может человека сдерживать только от греха. В остальном мы созданы, чтобы развиваться. И я приводил одну цитату, да, что здорово, когда человек растет и развивается всегда и в любой сфере. Поэтому пусть человек развивается, дано ему, пусть идет, но не забывает Господа. Пусть всегда благодарит Бога за то, что у него есть. И когда он услышит этот голос, ага, проблемы там с этим направлением развития, ну, значит, может, другим чем-то можно заняться. Руслан, кстати, очень интересную вещь сказал. Да, что иногда можно попробовать что-то другое, не только вот, как раньше было, устроился на завод, дед твой тут был токарем, отец твой тут был там токарем, и я умру здесь токарем на этом заводе. Ну, это не обязательно так делать. Поэтому есть вариант сегодня и выбирать, что ты можешь делать. Поэтому, может быть, Бог действительно немножко тебя отводит, потому что дальше в этом бизнесе тебя уже ждут нагрузки на совесть. Ты уже не выживешь там со своими принципами. Бог раз тебя тихонечко отвел. Но важно, обернувшись назад, сказать, Господь меня благословил, Он меня вел до этого часа. Все было хорошо. И уволили правильно, ничего страшного. И обанкротились, или там убыток понесли. Ничего страшного. Бог велик, я жив-здоров, все хорошо.
1: Давайте уточним. Про Руслана имели в виду, про Руслана Ларина.
0: Да,
1: это Руслан наш спикер, Ларин, который снимался в наших предыдущих программах. Вы тоже можете их посмотреть.
0: Да, очень здорово он сказал, мне понравилось.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Бытует такое мнение у некоторых людей, что когда происходит какая-то неудача в бизнесе, там, авария или со здоровьем, там, сломанная нога, что-то такое, и люди могут высказываться в таком ключе, что, возможно, тебе нужно задуматься о своих отношениях с Богом. То есть они приписывают неудачи твоим каким-то личным духовным недостаткам. То есть они не знают точно, что происходит, но составляют свое мнение на основе каких-то вот таких данных. Как вы относитесь к таким высказываниям?
0: Ну, вообще, конечно, как сказать, 50 на 50. Почему 50? 50, потому что это тоже действительно так и есть. Иногда Бог останавливает человека, и мы можем с этим согласиться, сказать, да, действительно. Потому что мы не знаем, что происходит в сознании. Сколько было разных предупреждений со стороны друзей, родственников, там, мамы, папы и так далее, партнеров, и они говорили, не надо тебе это. И вдруг человек все равно захотел, и в результате, ну, мы же тебя предупреждали. То есть это есть такое. И второе, почему нет все-таки? Потому что у нас есть пример Иова, у нас есть много библейских примеров, когда люди вообще не причастны были, и они испытывали проблемы, потому что дьявол всегда будет стараться Божьих детей как можно ниже, сильнее их унизить, растрепать их, скажем, бизнес, ну, чтобы им было плохо, разрушить семью и прочее. Поэтому 50 на 50. Если что-то случается, нужно все обдумать. И как один человек сказал, я, говорит, начал думать, а почему у меня неудача? Говорит, вот я смотрю, раз, говорит, два, три, сел, помолился, говорю, Господи, а ну открой мне, пожалуйста, почему у меня так? И говорит, вспоминаю, что я десятину, говорит, там в каком-то моменте перестал возвращать или как-то по-другому. И для меня, говорит, это было откровением. Я, говорит, пошел, все эти вопросы поправил, все наладилось. Я, говорит, Господи, спасибо, предупредил. То есть это его отношение с Богом. Он это услышал, этот голос. А иногда, может быть, Бог по-другому ответит, скажет, ну ты вот

0: нечестность там проявил какую-то, я не могу тебя благословить. И человек выравнивается.
1: Ну вот можно я добавлю к этому вопросу. Есть подобный вопрос, который к нам пришел. Он очень схож. У меня есть друг, он очень успешный бизнесмен, при этом он очень верующий человек. Я много раз пытался начинать свое дело, молился, полагался на Бога, но каждый раз переживал провал. Что мне делать? Может быть, Бог пытается мне этим сказать, что мне не следует этим заниматься?
0: Знаете, может быть, потому что сегодня, к сожалению, может быть, но мы иногда слышим вот эти коучеры всевозможные, они говорят, давай, у тебя получится, ты сможешь. А оно не твое. Вот не твое и все. Да, вот как, например, моей супруги, моей жены отец. Он очень мягкий человек. Но не может он выбивать деньги, не может он вот это, ну, скажем, там как-то строго. Ему жалко. Вот он христианин до глубины мозга своего, да, скажем. Но вот он хороший зато исполнитель, великолепный вообще, вот с ним все хотят работать. Так вот, найти бы, может, пойти к тому другу успешному, и у него был бы шикарный заместитель, там, помощник и так далее. Ну, как вариант, я не знаю. Ну, искать, советоваться с успешными людьми. Может быть, они что-то подскажут. Может быть, не то направление человек берет. Может, знаете, как одно дело откусить, а другое дело проглотить. Можно начать там что-то, запустить проект, а потом раз, а не с кем, а не получается. Поэтому это такой вопрос. Надо советоваться, и еще 100 раз скажу советоваться.
1: Отлично, спасибо большое, Андрей. Это да. Были все вопросы.
0: И все?
1: Все.
0: Прекрасно. Спасибо.
1: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам. Задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Что моя любовь с твоей? Ты ведь глубже и добрей. Ты прекрасней всех и вся. Ты не раз спасал меня. Без тебя я не жилец, а насмешливый малец. Без тебя я утону, я в пучину вод уйду. Я люблю тебя, Господь. Вот и все, что я сказал.

«Кто не со мною, тот против меня», – сказал однажды Иисус. Почему быть не с Богом значит идти против Него? Разве это справедливо? И почему нельзя сохранять нейтралитет в духовной жизни? –

0: На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рад вас приветствовать в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, вот эта фраза «Кто не со мною, тот против меня». Кому ее вообще сказал Иисус? И при каких обстоятельствах?
1: Прочтем обязательно.
0: Угу.
1: Чтобы не выдумывать, в 12 главе Евангелия от Матфея несколько мест. Начало главы. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали, начали срывать колосья и есть. Вот Иисус и ученики. Да? Вопрос, кому? Кто с ним был? Иисус и ученики. Второй текст и чуть позднее 24 текст показывает еще одну группу людей. Фарисеи. Они реагируют и во втором стихе, и в 24 мы видим. Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Вот. И, наконец, народ. Народ, который окружает все это, тоже видит всю эту ситуацию, действия Иисуса, учеников, фарисеи и народ. Да. Поэтому кому он сказал? Если сказать, что конкретно повернулся и кому-то лично сказал, мы этого не видим. Mm-hmm. То есть его окружало большое количество людей. Он произносит эти слова вслух, и они слышимы всем.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А вопрос, да, в каком контексте, в какой ситуации это прозвучало, вот здесь мы должны, да, в этой истории, между вот этими стихами, увидеть, что произошло. Да, произошло исцеление человека с поврежденной рукой, болезнью руки, да, Господь исцеляет. Произошло вот это действие, когда ученики срывают колосья, фарисеи наблюдали за ним. Да, и вот в этом контексте действия Иисуса – вот, происходит вот эта фраза, звучит эта фраза, кто не со мной, тот против меня.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Но она не вся. 30 стих объединяет его фразу. Это такое, скорее всего, мышление, когда во времена Христа мудрецы так произносили. То есть две фразы, одна другая, они вместе идут.
0: Mm-hmm.
1: Да. Кто не со мной, тот против меня. Да. И дальше мы должны дочитать. И кто не собирает со мною, тот расточает. То есть вот так полностью звучит да, прямая речь Христа.
0: Ну вот интересно все-таки более подробно понять историю, которая до этого произошла. Потому что вы говорите, что был исцелен человек. Иисус
1: да.
0: исцелил человека с поврежденной рукой. Как эта фраза относится сюда? «Кто не со мной, тот против меня?» Вопрос. Дальше вот мы читали, что... А, ну да, вы говорите, что ученики срывали колосья, а фарисеи их осуждали. Почему?
1: Тоже недовольство.
0: То есть, да, и там еще много чего происходит, я так понимаю, потому что с 1 по 30 текст очень много событий описано,
1: угу.
0: и реакции на эти события. И вдруг вот эта фраза, вдруг «кто не со мной, тот против меня».
1: Да, тут к нему и бесноватого слепого, и есть реплика, что
0: да.
1: к нему еще привели много, и он исцелил.
0: Угу.
1: Все вот это свершилось, да, фарисеи были недовольны. Народ должен был кого-то выбрать, на чью сторону встать,
0: угу.
1: то есть в этой угу. ситуации, да, и я немножко назад откачусь. То есть когда Иисус однажды говорит притчу, там вышел сеятель сеять, он себя позиционирует как сеятеля. Но здесь в этой фразе звучит другое слово из этой же области жатвы, от этого значит, земледелия в духовном мире. Христос говорит во второй части, кто со мной не собирает. Как это соотносится с исцелением бесноватых, сухоруких, да, вот это все. Вот. Христос наглядно показывает, что Он пришел собрать людей для Царствия Божия, как плоды, как колосья, как зерна, как угодно. Собрать их в присутствии Бога, в присутствии Царствия Божия. И изначально они вместе с Иоанном Крестителем это заявление делали. Приблизилось Царство Божие. То есть, когда Христос пришел в мир –

0: приблизилось Царство Божие. И вот Христос входит, и в этой картине мы видим, Он себя здесь позиционирует как собиратель. Я не знаю, может быть, слово «жнец» больше. Да. Он собирает жатву для Царствия Божия. Фарисеи осознанно или неосознанно, или из-за этих всех политических интриг не хотят, чтобы он это делал. Они теряют власть. В какой-то момент времени говорят, вы не видите, что весь народ идет за ним. Надо что-то делать. Они в этой ситуации произносят сначала фразу, как бы ведут такую войну с ним и говорят, о, это он силою Вельзевула делает. Да. И вот тогда Христос, подводя итог, говоря, что «я исцелил человека, пригласил ближе к Царству Божьему, дал ему исцеление». Второй момент мы тоже, наверное, обговорим. Он это делает в субботу, когда категорически да, фарисеи не хотят, чтобы какие-то любые, в том числе исцеления, совершались в субботу. Да. То есть Иисус приближает Царствие Божие и говорит, что все эти исцеленные, освобожденные – это плоды для Царства Божия. И вот Он говорит, кто со Мной не собирает так, как Я, с такой же целью и то же, что Я, тот против Меня, и тот даже не… Там вот видите, как фраза усиливается? Не только против Меня, да? Мы потом где-то у Павла уже читаем в Римлянам, да, что Бог примирил во Христе с собой мир. То есть мы враждуем с Ним, мир враждует, а здесь во Христе Бог примиряет с собой мир. И вот здесь говорит, кто не со Мною, тот против Меня. Фактически ведет войну, а вторая половина говорит, кто не собирает, не просто ничего не делает, а не собирает, тот еще и является расточителем. То есть фарисеи, по сути, они вот встают в позицию вражды и расточительства.
1: То есть он обращает все-таки эту фразу к фарисеям прежде всего, да? Что, ну, фарисеи, вы идете против меня.
0: Ну, пусть будет, да.
1: Вы не со мною.
0: Пусть будет целевая.
1: Ну, они прямо явно были против него.
0: Целевая аудитория.
1: Да, и против него, и, наверное...
0: И настраивают народ. Да. Народ колеблется. С одной стороны, чудо очень явное, сверхчеловеческое явление. Да.
1: Ну и, конечно, если это слышат не только фарисеи, но и народ, они тоже как бы мотают на ус, так скажем, себе вот эту фразу, раз они ловят каждую фразу Иисуса, они ходят за Ним, Он для них авторитет, они тоже могли понимать, что если я не с Иисусом, значит, я против Него. И мало того, ну, наверное, получается, что Иисус как бы усиливает эту фразу вот второй частью. То есть не собираешь со Мной, значит, расточаешь, разбазариваешь.
0: Разбазариваешь.
1: Разоритель ты.
0: Да, да. Вот, дополню еще такую вещь, что вот это расточительство, оно здесь граничит. Если вот в контексте всю фразу смотреть, то есть... Фарисеи расхищают. Они не просто расточители, а это воровством можно называться. Это небрежное отношение к тому, что делается для Бога. То есть они не просто расточители, они воруют. То есть прямо на глазах, как это сказать, нагло, да, заявляют исцеленным, что вы откажитесь от исцеления. Это бесы делают. То есть они расхищают Царство Божие. Это вот момент, где в Евангелиях есть вот это слово, да, что Царство Божие усилием берется, но есть те, которые, значит, ну, в нашем переводе восхищают, да, усилием, но оригинальный текст говорит, что Царство Божие прилагает усилия, чтобы развиваться на земле, но есть те, которые, вот это слово восхищает, оно все-таки в негативном там контексте, крадут. Хитят его, да, вот это слово «хитить», восхищают не в смысле восхищаться, восторгаться, а восхищать, красть. Вот это здесь прям реально происходит. Он им заявляет вот всем во всеуслышание, то, что сейчас делают фарисеи, просто пока на словах, они делают попытку разбазарить Царство Божие, отогнать людей, которых Иисус привлек исцелением, да, вот...
1: Ага, ну то есть, да, цель Христа получается, ну еще раз повторяем, это проповедовать Царство Божье среди людей, а кто идет против Него, строит козни, считает, что Он от дьявола, как фарисеи, да, те, значит, против Него.
0: Вот еще что подчеркнем. То есть Христос говорит, ученики тоже слышат, вот, и он подчеркивает, то, что я собираю, это души, это люди, которые нуждаются в поддержке, в помощи, иногда просто в физическом исцелении, да, чтобы опять приблизиться к Богу. То, что я делаю, исцеляю, я собираю. Ученики должны слышать, вы должны делать так же, собирать для Царства Божия. То, что вот эти интриги, которые фарисеями ведутся, они могут там, да, словесами этими ласкательными, мудрыми, логическими увести вас от истинной цели. Вы должны собирать со мной то, что я собираю, и так, как я собираю. Впоследствии мы увидим, что он действительно наделяет их силой, они уйдут и совершат подобные вещи тоже. Да.
1: То есть в контексте вот этой жатвы, да?
0: Да, в контексте
1: жатвы для Царства Божьего, взращивание плодов, собирание плодов, собирание, то есть людей, да, обращенных. Да. Как бы, ну, тут есть, да, еще получается одна группа важная, это ученики Христа. Не просто народ зеваки, ну, мне интересно, сегодня пришел, а завтра у меня дела, я не пришел. А это и ученики, которые именно откликнулись на призыв Христа, они каждое слово его ловят, учатся у него, можно сказать, каждый день, да, и вот они это слышат.
0: Да, да. Это наставление ученикам, такое базовое, фундаментальное, то есть чем они будут заниматься, подражая ему, собирать вместе с ним то, что он собирает, и так, как он собирает. Ну и народ, вот еще раз мы обратимся, народ тоже фарисеев беспокоил, они произносят эту фразу, не видите ли, весь народ идет за ним. И они вот сначала словами пытаются вывернуть, что он от бесов, а потом буквально записывают его в список на заказ убить.
1: Вот. Ну, на самом деле, вот... Читаешь, когда эти истории многочисленные в Евангелиях о том, как фарисеи не одобряли действия Христа и противодействовали ему. И это удивляет, почему вожди народа, которые должны, ну, духовные вожди, да, которые как раз в первую очередь должны понимать Божье Слово и Божий план и миссию Христа, они не просто не поняли, они ей противодействуют. Но не могут же быть фарисеи, ну просто, я не знаю, сосредоточием зла, исчадием ада. Но ведь они же тоже люди, у них есть сердце. Почему так ожесточились эти сердца? Почему они так противодействуют Христу? Вот есть ли ответ на этот вопрос?
0: Демонстративно они показывали свою набожность. Угу. Это было видно в одежде, в словах, в ритуалах. Все это было видно. То есть набожность была, даже однажды Иисус скажет, что там праведность, которая у них, ученикам надо превзойти ее. Да. То есть вот они были достаточно внешне показательно набожны, религиозны. Да. Вот. Но вопрос остается в том, что их внутренние устремления и мотивы, чего они желали. И здесь показательно то, что они держались близко к власти, к политической власти. И поэтому в этой фразе «не видите ли, что весь народ идет за ним», то есть речь идет о том, что им было неважно, будут ли люди исцелены, получат ли они освобождение. То есть вот в субботу, почему? Да, суббота же, когда Иисус говорит и исцеляет этого Сухорукова в субботу, вот он демонстрирует, что суббота несет свободу человеку. От страданий, от боли, от физической в том числе, да. Но фарисеи говорят, там, есть 6 дней в неделю, вот в них исцеляйтесь, а суббота не для этого. Вот, поэтому они, видно, что внутренне они принадлежат все-таки политической верхушке. То есть они хотят рулить, они хотят влавствовать. И это вот, очевидно, одна из причин, что когда Христос приходит, да, он делает доброе, да, он исцеляет людей, но... Он лишает их власти, правления народа.
1: Современный христианин может быть похож на фарисея? И в каком случае?
0: Я вот вернусь в контекст мысли о жатве, и тогда будет все понятно. Иногда человек, приняв Христа, живя традиционно в той или иной конфессии церковной, христианской, да, он не понимает... и может оказаться в числе вот такого фарисейского сообщества, когда он противодействует Христу. То есть вместо того, чтобы его служение, деятельность, общение, что-то там пожертвовать,

0: исследований, еще что-то, оно содействовало тому, чтобы собирать и расширять влияние Царства Божия, он занимается именно противодействием. Он выискивает, ну, что где неправильно. Вот сорвали ученики колосья, да? О, неправильно в субботу, да? То есть в современном мире тоже, пусть не про колосья, но тоже человек может прийти и вместо того, ну, на поклонение где-то, да, и вместо того, чтобы слушать, что Дух ему говорит, куда он его напоминает, все, что делал Христос, Дух Святой, да, то есть вместе с ним собирать, то есть содействовать работе в евангельском труде, он начинает вот, вот это неправильно, вот пение громко, вот одежда там, не знаю, короткая, ну и так далее, да, там. Вот. То есть, конечно, может, я думаю, что может выразиться в противодействии Христу, когда ты не созидаешь, не собираешь, а занимаешься только выискиванием недочетов. Пусть не критикуешь, но... выискиваешь недочеты. И это уже как бы ты отдаляешься от Христа, как бы, ну, не с ним, ты уже не с ним.
1: Ну, или, может быть, вот если в вопросе о власти, ты очень любишь церковную власть. Ну, то есть в церкви же люди занимаются какими-то делами, у кого-то более важные дела, у кого-то менее. И вот ты все время стремишься туда, к власти в церкви, чтобы влиять на прихожан, чтобы их учить, чтобы наставлять, чтобы тебе не противоречили. Ты не любишь, когда тебе задают вопросы, когда другое мнение. Ты вот хочешь, чтобы власть была в церкви, в твоих руках. И как бы ты не приемлешь другую точку зрения, то, может быть, в этом случае ты тоже противодействуешь Христу.
0: Современный мир и люди, приходящие из современного мира, они приносят с собой вот то, о чем вы говорите. Они приносят с собой. Даже когда вот замечаешь, что приходит человек, он хороший человек, умный, образованный, избираем его на служение, допустим, там, диаконское, да, но он привносит с собой вот эту, например, административную нотку. То есть он говорит он говорит, я сказал, так будет. Вот то, что ты говоришь, да? То есть он не приемлет. То есть он считает, что решается административным путем вопросы. А на самом деле человек должен быть духовным, решать, исходя из духовной, значит, позиции, да, любые вопросы, не командным. Да. Так что вот и отсюда тоже фарисейство, пожалуйста, оно может рождаться. То есть я стою на этом, так пусть будет.
1: Ну вот эта фраза «кто не со мной, тот против меня». Есть еще такие ситуации, когда люди, например, ну, не с Богом, просто они не готовы его еще принять. Может быть, сердце не открыто, ну, может быть, просто они не верят. Вот во что-то верят, где-то верят не до конца, не очень верят Библии. Вот можно ли сказать, что если эти люди не с Богом, ну, может, мирские люди, так скажем, то они против него?
0: Сказать все можно. Сказать-то ну, можно, да. Да. Сказать можно. Вот. Но мы сейчас, опираясь на историю вот этой 12 главы, события, которые накала достигает вот в этой фразе, там еще Христос еще больше скажет там о хуле на Святого Духа. То есть вот здесь накал возникнет этой борьбы, вот этой внутренней духовной борьбы, противостояния. Вот. Сказать можно, да, что там человек. Но здесь, еще раз, здесь в присутствии Иисуса находятся абсолютно все люди, принадлежащие израильскому сообществу. Здесь нет неверующих. Фарисеи, ученики, народ, это его окружают люди так или иначе. Они принадлежат обществу израильскому. То есть сегодня... человек, который может абсолютно, я не знаю, о какой категории мы говорим, да, то есть он может быть совершенно, ну, атеистичен, глубоко атеистичен, то есть он не приемлет вообще идею Бога. Да. Он просто по определению находится во вражде с Богом. Он не активно, вот, да, как Христос говорит, сейчас он говорит на активные действия, тот против меня. То есть вы со мной не собираете, вы против меня, вы расточители. Здесь же эти люди, они пассивно враждуют с Богом. Они живут по тем стандартам, социальным протоколам, которые им заложило общество. Они просто по определению вот, атеистичны. Да. То есть они враждуют, но нет, в них нет активной агрессии, то, которую мы видим в картине вот данной.
1: То есть получается...

0: Что бывает, ну, бывает и так, что люди мирские враждуют против Бога более мягко, так скажем, чем люди духовные.
1: Да, нет агрессии, да,
0: Да.
1: нет воинствования. Хотя, ну, атеизм тоже, может быть, воинствующий был, который уничтожал там в свое время. Но сейчас мы видим, да, люди, которые отношения просто не хотят иметь, они не соприкасаются. Они, сегодня у нас вот это плюрализм, когда, ну, ты веришь, будь здоров, да, а я вот
0: Я
1: так,
0: не верю
1: да.
0: как-то, да.
1: Вот здесь же вот этот контекст, еще раз, Иисус, он вот этот глагол использует, кто не собирает, это относит нас опять к деятельности, да, к деятельности для Царства Божия, собирать вместе с Ним. И все, которые вокруг сейчас эту фразу, даже если ключевая аудитория фарисеи, все ее слышат, народу нужно сделать выбор, с ним они или на сторону фарисеев, да, вот, а ученикам позиционируется, как следовать за Иисусом и что они должны делать вот, в дальнейшем. То есть они видят этот пример.
0: Можно ли сказать, что если ты, ну, как народ, да, как часть народа, вот здесь, да, народ просто ходишь за Иисусом, просто тебе интересны его чудеса, просто где-то ты вот хлебушек поел с рыбой, да, там умножил Христос однажды хлеб и рыбу, Христос накормил, там он исцелил кого-то, ты это наблюдаешь, но ты просто зритель, ты просто зритель. Но можно сказать, что ты тоже не собираешь, а расточаешь.
1: Я думаю, если в современный мир смотреть, христианский мир, да, такое явление тоже случается. То есть людям удобно, им нравится быть в церкви, в обществе христиан. Христиане – люди добрые, милосердные, заботливые. Вот. И иногда человеку приятно быть в таком сообществе, но следовать за Христом, как вот Христос показывает, да, быть с Ним, у них нет. Они больше, скажем, с людьми, чем со Христом. То есть принять решение и действовать заодно со Христом, у них, видимо, не хватает смелости, может быть, где-то, да, может быть, еще с оглядкой назад, а что скажут обо мне. И они так вот рядышком с церковью, сообществом, им здесь комфортно, хорошо, хлебушка покушать, там праздничные столы, мероприятия красивые, послушать пение,
0: Детей привести на
1: детей
0: занятия
1: привести на занятия,
0: бесплатные, да.
1: да. И я не в осуждении говорю, это, то есть для человека, говоря словами мудрого Соломона, свое время. То есть тут нельзя его осудить. Да, он следует со стороны, да, он не собирает, вот, но в конечном итоге всему свое время.
0: И есть ли еще какие-то важные уроки, которые мы можем из этого отрывка извлечь?
1: Я думаю, что Христос очень категоричен в произнося вот эту фразу. Очень категоричен. То есть это, ну, прямо черта проводится. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. Или, как уже мы выше сказали, буквально похищает Царство Божие. Да. То есть на сегодняшний день можно такой урок для себя и вывод сделать, что мы все приближаемся к моменту, когда с неба прозвучит голос, и Христос поднимет мертвых из могил, а живые изменятся, и Христос на облаке появится с неба, и будут восхищены люди, и начнется Царство Божие. То есть, если сегодня не обратить внимания, или вот по каким-то причинам, вот жестко звучащим этим словам, пройти их мимо, не принять, да, проигнорировать, то может статься так, что это будет печальный урок. То есть, ходя рядом, около и не присоединяясь к Христу, не поняв, с какой миссией Он пришел, как главный жнец. И это очевидно, потому что последняя книга Откровения финализирует это. То есть там главный произносит: «Пусти серп твой, ибо жатва созрела». То есть в этом моменте мы видим, что это такая хотя и категоричная фраза, но ее нельзя проходить мимо. Надо прислушаться и присоединяться. Какое-то свое умение, дарование,

0: пустить на служение, которое будет вместе с Христом собирать для Царства Божия, умножать Царство Божие, угу. расширять территорию. Угу. То есть человек, который ходит, которому удобно, комфортно в среде христиан, да, в какой-то момент времени, приходит время, ему надо сделать выбор. Да, выбор реализовать свое дарование, таланты на то, чтобы вместе со Христом собирать, собирать. Да, даже бездействие, получается, будет расточительным. Надо талант свой пускать в дело, да, иначе будешь расточителем. Вот. И тогда вот этот урок, что во второе пришествие финальная жатва определит, расточал ты, собирал ты, был с ним, или провел даже в пассивном своем бездеянии, значит, расточал все, что мог бы сделать, да, для Царства Божия.
1: Ну, насколько я понимаю, не обязательно совершать какие-то очень великие дела.
0: Совершенно.
1: Все зависит и от способностей человека, от его возможностей, там, семейного положения, его понимания даже каких-то истин. Главное вот в этом направлении служения двигаться, не быть просто потребителем, только потребителем.
0: Аминь.
1: Да, а все-таки трудиться, хоть чем-то жертвовать ради дела Божьего. Если уж ты веришь в Бога.
0: Ну, совершенно верно.
1: Да.
0: Совершенно.
1: Итак, Сергей Валерьевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, да.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест? Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, который дал ему Бог. Потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Сергей Николаевич. Существует такое общее устоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой, традиционной практикой, когда с неверными нужно, с инакомыслием нужно бороться, должны все быть как...
1: Да, все
0: завещал
1: едины, да,
0: все едины, Магомед, да, да, Мухаммед,
1: только
0: все
1: как
0: едины
1: мы.
0: И так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Угу. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласно существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфти на одной конференции, что джихад — это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а со своими собственными грехами, со своей собственной гордыней, со своей собственными...
1: Да, я могу его поддержать, этого муфти, однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, вот, ну, какая-то часть людей заявляет, вот, мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть, ну, более, порядка 80, наверное, направлений и течений в исламе, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому, уже даже говоря о самом исламе, вот, все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае. Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11 тоже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда вот ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня вот того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И вот мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто вот однозначно, ну, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
0: А мусульманин — это тот, кто покорный?
1: Да, покорный, да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И вот есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
0: Ну, конечно, символ веры, веру в единого Бога.
1: Да, да. Никея Цареградский — символ веры. Mm. А вторая — это вера в ангелов. Ну, мы видим, что Священное Писание,
0: Библия...
1: Безусловно. Следующее — это вера в Писание. То есть и Коран...
0: Писание — это основа.
1: Да. То есть однозначно мы видим, есть, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть вот эти 5 вещей, если мусульманин верит вот в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
0: Если
1: он правоверный. Да,
0: верит,
1: да. Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
0: Богу, да,
1: он правоверный. Он может себя сказать, и что ему таким, да, что я правоверный мусульманин, предавшийся Аллаху.
0: Да, по-другому произношению.
1: Да, в данном случае. Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад — это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
0: с возделением,
1: не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда, да, с моих уст должна вылетать. Помимо этого, Коран, он показывает об определенной толерантности к инаковерующим. Потому что мы знаем, что вообще-то мир Востока — это всегда еще мир гостеприимства. И, может быть, да, был тот печальный момент, когда наши войска были в Афганистане, ну, в советское время.

0: Но несмотря на тот антагонизм, на те глобальные проблемы, на ту боль, которая была с обоюдной стороны, если вдруг советский солдат оказался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам запрещено. Он гость. Все. И вот этот вот статус гостя, статус гостеприимства, умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его, если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что вот это умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже вот через вот такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
1: Но как же, почему тогда на практике-то иначе? Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь вот мы помним не так давно Чеченскую войну.
0: Да, Чеченская
1: война. Убивали да, как да, с нашей стороны, да, так и с их стороны.
0: Ситуация там, с ИГИЛ, сотнями, к примеру, тысяч. Да, вот, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад — это один из аспектов веры, то есть есть пять фарс ислама, то есть пять долгов, и считается иногда, что джихад — это вот как шестой, угу, как дополнительный, то, что должен ислам, мусульманин совершать. Но джихад — это, да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
1: Собственно, своим
0: да,
1: неверием.
0: Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать. Я не подниму руку в злости. Я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе. Там, я не подниму руку на жену, там, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки. Есть джихад глаз. То есть не смотреть там на женщин
1: с разделением.
0: Да, да. Не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда да, с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
1: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще.
0: Да, помню его.
1: Да, давно он такой, там Евгений Миронов еще молодой снимался. И вот насколько большая разница показана, контраст просто колоссальнейший между вот настоящим таким вот исламом.
0: Настоящим исламом.
1: Да, истинным исламом, когда человек работает над собой, когда человек действительно не делает того, объявил джихад всему, о чем мы вот сейчас перечислили. И вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы титульным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая да, у настоящего христианства есть.
0: Да, и в Библии говорится, называющиеся, но силы его отрекшиеся. Mm-hmm. То есть имеющий вид благочестия, но называющиеся христианами, но силы его отрекшиеся.
1: Mm-hmm. Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве,
0: да,
1: так и в исламе это есть.
0: Да, есть вот, к сожалению, тоже, ну, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, чтобы проявить мою веру как-то, ну, это уже вот дело там второе, скажем
1: для
0: так.
1: Многих людей разница между исламом, в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик
0: да,
1: или полумесяц.
0: Да, да.
1: А внутри, на практике поведения, взаимоотношения с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
0: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием, он необходим. К тому же джихад — это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе или там об Иисусе Христе или о Боге.
1: Проповедую фактически,
0: да. Я борюсь с неверием этого человека. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
1: Ну, вы сказали, что в Коране есть тексты, которые призывают к толерантному отношению.
0: Да.
1: Давайте перечислим,
0: давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру. 257 аят. Угу. Я здесь читаю в переводе Крачковского в основном. Ну, есть еще и перевод Кулиева, я тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата. Там,
1: а как же? Ну, такое
0: ножа.
1: На практике это происходит. Существуют такие радикальные течения в исламе, которые...
0: Увы, но вот мы читаем Коран.
1: Коран к этому
0: харам,
1: не призывает.
0: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Нельзя, нет принуждения
1: в фактически
0: религии.
1: Эти люди, они нарушают заветы Аллаха.
0: Нарушают слово Всевышнего. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться.

0: согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями, но я уважаю его право верить. Потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
1: И насильственно лишать его, либо притеснять
0: нельзя.
1: Нельзя.
0: И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительно еще лучшим приветствием. В исламском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, да, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «Ассаламу алейкум», да, потому что это слишком большая честь для него. А здесь в Коране все-таки написано «приветствуйте его еще лучшим приветствием». Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительнее сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
1: Интересно.
0: Еще один момент, это в переводе Кулиева, 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием, и веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. «Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением?» Нет. «Мудростью и добрым увещанием». «Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро». И интересно. «И веди спор наилучшим образом». То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. И как-то апостол Иаков написал: «Покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих». То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте». И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься с неверием, или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывать самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием другого человека своим личным, он сам должен оправдать очень сильным имамом, очень сильной верой. 29-я сура, теперь 45-й аят. «Не препирайтесь с обладателями книги». Вот посмотрите, это уже говорится в отношении христиан. Что надо делать с христианами? «Не препирайтесь с обладателями книги, иначе, как чем-нибудь лучшим».
1: И опять... То есть препираться можно, соревноваться можно, но только лучшим.
0: Только лучше, да. А если вы не так верите, вы не туда пошли, вы не то, вы не другое, вы не третье, но это опять просто разделяет человека. Это еще больше показывает барьер, к сожалению, который вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо... Вот ты не должен препираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. «И говорите: мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам, и наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся». Смотрите, оказывается, нету двух богов.
1: Ну, конечно.
0: В данном случае, смотрите, опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, позволять жить рядом. Это не какие-то...
1: При этом уважительно относиться к традициям друга, уважительно относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и, по возможности, не противоречить, не создавать каких-то вот таких барьеров лишних.
0: Да. И еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5 сура, 69 аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят

0: верит в последний день, верит в пророков, верит в ангела, о чем мы перечисляли, mm-hmm. они не познают страха и не будут опечалены. Mm-hmm. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. Mm-hmm. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
1: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христиане.
0: Аллах милостлив, Аллах милостлив, и поэтому ему решать, весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять 5 сура, 82 аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят, мы христиане, потому что среди них есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия». Итак, самые близкие в любви к верующим те, которые говорят, мы христиане, потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
1: Ну да, но вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного mm-hmm. существования.
0: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, и потом небольшой вывод. Mm-hmm. «Воистину верующие братья» — это уже 49-я сура, 10-й аят. «Воистину верующие братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженные миротворцы. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, да, скажем. И вот, ну, утрируя, Бог как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае. И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков — мироцентризм. Угу. То есть не мирокультурализм, который имеет место угу. в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит, блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего.
1: Ну, Он сказал, мир мы вам даю.
0: Да.
1: Да и само слово мир, да, на семитских языках, шалом или шалом. Салим, да. Салям, да. Ислам. Оно
0: однокоренное.
1: Однокоренное.
0: Да. Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
1: Да, это одно и то же. Да. Мир вам.
0: Да, и... мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане научились жить мирно друг с другом и были миротворцами.
1: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хороший призыв. И наши темы, наши программы «Пророки в Коране», я думаю, как раз способствуют тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие,
0: очень на это надеюсь.
1: Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

жизнь, и счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихая, слышишь?

понести. У всех свои заросли терна, но каждое утро

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Есть люди, при встрече с которыми ты заряжаешься радостью, оптимизмом, хорошим настроением, желанием жить, надеяться и верить. У нас в гостях сегодня именно такой человек – Андрей Петрович Горбарчук. Здравствуйте, Андрей Петрович!
1: Здравствуйте!
0: При общении с вами я поняла, что вы счастливый человек. В чем источник вашего счастья и в чем оно заключается?
1: В моей жизни я был довольно-таки депрессивным мальчиком.
0: Да, и в

0: детстве?
1: Да, заниженная самооценка, как и у многих сегодня у людей. Когда приходили гости, я старался прятаться, потому что для меня это как-то было стеснительно. Я боялся, что я не то что-то скажу, не так посмотрю. Потом, может, меня отругают даже за это. И, конечно, это заниженная самооценка. Это состояние какой-то подавленности, одиночества, безысходности какой-то. Я частенько испытывал вот это. Но меня спасало то, что я жил на природе, в деревне. И солнечный свет, чистый воздух, движение. Мы были приучены к работе с сестрой. Поэтому это как-то вот выводило из этих трудных жизненных ситуаций. В 6 классе я пережил глубочайшую депрессию. Был на грани, наверное, самоубийства, как многие подростки переживают вот это такое состояние. Я сделал одну очень нехорошую вещь, которая стала всем известна. Мне было очень и очень стыдно. Я не мог ни есть, ни спать. После этого еще одна депрессия была, прибавилась к этой от того, что в СССР тогда умер Брежнев. Угу. И это была такая глубокая депрессия для многих
0: да,
1: людей.
0: Да, я помню это.
1: Мы все боялись войны, Третьей мировой войны, жутко боялись. И вот здесь нужно отдать должное моему отцу. Он умело меня вывел из этого состояния. Он начал меня убеждать, да ты не бойся, да у нас тоже есть ракеты, да мы, да там не будут на нас никто стрелять. Ну как-то вот эту депрессию мы победили. То есть он меня зарядил таким позитивом, оптимизмом, что не бойся, люди будут жить. Я тоже воспрял духом. Ну а потом пришлось по жизни много переживать еще дополнительно разных таких трудных ситуаций. И я понял, что если я так буду жить, то жизнь мимо пройдет. Пройдет мимо, и я ничего не пойму из этой жизни. И в конечном итоге меня отнесут на кладбище. А что я оставил после себя? А какие люди меня окружали? А что я для них сделал? И после этого я начал серьезно задумываться над тем, как мне дальше жить, какой смысл моей жизни, для чего я живу, для чего живут рядом люди, откуда мы появились, начали появляться вопросы. Я начал интересоваться всеми инопланетянами, всем оккультным таким неизвестным, таинственным. Вот так потихонечку начался мой жизненный путь. Конечно, наверное, еще в детстве было связано то, что родители возили меня к бабке. Вот знаете, есть такие бабки, которые страх выкачивают яйцом сырым, там заговоры и так далее. Ну и как-то для нас это в деревне это было обычным делом.
0: А зачем вас туда возили? Ну, были серьезные проблемы?
1: Однажды большая собака с огромного разгона летела на меня, я испугался, перестал есть, там, спать нормально. После этого они вот сводили к бабке, помогло. А потом опять свозили, а потом опять свозили. То есть как бы в зависимость такую люди попадают. И я чувствовал на себе какое-то давление, прессинг. Часто снились нехорошие сны, типа черное помещение, масса гробов в этом помещении, в комнате, и черная кошка ходит по ним. То есть откуда? Это я не смотрел никаких ужастиков. В то время даже телевизор-то не у каждого были у нас, по крайней мере, в деревне. Но откуда это все было? И меня что-то пугало, то ночью, то это. Поэтому я испытал на себе такие вот жизненные моменты. Серьезные переживания были. И это подвигло меня найти Библию, искать Библию. И когда я все-таки приобрел Библию, начал читать, и ничего там не понял.
0: Это было еще в детстве?
1: В детстве. Первый раз я увидел ее у первого секретаря райкома. Я, когда жил несколько дней у них вместе со своей семьей, он, первый секретарь райкома, наш дальний родственник, он достал из своего шкафчика спрятанную Библию, показал, похвалился моему отцу. Говорит, смотри, я так захотел эту книгу в руках хотя бы подержать, прикоснуться к этой книге. И прошли годы, Бог дал мне такую возможность прикоснуться. Я купил Библию себе и, конечно же, ничего не понял. Но после этого мне довелось прочитать очень хорошую книгу, называется «На желание веков». Еще одну книгу, это...
0: Кто автор этой книги?
1: «Желание веков», автор, очень известная христианская писательница 19-го столетия, Елена Уайт. Ну, это я услышал случайно по радио. что одна женщина-психолог говорит, когда мне очень тяжело или когда я...

0: Я впадаю в депрессию, а это уже психолог. Я слушаю пластинку книги «Желание веков». Я думаю, я хочу такую книгу. Это как раз то, что мне надо. Я начал искать, интуитивно я не понимал, ну, тем более я же не знал, где ее можно найти. И вот, уже будучи офицером, мне в руки попалась эта книга. Я очень Богу благодарен, что после этого я начал понимать Спасителя нашего. И я открыл для себя Иисуса Христа. Эта книга, она действительно занимает первое место уже на нескольких выставках и в Санкт-Петербурге, и в Женеве. Эта книга входит в серию книг «Конфликт веков», которые являются, им уже более 120 лет, а они до сих пор очень-очень актуальны. Недавно у нас даже для правительства России купили 300 комплектов на подарки.
1: Я знаю, что вы являетесь руководителем книжного центра, да, насколько я
0: понимаю? Ну, даже немножко как бы больше сейчас получается, да? Издательского отдела.
1: Издательского
0: книжный отдел. Центр, он входит так. В издательский отдел.
1: И вы профессионально занимаетесь распространением подобных книг.
0: Да, да. Я расскажите немного подробнее. Уволился с вооруженных сил, я уже знал, чем я буду заниматься. Во-первых, когда я служил, ребята приходили самые разные. И поначалу я начинал просто... Приказ даю, человек не понимает, ну, молодой, зеленый, неопытный, я. И я его просто иногда стукал. Он быстро понимал, в чем дело, и быстро делал. Ну, виноват, вот такой я был, я человек абсолютно неверующий. Ну, как абсолютно? Ну, неверующий, можно было сказать. И вот когда я сам начал читать, моя жизнь начала наполняться. Потом случайно проходит матросик мимо каюты и говорит: товарищ лейтенант, у вас нет ничего почитать интересного? Я говорю: ну, вряд ли ты будешь это читать, я потому что знаю, что это за товарищ. Потом я узнал, что он еще был, кстати, и поставщик наркотиков в военную гавань. Это он сам потом признался. Его очень ценили другие ребята, матросы, с других кораблей, с других воинских частей. Потом, когда он прочитал и в таком восторге, говорит, а есть еще
1: что-то. А что за книга была?
0: А книга была «Великие пророчества Библии». Угу. Известный писатель Марк Финли. Угу. Он выступал в Московском дворце съездов. И как раз эти все лекции, которые он там читал, их записали и издали. И мне было интересно, о чем там в Кремле слушали-то.
1: Угу. Это были 90-е годы?
0: Это были, да, 91-92 год. Он прибегает, говорит: товарищ лейтенант, вы представляете, я за всю свою жизнь только Щелкунчика прочитал по школьной программе. И то, чтобы вот меня перевели в следующий класс. Мне просто натягивали оценки, я вообще не читал. Он говорит: слушайте, эта книга потрясла меня.
1: О чем эта книга была?
0: Эта книга, там много-много вопросов, значит, и о том... Особое знамение для 90-х годов, которое написано в Библии. И о новом образе жизни, о питании, что меня тоже потрясло, потому что я никогда не задумывался, что питание имеет такое влияние на наш внутренний духовный мир и на здоровье человека. Mm-hmm. Я думал, нужно спортом заниматься, это я знал. Но как-то отдаленно где-то я понимал, что питание тоже важно, но что настолько. Потом там очень интересные темы были. Тайна числа 666. Это же всех тогда завораживала эта идея, что же это за 666 такое?
1: Это тоже библейское число.
0: А это тоже, оно в Библии, это число, и оно в книге Откровения. Поэтому мне тоже было интересно узнать, откуда оно, что за число такое. Угу. Как не получить эту печать? Мне тоже было интересно. И пророки, пророчества, видения и сны. Для меня это тоже было интересно. Как отличить, какой сон от Бога или нет? Потому что у меня уже на то время скопилось 3-4 сонника разных. Мне было интересно вообще, как отличать, какой пророк от Бога, какой нет. Потому что мне нагадали, что в 30 лет я должен помереть. Еще я поступил сначала в институт, а уже потом в военучилище. И вот получилось так, что в институте одна девочка, она мне сказала: ты знаешь, что тебе 30-32 года, не больше, по линии жизни. Да, действительно, короткая. Я потом засел за такие серьезные, тяжелые книги, скажем, и читал их, и изучил, и довольно-таки неплохо гадал по руке уже.
1: То есть вы сами себе могли тоже определить?
0: Ну, да, я понимал, что мне конец. Но я знал также и другое.
1: Вас это удручало?
0: Ну, как бы я понял, что надо что-то как-то жить по-другому. Для меня это был такой толчок в жизни, что...
1: То есть слушай, судьба может измениться?
0: Да, я потом-то узнал, что огромное количество людей, на которых эти все линии не действовали. То есть они просто жили себе, прекрасно жили. Но это потом я узнал. А когда я

Уже Библию начал читать, я понял, насколько это все зыбко, насколько какой это обман. Mm-hmm. Если человеку... Ну, я узнал очень много приемов, как можно зомбировать человека с помощью вот этих манипуляций. Mm-hmm. Сегодня я об этом читаю лекции в школах даже, современные методы зомбирования. Но для меня тогда это было очень большим откровением и открытием. Вот эта книга, она перевернула мою жизнь. Для меня было крайне важно начать понимать Библию, библейские пророчества. Вот эти библейские цепочки библейских пророчеств, для меня они были очень и очень важны. И это дало мне такой какой-то мир и покой. Хотя, конечно, ну, темные силы я испытывал на себе. И для меня это тоже крайне удручало. Когда я приходил, ложился спать, и на меня что-то резко наваливалось, и начинало душить, я начинал молиться, как умел, как мог. И оно отходило, вот это отпускало. Потом было в жизни очень много таких вот ситуаций, общений с людьми, когда люди делились тем же самым. Они говорят, мы не можем никому рассказать, тебе расскажем. Ну вот что ты скажешь? Я говорю, да, ну, в общем, дальше уже беседовал с этими людьми, показывал, как можно выйти из этой ситуации, как можно жить все-таки полноценной жизнью, ну, не обращать на это внимания. Самое интересное, что жизнь реально начинает меняться и в лучшую сторону. Вот это, этот период, наверное, бывает почти у каждого. Самое страшное, когда это у людей безбожных бывает. Они после этого становятся религиозными фанатиками. Они уже тогда закрыты становятся абсолютно для любой информации, для здравого смысла. Или когда эти люди переживают встречу с каким-нибудь небесным существом. У меня был такой офицер, который говорит, да что твоя Библия? Ты знаешь, кто меня лично учит? Это такой ангел, такой джин. Я говорю, слушай, проверь через Библию этого джина. В Библии есть, написано, проверяйте духов, от Бога ли они. Он говорит, да что ты? Он сказал, что твоя Библия устаревшая книга. Понимаете? Я говорю, а как тебя еще иначе обмануть? Ну как? Потому что он боится разоблачения. Но человек уже не готов слышать практически ничего. Конечно, жизнь его сложилась не самым лучшим образом. Но, как и многих людей, которые сегодня отдают свой разум, подсознание, под контроль вот этих знахарей, бабок, шептушек, ангелов, людей, которые давно умерли, но приходят и разговаривают с ними, общаются во сне. Когда я читал книгу «Великая борьба», это пятый том из «Конфликта веков», я узнал такие вещи интересные. Оказывается, под видом умерших приходят ангелы падшие. И в свое время, когда я гадал, я думал, ну откуда мне приходят такие мысли, которые... я знаю точно, что было у человека. Но я же не жил тогда, когда жил он. Я не жил тогда, когда жила его мама. Откуда в моей голове могут рождаться эти мысли? А я их просто проговариваю. И в тот момент, когда уже читал я Библию, я узнал, что это есть не что иное, как спиритический сеанс. В этот момент человек становится просто каналом, через который сатана, падший ангел Люцифер, который свет несущий был, он... несет свою волю, свою информацию. Тонкий стратег, очень тонкий mm-hmm. психолог. И он знает, как зомбировать людей. Он натренирован, у него очень много материала, на котором тренироваться. Практически все жители Земли. И поэтому я узнал, что это на самом деле... Он знает жизнь наших родных, близких. Он знает, кто что говорил. И потом, через медиума, он может сказать родственнику. Родственник думает, да не, ничего, все это ерунда такая. Вот. Ну ладно, послушай, что-то забавно что-то говорит. И после этого он приходит домой и спрашивает. Мам, слушай, а что у тебя до папы там был козырный валет какой-нибудь? Ну, к примеру, я говорю, да, или там, мама, а вот у бабушки там что-то, то и то было? Мама, так большие глаза, ты откуда знаешь, кто сказал? Это же все семейная тайна. И вот тут оживает все остальное, что говорил медиум. Цыганка, гадалка, бабка, шептушка. И вот здесь начинает работать та программа, которую они заложили. Очень просто, оказывается. И человек не может сам вырваться. Это замкнутый круг. Только сверхъестественная сила может помочь. Но человек не имеет ее. Он не знает, где ее искать. И где-то подсознательно, даже правители наши, они суеверны. Возьмите летчиков, возьмите космонавтов, которые в космос летят. Они же всегда смотрят фильм. Это же хорошая примета. Люди верят приметам. Это в наш 21 век люди верят приметам. Вы понимаете? Mm-hmm. То есть их

0: подсознанием кто-то умело руководит. И вот эти маячки сигнальные, нет, это могут быть волевые люди, прекрасные, замечательные, жизнерадостные, оптимистичные, но ими можно легко манипулировать. Когда человек верит в приметы, им можно легко манипулировать. Этот человек, скажем так, на крючке у сатаны, однозначно. Когда я читал Священное Писание, когда я читал это, вот эти книги, я узнал, как вот эти механизмы, я узнал вот эти ловушки. Особенно книга «Великая борьба», она же ведь все ловушки, она исторический труд. То есть там есть написано, где какие материалы взяты, из каких музеев и так далее. То есть это очень серьезный исторический труд. А другая половина, она духовная, там как раз показаны все ловушки, которые есть для души человеческой у падшего ангела. И это своего рода вот эти знания, это как мощный фонарик для меня был, который вот в темной комнате ты ходишь, он полно капканов для тебя, и полно разных, или там туннель какой-нибудь, ты не знаешь, где какой поворот, просто темнота. И тебе дают в руки фонарик, и ты видишь, куда идти, где яма, где капкан, и ты можешь умело обойти вот это. Вот это для меня была книга «Великая борьба». Вот, по крайней мере. И я очень Богу признателен, благодарен. Благодарен тем людям, которые издают, которые в нашем издательстве «Источник жизни». Я очень признателен, что эти книги сегодня есть у людей. И много-много людей, которые читают эти книги, они также освобождаются, становятся свободными.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем разговор с Андреем Петровичем Горбарчуком. Это жизнерадостный, оптимистичный человек. И мы пытаемся узнать, в чем источник его счастья. Андрей Петрович, итак, вы руководитель издательского отдела. Вы распространяете духовную литературу.
0: Да, то есть я руковожу теми, кто ее распространяет. Но, конечно же, и сам с удовольствием всегда делюсь.
1: Что это за работа? В чем она заключается? Каковы результаты этой работы? Для чего вы этим занимаетесь? Что это за литература?
0: Литература у нас подразделяется на несколько частей. То есть одно направление, вот направление, скорее всего. Одно направление – это здоровье человека, исцеление людей без медикаментов. То есть за счет природы, за счет того, что нас окружает и внутренних резервов человека, за счет правильного здорового образа жизни, то есть употребление воды, солнечный свет, дыхание, упражнения, воздержание от вредных отравляющих веществ и так далее. Вот это одна часть. Эта литература, она помогает не только тем, которые еще не заболели, да, иметь такое вот хорошее здоровье, но и те, которые уже заболели. Ведь по нашим книгам, по этим материалам созданы хорошие санатории, которые очень известны.
1: Человек может исцелиться от любой болезни?
0: Да, там же чудеса реально происходят. Человек приезжает, у него 16 единиц сахара, да, падает до 6, буквально за какие-то 14 дней, благодаря только тому, что он ведет правильный образ жизни. И вот эту информацию, они ведь не скрывают, эти все санатории. Они дали нам, мы напечатали, пожалуйста, пользуйтесь. Не нужно платить там сотни долларов, чтобы съездить на 10-12 дней в этот санаторий. Это тоже хорошее подспорье для людей. Тысячи людей обретают хорошее...
1: А если человек, ну, нет возможности поехать в санаторий, он может, используя эту литературу
0: конечно.
1: И...
0: Это же и питание. Это здоровые рецепты здорового питания. Это... Витамины. Многие люди не знают элементарного, какие витамины жирорастворимы, водорастворимы. Оказывается, что избыток одних витаминов ведет к тому, что какие-то микроэлементы не усваиваются или другие витамины не усваиваются. Это вот, казалось бы, просто. Японцы, они не лечатся в аптеках так, как мы. Они идут на рынок и покупают продукты здорового питания. Вот, пожалуйста, мы выпустили книгу «Здоровое питание», и там по разделам заболевания крови, заболевания суставов, заболевания нервной системы. Какие продукты исключить, какие ввести, тоже хорошо. Это же здорово. Мы все равно кушаем, мы все равно тратим деньги. А так не надо тратить деньги на лекарства. Сегодня пенсионеры очень сильно тратятся.
1: Помогают кому-то? У вас есть реальные примеры, кому помогла ваша литература?
0: Очень много примеров. Я первый пример, но то, что я же лежал в госпитале с сердцем. Мне сказали двусторонний порок сердца. Сказали маме, сдай его в санаторий, он не жилец. А я вышел, и благодаря питанию я...
1: А что вы изменили в питании, можете сказать?
0: Ну, я изменил очень много. Первое, то, что советует Священное Писание. То есть я прекратил употреблять нечистую пищу. Это 11 глава.

0: книги Библии, я практически исключил. И вы знаете, я гораздо лучше.
1: Книга,
0: 11 пяти... глава книги, книги Левит, Левит в Библии. Это для меня уже был хороший этап начала. А потом, когда по мере того я начал читать дальше, мне было очень интересно, оказалось, я очень страдал из-за того, что я не мог похудеть. В военном училище, когда я учился в Нижнем Новгороде, училище тыла, я занимался спортом, разряд по боксу и так далее, и так далее. Я голодал до 5 суток, мучное исключал, сладости исключал, парилку ходил, спортом занимался, курить пробовал. Да бесполезно, я не худел. Но когда я узнал, как правильно пить воду, а простую воду, я избавился не только от лишнего веса, у меня прекратились рези в глазах, у меня прекратилась аритмия, наладился практически со здоровьем полный порядок.
1: Вы можете посоветовать сейчас нашим?
0: Я, конечно,
1: тем,
0: я бы очень хотел, да, чтобы люди могли воспользоваться этим рецептом. Потому что, поскольку кровь наша 93% из воды, получается, что человек под утро, кровь густая. И люди многие пьют стаканчик воды. Комнатной температуры выпивает стаканчик воды. Но это капля для нашего организма. Когда человек выпивает 2 стакана водички, вот это уже кое-что. Но ведь их невозможно выпить 2. Спазмы, колики. И когда человек пьет, он говорит, я ее туда, она назад, я туда, она назад. Ну не лезет, ну что ж ты будешь делать? А? Ну я хочу жить по-нормальному, а у меня не получается. И вот тогда я говорю, а вы подогрейте эту водичку. Ведь вы знаете, что даже клизмы не делают теплой. Они, ну да. Но я говорю, ну так вот, подогрейте водичку.
1: Делают, она... в смысле, теплой.
0: Да, просто сделайте ее теплой, теплее тела. Там 37. А вы подогрейте, она уже во рту начнет всасываться. Остаточки промыть, шлаки, слизи, гастрита, язвы, ожоги, отрыжки не будет. Неприятный запах изо рта не будет. Более того, кровь, она же попадает в кровь, сразу идет кислород к мозгу. Вам не надо пить чай, кофе, эти наркотики, которые потом вас загоняют в еще большую депрессию и массу болезней несут с собой. А вы выпиваете, кровь становится жиденькая. И каждый эритроцитик несет кислород к мозгу. Мозг окисляется, человек оживает. И прекрасное, хорошее самочувствие, у него хорошая память, у него хорошее зрение. Нету катаракты, глаукомы. Ну, это мощная профилактика, вода. Потому что когда жиденькая кровь, а здесь тоненькие капиллярчики. И происходит, когда кровь все-таки густая, сердце качает, давит. Вот там уже внутриглазное давление, уже это глаукома и так далее. Потом, у многих людей в квартирах запах старости.
1: У пожилых людей.
0: У пожилых людей запах старости, такой стойкий запах. Эти люди не пьют воду практически. Они говорят, ну не хочется, вот чайку выпью, там пару стаканчиков в день, и все.
1: Особенно проблема, по-моему, у женщин, да?
0: Да, у женщин, видите, есть интересный такой возраст, после 55 начинается, да, или 50, ну там, я не знаю, у всех по-разному. И мышцы мочевого пузыря слабеют. Они бедные, интуитивно
1: боятся
0: чихнуть, кашлянуть. Да. Они боятся воду пить. И они интуитивно становятся... пьют меньше воды. Результат начинает ползти вширь. И начинаются все эти проблемы. И камни в почках, и аритмии, и инфаркты, и инсульты, и память падает, и зрение ухудшается, и шум в ушах, и твердый стул, а это интоксикация всего организма, и застой в мочевом пузыре, а он же становится восприимчив к инфекциям. Все, пошли кисты, фибромы, миомы и так далее. У мужчин простата, потому что это тоже с этим очень четко связано. И вот вам, пожалуйста, простая вещь – вода.
1: А были в вашей практике люди, вот пожилые люди, которые прислушивались к такому совету, и
0: полно.
1: У них изменилась жизнь?
0: Полно. Жить, мы, да? Когда проводим, мы выезжаем иногда в города, мы ставим несколько плакатиков, берем жироанализатор для того, чтобы люди могли немножко посерьезнее к своему здоровью отнестись. Это наглядный такой показатель, когда он говорит «ой». Когда человек худой, а у него внутри на органах жир аж зашкаливает, вы понимаете, я говорю, так вы воды не пьете и не завтракаете. Человек говорит, да. Так я говорю, у вас это. Он говорит, слушай, как мою медицинскую карту читать? Я говорю, так элементарно. Когда густая кровь, аритмия, понятно. 10 тонн сердца качает за сутки, ж тяжело. Почкам 2 тонны фильтруют за сутки, это ж тоже тяжело. Это камни в почках уже будут. А... почкам-то печень помогает частенько. А ее задача основная еще и жиры переводить в полезную энергию. Она это не делает, потому что почкам помогает. Вы ж мало воды дали. И результат какой? Человек начинает ползти вширь. Mm-hmm. Вот вам, пожалуйста, вот этот пенсионный возраст у женщин, которые всегда были стройненькие, и вдруг они что-то замечают, что-то с ними не то.
1: А что делать женщине, которая действительно вот слабые стенки мочевого пузыря, что ей делать? Ну, пить воду, значит, спровоцировать все-таки...
0: Вы знаете, я говорю так. Нет, есть хорошие рекомендации, есть. Но для начала я говорю так. Лучше... Вот некоторые еще говорят так. Ой, сыночек меня гоняет. В туалет меня гоняет. Хочу поспать, ночью не получается. Я говорю, знаете, лучше пусть гоняет в туалет, чем ползать по врачам. Тем более наша медицина, к сожалению, очень... Ну, может, кто прислушается, может, кто поймет, но наша медицина сегодня не страховая. За рубежом это выгодно, чтобы человек не болел. И поэтому они заинтересованы, чтобы лечили людей так, чтобы они не заболели. А у нас, у врача план 30 человек. Соответственно, ну, если он план не сдаст, он потеряет и премию не получит. И, конечно, лечить нужно так, чтобы человек вроде еще раз пришел. Ну, чтобы ему легче стало, потому что пойдет к другому. А так, чтобы пришел, но чтобы не потерять клиента. Поэтому подход разный. И вот эта профилактическая работа, благодаря нашим книгам, она сегодня очень и очень важна. Я сам, скажем так, похудел. Я начал плотно завтракать, пить достаточно воды в течение дня, то есть 10 стаканчиков теплой воды. Хочется, не хочется. Я просто подхожу, наливаю стаканчик и пью. Водичка теплее тела, я чувствую себя великолепно. Я забыл, что такое боли в сердце, я забыл, что такое проблемы с внутренними органами. Я к врачам практически не обращаюсь уже лет 15, наверное. Ну, кроме если так только зубы полечить.
1: Хорошо, интересно. А какой еще литература?
0: Какая еще литература? Литература по воспитанию детей, потому что сегодня проблема с детьми, это самая большая проблема. Сегодня они напичканы мультсериалами, которые ведут к разрушению вообще психики и личности. Дети уходят от реальности, они не знают, как себя вести в реальной жизни. Они проецируют вот это поведение мультсериалов на обычных отношениях в садике или где-то в песочнице. Понимаете? И они, я заметил, дети с радостью хотят поступать правильно. Хотят поступать реально правильно, если им дадут вот эту правильную модель поведения. Но сказки даже, наши добрые сказки в интернете. Кто за добрые сказки? Все, да, да, мы за добрые сказки. Но даже добрые сказки, они уводят от реальности ребенка. И ребенок не знает, как себя вести. Мы подготовили и издаем мировой бестселлер «Вечерние рассказы дядюшки Артура». Это... три тома, но это настолько интересные жизненные истории, которые ребенок переживает вместе с героем, и он уже знает, как себя повести, если вдруг поссорились. Почему-то первым нужно подойти и попросить прощения. Как себя вести, если нашел кошелек, например, даже. Да? Как, если ты разбил стекло, вазочку, если ты с бабушкой, с дедушкой, как выбирать телепередачи, какую музыку слушать, как сказать «нет», когда тебе предложат закурить, там, например, рассказ «Мальчик в закованной цепи». То есть уникально, и дети меняются. Мне столько отзывов от учителей, от педагогов, от воспитателей детских садов, от родителей. Кто один том приобрел, они потом уже за любые деньги готовы приобрести. Ну, действительно, сегодня мы покупаем там компьютер, планшетик ребенку, какой-нибудь мотоциклик какой-нибудь.
1: Лишь
0: да,
1: бы чем-то занятие.
0: Лишь
1: да?
0: бы чем занять. В результате ребенок уходит, нет общения, он боится людей, он вырастает замкнутым, нелюдимым, он не умеет выражать свои эмоции, ну и так далее. Поэтому вот эти книги, они подготавливают ребенка к нормальной, естественной, жизнерадостной такой жизни. Учат ставить цели, учат радоваться общению. Взаимоотношения с родителями совсем другие становятся. Это вечерние рассказы. Третье направление – это... семья. Потому что сегодня, когда я провожу лекции в школах, подростки, к сожалению, они не умеют себя вести. В одной воинской части я побеседовал с одним солдатиком, он говорит, а как? Ну как сделать так, чтобы эти отношения перешли в более серьезные? И я вижу, что человек серьезный, он хочет, чтобы все было красиво, правильно, чтобы не вульгарно, не пошло.
1: Это в отношениях с девушкой?
0: Да, в отношениях с девушкой. И подростки не умеют себя вести, не знают, как быть... Если все зашло уже слишком далеко, кто должен остановиться первым? Как отличить любовь от влюбленности? Там 21 пункт есть. Как себя протестировать? Готовы ли вы к браку, например? И как жить без долгов? То есть такие вот книги и для людей, которые уже в семьях прожили не один, 10, 20 и 30 лет. И когда кажется, что знаешь супруга или супругу, как свои 5 пальцев. И кажется, думаешь, да что тут может быть новое? Ну что мы можем поменять? Да все уже. Это нам по жизни крест, мы будем пока живем, пока. И вот кризис 30 лет, 38-40 лет, вот как раз, когда дети выросли, не, то, что связывает, не связывает больше, дети выпорхнули, поехали учиться, а люди чужие, и они не знают, как жить.

0: Вроде привыкли друг к другу, и нет той дружбы, той любви. Вот это проблема сегодня. И вот эти книги, они помогают человеку по-новому влюбиться, заново пережить вот эти отношения свои. И четвертое направление, это, конечно, духовно-нравственное, потому что у нас мы распространяем Священное Писание, Библии, книги, которые помогают понимать Библии и исторический материал, археологический, как научиться молиться. То есть такие книги, которые должны быть сегодня настольными у каждого. Самое интересное, что мы можем лечить физиологию человека, мы можем лечить его семью, но если у человека нету внутри стержня, нету базы, этот человек рано или поздно все равно будет скатываться на тот же самый уровень, и у него не будет стимула жить. Он не знает, а для чего он в этом мире.
1: То есть, получается, это направление вообще самое главное? Я имею в виду четвертого духовного.
0: Я считаю, что это одно из самых главных, потому что когда человек знает, что он не просто так ничейный, что он очень и очень дорог, что за него заплачена такая цена...
1: Кому он дорог, Андрей Петрович?
0: О, вот это хороший вопрос, потому что дорог Богу, дорог нашему Творцу. Кто как его понимает, я не знаю, но я понимаю, что это личность хорошая, интересная, добрая, заботливая личность. Потому что пока... Я общался с представителями различных деноминаций, общался о Боге. Часто в моем воображении рисовался образ такого Бога, который сидит, контролирует, смотрит, что ты не так сделаешь, чтобы тебя быстро, ну так это, на место поставить. А когда я начинал читать Библию, у меня по-другому вот сложился образ Бога. Бог, который ищет меня, чтобы я не погиб, который готов умереть за меня, когда я что-то не так сделаю, чтобы не я был наказан, а он на себя берет. И это, представьте себе, если маленькая наша планета Земля по сравнению с Солнцем, это, ну, песчинка. Солнце, песчинка по сравнению там, с Альдебараном, да, Альдебаран, там, Альфа Центавра, там еще. И это все, и это огромное пространство в космосе, и это все создал Творец. И этот Творец настолько оценил жизнь лично меня, лично каждого из зрителей, каждого живущего на этой земле, как будто мы единственные у него, неповторимые. И он пришел нас спасти. Вот это потрясает просто. И это дает желание, желание жить, чтобы его сердце тоже радовалось.
1: В мире очень много одиноких людей. Вы, наверное, тоже встречались с такими. Может это помочь такому одинокому человеку не чувствовать себя одиноким?
0: Но для этого мы сейчас, знаете, что сделали? Мы клуб исцеления души организовываем.
1: Что это за клуб?
0: Очень хороший клуб. Мы даем объявление, сейчас нам помогает, сотрудничаем с издательством «Сокрытое сокровище», газета такая, ключ, и «Ваши ключи к здоровью». И мы даем через эту газету приглашение. Люди приходят, клуб исцеления души. И первые 7 лекций мы проводим. Исцеление языка, примирение с самим собой, примирение с другими, повышение самооценки. Там есть конкретные, мы даем задания, интересные. Люди делятся друг с другом своими переживаниями, когда они рассказывают. Там задания раздаем для начала. Например, вы расскажите, какая самая значимая покупка в вашей жизни была? Человек... В детстве. Человек, вспоминает детство, он делится, он вкладывает свою информацию в других людей. И вы знаете, мы всегда дорожим тем, во что мы что-то вложили. Даже вот машина, я в нее вкладываю, купил колеса, масло поменял, она мне уже еще дороже стала. Даже потому что я в нее что-то вкладываю. Точно так же в детей, которые больные, мы вкладываем больше, и они нам дороже оказываются, потому что в них больше вложили. Точно так же, когда мы общаемся друг с другом, мы становимся родными друг другу, потому что мы вкладываем частичку своей жизни в кого-то. И вот так люди перестают быть одинокими. И разных возрастов, и разных социальных сословий. Они приходят, и просто-запросто поем караоке, пьем чай, общаемся. Они приносят с собой какие-нибудь плюшки. И вот мы общаемся на разные такие темы. И второй блок, это уже блок такой духовный. Мы размышляем на... более серьезными такими вопросами, которые рано или поздно каждый человек себе задает. Или задают дети. И люди не знают, как ответить. Почему Бог такой хороший, а столько в мире зла? И что же это за Бог, который сразу вот он мог бы сразу уничтожить сатану? И все было бы классно. И не нужно Иисуса посылать на смерть. Не нужно столько Освенцим. Не будет, да? Не будет садизма. Не будет вот этих порнографий, вот этих разводов, предательств. Не будет детей уродов. То есть это мог бы. Ну что ж он ждет-то, если он любовь? А если он просто, он не все, значит, умеет, он просто так наблюдает за нами и смотрит, чем закончится, то хочется ли с таким Богом провести всю вечность? Мне не очень. Вот честно сказать, я вот как бы с таким вот и не очень хотел бы. Но когда я понял, что мы подводим к тому, что действительно ваша жизнь настолько дорога, что если поставить жизнь Христа и жизнь вашу, Творца всех миров и галактик, то Отец сказал, что вы мне так дороги, что я готов отдать Иисуса. Хотя мне это очень болезненно. Всегда легче умереть самому, чем увидеть, как страдает ребенок. Но кто-то должен был управлять Вселенной. И он пошел на это. И он ну, здесь хороший ответ. И я рекомендую для того, чтобы получить ответ, почему же все-таки Бог пошел на такой шанс. Был ли какой-то другой вариант? Я рекомендую прочитать первую книгу из «Конфликта веков» вместе с Библией. Прочитать первые 5 глав. Эта книга называется «Патриархи и пророки».
1: Андрей Петрович, а вот, допустим, человеку нет возможности попасть в такой клуб, как вы организовали, например, в своем городе. Что ему делать? Что вы можете посоветовать тем, кто нас слушает сейчас?
0: Вы знаете, я искал церковь. Я искал людей, которые в Библии написано, что они будут соблюдать Божьи заповеди, верить в Иисуса Христа. Это последняя книга, книга Откровения в Библии. Она четко говорит, как можно найти Божий народ в последнее время, какими он должен обладать качествами или что там должно присутствовать. Там четко написано, что первое, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи. То есть Божьи 10 заповедей, они неизменны. И я очень рад, что многие священнослужители разных деноминаций сегодня к ним обращаются. Другая проблема, что читает одно, перефразирует для людей другое. Я привык так, что написано вот так, и не нужно никаких фантазий. Второе, верит в Иисуса Христа. Оправдание по вере – это одна из самых радостных тем Священного Писания во все времена, наверное, во всех народах. Третье. Библия говорит о том, что у этой группы людей Бог даст им дух пророчества. И этот дух пророчества будет рассказывать, как правильно поклоняться Богу. Написано, Богу поклонитесь, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Угу. И вот это для меня были основными вехами в поиске Божьей Церкви. И когда я пришел...
1: Зачем нужна церковь?
0: А вы знаете, церковь для меня лично это школа, где я могу научиться любить таких же одиноких и несчастных, как я сам был.
1: И перестать быть самому одиноким.
0: Да, видимо. Да. Потому что мы вместе делаем какие-то проекты, мы вместе помогаем друг другу, мы вместе трудимся, мы вместе друг за друга молимся. И, вы знаете, есть удивительные ответы на молитвы.
1: Андрей Петрович, спасибо. Я надеюсь, что мы продолжим с вами разговор о счастье в жизни в следующей передаче. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Мы искренне надеемся, что вы хотя бы чуть-чуть стали счастливее после встречи с нами. Мы желаем вам всего доброго. До свидания, до новых встреч.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Когда я была маленькой, еще дошкольницей, меня часто моя мама отправляла в деревню к бабушке и дедушке. Там было очень красиво, там был заповедник Керженский и потрясающая природа. Ну, там цветы, все такое, редкие папоротники. Я очень наслаждалась там свободой действий, бегала, гуляла, играла. И со мной часто приезжали мои братья двоюродные. И вот они все меня были старше, и на речку как бы мы ходили вот всей гурьбой, или вот кто-то из старших братьев меня с собой брал, если сам ходил на речку. Я обязательно с ними там за компанию подбиралась. Вот. И однажды мы пошли с моим братом купаться на речку. Я плавать не умела и довольно там где-то 12 плохо плавала, но мне помогал круг надувной. Вот. А у нас была речка такая холодная довольно-таки, очень с быстрым течением.

такая с поворотами такая. Вот. И там были крутые берега, и где было мелко, то есть там очень так опасно было купаться, поэтому за мной надо было очень, конечно, следить. И вот был такой случай, что мы пошли нырять, а там была такая как бы ступенчатый берег, и, ну, типа нырялка такая. Вот. На первом уровне метров, наверное, 2, а сверху там вообще высоко было очень. Вот. И мой брат, он такой как бы постарше, он нырял с самого верхнего берега. Он прыгал вниз головой, и там красиво так у него получалось, а я как бы... Он мне не разрешал сверху, он мне как бы с нижнего уровня прыгать. А я могла нырять, ну, то, что только вниз ногами. То есть я держалась за круг и прыгала вниз. Прыгала, проплывал какой-то, ну, промежуток, и обратно залазила на эту нырялку. И вот мы так вот прыгали, прыгали, прыгали. И мне так захотелось прыгнуть, как мой брат. А он так это красиво делал, а он так увлекся и не заметил. Думаю, ну, пока он не видит, он уже нырнул. Я думаю, я сейчас тоже залезу наверх и с верхней этой нырялки прыгну. И я залезла и стала прыгать. Но прыгнула не как обычно вниз ногами, а вниз головой, как мой брат. Вот, мой брат тоже продолжал нырять, а потом смотрит, что-то меня нету. Смотрит, смотрит, ну, это он мне потом рассказывал. Смотрю, говорит, на речку, а там, говорит, за поворот уже, говорит, круг, говорит, плывет с ногами, говорит, кверху. Вот, то есть это довольно большое расстояние, то есть течение меня очень быстро подхватило, и я улетела, может, и плыла за поворот. Вот, Вова там поплыл за мной, догнал, перевернул обратно. Я нахлебалась воды, но для меня это было как бы таким моментом, что прям минута как будто прошла. Я была очень рада, что я нырнула вниз головой, просто не могла понять, почему я не смогла, как мой брат, поплыть. То есть мой круг не дал мне перевернуться обратно. Вот. Меня очень сильно ругали, сказали, как я так могла. Я могла реально утонуть, потому что мой брат мог не заметить, что у меня нет. Он подумал бы, если меня унесло бы за край реки, то как бы он подумал бы, что я убежала домой или еще что-то. То есть он мог и не подумать, что меня перевернуло, и я унеслась туда. Вот, а сама я перевернуться не могла. То есть как-то вот чудом он меня заметил, я вот так спаслась. И похожий случай был тоже с этим же братом, когда мы с ним вместе тоже пошли на речку, и он ловил рыбу на берегу. Но так как там много купающихся было, пескарей ловил на мелкоте, и купающиеся мешали ему. И он говорит, пойдем, говорит, немножко там за поворотик, и там народу нету, и ты будешь купаться там где-нибудь в сторонке, а я буду рыбку ловить. Вот. И то, говорит, ты как бы на мелкоте купайся, там в глубину не ходи. А я плавать же вообще не умею, круга у меня тоже не было. Вот, я купалась, балакалась, и что мое любимое было занятие, это вставать на четвереньки в воде и вот по шейку вот так вот под водой как бы ходить, вот так вот, что как будто я плыву, там мелко было. И вот я так вот ходила, и вот так немножко за поворот выхожу, смотрю, купающиеся девушки там на глубине плавают, у них вот как бы одна голова, только они там плавают, и мне так хотелось тоже плавать научиться, я прям хотела тоже вот как они, так быть взрослой, плавать красиво. Вот. И я решила взять и, ну, как бы показать им, типа, что я тоже плыву. И я пошла по этому берегу, да, вот по шейку, как бы, как будто бы плыву. И так еще поглядываю на них, они меня видят, типа, я тоже плыву, так меня течением, короче, в глубину. Там обрыв был под водой, и, в общем, меня в глубину туда, короче, сбросило вниз. Я, короче, вниз головой, меня туда, ну, в течение унесло глубоко просто. Я чувствую, что я не могу вылезти, то есть я начинаю карабкаться там под водой. Я понимаю, что не могу справиться с течением, все глубже и глубже туда опускаюсь. Вот, и я поняла, что все, пришел мне конец. Я еще так смотрю, рыбы такие все на меня что-то смотрят, такая вода красивая, прозрачная. Я с открытыми глазами, помню, сижу такая на дне, думаю, и что, типа, все, я тону, то есть плавать бесполезно. Я думаю, надо попробовать так же ползти. Я взяла, тоже встала на четвереньки, схватилась как бы за песок и вот так вот в сторону берега под водой вот так вот на четвереньках вылезла. Вылезла из воды, подошла к брату. Брат мне говорит, ты что, типа, голову-то намочила, зачем? Я такая, да нет, я так просто. А сама тоже наглоталась. То есть брат даже не видел, что я утонула, ну, как бы туда, в воду глубоко. То есть никто даже не заметил. То есть если бы до меня вот это вот озарение не пришло в какой-то момент, что нужно вот так вот на четвереньках по дну вынести, возможно, я бы так и утонула. И, в общем, таких случаев было довольно много, когда я на этой речке утонула. Вот. И каким-то чудом это меня спасло каким-то моим, там, я не знаю, совпадениями там разными. Но я считаю, что меня хранил Господь. И то, что я дожила до своего возраста, несмотря на то, что я была очень такая хулиганистая девочка, вот, то есть он меня сохранил.

0: путь, который Россия прошла, и научилась забирать сирот в свои дома. Действительно, мы научились это делать. Наше сердце открылось, и во многих регионах кандидатов на то, чтобы именно сироту принять в дом, часто больше, чем самих детей-сирот. Но тот путь, который мы прошли, это процентов 30-40 от того видения, которое мы, как Россия без сирот, имеем для нашей страны. И сегодня, когда, ну вот, например, в Москве, Московской области, единица детей, имеющих статус, позволяющий быть усыновленным, они, в принципе, где-то в учреждении. Единицы. То есть это действительно по именам всех знают. Но речь идет о кризисных семьях, внутри которых зреет беда, зреет вот это опустошение. И в результате этого опустошения дети попадают в учреждение, приобретают статус социального сироты. И сегодня, пройдя вот эти 30-40% нашего пути, хотя это была великая дорога, и Божьей славы очень много излито, мы наконец-то занимаемся корневыми вопросами. Своевременная помощь семье, которая сталкивается с трудностями. И надо сказать, что вот созвучно теме трапезы как раз, мы сегодня начинаем заниматься тем, чтобы способствовать строительству, семейному строительству, то есть возрождению института семьи на базе семейных ценностей. И, кроме того, мы должны вновь научиться жить церковными общинами, потому что церковная община – это не только духовная среда, это, выражаясь социальным языком, это терапевтическая среда. То есть там можно решить многие такие, как сказать, эмоциональные и другие проблемы. И это ресурсная среда. Люди на Руси издавне жили круговой порукой, жили деревнями, понимаете, да? У кого-то дом сгорел, на следующий день вся деревня строит новый дом. Пара поженилась, все строят им дом. И решаются самые... Ну, сейчас дом – это очень большая проблема для семьи. Раньше это никогда не было никакой большой проблемой. То есть построить дом – это было одной из самых понятных, простых историй. Но только если мы делаем это всей деревней, можно так сказать. И вот сегодня церковь – это один из немногих оставшихся прообразов вот этой общины. И я верю, что люди призваны к тому, чтобы жить в общине. То есть чтобы была крепкая семья, и она состояла в некой другой большой семье, в широком понимании. И в современном мире церковь, наверное, это один из самых лучших форматов формирования такой общности. Тем более, если он формируется вокруг таких ценностей, как Евангелие Иисуса Христа.
1: То есть индивидуализм можно преодолеть?
0: Я думаю, что нам необходимо преодолеть индивидуализм для того, чтобы окончательно нанести поражение той проблеме, которую мы сегодня называем социальным сиротством.
2: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.

0: Потеря близкого человека, отношений или привычной жизни может так сильно ударить по нам, что утром не хочется вставать с кровати. Все, что радовало раньше, кажется бессмысленным. Иногда окружающие ждут, что мы возьмем себя в руки быстрее, чем это возможно. Как прожить горе так, чтобы не сломаться и постепенно вернуться к жизни? На эту тему мы поговорим сегодня с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Очень непростая тема об утрате. Да, чаще всего это связано, да, с потерей, может быть, близких каких-то людей. Да, это и разводы, и смерть, да, также, может быть, разрыв каких-то отношений.

0: или каких-то порой даже стандартов, да, и каких-то, может быть, таких вот моментов стабильности нашей жизни. Да. И вот здесь вот хочется с самого начала спросить, что, сказать точнее, что очень многие люди с этим сталкиваются, а вот какие виды, да, с психологической точки зрения вы можете нам рассказать, какие виды бывают, чтобы мы могли сделать акцент? Может быть, мы проживаем сейчас в данном периоде что-то такое?
1: Да, действительно, утрата – это очень серьезное испытание для психики. И в психологии различают несколько видов утрат. Это физическая утрата, смерть близкого человека. Это психологическая утрата. Сюда мы можем отнести разводы, расставания, прекращение дружбы. Это социальная утрата, может быть. Это потеря статуса, работы, круга общения. Символическая такая утрата тоже является достаточно серьезной утратой. Это переезд, выход на пенсию, завершение какого-то жизненного, важного жизненного этапа у человека. Утрата иллюзий тоже может быть, потери, крушение надежд, разочарование в ценностях. И все эти виды потерь, они активируют схожие механизмы горевания, потому что они затрагивают наши такие фундаментальные человеческие потребности в стабильности и привязанности.
0: И вот здесь такой вопрос, да, то, что есть виды, и я так понимаю, что есть определенные стадии проживания, потому что мы все периоды нашей жизни определенным образом проходим, и они бывают порой цикличные. Я так понимаю, что у горевания и у утраты есть определенные стадии. Вот можете вы о них подробнее рассказать? То есть как это прожить и пережить?
1: Да, совершенно верно. То есть вот все эти виды утрат, они приблизительно проживаются по одному алгоритму. Ну и понятно, что они имеют, возможно, разные сроки, а возможно и даже физическая утрата быстрее переживается, чем, допустим, потеря статуса. То есть мы не знаем, как для человека будет идти этот процесс горевания, но стадии действительно существуют, и об этом, конечно же, нужно знать. Они, знаете, они могут идти последовательно, а могут накладываться друг на друга, чередоваться. То есть это шок и отрицание. Человек не может поверить в происшедшее, словно это случилось, ну, совершенно не с ним. И как будто бы вот происходит такое оцепенение, как будто нереальность происходящего. Это вот буквально в первые какие-то часы, возможно, дни. Далее стадия гнева. Это появляется злость на судьбу, на других людей, может быть, на себя.
0: Да,
1: да, это попытка психики справиться с болью. Торг. Следующая стадия – это когда человек мысленно или вслух договаривается там с судьбой, да, или с высшими силами. Если я сделаю что-то, то тогда вот все вернется назад. Далее стадия депрессии. Это такой длительный достаточно период, период глубокой печали, апатии, потери интереса к жизни. Вот как раз-таки на этой стадии люди говорят, утром не хочется вставать с кровати, особенно когда я проснулся, и сразу вот пришла эта мысль, что чего-то у меня уже нет в этой жизни. Ну и стадия принятия, когда постепенно человек начинает возвращаться и учиться жить уже в новой реальности.
0: И вот здесь, когда вы перечисляли стадии, я подумала про то, что очень многие люди проживают по-разному. Кто-то ведь может застрять в какой-то определенной стадии. Да, очень часто люди, ну, как бы после, особенно потери близкого человека, очень долгое время не могут прийти вообще в себя. Многие, ну, не многие, некоторые, точнее, могут даже, ну, лишиться какого-то там рассудка. Вот как все-таки понять самому человеку, да, что все идет, ну, даже в этом случае своим чередом, потому что, ну, к сожалению, мы не можем избежать каких-то стадий, да, и нам нужно прожить это.
1: Да, то есть вы правы, мы должны серьезно определить вот эти тревожные сигналы, когда, допустим, логично при потере испытывать грусть, тоску, раздражительность, вспышки гнева, да, там, ощущение пустоты, бессмысленность. То есть это логичные такие реакции, которые происходят, когда мы что-то теряем. Иногда бывают трудности с концентрацией внимания, это физические симптомы, там, боль в груди, слабость, нарушение аппетита, сна. Иногда у нас прям стойкое желание побыть в одиночестве. И, в принципе, это все нормально. А вот тревожные сигналы уже, на которые мы должны обратить внимание на себя,

0: самих, если это возможно, и на близких. Это суицидальные мысли, полная социальная изоляция, длительная, больше года, полутора, хотя это тоже таким условным является сроком, застревание на какой-то одной стадии. Когда подключается здесь злоупотребление алкоголем, там, какими-то психоактивными веществами, да. И когда наступает, допустим, невозможное выполнение повседневных обязанностей более там, 2-3-4 недель, то есть человек, не может ни себя обслуживать.
1: И вот здесь вы сказали про достаточно такие серьезные моменты, да, что проблемы со здоровьем. Здесь хочется спросить про то, а как же нам вообще понять, какие у нас могут быть последствия, через какое время, может быть, какие последствия вот этого именно непрожитого горя? Потому что прожитое, как я поняла, это когда у нас произошла стадия принятия. Но мы не перескочили, а прошли их все. А какие последствия у непрожитого? И что это за непрожитое горе?
0: Здесь последствия, естественно, будут, когда мы не прожили эти эмоции, когда мы полностью не приняли эту ситуацию, то здесь может сформироваться хроническая депрессия, какие-то тревожные расстройства, психосоматические заболевания и сердечные проблемы, и ЖКТ. То есть здесь может быть нарушена не только физическая сфера, здесь будут сложности с построением новых отношений. Человек совершенно в изоляцию ушел, он потерял просто смысл жизни, апатия наступила, соответственно, это все влияет на качество жизни в дальнейшем. То есть и посттравматическое стрессовое расстройство в тяжелых случаях, да.
1: Знаю несколько случаев, которые люди, кто-то дает себе, допустим, год, я дам себе год на то, чтобы прожить это горе, да, эту потерю, да, или потери работы, да, или, допустим, это потери близкого человека, родного какого-то, да, то есть это там был родитель, и человек через год, он все у него хорошо, все нормально. Конечно, он вроде бы сказал, что он это пережил, что у него все в порядке. И на вопрос о том, как он это сделал, он говорит, да не знаю, оно само как-то прошло. Да? Но мы же не знаем, что внутри происходит у человека. Нам кажется, что все нормально, мы же можем надевать социальные маски. А как все-таки правильно и логично выходить из этого кризиса так, чтобы это действительно было полезно, нам в плане органичным выходом считалось из этого кризиса? И какое время, может быть, нам для этого нужно?
0: Давайте так, сроки, они все-таки индивидуальны. И кому-то достаточно несколько месяцев, кому-то, может быть, несколько лет, если это не тот период, о котором мы говорили, не те факторы, да, нет суицидальных мыслей, есть определенные сложности. Главное не гнать себя. Процесс похож на погоду. Представьте, что ваше горе – это грозовые тучи. Кажется, что все покрыто небо. Потом на какое-то время где-то просвет появляется. Потом небо как будто еще чище становится. Потом вроде бы все, наступило безоблачное небо, но вдруг опять пришла грозовая туча. То есть приблизительно это будет так. Солнце будет постепенно возвращаться, но тучи иногда могут приходить. И в конце наступает такой период светлой грусти, когда память о потере остается, но уже не парализует, а становится частью жизненного опыта. Когда говорят, ничего, со временем горе станет меньше. Мне кажется, что лучше такую фразу подбирать. Горе не становится меньше. Просто вокруг этого горя образуется, больше пространства для какого-то нового, для какой-то новой жизни. Появляются, пространство это расширяется, появляются новые возможности. А горе, оно остается горем. И вы говорили про год, и первый год – это такой, своеобразный календарь, потому что я должна пройти этот год без того, что я уже имею. У нас же есть какие-то календарные даты, которые мы или с близким человеком отмечали, или с коллегами по работе. Смотря, зависит все от того, какой вид потери у меня есть, И поэтому

0: Почему символически говорят про год?
1: Да, то есть прожить, пережить эти моменты, прожить их иначе, да, а не как мы проживали, допустим, вместе. Вот здесь хочется еще спросить, потому что такая тема острая. А можно ли как-то психологически подготовиться к этому?
0: Да, допустим, если вот в эти даты, которые в течение года, можно за несколько дней, допустим, подумать, как я проведу эту дату. Ну, если говорим мы, допустим, в частности, о смерти близкого человека, будет ли этот день тихий, захочу ли я там разделить его с близкими. Допустим, в день рождения умершего человека можно посмотреть совместные фотографии, приготовить его любимое блюдо, сделать там что-то доброе в его память, например, посадить дерево. То есть это очень полезно. Разрешить себе чувствовать. Да, плачется, плачьте. Вот здесь очень важный фактор. Нужно разрешать себе проживать эмоции, но это не значит, что вы все время будете в этом эмоциональном состоянии застревать. Да. Но если вы в первые дни дадите себе это разрешение на чувство, потом будет легче. То есть мы не должны забивать и замораживать эти эмоции, они потом все равно найдут лазейку. Поэтому вот здесь важно обращаться за поддержкой. Может быть, позвонить там, друзьям, родственникам, пройтись по тем памятным местам, где вы были. Да, это будет больно, но здесь нужно вспоминать, да, вот какие-то, то есть не застрять в воспоминаниях и не стереть память, а вот такой тонкий баланс найти.
1: Да, потому что очень часто такое бывает, что мы как будто бы погружаемся, особенно вот такие моменты, как утрата, как какая-то потеря. Мы там постоянно пытаемся пережить и прожить этот момент, что а могло бы быть все иначе. А если бы я вот сделал вот это, а если бы я смог бы, может быть, поступить как-то по-другому, надо было там больше времени проводить, или, в общем, нам кажется, что мы как будто бы что-то сами там не сделали, не доделали, и постоянно возвращаемся. Вот это вот чувство у самого, наверное, вот это вот какой-то вины, может быть, оно постоянно туда возвращает.
0: Вот знаете, еще очень хорошо осознать, вспомнить не только момент потери, допустим, но и радость, которую приносил этот период. Это очень важно, да? Вот, чему научил, что было ценного. И вот такой хороший вопрос, который всегда клиенты как-то они на него хорошо реагируют, в том плане, что, а скажите, если бы вам сейчас нужно было выбирать опять приобрести, допустим, эти отношения, или работать ли там, зная, что вы потом лишитесь этой работы, или что уйдет от вас близкий человек, он умрет, вы его потеряете. Это вот про, если мы что-то имеем, мы обязательно должны понимать, что мы потеряем. Вы бы заново построили бы эти отношения? И в основном люди говорят, когда отношения хорошие, близкие, да, я построил бы, да, я работал бы, да. То есть жизнь, надо понимать, что жизнь – это всегда риск, что ради той боли, которую мы имеем, даже когда мы животное заводим, нам так хорошо и замечательно, когда мы теряем, мы плачем. Завели бы вы заново это же животное? Да, завел.
1: Да. И вот здесь такой тоже момент того, что все в жизни циклично, как писал Экклесиаст в книге Библии о том, что ничего нового под солнцем, все возвращается и все имеет свой конец. Того, что, к сожалению, мы сталкиваемся с утратами в нашей жизни и даже с периодами нашей жизни, с какими-то кризисами мы тоже сталкиваемся, это же тоже перемены в нашей жизни. И вот здесь хотелось бы спросить про то, может быть, какие есть способы, техники с психологической точки зрения, которые могут нам помочь пережить эти тоже периоды.
0: Если это острый период, на стадии шока, допустим, то нам нужно все-таки вернуться в эту реальность. Это какие-то похлопывания, когда человек впадает в ступор, постукивания, билатеральные движения. Это заземление через стопы, прям упереться и почувствовать, что ты стоишь, что ты не где-то там в невесомости. То есть это переключает внимание с внутренних переживаний на внешний мир, что я все-таки здесь еще в этом мире нахожусь. А в дальнейшем, в период уже горевания, можно такой ритуал прощания сделать, создать какие-то символические действия, написать, может быть, письмо о своей потере, посадить, как я говорила, там дерево, создать коробочку или альбом памяти и приглашать людей, друзей, может быть, смотреть, вспоминать светлые моменты.
1: Такие
0: То есть, и, конечно же, нам очень важно, очень важно.

0: важно выполнять вот такие рекомендации, как нормализовать базовые процессы, постараться следить и за собой, и если мы помогаем кому-то проживать горевание, режим сна, режим питания, поддержку, вот, ну, такую воду пить, баланс должен быть, прогулки, там, ну, вот, что-то прям делать через «не могу», потому что это наш ресурс, он нам поможет справиться с горем, поддерживать связи с другими людьми, выражать эмоции через творчество, может быть, рисовать, какие-то небольшие цели ставить. Сегодня позвоню другу, уже цель. Чуть-чуть планировать будущее. Даже если я думаю, что я все равно там не буду в этом будущем, ну, постепенно там, ну, может быть, сходить куда-то в парк погулять. То есть вообще вот и выполнять рутину. Рутина, она придает всегда нам стабильность. Что вот нужно встать, отвезти ребенка там, в садик, почистить зубы, сходить на работу. То есть это нас поддерживает.
1: Да, вообще это действительно очень важно. Еще верить в то, что есть тот, кто нас всегда поддерживает. Есть тот, кто говорит о том, что все заботы принесите мне, да, что я с вами, да, до скончания века, что тот, кто нас действительно ведет и дает порой силы вообще на эти маленькие шаги, потому что порой нет никаких ресурсов вообще двигаться дальше, особенно когда только что у тебя целый мир рухнул. Особенно, когда это связано с
0: и библейские герои, они очень часто обращались к Богу в молитве, и потери у них были большие. Мы можем посмотреть историю Иова, когда он все потерял. Давид в скорби всегда обращался к Богу и говорил о своей боли. И у нас есть надежда на воскресение, и в Библии об этом тоже говорится, и это тоже нам поможет пережить наши потери.
1: Да, это дает вдохновение, мотивацию. Надежда, я благодарю вас за такой глубокий, практичный вообще разговор. И спасибо, что даете надежду на то, что даже если мы переживаем утрату, нас ждет будущее, если мы идем вместе с Богом.
0: Да, мы рассуждаем, надежду нам всегда дает Господь. Спасибо за такой разговор, и пусть будет меньше бед.
1: Благодарю. Слезы и слабость, тяжелый момент – не позор и не признак плохой веры, а это естественная реакция сердца. Бог не требует выключать боль по щелчку. Он сам проходит вместе с нами через долину тени. И порой путь вперед – это не геройский прыжок, а тихое «я попробую прожить еще один день вместе с Богом».
2: Когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела с нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
3: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.

0: Здравствуйте. Как влияет на нас культура потребления? Почему быть равнодушным невыгодно и как изменится наша жизнь, если мы начнем проявлять больше внимания к другим людям? На наши вопросы сегодня отвечает практический психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Добрый день, Юлия.
0: Алина, вот вы как специалист, как психолог, скажите, как вы оцениваете такую тенденцию сегодня в обществе, когда люди становятся более закрытыми, они учатся ставить границы, они больше сосредоточены на своей личной жизни, равнодушны, не склонны быстро помогать друг другу?
1: Действительно, сейчас в обществе настолько сильно проповедуется вот это поведение, да, со всех утюгов буквально кричат психологи, вы ставляете границы, не лезьте в чужую жизнь, вам это не нужно и так далее. И

0: я замечаю, что это большая социальная проблема, которая приводит к тому, что общество ослабевает. На самом деле, как говорят, крепость общества, да, и вообще социальное благополучие зависит от крепости семей, которые находятся в этом обществе, и в том числе от уровня человечности людей по отношению друг к другу. Ну что предполагает собой вообще человечность? Да? Это внимательное, доброжелательное отношение людей друг к другу. И это очень важный аспект развития личности. Но так как сейчас общество стало более холодным, более равнодушным, это ведет к ослаблению, и стоит задуматься над тем, что стоило бы сменить направление и поменять культуру поведения и воспитания.
1: Ну вот вы говорите, что от семьи зависит общество, да, от того, насколько там мы воспринимаем определенные ценности, да, умеем строить крепкий союз. Но вот мне кажется, у нас сейчас семьи современные, которые пытаются строить уже с учетом каких-то советов психологов, да, молодые люди, они более крепкие, чем были, например, у наших родителей, потому что наши родители – это дети послевоенного времени, мои, да, я о своих говорю, да, наши бабушки и дедушки ничего не знали, в общем, справлялись с разными трудностями. Сейчас люди учатся, люди проходят разные курсы, читают, смотрят, и они свои семьи созидают. И в современных семьях очень, ну, действительно, на высоком уровне, я бы сказала, и понимание, и принятие, но только в кругу своей семьи. Вот то, что меня не касается, это ты сам. Вот я тут границу поставлю, это вот я там после 10 не отвечаю. Тут я как бы этого не делаю. Я делаю это только для своей семьи, а другие пусть сами справляются. То есть, а что делать людям одиноким? Что делать людям, которые не находят помощь в своей семье, обращаются к другим, но там они сталкиваются с глухой стеной?
0: Вы сейчас очень много вопросов подняли, и я одним словом на это не отвечу. Я бы сказала, что да, действительно, наши семьи в современном обществе намного стали более интересными, разносторонними. Нельзя сказать крепче, потому что семьи наших родителей, бабушек и так далее, они были крепче с точки зрения такой социальной морали, ну, нельзя разводиться и так далее. Угу. Сейчас люди больше склонны строить отношения, потому что, ну, ничего больше не держит. И в этом смысле семья, да, стала крепче. Но это особо осознанные люди, у которых вот в семье вот так, как вы сказали, да, что мы работаем над отношениями, я вкладываюсь в свою семью. Есть большой процент населения, где в семьях люди тоже ведут себя значительно неосознанно. И когда мы говорим о вообще равнодушии, да, и вот таком вот отношении друг к другу, то и внутри семьи этого много, на самом деле. Я как психолог могу об этом говорить, потому что я смотрю изнутри и людей, и семьи, и...
1: То есть я идеализирую все-таки, наверное.
0: Наверное, вы находитесь в хорошем обществе, и это круто. Это очень хорошо, но есть много людей, где дети чувствуют себя очень одинокими, они сидят просто с гаджетами, где муж и жена по много лет, ну, может быть, не лет, да, но много там, месяцев, недель, живут как соседи, практически не видятся, потому что они увлечены какой-то информацией, как карьерой, чем-то еще. И вот эта вот тенденция, она не только в обществе глобально в целом, да, когда мы говорим про одинокого человека, что ему делать, которого нет семьи там, или друзей, или чего-то, но и в том числе люди, которые находятся вместе. Вот в этом заключается опасность, потому что люди... стали, находясь в обществе, находясь, казалось бы, в больших массах людей. Самое интересное, что это все в большей степени этому подвержены люди в мегаполисах, которые находятся в большом количестве людей, но они находятся вот в этом одиночестве, потому что люди невнимательны друг к другу и не готовы пойти навстречу человеку, вникнуть в его жизненную ситуацию, может быть, лишний раз поинтересоваться, как дела у человека, да, и так далее. Поэтому это в равной степени касается как общества в целом, так и семей.
1: Ну вот возьмем какого-то отдельного человека, да, который работает, у него семья, может быть, какие-то увлечения, проблемы со здоровьем, ну, как бы очень много разных у него жизненных ситуаций возникает, да, на его пути. И как вы можете объяснить, чем этому человеку выгодно выходить, так скажем, вот из этой зоны, начать проявлять больше внимания к другим людям? Потому что человек уже привык,

0: Вот здесь он поставил границы, да? Вот он все свободное время, может быть, время ожидания проводит в телефоне. Он уже точно знает, это мне надо, а это мне вообще не нужно. Вот. А вы призываете быть более внимательными друг к другу, видеть, может быть, нужду другого человека. И вот этот человек, наш герой, спросит, а мне это что даст? Как лично моя жизнь изменится? Потому что я и так загружен работой, общественной деятельностью, разными проблемами. И мне вроде бы хорошо. Что мне даст вот то, о чем вы говорите?
1: Психологами давно установлено, уже доказано, что равнодушие, оно под собой скрывает, как можно сказать, агрессию, да? Подавленные, если не подавленные, то невыраженные эмоции, какие-то чувства когда-то. И, допустим, если отец равнодушен к своему ребенку, даже к ближайшему человеку, то это может говорить о том, что когда-то к нему кто-то был равнодушен, может быть, его детстве, может быть, он просто был... там, зол на свою мать, да, и что-то такое, и вот это непонимание, в какой ситуации ты находишься, почему ты так проявляешься, поэтому вот оно и ведет к тому, что человек не понимает выгоды того, как будет человек жить в другой среде, да, и какую пользу он получит, если будет находиться в другой среде. А другая среда без равнодушия, она предполагает внимание, любовь, поддержку. А находясь в такой атмосфере, человек начинает раскрываться как личность, то есть он начинает расти. И даже если у него есть какие-то сложности или какие-то неприятности, это не помешает ему профессионально расти, это не помешает ему развивать свои таланты, личностно расти, духовно развиваться. То есть находясь в атмосфере тепла, любви и заботы, человек раскрывается лучше и имеет возможность выходить на новые уровни своей жизни. И если это для всех, ну, в равной степени, то есть мы все оказываем взаимную поддержку друг другу, то мы все начинаем развиваться, и таким образом, ну, как бы мир становится красивее, да, но это такая большая глобальная идея. А если лично для человека, то это помогает ему раскрыть новые грани своей личности, о которых он, скорее всего, даже и не знал.
0: А с чего начать?
1: Я бы, наверное, порекомендовала информационный детокс, потому что на сегодняшний день вот одна из причин, почему люди стали такими, это огромные потоки информации. Люди не могут переработать столько информации, особенно если это касается постоянного пролистывания ленты, гаджетов и вот этого всего. Просто мозг начинает блокироваться, и человек попадает вот в эту прострацию, и он начинает защищаться, выставляет эти жесткие границы. Для того, чтобы научиться быть внимательным к другому человеку, нужно понять сначала себя и научиться быть внимательным к себе. То есть надо прочувствовать свои ощущения, свои эмоции, свои состояния, разобраться в этом, почему я равнодушна, хотя бы обратить на это внимание, узнать об этом, признать, а потом понять, что я хочу развиваться, я хочу понять себя, разобраться в себе. Разобрался, после этого начинаешь видеть другого человека. Известно же уже давно, да, как бы известный факт, что мы другого человека видим через себя, ну так или иначе. Даже психологи, которые там супер обучены простраивать модель мышления другого человека внутри своей головы, то есть как мы, ну как любой психолог работает, да, мне нужно смоделировать ваше состояние, ваше мышление, ваши эмоции и все остальное у себя внутри моей головы, игнорируя свои собственные состояния для того, чтобы понять. И вот этот навык, он очень важен и среди людей, не только в психологии, в профессиональных каких-то помогающих профессиях. Важно уметь слышать, видеть другого человека. Для этого нужно разобраться с собой.
0: Интересно вообще. Вот я как-то тоже думая над этой темой, для себя придумала, так скажем, такое упражнение. Может быть, оно где-то и есть, и я не открыла, так скажем, какую-то новую страну, да. Но вот подумай о каком-то человеке. Что ты о нем знаешь и что ты о нем не знаешь? Допустим, во сколько этот человек встает для того, чтобы добраться на работу? Есть ли у него маленькие дети? Есть ли у него престарелые родители? Как ты думаешь, сколько времени он тратит на дорогу? Как ты думаешь, сколько времени он тратит каждый день на приготовление еды для своей семьи? Как ты думаешь, сколько времени он помогает своим детям учить?

0: домашние уроки или заботиться о своих престарелых родителях? И как бы есть ли у него вообще много свободного времени? И, ну, как бы я вот такое упражнение применяла с некоторыми людьми. И когда ты начинаешь примерно представлять жизнь другого человека, ты где-то видишь, ну, почему человек тебе сразу не ответил, например? Почему человек тебе отказал? Возможно, потому что он сильно загружен. Возможно, потому что просто у него нет ресурса. И ты начинаешь лучше понимать других. Вот, но это к тому, что мы должны как-то, ну, выстраивать образ другого.
1: Ну, для этого нужно быть осознанным, mm-hmm. нужно же понять, что мне это нужно, я этого хочу, потому что если mm-hmm. не понимать мотивации, то, ну, и смысл, зачем мне знать, как там вот у той Лены, которая живет mm-hmm. там на соседней улице, какой у нее график, мне абсолютно mm-hmm. все равно. Да. То есть у меня сейчас здесь есть вот там мои задачи, которые я хочу сегодня выполнить, мои цели, и все, и мне неинтересно, что у нее mm-hmm. происходит. И люди, вот воспитываясь в такой атмосфере, да, сейчас же очень сильно как бы пропагандируется общество потребления, когда мне, меня, mm-hmm. думая о себе и все остальное, выставь свои границы, люди забывают о том, что это очень важно. Очень важно быть внимательным и подумать в том числе и о той Лене, потому что, во-первых, пока ты подумаешь о соседке, вот применишь mm-hmm. такое упражнение, начнешь следить, очень много можно в себе отследить хороших, полезных вещей, сопоставить, понять жизнь другого, понять жизнь себя, и оказывая вот эту взаимную поддержку, даже, может быть, где-то, я замечаю, вот, допустим, там в социальных сетях смотришь какой-нибудь крутой очень пост, там 1500 просмотров, 3 лайка, люди даже, они не смотрят, не вникают, не читают. То есть очень важно останавливаться, замедляться в нашем мире. И вот, наверное, вот я бы порекомендовала такое упражнение, как вот это вот, какое-то правило «стоп», когда я останавливаюсь и в моменте начинаю, а кто передо мной, да? А что он думает, может быть, сейчас? А что у него на душе? Может быть, это важно mm-hmm. человеку, да? И что-то еще. Кто передо мной? Кто я сейчас? Что я сейчас чувствую? Вот, mm-hmm. да? А не просто. Потому что человек, если себя не чувствует, он другого не чувствует, он вот и в этом mm-hmm. находится, в прострации какой-то. Ну, поэтому останавливаться и вот mm-hmm. делать упражнение.
0: Алина, вот, да, вот у меня такой вопрос. Все равно весь мир объять нельзя. И как бы невозможно дружить со всеми соседями, если ты живешь в многоэтажке, невозможно дружить со всеми коллегами, да, если ты работаешь в большом коллективе, и даже если ты в маленьком работаешь, и невозможно помочь всем и накормить всех голодных. Какими принципами мы должны руководствоваться при выборе, кому сейчас уделить внимание?
1: Ну, если быстро ответить, то у меня почему-то возникла мысль, как Христос говорил, да, что кто ближний, вот тот, кто здесь, mm-hmm. вот тот, кто рядом. Вот ближайший человек, ну, во-первых, конечно, это ближайшее окружение, семья, там, кровные родственники, естественно, mm-hmm. мы уделяем, сначала мы наполняем себя, потом ближайшее окружение вкладываемся, а потом уже все, кто рядом, потому что друг, который находится на другом конце планеты, может быть, ты не так много можешь оказать внимания ему, чем тому, кто находится прямо рядом здесь, тому же какому-то соседу. И, конечно же, весь мир, я не говорю же о том, что надо весь мир там любить, очень сильно все отдавать, ну, полностью на износ, да? Mm-hmm. Конечно, надо и сохранять и баланс, и границы, но когда мы говорим о равнодушии, то здесь прослеживается даже вот какая-то в обществе, да, невежливость, невнимательность, прошел на ногу, наступил, даже не увидел. Вот это состояние. Я имею в виду, что очень важно, если это не близкий круг людей, я не готов сильно вкладываться, то хотя бы сохранять вежливое какое-то mm-hmm. отношение, хотя бы посмотреть mm-hmm. в глаза, не просто вот пройти туманным взглядом, посмотреть в глаза, сказать «здравствуйте» и, может быть, улыбнуться. Или дворнику, который только что помыл тротуар перед тем, как ты идешь, ну, улыбнуться, сказать «спасибо» или «доброе утро». Этого будет достаточно, чтобы быть человечным, внимательным и таким теплым, любящим человеком.
0: У нас буквально минута остается до конца нашей беседы. А где взять все-таки ресурс? Я думаю, что часто люди не проявляют внимания другим, потому что у них у самих либо нет ресурса, либо им кажется, что его нет.
1: Да. Да, самое интересное, что кажется, потому что ресурс есть, у каждого человека есть ресурс. Если говорить про людей верующих, так это вообще бесконечный ресурс, да, связь с Богом. А если говорить про людей, которые не учитывают Бога, все равно человек энергетически заряженное существо. Другой вопрос, как он расходует эту энергию, да. Если мы не сделаем зачистку в своей жизни по мыслям, по информации, по тому, как мы расходуем ресурсы, да, не проверим, mm-hmm. в том числе и наши там психологические состояния, не решим все, что нас беспокоит, то у нас

0: будет утекать энергия, у нас не будет сил на то, чтобы уделять внимание другим людям.
1: Ну да, для этого действительно нужна мудрость и последовательность.
0: Да, осознанность я это называю.
1: Да, да. Алина, большое спасибо вам за то, что вы согласились поговорить на такую непростую тему, которая, казалось бы, может быть, ну, не столь актуальной на первый взгляд, она кажется, потому что сейчас нам кажется, что более актуально выстраивать границы.
0: Очень
1: глубокая и вычленять тема, да. Приоритеты в своей жизни, отодвигать каких-то ненужных людей, да, и невыгодных для нас людей. Но действительно, нас, как верующих людей, Библия призывает к тому, чтобы помогать людям нелицеприятно и дарить любовь людям без лицеприятия, а по нужде.
0: Да.
1: И пусть действительно Господь даст нам в этом мудрости, сил и энергии. Спасибо вам большое.
0: Благодарю за беседу, интересно.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали, оставляйте свои комментарии, мы этому очень рады. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
2: Ты христианка, и ты решила хранить себя до брака. Это твой личный выбор – строить брак на святости, а не на гормонах. Но вокруг мир другой. Мир, где ложатся в кровать порой на первом свидании, а девственность – это либо странно, либо стыдно. И в какой-то момент ты можешь начать думать, а может, со мной что-то не так? Еще 50-70 лет назад даже в светском обществе девственность до брака считалась нормой. Сейчас, скорее, исключением. Возможно, на тебя смотрят с удивлением, а может, и с насмешкой, а может, ты сама просто переживаешь, не упускаешь ли ты чего-то, если хранишь себя. А еще, возможно, потому что ты давно одна, и нет никакой гарантии, что вот-вот появится человек, ради которого все это было. И тогда приходит вопрос, а может, я зря? И для начала важно понять, от чего ты на самом деле хочешь. Скорее всего, рискну предположить,

предположить, что ты хочешь, чтобы тебя любили. Любили по-настоящему, заботились. Вряд ли ты хочешь, чтобы тебя использовали, попользовались и бросили, и что еще хуже, переспали с тобой наспор. И вопрос в том, а как понять, действительно ли тебя любят по-настоящему? Представь себе котенка. Его любит бабушка, и его любит волк. Но они ведь любят его по-разному, хотя оба говорят «люблю». Бабушка любит котенка за то, кто он есть. Она заботится, кормит, гладит, охраняет. Ей нравится проводить с ним время, и она хочет, чтобы он был с ней всю жизнь. Она любит его сущность. А волк тоже говорит «я люблю котенка». Только любит он иначе. Он хочет его съесть. Ему нравится тело, он жаждет воспользоваться, насытиться и уйти. Так и с парнями. Одни любят, как бабушка, заботой и верностью, другие, как волк, страстью и жадностью. Проблема в том, что волки умеют маскироваться под бабушек, а иногда и сами не понимают, что внутри у них не любовь, а голод. Поэтому так важно научиться вычислять волков от тех самых настоящих. В ласковых речах их сложно различить. А вот в стрессовых ситуациях, когда они не получили то, что хотели, и раскрывается как раз-таки вся сущность. Наверное, самая стрессовая ситуация, которую можно назвать, это как раз-таки решение вопроса, хранить ли себя до брака. Девушка встречается с парнем, и у них прям любовь. Мурашки по коже, друг к другу тянет невероятно. И тут парень либо выдвигает ультиматум: если любишь, докажи, переспи. Либо на них накатывает страсть, и парень ласково предлагает переспать. В общем, девушка перед выбором – уступить или нет, согласиться или нет. Давай попробуем разобрать эту тему чисто рационально. Какое поведение самое разумное, самое выгодное для девушки? Итак, у девушки есть всего два варианта – уступить или не уступить. Но результат этих решений, то есть какие будут последствия, сильно зависит от того, какой рядом парень. Волк он все-таки или хороший парень? Допустим, девушка уступила, а парень оказался волком. Он получил то, что хотел, и исчез. Девушка же осталась с потерей, чувством вины и мыслью «я доверилась, а меня бросили». Это тяжесть, которую некоторые не выдерживают. Девушки описывают это как ощущение себя грязной, использованной, отверженной, недостойной, нелюбимой. Им хочется отмыться и вернуть время назад. Это долина плача, которая оставляет след на интимной жизни, на все будущее. Каждый компромисс в сфере интимности оставляет внутреннюю трещину. В книге «Секс и душа женщины» это описывается как разделенная душа. Женщина отдала себя, но не получила в ответ верности. Это рождает пустоту и горечь. Именно поэтому решение хранить себя до брака не лишение, а защита своей целостности. Подростки, вступившие в сексуальные отношения, чаще страдают от депрессии. 74% старшеклассниц жалеют о своем первом сексуальном опыте. Второй сценарий, он может показаться лучше. Девушка уступила, а он оказался хорошим. Он остался и, может, даже женился. Но и здесь есть подвох. Девушка убрала границы и позволила к себе такое отношение. В его глазах девушка стала слишком доступной. Подсознательно то, что легко досталось, меньше ценится. Иногда после этого даже звучит: «Зачем спешить со свадьбой? Ведь у мужчины уже есть то, что ему надо». Зачем брать ответственность? И даже если свадьба состоится, в отношениях остается тень, ощущение вины, воспоминания, что границы нарушились, а значит, их можно нарушить и дальше. Семейные пары с опытом добрачной близости рассказывают, что в браке они страдают от навязчивых подозрений. Если она не была верна своим принципам до брака, тогда где гарантия, что в браке будет верна мне? И у жен такое же переживание о мужьях. И начинается ревность, подозрения и ссоры. И от той ночи до брака

потом страдают всю жизнь. А теперь рассмотрим два варианта, что будет, если не уступить. Первый сценарий, если не уступить, и парень оказывается волком, то это на самом деле победа. Ты быстро понимаешь его настоящую натуру еще до того, как он успел оставить на тебе шрамы. Он ушел, не захотел таких отношений, сдался, а девушка сохранила себя, свои границы и свое достоинство. Да, он уйдет, но именно в этом и есть проверка на подлинность. Уйдет тот, кто не готов к ответственности и на самом деле не готов к браку. Второй сценарий. Если не уступить, и парень действительно оказался хорошим, то тогда он останется. Он уважает выбор девушки и ее достоинства. Он вкладывается в отношения и не боится ответственности. Он не рассматривает ее как запасной вариант или просто побаловаться, пока не найдет ту самую. Нет, она для него та самая, и он хочет для нее самого лучшего, и поэтому готов ждать до свадьбы, и он хочет с ней, его любимой, ту самую свадьбу. Ожидание становится не проклятием, а фильтром, который укрепляет доверие и показывает, что любовь – это про верность. И уважение к девушке растет, и ее ценность в его глазах растет. А все потому, что, как мы уже обсуждали, мужчина по-настоящему ценит только то, за что заплатил цену. Это психологический механизм. Вложенные усилия и ожидания усиливают ценность результата. Если близость дается сразу, без ожидания и жертвы, то формируется ощущение доступности. И со временем женщина воспринимается как обыденность. Но если мужчина знает, что сердце и тело его избранницы откроются только в завете, в нем вырабатывается уважение и ответственность. Ожидание дисциплинирует, учит контролю и усиливает чувство значимости партнерши. Ему самому важно пройти этот путь ожидания, чтобы потом видеть в жене не случайное удовольствие, а награду за верность, терпение и посвящение. Когда парни узнавали, что я храню себя до брака, в ответ в их глазах я всегда видела уважение. Хоть большинство из них были неверующие, мой авторитет в их глазах вырастал. Конечно, и я это преподносила не как какой-то свой дефект, а как достоинство, которое я не разменяю на случайную связь и порыв гормонов. Более того, наслушавшись реальных историй сверстниц и девушек постарше, и уже опытных женщин, которые были замужем, я для себя тогда сделала четкий железный вывод. Я сделаю все, чтобы сохранить себя. Я не хочу обрекать себя на страдания, слезы и ощущение использованности, когда хочется отмыться. Я наслушалась столько слез девушек, что все иллюзии растворились как пар. Представь, есть драгоценный камень. Один человек случайно находит его в грязи и кладет в карман, даже не заплатив ни копейки. Другой же продает все, чтобы купить поле, где этот камень спрятан. Скажи, кто будет его беречь? Ну, ответ очевиден. Так и в отношениях. Мужчина ценит только то, за что заплатил цену. Если он ждал, боролся с собой, уважал твои границы, вложился, ты для него сокровище. А если все досталось легко, то со временем ценность падает. И потому выбор уступить никогда не приносит девушке выгоды. С плохим – это боль и потери, с хорошим – это обесценивание и опасный прецедент. А вот выбор не уступить, как мы поняли, выигрывает всегда. С плохим ты вовремя избавилась от волка. С хорошим ты сохранила себя и дала ему шанс показать настоящую любовь. Есть и психологические последствия у секса до брака. Каждый добрачный опыт оставляет след. Это не просто воспоминания, это сравнения, с которыми потом трудно жить в браке. Человек начинает мерить настоящего мужа или жену по прошлым партнерам. Появляется чувство вины, стыда, иногда ощущение, что тебя использовали. Этот груз приходится тащить уже вдвоем, и часто именно он становится источником недоверия и ссор. Чистота же освобождает от призраков прошлого и делает отношения целостными. Секс для мужчины и для женщины – это про разное. Женщина ищет не только близости тела, она жаждет близости души.

Но когда она отдает себя преждевременно, тело кричит «Любовь!», а душа остается голодной. Настоящая же любовь рождается там, где и душа, и тело встречаются в завете, а не в случайном контакте. Исследование на основе лонгитюдных данных Ad Health показывает, что наличие сексуальных партнеров до брака увеличивает вероятность развода на 150-160%, даже при учете религиозности, ценностей, семейного фона и психических характеристик. Исследование National Marriage Project в США в 2020 году показало, что пары, которые хранили целомудрие до брака, имели на 22-30% меньше риск развода и значительно выше уровень сексуального удовлетворения. Другое исследование в Institute for Family Studies в 2022 году рассказало, что девушки, которые имели больше одного сексуального партнера до брака, в 2,5 раза чаще расставались с мужем в первые 5 лет. Секс до брака совершенно не укрепляет отношения. Он стирает границы, ускоряет привязанность, а потом делает больнее при разрыве, даже если сначала казалось, что все по любви. Есть 2 популярных мифа, которые хочется развеять. Первый миф о том, что сексуальная близость – это как в кино или видеороликах со строгим значком 18+. Но реальность в том, что секс переоценен. Мир продает нам его как главный смысл жизни. Фильмы, сериалы, реклама рисуют картинку, будто это вершина счастья. Но реальность иная. Исследования Journal of Sex Research показывают, что только около 15-20% людей описывают сексуальный опыт как очень похожий на увиденное в медиа, а большинство же говорит об обманутых ожиданиях. Более того, лишь около 20% семейных пар называют секс центральным в браке, тогда так подавляющее большинство ставит на первое место доверие, дружбу, общие ценности. Да, секс приятен, но он не всесилен. Когда его делают идолом, он разочаровывает. Когда же он занимает свое место в завете любви и верности, он становится источником радости, а не обмана. Второй миф звучит так. Нужно набраться опыта, иначе первая брачная ночь будет ужасной. Но это миф, и он старательно навязан миром. Первая брачная ночь вовсе не обязана быть фейерверком. Иногда это может быть просто сон в объятиях. Их это абсолютно нормально. Тем, у кого не было добрачного сексуального опыта, гораздо лучше, потому что они не несут в брак шаблоны того, что нравилось прошлому партнеру, с уверенностью, что «я знаю, как надо». А еще они избавлены от естественного подсознательного сравнения. Настоящее же счастье, когда двое впервые открываются друг другу и учатся всему вместе. Быть первооткрывателями вдвоем – это величайший дар. В ранней церкви целомудрие до брака было не просто рекомендацией, это был радикальный знак принадлежности Христу. На фоне Римской империи, где сексуальная распущенность считалась нормой, христиане выбирали путь чистоты как часть святости и послушания Богу. Для язычников добрачные связи, сожительство и даже культовые оргии были культурной нормой. А христианство заявило – тело – храм Святого Духа, а брак – отражение союза Христа и Церкви. Это решение хранить себя шокировало тогдашнее общество, но именно оно стало отличительным знаком новой святой жизни. Один из раннехристианских апологетов, Афиногор Афинский, II век, писал – язычникам. У нас вы не найдете ни прелюбодея, ни развратника, ибо мы смотрим на женщин не как на объект желания, а как на сестер и на мужчин, как на братьев. Чистота до брака не была тогда традиционной ценностью. Она была революцией против культуры разврата. Именно поэтому первые христиане называли свои тела не собственностью, а живой жертвой. Они не просто хранили себя, они принадлежали Христу. И этим бросали вызов всей системе. Писание четко говорит: «Бегайте блуда». Воля Божья есть

освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. А блудников и прелюбодеев судит Бог». Целомудрие – это образ жизни для тех, кто принадлежит Богу, кто хранит себя не от страха, а из любви и верности тому, кто первый возлюбил. Это завет с Богом. Мне было не просто хранить себя. Я задавалась всеми этими вопросами до свадьбы. И хочу сказать, что я ни капельки не пожалела, что сохранила себя. Даже если бы я не была христианкой,

хочешь найти настоящую любовь. Но если ты когда-то сделала другой выбор, это не конец. Дело не в девственности, а в самом выборе, в посвящении. Женщина у колодца услышала от Иисуса не осуждение, а приглашение. «Я могу дать тебе воду живую». И она пошла и изменилась. Твоя история может быть переписана. Бог в силах исцелить твои раны и утешить тебя. Важно раскаяться перед Богом, принять прощение, начать новую жизнь в святости.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: А можно
3: я
4: с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.
5: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
6: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
5: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
4: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
5: Бог дал отличительные признаки для чистых животных.

0: животных, их всего два. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
1: Какую растительную пищу вы знаете?
2: Фрукты.
3: Трава.
4: Зерна.
5: Листья.
6: Дедушка, а какой второй признак?
0: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта. И эти копыта должны быть раздвоены.
1: А каких животных с копытами вы знаете?
7: Газель Томпсона.
8: Лошадь.
9: Барашки.
1: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
10: Козлики.
11: Олень.
1: Да, а это кто?
12: Носорог?
13: У него что, есть копыта?
1: Да, только он относится к нечистым животным.
14: Почему? Он же плавает.
0: Да, но копыта у них не раздвоены.
15: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
1: Правильно!
16: И у ослика копыта не раздвоены.
0: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
17: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
18: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
1: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
19: Ого!
1: Пока земля полностью не покрылась водой.
14: И даже горы?
18: И даже самые высокие горы.
14: И Эверест?
18: И Макалу, и Килиманджаро.
14: И Килиманджаро?
18: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
1: А потом дождь внезапно прекратился.
17: А я пошла в свою комнату.
1: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
0: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
18: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
0: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
18: Но ворон вернулся в ковчег.
0: Тогда Ной выпустил голубя.
18: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
16: Да, терпеливый был этот Ной.
1: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
17: Ура, земля высохла, можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
14: Ура!
0: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
18: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.

0: Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
2: Ура!
3: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
4: А я знаю, какой.
5: Какой?
4: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
6: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
2: Радугу сделал Бог?
3: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
6: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
7: Да!
3: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
4: Каждый.
3: Папа.
6: Охотник.
3: Вита.
1: Желает.
3: Лёлик.
8: Знать.
3: Тима.
2: Где?
3: Глаша.
2: Сидит.
3: Все вместе.
7: Фазан.
1: Фазан.
6: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
1: Красный.
3: Лёлик.
8: Оранжевый.
3: Тима.
2: Желтый.
3: Глаша.
8: Зеленый.
3: Вита.
1: Голубой.
7: Синий.
2: Фиолетовый.
3: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
6: Но это не все.

0: Те изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
1: Времена года?
2: Да. А какие времена года вы знаете?
3: Лето.
4: Зима, весна, лето, осень.
5: Их тоже сделал Бог?
0: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
6: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
2: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
6: Это северное полушарие и южное полушарие.
0: Правильно! Верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
7: Южным.
8: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
9: Дедушка, а что это за горка?
8: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
2: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
0: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
10: Одновременно и лето, и зима?
2: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
8: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
2: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
0: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
2: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
8: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
10: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
0: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовится к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
8: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
9: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
0: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет! Это мой друг, зайчик Клевер.
0: А я с Клевером знакома, ведь он давно уже с тобой, Ангелиш.
1: Да, давно, с самого рождения. Но взаправду был один случай, когда я его потеряла. Однажды мы с мамой и папой собрались ехать в путешествие. Собрали чемоданы, вышли из дома. И тут я решила на карусели с Клевером прокатиться. Посадила его на сиденье, и мы раскрутились. Вдруг мама крикнула, что пора ехать. Я быстро слезла с карусели, забралась в машину, и мы уехали.
0: Ангелиш, а когда ты заметила, что зайчика-то нет?
1: Когда мы сели в поезд, я плакала. Все думала, как он там один. Никто его не уложит спать, никто не защитит. А я так мечтала вместе с ним на поезде прокатиться.
0: Получается, что он тебя все это время на карусели прождал, да?
1: Нет. Когда мы вернулись назад, Клевера нигде не было. Его другая девочка нашла и к себе домой отнесла.
0: А, получается, она тебе его и вернула.
1: Ага. Просто знала, что он мой. Но она думала, что я уже себе нового зайчика купила. Потому что Клевер старенький, но он же мой друг и дороже всех новых игрушек.

0: бросают.
1: Да, друзей не бросают. Их беречь надо.
2: А у кого нет друзей, тому и поиграть не с кем.
1: Ну а чтобы иметь друзей, нужно быть дружелюбным. Относиться к другому человеку по-доброму, приветливо. Этот совет людям дал сам Бог.
2: А я вот своей подружке перчатки искать помогала.
1: Хорошее дело. А еще важно знать, что твоей подружке интересно, о чем она мечтает. Нужно радовать ее, как будто у нее день рождения каждый день.
2: Маш, а я ведь тоже твой друг?
1: Конечно, еще какой.
2: Получается, и у меня как будто бы день рождения.
1: Ну да.
2: И подарок будет?
1: Да. Открывай коробку.
2: Пакет, карандаш.
1: Еще и вода.
2: Вот так подарок.
1: Ангелиш, этот подарок – впечатление, фокус. Открывай пакет. Так, отлично. А я налью туда воду. Крепко держишь?
2: Да.
1: Здорово, да?
2: Ага.
1: А теперь мы завяжем пакет. Так. И я проткну пакет карандашом. Как думаешь, что будет?
2: Будет наводнение. Я сейчас.
1: Думаешь? Посмотрим. Готово? Так, вот мы протыкаем пакет карандашом. Здорово, правда?
2: Ага. Вот это да, удивительно.
1: Ну что, порадовала я тебя?
2: Да, Маш, ты взаправду мой друг.
1: Да, друзья они такие. Всегда радуют и помогают в трудные времена. Сегодня наша взаправдышняя история именно о такой дружбе.

0: Эта история произошла в Израиле, когда юный пастушок Давид один разогнал вражескую армию.
1: Он победил самого грозного великана Голиафа, который насмехался над Богом. И вся вражеская армия сразу же убежала.
0: Все праздновали победу, и царь Саул сказал Давиду: «Я назначаю тебя командиром в моей армии. Пойдем ко мне во дворец».
1: Во дворце Давид познакомился с сыном царя. Его звали Иоаннафан. Они подружились и стали настоящими друзьями.
0: «Я хочу подарить тебе свой меч, свой лук и свою лучшую одежду. И всегда буду помогать тебе», — сказал Иоаннафан Давиду.
1: «Отныне я твой верный друг», — ответил Давид.
0: Так пастушок Давид и сын царя стали лучшими друзьями.
1: Все бы хорошо, только царь Саул услышал, как народ хвалит Давида.
0: «Давид настоящий герой! Он победил огромную армию!»
1: Разозлился Саул, что народ хвалит его, и сказал сыну своему: «Нужно убить Давида!»
0: «За что ты хочешь убить его? Он ведь спас нашу страну от врагов и верно служит тебе!»
1: И закричал царь: «Если оставить Давида в живых, тогда он станет царем, а не ты. Приведи его сюда быстро, негодный сын».
0: И тогда пошел Иоаннафан к Давиду и сказал ему: «Друг мой, убегай поскорее отсюда, чтобы не погубил тебя отец мой». И друзья заплакали из-за разлуки.
1: «Как же мне не хочется расставаться с тобою», — ответил Давид. И поблагодарил друга за то, что тот предупредил его об опасности.
0: Так Иоаннафан спас жизнь Давида. Настоящие друзья всегда помогают.

0: друг другу. Вот так Иоаннафан нашел выход, чтобы спасти Давида.
1: Он ему тоже сделал подарок, как на день рождения. Маш, а у нас для тебя с Клевером тоже есть подарок. Бусина.
0: Ух ты, здорово! Какая красота! Спасибо вам! Кстати, с этой бусиной можно интересно поиграть.
1: Кидать друг другу?
0: Нет, катать по лабиринту, чтобы она выход находила.
1: А где взять лабиринт?
0: Смастерить. Так, давай с тобой. Для этого возьмем коробочку и коктейльные трубочки. Начнем, пожалуй, с красной. И клей, кстати, нам тоже понадобится. А, еще и ножницы, совсем про них забыла. Берем, складываем трубочку напополам. Слушай, наверное, большая будет. Я отрежу, наверное, где-то вот столечко.
1: А можно я тоже порежу?
0: Конечно, держи. Там ножнички и коктейльные трубочки тоже есть. Так, намазываем. Так, ух ты, они еще и прыгают. Какие веселые трубочки. И приклеиваем. Когда приклеиваем, важно не сильно на них давить, а просто придерживать, чтобы слегка они приклеились.
1: Маш, смотри, у меня уже здесь кое-что готово.
0: Ух ты, здорово! Отрезаем следующую.
1: Вот еще.
0: О, спасибо тебе. Видишь, как вместе хорошо слаженно работаем? Mm-hmm. Спасибо тебе большое, ты настоящий друг. Так. Обязательно нужно, чтобы расстояние между ними было. Так вот, чтобы бусина могла пройти. Так, теперь попробуем зелененькую.
1: Вот тут еще желтенький.
0: Здорово! Классно, когда лабиринт разноцветный. Так, оставляем расстояние. Так, почти все. Осталось только слово «выход» написать. Так. Да. Вот и все готово. Ну что, поиграем в игру «Найди выход»?
1: Давай.
0: Так. Берем нашу бусину и опускаем ее вот сюда. Так.
1: А можно я попробую?
0: Конечно, держи.
1: Так.
0: Ой, здорово, здорово, здорово, здорово. Ну что, получается? Убегает, убегает, убегает.
1: Стой, почти.
0: Ну, давай, давай, давай в другую сторону.
1: Все.
0: Ура!
1: Вот видишь, Маш, я тебе тоже помогла выход найти.
0: Спасибо. Хорошо иметь друга. Ребята, а вы знаете, что у любого человека на Земле есть друг? Да-да, взаправду. И это наш Бог. В Слове Божьем написано, что Бог всех-всех людей на Земле называет своими друзьями. С Ним можно разговаривать, рассказывать Ему свои секреты.
1: А Он всем людям помогает.
0: Как и положено друзьям. А нам пришло время сказать вам «до свидания».
1: Напишите нам, с кем дружите вы и как вы радуете своих друзей. Пока!
0: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Какими были герои Библии? Таким вопросом задаются верующие люди. Ведь многим хочется угодить Богу, повторив опыт какого-то героя веры. Чтобы не ошибиться вот в таких попытках, попробуем разобраться с понятием «личность» и «функция». Как Господь относится к своим детям? Что важнее, человек или функция? Друзья, мы обращаемся к вернейшему пророческому слову, к Священному Писанию. Этой книге более 2000 лет с момента последнего написания ее или 3500 лет с ее начала. Давайте представим себе, как же понять нам тех людей, которые жили тысячелетиями ранее. Ведь сегодня мы сталкиваемся с проблемой непонимания поколений, которые были, ну, совсем недавно до нас. Вы, наверное, слышали и сами говорили о том, что старшее поколение не понимает младшее. Мы не совсем понимаем, как жили люди в 19-м столетии, как люди жили в какую-то из эпох. Крепостное право, самодержавие, коммунизм. Так что говорить о древних эпохах? Как понять людей, которые верили в Бога в такие времена, которые в истории называются каменным веком, бронзовым веком? Это очень важная задача, потому что мы имеем дело со Священным Писанием, которое не изменяется, и мы

обращаемся к Богу, который тоже вечен и не изменяется. Сегодня мы размышляем на тему «человек или функция». Может быть, вот с такого ракурса нам станут немного ближе и понятнее те самые древние герои Библии. Вспомним одно очень важное наставление, которое говорит нам апостол Павел. В письме к Коринфянам, главе 10, стих 11, он пишет так. «Все, что происходило с героями, описано как образы». Вот оно происходило, это образы, и написано нам в наставлении, нам, достигшим последних веков. Если это наставление, значит, что-то надо повторить. Неужели все, что делали те герои веры, мы можем сегодня повторить? Это просто нереально. Мы обратимся к некоторым определениям, но для начала давайте озвучим, что же такое функция. Есть синонимы этого слова. Назначение, предназначение, обязанность, роль. Это круг деятельности кого чего-либо, подлежащее исполнению работа. И вот одно из определений, которое мы с вами знаем, оно относится к нашему Господу Иисусу Христу. Мессия. Мессия – это функция. С помощью вот этого мессианского служения Бог хочет спасти человека. Уверен, вы знаете героев Священного Писания, которые были мессиями для своего рода, для своих соплеменников. Допустим, таким был Моисей. И даже его имя очень созвучно слову «мессия». Понятие «мессия» – это функция, она вечна? Скорее, нет. Если функция вечна, значит, она просто не выполняется. Значит, когда-то эта функция закончится. И то, что было атрибутом этой функции, оно перестанет быть. Мы продолжаем разбираться с этим понятием. Наш Господь в жизни своих детей являет разные роли. Давайте с вами запомним, какие функции выполняет Бог Отец, Божество по отношению к человеку. Во-первых, Он есть Творец. Далее, сотворив этот мир, Он является для этого мира законодателем. Но появляется проблема в виде греха, в виде преступления, от которого нужно избавлять. И Господь являет себя функцией Искупителя. Через некоторое время, что сейчас происходит, Господь является ходатаем. Это ходатайство будет продолжаться не вечно. Период ходатайства, вот эта миссия, она закончится. И новая роль Господа Иисуса Христа будет судья. Тоже определенное время для этой миссии, для этой функции, и оно закончится. А потом еще одна роль, уже последняя роль царя. Давайте подумаем, из этих шести ролей, из этих шести служений, которые совершает Господь, что является вечным атрибутом Его, а что временно и появилось из-за каких-то обстоятельств. Если бы в нашем мире не было грехопадения, перестал бы Господь быть Творцом? Нет. Он творит. Он дает жизнь законодателям. Нет, Он не может перестать им быть. Он дал закон, чтобы то, что Он создал, существовало по каким-то принципам и правилам. А вот следующая роль – Искупитель. Если бы не было греха, если бы не было нашей воли избрать иной путь, отличный от Божьих законов, от Божьего характера, надо было бы Господу нас искуплять, спасать, отдавать свою жизнь? Нет. Надо было бы судить? Нет. Надо было бы ходатайствовать? Тоже нет. То есть функции, которые включаются только потому, что создаются такие условия. Если бы в мире не было греха, вот нашей испорченной воли, Господь ведь всегда для нас был Творцом, законодателем и царем. Но это о Боге. Его функции мы повторить не можем. Это очень важное замечание, друзья. Когда мы с вами хотим быть похожими на Христа, мы должны все-таки некую субординацию соблюдать. Помимо того, что Он пришел к нам, как Сын Человеческий, похожий на нас, ставший одно с нами, Он все же Бог –

И многое из того, что он делает, мы повторить не можем. Для этого есть герои Библии, абсолютно такие, как мы, нуждающиеся в Боге. И эти люди прожили жизненный путь, и мы можем на них посмотреть, оценить их жизнь, их обязанности, их особое поведение и сделать правильный вывод. Что мы можем повторить? Может быть, что-то и не следует повторять? Давайте посмотрим на пример очень-очень важного героя. Это Иосиф. В книге «Бытие» мы знаем интересный сюжет, это драма невероятная, предательство братьев, его рабство в Египте. И вот кульминация, когда Иосиф становится вторым после фараона в тогдашней империи в Египте. Это его функция. Египет, премьер-министр Иосиф, вот это обстоятельство его. И что еще повлияло на Иосифа, на то, что он выполняет функцию? Фараон функции премьеру-министру дает в жены дочь Иллиопольского жреца Потифера. Эту дочь зовут Асенефа. Иосиф, как верный Богу человек, как еврей, он вынужден взять в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Иллиопольского. Это функциональная его характеристика. К чему это может привести? Мы забежим вперед и знаем из Священного Писания, как браки компромиссные влияют на духовное состояние героя веры. Вот сейчас может произойти то же самое с Иосифом. Функционально премьер-министр имеет династический брак, брак такой по расчету, политический. И это может привести к тому, что Иосиф сам станет египтянином. Однако мы находим в тексте очень важный сюжет. Когда пришло время Иосифу благословлять своих детей, у него родились от Асенефы два сына, Манассия и Ефрем. Что делает Иосиф? Он понимает, что дедушка этих детей – Потифер захочет благословить своих внуков в такой форме, в которой он верит, в египетском формате, на основе египетских представлений, на основе языческих верований. И поэтому Иосиф берет своих деток и приводит их к Иакову, потому что Иаков для Манассии и Ефрема тоже дедушка. Иосиф борется с влиянием функции на его жизнь. И теперь благословение Иакова по праву, законное благословение, благословение дедушки приходит в жизнь Манассии и Ефрема. Дальнейшая история – это отдельная тема, но мы должны уловить, друзья. Когда вы чувствуете, что на вас накладываются обязательства от той функции, которую вы выполняете, а это роль, учительская, профессия, это статус в обществе, что угодно, надо уметь отвоевать духовные ценности. Не думать и не говорить, и не оправдывать себе, ну вот я оказался на том месте работы, ну я вот как все обязан вести себя так. Нет, если у тебя есть убеждение, если ты веришь в Господа, сделай так, чтобы твои убеждения сработали. У Иосифа это получилось. И Манассия, и Ефрем, эти два колена, стали частью народа израильского. Это иллюстрация того, как отвоевывается влияние функции. Но есть еще другие сюжеты, не совсем понятные. Кто-то на них даже ссылается. Приведем пример царя. Царь Давид. Если берем его как личность, обычный еврейский юноша, младшенький в семье своего отца Иессея, пастушок. Но этому юноше, воспитанному очень хорошо, имеющего страх Божий, творческому человеку, выпадает особая роль – стать царем Израиля. Царь – это функция, это роль, это обязанность. Но что происходит? В связи с тем, что он становится царем, функциональная нагрузка падает на Давида. Он становится еще и многоженцем. У него где-то 6 жен было, и от них, соответственно, много детей. Вы читали в Библии, чтобы после каждого брака приходил к Давиду пророк и говорил: «Как же так? Ты

нарушил постановление из Эдемского сада. Мы не находим этого. Почему? Господь, зная, не меняя принцип о том, что один мужчина, одна женщина, это принцип брака, соглашается с тем или принимает, не узаконивает для всех, но принимает, что Давид, как царь, может быть многоженцем. Как это подтвердить? Мы можем увидеть это в тексте Священного Писания, когда Давид сломал это представление, не разобрался с тем, кто он царь или он верующий человек. Обычный человек с убеждениями. Вторая книга Царств, глава 11, говорит о том, что функционально в то время, прям первый стих, цари ходили в походы. Я еще раз процитирую. Через год, в то время, когда выходят цари в походы. Какие цари? Да непонятно, какие цари. Все цари выходят в походы. Это функция. Давид, он же царь, что ему нужно делать? Быть в походе, быть вместе со своим войском, с военачальником Иавом, который также герой этой истории. Но Давид не выполняет свою функцию. Он ходит по кровле своего царского дома и видит купающуюся женщину. И думает, ну я же царь. Интересно, он думает о том, что он царь, не для того, чтобы идти в поход, а чтобы силой взять женщину, чужую женщину, чужую жену. Это трагедия. Ты перепутал, дорогой брат Давид. Твоя задача как функции быть со своим войском. А в этот момент ты насилуешь чужую жену. Сюжет, друзья, вы знаете, это бессмертная история. И здесь мы находим интересное описание, когда приходит пророк Божий Нафан к Давиду и говорит такие слова. «Я дал тебе дом господина твоего». Это Бог обращается к Давиду. «Жен господина твоего на лоно твое». «Дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого было бы тебе мало, прибавил бы тебе еще больше». Друзья, для нас это может быть своеобразным нонсенсом. Представьте себе, царь Давид, Божий помазанник, Божий слуга, общается с Господом, к нему приходит пророк, и вдруг Бог говорит через пророка, «Я бы дал тебе еще жен». Мы сегодня можем сказать, «Господи, это же не по правилам из Эдемского сада». Один мужчина, одна женщина. Бог это говорит о функции. Почему мы должны эту вещь усвоить? Какой вывод практичный для нас? Когда мы смотрим на каких-то героев Священного Писания, мы не можем автоматически сказать, ну, раз это сделал Давид, повторю-ка и я это же самое. Нельзя этого делать. Это делает Давид. И от этого будут последствия. Бог, когда прописывает функцию царя в своем народе, в Второзаконии это указано, он объясняет, да, я не хочу, чтобы у вас был царь, но когда он у вас все равно будет, ну что вы упрямые, вы себе таки выберете царя, пусть он не умножает себе жен, пусть он не умножает себе коней и колесниц, то есть вооружение, пусть не особо гонится за богатством. То есть Бог соглашается на те функции, которые возникают вот в человеческой жизни и в обществе, но пытается их как-то облагородить. Поэтому сегодня научимся, друзья, отличать то, что мы находим в тексте Священного Писания, от личностных характеристик и от функций. И это позволит нам не повторять многих ошибок героев Библии. Еще один важный пример – царь Давид, он же, но в другом образе. Когда он переносил ковчег Завета, он хотел плясать перед Господом. И кто-то говорит, ну вот видите, царь Давид танцевал, я тоже пойду на дискотеку танцевать. Хорошая попытка подражать, но, во-первых, царь Давид танцевал, как Божий помазанник. Во-вторых, царь Давид танцевал перед ковчегом, а не пошел куда-нибудь в ханаанское или филистимское селение на дискотеку под звуки музыки царя бога Ваала. В-третьих, он делал это ритуально, поклоняясь так Господу. Вот эти детали, отметив,

мы с вами можем отсеять какие-то поступки героев Библии и повторить только то, что нас касается. Еще важный момент. Некоторые люди выхватывают эти описания из Библии и пытаются оправдать какие-то свои поступки или привычки, но тогда нужно попросить повторить и многое другое. Если ты хочешь, как царь Давид, танцевать, тогда победи Голиафа так же, как царь Давид. Тогда пиши псалмы, как царь Давид. Учись музыке, как царь Давид. Учись особым подвигам жертвенности, как этот же герой. Друзья, что бы ни было этого лукавства, добавьте в свое желание быть похожими на героев веры вот эти два понятия – человек и функция. Еще очень важный пример из истории сына Давида, Соломона. Та же тема про много жен. У него было их 700. Представьте себе, если бы каждый раз после очередного брака приходил к Соломону пророк, Нафан или последующий, и устраивали бы какие-то обличения. Наверное, просто непредставляемая ситуация. 699 раз приходилось бы обличать Соломона за то, что взял очередную жену. Вопрос в том, что он реально взял эту жену. То есть тогда по закону страны брак, многочисленный брак царя, это норма. Более того, даже простолюдины могли себе это позволить. Маленький пример. Отец Самуила, Елкана. Еще раз поймем, это не правило, поставленное Богом, это течение времени. Это традиции, которые сложились в обществе. И Господь говорит, раз уж эти традиции сложились, вы хотя бы эти традиции не нарушаете. Хотя бы их не нарушаете. Благо, Соломон не был замечен в том, чтобы изменял своим 700 женам. Проявлял, так сказать, поливерность, есть такое понятие, когда он верен именно всем своим женам. А вот его отец Давид не проявил этой самой поливерности и взял силой Версавию. Вот эти детали необходимо запомнить. Что еще очень важно при разделении понятий человек и функция? Это касается, друзья, вопросов политических. Да, некоторые люди почему-то, хватая Библию, как инструмент, пытаются любого лидера страны, города, области представить как набожного христианина, как верующего человека, и требовать соответственного и морали, и доброго поведения, и так далее. Власть имущий выполняет свою функцию. И он не может соответствовать вашим убеждениям. Поэтому есть очень правильный тезис, который сегодня есть закон нашей страны, это отделение церкви от государства. Потому что в государстве убеждения не могут сработать, есть функции. Давайте в деталях, давайте в конкретный пример. Когда вы находитесь на дороге общего пользования, вы водитель и едете так, как вам хочется, или нужда заставляет, вы торопитесь, вы ускоряетесь. Появляется человек в погонах с жезлом, и он наказывает вас. Логично или уместно было бы вам вырабатывать какие-то эмоции, оценку, обиду за то, что вас оштрафовали? Наверное, нет. Почему? Потому что даже Писание говорит, что есть начальник, который Божий слуга, тебе на добро. Павел это в письме к римлянам определяет. Еще раз. Тот, кто выполняет какую-то функцию, может нам не нравиться. Правитель или военачальник, или сотрудник ГИБДД. Сотрудник полиции выполняет свою функцию, и мне в этот момент она не нравится. Я хочу себе комфорта, хочу, чтобы как-то по-человечески... Нет, не по-человечески, остановись. Функция. Немножко холодным рассудком, умом отнесись к этому. И тогда, может быть, не будет места коррупции, не будет места какой-то ненависти, насилию. Ты понимаешь, что это не человек такой злой, он просто выполняет правила. Это важно и по отношению к нашим детям. Когда мы воспитываем наших детей,

Нужно донести им идею. Мы с тобой, конечно же, родные, родная кровинушка. Но я, как отец, еще и юридически ответственен за своих детей. И поэтому я вправе детям сказать: сыночки мои, доченька, мне нравится, что вы играете, все, но вы так сильно развлекаетесь, так сильно увлекаетесь игрой, что от этого много проблем. И если вы разобьете чью-то машину или окно, юридически я буду за это ответственен. Я не могу вместе с вами убежать. Я не могу в это продолжать играть. Я ответственен. И еще я могу за это наказать. Почему? Ну, причинно-следственная связь. Я отвечаю, я воспитываю. И когда вы доносите эту идею до своих детей, вот не должно появляться у детей обиды. Почему? Папа наказывает не потому, что он злой. Он очень любит, он жизнь готов отдать. Но сейчас он воспитатель. Ну и много других ролей, которые необходимо выполнять. Очень важный пример оставляет нам Господь Иисус. Когда Он совершает свое служение, Он показывает свою функцию в разных местах. И надо понимать, почему Иисус себя так или иначе ведет. Кто-то из-за этого спотыкается в восприятии Господа. Самый яркий пример, когда наш Господь Иисус приходит в храм. Помните, что Он там делал? Два раза был такой приход в храм. И Иисус взял бич из веревок и разогнал всех. Перевернул столы миновщиков, клетки с голубями бросил, ну, загоны все сломал. Как так? Как такой человек может спасать людей? Как он может быть учителем? Что он творит? В этот момент Иисус Христос является первосвященником. Он, имея, осознавая эту власть от Бога, что Он служит за весь род людской, в доме Отца Его наводит порядок. Ну да, таким образом. Он имеет на это право. Делал ли Он так везде, в любых городах? Конечно же, нет. Сейчас, находясь в храме, Иисус себя позиционирует как первосвященник и говорит: вы делаете вертеп. Поэтому Он наводит такой порядок. Но в синагоге Он так себя не ведет. В синагоге Он ведет себя как учитель. Он приходит, проповедует, рассказывает, а людям это не нравится. А что вы так ополчились? Иисус говорит о том, что были в Израиле особые люди, причем не еврейского происхождения, которые получали Божье чудо, исцеление. А вот из коренных, так сказать, верующих не нашлось. И, в общем, такие вещи Иисус говорит, что люди обижаются. А к вам пришел не массажист, к вам пришел не развлекатель, к вам пришел учитель, показывающий правду. Если правда колет глаза, ее нужно воспринять. Не надо обижаться. Но тогда люди обиделись, чуть было не убили Иисуса Христа. Вывели из синагоги, хотели побить камнями. Почему? Они не понимают функцию. То же самое бывает в учебном процессе. Когда нас учит учитель, мы не хотим, нам хочется развлечения, мы устали, но надо учиться. Вот это явление, оно постоянно будет нас сопровождать. Чему же хочет научить нас Господь Иисус? При выполнении разных функций, разных служений, Господь говорит: это все иллюстрация, я что-то делаю для вас. Но самое главное, чему мы должны научиться, ибо мы ученики Христа, это тому, что Он сказал, и это записал евангелист Матфей, 11 глава, стих 29. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот это та самая личностная характеристика, которую ценит Господь. Это внутреннее состояние. Ты кроток и смирен сердцем. Это всегда. Это твой принцип жизни. Ты готов повторять вот это внутреннее качество в разных условиях. Ты можешь быть кротким и смиренным, как родитель. Это не значит какой-то забитый, какой-то безвольный человек. Нет, это внутреннее состояние. Но оно может проявляться и в твердости, в убеждениях. Ты можешь быть принципиальным, кротким и смиренным, как работник. Ты можешь быть кротким и смиренным, как лидер или просто как трудящийся человек.

Самое главное – состояние твоего сердца. Это характеристика личности. Тогда любая функция будет выполнена хорошо. Друзья, пусть эта тема позволит нам сегодня найти хорошие примеры для подражания из Священного Писания. Выполним свое предназначение, выполним то,

0: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
1: Человеколюбивый – определение Бога, указывающее на Его безусловную любовь и благоволение к людям, даже когда они их не заслуживают. Благодаря Божьему человеколюбию грешный человек имеет возможность обращаться к святому Богу в молитве и строить с Ним личные спасительные отношения. Ярким примером Божьего человеколюбия в Ветхом Завете служит помилование жителей Ниневии, покаявшихся после проповеди пророка Ионы. Образец Божьего человеколюбия в Новом Завете – омовение Христом ног ученикам. Безмерное человеколюбие Божье должно побуждать верующих проявлять снисхождение и доброту друг к другу, а также к неверующим. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
0: Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом.

0: Почему же все говорят о том, что важно иметь ясную определенную цель? И как же построить путь и план, который поможет нам самореализоваться в жизни? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И сегодня мы поговорим с вами в рамках нашего цикла «Путь к самореализации», да, на такую важную тему, как цели. Почему важно оставаться на правильном жизненном пути и как цели помогут нам самореализоваться?
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И мой первый вопрос к вам. Вот как вы сами считаете, почему действительно в жизни важно иметь цели? То, о чем многие говорят. Вот считаете ли вы это важным?
2: Мне кажется, что цели, ну, краткосрочные на день, к примеру, да, на неделю, или долгосрочные какие-то жизненные, они помогают упорядочить жизнь человека. Они очень много лишнего времени, которое мы тратим на что-либо, убирают, и они помогают сфокусироваться и двигаться, ну, к тому, что мы хотим. Поэтому целеполагание, на мой взгляд, очень важная часть жизни человека.
1: Мария Вачева. Психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Цели – это, скорее всего, то, из чего состоит наша жизнь. Но очень часто это происходит естественным путем. Мы не сидим и не думаем, какую же мне цель поставить, как мне в нее попасть, какие мне там конкретные шаги. Некоторые и так живут, но мне кажется, у большинства людей целеполагание происходит естественно. Мы называем это, может, что там, планированием каким-то там, да? Uh-huh. Вот. Просто жизнь идет своим чередом, и я ставлю определенные задачи перед собой, как вот было сказано, на день, там, на неделю, на год, там, мечты какие-то свои, и потихонечку я двигаюсь к этому.

0: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
1: Ну, я замечаю, что есть два типа людей, для которых действительно не так важны какие-то долгосрочные цели. Они там реализуют что-то вот здесь и сейчас, и благодаря этому чувствуют какую-то уверенность в жизни. Но мне кажется, что тема целеполагания, она очень связана тесно с понятием смысла жизни. Поэтому если ко мне, например, приходят люди, которые ищут свое призвание, ищут способ для там, профессионального, финансового роста, я обычно сразу говорю о том, что вообще легче всего строить свои планы о развитии через миссию, когда ты понимаешь вообще, что ты хочешь своей жизнью дать этому миру. И когда есть понимание миссии, все вопросы, связанные с целеполаганием, они становятся гораздо более конкретными. И это во многом помогает людям осознать, что их жизнь действительно имеет смысл. Поэтому я считаю, что тема, связанная с целями, она, наверное, на глубинном уровне одна из важнейших.
0: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
2: Вот вы затронули момент, что цели должны быть такими конкретными, да, вот они ясными, конкретными. А считаете ли вы, что цели должны быть также амбициозными, там, сложными? И почему, если вдруг вы так считаете, вот цели должны быть такими, вот, что называется современным словом, челленджить человека, да, часто используют это как челлендж, такой вызов определенный. Почему цели должны быть вот этим вызовом для человека?
3: Я вот думаю, что мы очень разные, и действительно есть люди, для которых этот челлендж маленький на самом деле, но это его челлендж, его вызов, если можно так сказать. Но в целом, чем больше, скажем, ресурса эмоционального у человека справляться с трудностями, с барьерами, с преградами, то, конечно, такой человек должен ставить и амбициозные цели в том числе. Потому что амбициозные цели... Ну, это то, что стимулирует нас. Это как в педагогике есть такая тема, как зона ближайшего развития. То есть это то, что я могу в перспективе, опираясь на то, что у меня сейчас есть, освоить. И когда этого нет, ну, мы немножечко так вот движемся, ну, не так движемся, не столь энергично, как могли бы. То есть это запустить больший потенциал в себе. И поэтому такие цели, мне кажется, нужны в жизни человека, которые чуть-чуть завышают даже его где-то возможности реальные на сегодня.
4: Не будет ли жить человек в некой утопии? Вот он о чем-то там помечтал, поставил там амбициозную цель, он к ней идет, до нее не доходит, потом он разочаровывается, что-то переосмысляет, и потом в конце концов спускается с небес на землю. А зачем?
3: Нет, ну вот здесь очень важна вот эта пропорция между «я сейчас» и «я хочу быть». Она должна быть измеримой. То есть это планка, через которую ты хочешь перепрыгнуть, она не должна быть просто, вот я захотел, я нарисовал эту планку, я возьму там 8 метров высоту. Она должна опираться на то, а насколько ты мог раньше прыгнуть, а что ты умеешь. То есть эта амбициозность, она не пустая, она не обдуманная, она взвешенная. И в ней есть чуть-чуть здоровая доля риска, как мне кажется. Как и в любом деле, когда мы чуть-чуть еще даем себе фору, да, что я попробую еще выше даже сделать. То есть она не оторвана от реальности.
1: Ну, вот по поводу оторванности от реальности, мне очень понятен этот вопрос, потому что ко мне сейчас очень много приходит людей, которые ставят перед собой чрезмерные цели. И это действительно приводит к какому-то надрыву, слому эмоциональному. Потому что люди оказываются просто в кризисе, потому что понимают, там вот банальные вещи, типа вот мне уже 23, а я еще там не заработал себе на пентхаус, на ламборджини и живу где-то вот в Москве.
3: Ну, нарисовал себе, да, некий план жизни и не достиг его.
1: И получается, что когда этот план, он действительно оторван от реальности, то мы, и чем больше разрыв между желаемым и действительным, тем глубже конфликт. Чем глубже конфликт, тем труднее человеку выбраться из этой ямы. И поэтому, да, нам важно ставить амбициозные цели. Я считаю, что это вообще очень мощный такой стимул для того, чтобы, в принципе, идти вперед. Но важно понимать, вот морковка, которая висит перед ослом, кто ее повесил? Ты сам ее осознал и сделал ее как своим стимулом для развития?

0: Или все-таки это какие-то навязанные обществом стереотипы, зачастую недостижимые, непонятные и
1: невозможно не соответствующие.
2: Мы обязательно об этом тоже еще поговорим. Вот здесь вот я бы хотел, знаете, как найти некую золотую середину. Да. Когда мы говорим об амбициозности целей, да, мы должны сказать о реалистичности в том числе.
1: Безусловно, потому что чтобы это не было просто мечтанием. Да. Я вот помечтал.
2: Если два слова, амбициозность и реалистичность, наверное, понятия должны вместе быть. Да? Это как вот в питании, к примеру. Но, образно говоря, если я буду всегда питаться там, детским питанием, то, наверное, я не буду развиваться как полноценная личность. Я не стану очень здоровым человеком, если я буду на детском питании быть. Да?
1: Поэтому детям дают твердую пищу.
2: Постепенно пережеванной к твердой. Постепенно. И добавляют им. Да? Или как в спорте. Сегодня я отжимаюсь 8 раз, но завтра я поставлю себе 9 раз. Я не поставлю 108. Да, а я 9 раз. А послезавтра, может быть, я уже смогу и 10 раз отжаться, ну или там подтянуться. И для меня вот эта амбициозность, она просто связана с тем, что иногда люди думают, раз амбициозная, значит, это какая-то недостижимая, невыполнимая. Угу. Пусть она будет всего лишь на один маленький шаг выше.
1: И это ни в коей мере не эгоизм, амбициозность. Мы должны понимать, что амбициозность – это во многом очень хороший двигатель очень многих вещей, которые в жизни появились, очень многих достижений, технологий и так далее, которые благодаря тому, что люди посмотрели шире за рамки возможного и попробовали за эти рамки перейти, благодаря этому они смогли что-то еще новую реальность открыть. Угу.
2: А какие вы в своей жизненной практике используете там, методики или техники? Как вы планируете? Как вы ставите цели? Есть ли что-то, чем вы можете поделиться? Как это у вас происходит?
0: Мне очень нравится система SMART. Угу. Вот, там как раз есть 5 критериев, на основании которых можно поставить цели. Но в первую
2: есть еще
0: очередь...
2: критерий, который мы не называли, измеримость.
0: Измеримость. Да? Вот вторая буква. Я как раз и хотела.
2: Первая буква. Да. Да.
0: Это сначала, значит, конкретные, измеримые, определенные по времени,
2: амбициозные.
0: И последнее это
2: реалистичные.
0: Реалистичные. То есть вот эти вот все принципы, они на самом деле очень конкретные, очень понятные, очень практичные. Единственное, что вот когда мы говорим про амбиции, вот ты говоришь, что человек стремится там к каким-то завышенным ожиданиям. Мне кажется, завышенные ожидания — это то, что в нас Господь и вложил. Он же вложил в нас такое вот это именно стремление к чему-то
2: больше,
0: выходящему за пределы вот нашей реальности, к вечной жизни, да, к развитию потенциала, к взаимодействию с самим Творцом. И это очень амбициозные цели. Но мы не можем ее достичь здесь и сейчас. Но в то же время мы можем сохранять этот вектор. Вот это вот понятие вектора для меня является основным. Пусть этот вектор будет обозначен как нечто такое масштабное, важное для меня, имеющее отклик в моем сердце, да? Но при этом цели, которые я ставлю на пути вот по этому вектору, они рассчитаны на то, что я могу, то, какие у меня обстоятельства. Они могут корректироваться в зависимости от того, в каком состоянии я нахожусь, в зависимости от того, какие события со мной происходят. Но вектор сохраняется, и это очень много силы и энергии дает преодолевать какие-то трудности.
1: И, ну, я тоже слышала о технике смарт-планирования. Не скажу, что я всегда расписываю, но, тем не менее, некий каркас все равно есть в голове. Мне еще нравится другая техника, в которой можно расписать долгосрочные свои какие-то обязательства, задачи, и те, которые вот здесь актуальны. И вот это планирование долгосрочных помогает не оставлять все время только здесь, на вот том, что здесь сейчас, вот ежедневные задачи, рутины, а держать в фокусе вот в этом векторе, о котором говорит Айгуль, еще и те вещи, которые, может быть, сейчас еще не требуют большего внимания, но которые нужны также, и в них тоже нужно вкладывать. Мне кажется, таких техник очень много, целеполагания. Кто-то записывает, кто-то ежедневно записывает, кто-то планирует что-то. Некоторые люди планируют даже не только задачи, которые они будут решать. Есть люди, которые планируют, что они будут одевать на всю неделю. Меню есть люди, которые прописывают на неделю. Это помогает как-то упорядочить жизнь, в какой-то структуре быть. И для многих людей это, ну, еще и комфортно, когда есть некое планирование.
3: Да, но не все в этом нуждаются.
1: Не все.
2: Да, просто сейчас время, когда так много различных стрессоров определенных, да,
1: и
2: очень много изменений
1: времени.
2: Или пожирателей времени. И некое планирование помогает хотя

0: бы двигаться по каркасу определенному цели. И вот я тоже люблю выстраивать свое планирование больше. Знаешь, как вот ты сказал это слово «каркас», я, вот, у меня каркас в разных направлениях. Я понимаю, что, например, в следующем году я хочу вот в этих нескольких сферах, например, там, сфера здоровья, я должен поработать с темой, ну, к примеру, понимаю, что-то я начал часто простывать. Все, я должен поработать с темой там, ухо, горло, нос, например. Да? Вот эта тема будет изучение, там, пролечить. Или вот в следующем году я посвящу там, какому-то другому моменту, связанному со здоровьем. А если это с другим связано, с реализацией в творчестве, я понимаю, что я хочу научиться делать первые шаги, развивать там, вокальные способности, которые я вижу, что мне нравится, когда я пою в душе, ну так, в шутку, да, говоря, и я понимаю, что получается петь в хоре, например, надо развивать, и я хочу хотя бы взять там 10 уроков в следующем году там, с вокалистом, и я вот забрасываю себе вот каркас вот в этом направлении, что в следующем году я вот здесь вот в этом поработаю.
1: Ну, то есть как бы по зонам.
0: По определенным зонам набрасываю себе, что я хочу сделать, чтобы успеть как бы все зоны. И тогда я буду чувствовать, что я не только там в работе весь был весь год, и весь год прошел, а я остальные моменты, ну, например, там поставил себе цель, нужно в спорт вернуться более сильный, кроме гимнастики по утрам дома, все-таки я понимаю, что хочу вернуться в спорт, и в этом году я возвращаюсь еще дополнительно в тренажерный зал. Ну вот я набрасываю вот так вот. Угу.
2: Получается, что у цели есть такой момент, как следование за нуждой. То есть горло заболело, это нужда, я следую за ней, чтобы как решить этот вопрос. Следование за мечтой. Я, например, там хочу научиться творчеству, ну, вот как ты сейчас сказал, да? И поэтому я ставлю цели, следую за этой мечтой. Но есть еще один очень важный момент с библейской точки зрения, за кем мы должны следовать, или как-то, ну, может, слово даже не очень хорошее, но есть такой момент, как следование за Богом. Иногда цели даже не мы в своей жизни ставим. Иногда может случиться так, что Бог придет в твою жизнь и скажет, я ставлю перед твоей жизнью вот такие цели. Ну, как это было, например, в жизни с Авраамом, да? Он пришел к Аврааму и говорит, я хочу, чтобы ты пошел туда, и от тебя произойдет великий народ, и от тебя потом рано или поздно родится Мессия. Бог приходит к Захарии с Елисаветы и говорит, у тебя родится сын, который укажет на Мессию. Бог приходит к Марии и говорит, у тебя родится Спаситель. Да? И здесь вопрос, ставь, не ставь цель, но ты в своем сердце, если поставил главную цель, следовать за Богом, ты будешь и этот вектор тоже в своей жизни не упускать. Наверное, он будет даже ключевым.
3: Мне очень нравится в отношениях с Богом тот факт, что Он, изначально зная нас, Он дает нам то, к чему у нас у самих лежит сердце. То есть, создавая нас, Он уже вложил в нас вот эти вот векторы желаний, и потом Он же их и реализует. И что самое интересное, вот я наблюдаю за жизнью Авраама и понимаю, что вот сколько он ошибок сделал на пути к той цели, которую ему дал Господь. Он как прародитель целого народа, который должен был там быть, ну, по идее, представитель Бога должен быть идеальным, да? Но Авраам много ошибок совершил на этом пути. Но Бог также берет на себя ответственность за наши ошибки. И мы зачастую, вот если мы в отрыве от духовной темы ставим перед собой цели, мы воспринимаем это как нечто, знаете, такое жесткое, законсервированное, предъявляющее к нам большие требования. Но когда мы в духовную плоскость переходим, мы понимаем, что Господь дает нам хотение и действия по своему благоволению, и что Он берет на себя ответственность за реализацию наших целей. И мне кажется, вот эта вот сцепка, да, с тем, кто тебя любит, кто обладает мудростью, терпением и силой для того, чтобы вести тебя по этому пути, она так много напряжения с человека снимает. И как здорово, что у нас есть такая возможность обратиться вот за тем, чтобы поставить цели, да, за тем, как мы их реализуем, к нашему Богу.
0: Вот важный момент мы затронули. Есть, скажем, главные цели, главные приоритеты по жизни. Да? И они, конечно, должны быть связаны и проверены, скажем так, на том, что не отклоняемся ли мы на что-то другое, кроме того, что мы должны в первую очередь подумать там, о душе, о собственном развитии, о том, что нам нужно самореализовываться в творчестве, которое может в том числе идти в добро, в служение, там, в семье в нашей, в профессии и так далее. То есть есть какие-то главные вещи. Но есть, мы тоже затрагивали этот момент, очень много внешних факторов, которые пытаются нас сбить. И эти факторы, или этот компас, да, назовем его, немного.

0: немножко сбить и стрелку подвинуть. То есть внешнее влияние. Вот как нам защищаться от этого внешнего влияния, чтобы не поддаваться под него и не быть вот, как ты приводила пример, когда приходят клиенты наши, а у них совершенно какие-то цели связаны в основном только с внешними моментами в жизни, там, купить крутую машину, и я ее не купил, и поэтому у меня смысла больше жизни нет. Вот как нам защищаться от влияния такого сильного, пагубного, которое сейчас в окружающей среде оказывается на человека?
1: Я думаю, что здесь очень важно и про мотивы разобраться немножечко, а для кого, для чего я это делаю, что я хочу этим сказать миру. То есть, мне кажется, это про какое-то неумение услышать себя. Человек, mm-hmm. который ориентируется на внешнее, скорее всего, ему сказать «прислушайся к себе», ему будет очень сложно прислушаться к себе. И здесь какой-то путь к тому, а для чего я это делаю, кому и что я хочу доказать mm-hmm. этим, чье одобрение я хочу, в чьих глазах восторг хочу увидеть, если я этого достигну. Мне кажется, вот здесь вот те духовные вещи, о которых говорит Дмитрий, они очень важны, потому что они как раз помогают сфокусироваться не только на материальных каких-то вещах, а сфокусироваться на каких-то ценностях, которые выходят за рамки материальных, это и ценности отношений, в том числе с близкими, с родными, которые тоже являются важным приоритетом жизни, и на которые тоже стоит уделять внимание и ставить их тоже в долгосрочное планирование отношения с друзьями и близкими.
2: И мне кажется, если мы еще говорим о целях, нам важно понимать, на что мы опираемся. Uh-huh. Вот так или иначе, понятие опора, оно вообще центральное во всех направлениях, связанных с саморазвитием.
0: Некий фундамент, да?
2: Должен быть фундамент, и что ты ставишь вот в свой фундамент. Вот если, как говорит Мария, там эта тема, чье восхищение я хочу увидеть, да, то это вопрос, а что ты замещаешь? Чего в твоей структуре личности тебе не хватает, что тебе легче перенести точку контроля вовне, на других людей, на другие ценности? И всегда это какая-то компенсация. И нам нужно, вот как раз-таки работа психологов и заключается в том, чтобы найти, где у тебя потеряна опора на самом себе, и где произошел перенос на внешние точки опоры. И вернуть это все себе. Потому что когда контроль находится под моим, в моих руках, то я уже понимаю, что я несу ответственность за свои решения, за свои цели, за их реализацию и за то удовлетворение, которое я получаю от того, что я делаю. И это, наверное, такой очень центральный вопрос такой глубокой проработки.
3: Да, иначе может получиться, как у одного великого человека, который даже написал часть Библии, Экклезиаст, да? Угу. Он написал, что я предпринял большие дела, построил себе дома, виноградники, и тут перечисляется, что он только не сделал. Угу. И в конце концов он пишет, да, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал, не возбранял. Сердце у него были возможности, он был царем, да, израильским. Оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета, и там лень и дух, и нет от них пользы под солнцем. И никакой целеполагания и достижения цели ему не помогло. Да? Угу. И в конце концов он делает вывод, помни сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай. Вот она опора. Если этой опоры не будет, то и целеполагание, в принципе, оно не поможет.
1: Мне хотелось бы еще, чтобы мы все-таки вот этот внешний голос, внешний посыл, который к нам идет, к нашим целям, тоже полностью не игнорировали, тоже какой-то баланс имели, потому что иногда люди со стороны могут какие-то вещи подсвечивать и могут нам на какие-то наши цели задавать очень реалистичные вопросы, а как ты это будешь достигать? Мы себе напланировали, и чей-то взгляд со стороны может как раз сделать наши цели реалистичными. Почему некоторые люди не любят показывать, что они напланировали? Потому что боятся, раскритикуют. Но все-таки важно иногда и показывать тому, может быть, кому доверяешь, кого ты знаешь, что он будет бережен, да, к тебе и как-то тебе отсветит, подсветит то, что с тобой происходит, и твои цели. Потому что можно хотеть очень многого. И я иногда встречаю ребят, которые говорят, вот у меня цель, я хочу быть вот тем-то. И я спрашиваю, а как ты к этому будешь идти? А что у тебя для этого есть? И иногда есть цель, и нет желания слышать чьи-то голоса, потому что где-то внутри есть даже в самом себе сомнения. И поэтому лучше эти голоса внешне, человек закрывается от них, чтобы не слышать.
0: Да. Ну, у меня есть как бы некоторые проверочные вопросы, которыми я себя проверяю тоже. Я, конечно, когда что-то планирую,

0: миру, ну, это большое, да, не какие-то маленькие задачи. Понятно, я отталкиваюсь от того, что мне нравится это делать, да, я могу это делать с точки зрения, у меня есть на это там компетенции, я умею, у меня есть определенный опыт. Это нужно людям, да, то есть я делаю это не просто там для себя с точки зрения своего эго, но это действительно нужно людям. Но есть вот проверочный вопрос, вот это к фундаменту. Одобряет ли это Бог? Вот, потому что есть какие-то моменты, которые, ну, что называется, Бог на это со стороны посмотрит и подумает, а зачем это? Просто потратить твое время? Или не задумывался ли над тем, что это может принести вред какой-то? То есть я вот этот фундамент пытаюсь проверять таким вопросом для себя. И вот если говорить про цели, мы затрагивали момент, когда человек разочаровывается потому, что не получилось, что-то не достиг, он поставил себе какую-то цель, вот, и потом руки опускаются. И вот этих людей хочется потом как-то вернуть к жизни, что называется, что ну ладно, ну один раз ты не достиг, но вот как его вернуть? Как все-таки человеку вернуть веру в то, что да не стоит опускать руки после того, как ты не достигаешь, нужно продолжать двигаться?
1: Ну, иногда, видишь, Руслан, иногда у человека бывает даже не одна попытка неудачная. Когда человек, да. Ну, неважно, какую цель ставит, что-то изменить в себе, привычку какую-то изменить, или наоборот, что-то внутреннее, или там что-то он хочет изменить в своем распорядке жизни, зависимость какую-то оставить. И у него, может быть, много провальных моментов было. И он себе ставил цели, и он снова разочаровывался. И, конечно, в такие моменты просто сказать, ну, давай, вставай, отряхнись, и давай, иди дальше, очень сложно. Не поможет. Это очень, но на самом деле очень сложно. И поэтому я стараюсь обычно попытаться, помимо того, что давай снова будем цель ставить и проработать, а где она, насколько она реалистична, да. Эта цель была, проработать, ну, некую работу над ошибками сделать, а что не получилось, а почему не получилось, а что бы могло тебе помочь. То есть поисследовать, где, в чем провал был, почему эта цель, к цели не удалось дойти. Потому что просто сказать человеку, ну, все много раз делали, давай дальше делай, а у него уже страхи, и у него уже неверие в себя. Да. И обычно мы должны понимать, что если мы чего-то ставим, не все, наверное, мне кажется, меньшая часть сразу идет и вот в точку попадает в десятку. Большая часть людей, и мы это должны держать в голове своей, идет к цели, но у него есть откат. Но он снова идет к цели, и снова откат. И вот эти откаты мы должны держать в своей голове, чтобы у нас не было ощущения, что мы зря старались. Даже если мы вернулись, откатились назад, мы не откатились на старт. Мы приобрели некий опыт, и вот с этим опытом мы снова двигаемся к цели.
2: Мне очень нравится вот эта вот фраза, которая очень часто используется, цитата Эдисона, который сказал, «Я не терпел поражения, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». И тут вот тоже важно, что сам факт того, что ты изначально шел к этой цели, и тот факт, что у тебя не получилось, говорит о том, что ты находишься в процессе наработки навыка. И нужно тоже все эти провалы, прям я говорю, благодарите за свои неудачи, наслаждайтесь ими, находите в них то, что принесло вам какой-то иной результат, чем был в прошлый раз, потому что в конце концов это тот узор, который в итоге сложится в какую-то картину для тебя приятную. Потому что ни одна наша ошибка не является ошибкой в прямом смысле этого слова. Это является еще одним шагом к результату.
3: Экклесиаст, тот же самый, он, несмотря ни на что, вот интересную мысль написал. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. То есть препятствия, которые на пути к достижению целей и могут вставать, и реально, может, даже проваливают нашу цель, это не означает, что не надо двигаться дальше.
0: Да, время, к сожалению, неумолимо подводит нашу передачу к завершению. Я хочу резюмировать, да, о чем мы говорили, что когда мы ставим себе цель, крайне важно, чтобы эта цель была не просто однобокой, да, чтобы все-таки мы ставили цели в разных направлениях своей жизни, основываясь на фундаменте, да, одобряет ли это Бог, а хотел ли, чтобы Бог вот в этом направлении, да, чтобы мы шли, как очень хорошо ты сказала, Бог дает и хотение, и действия нам, да. Чтобы так не получилось в конце жизни, что мы

0: гнались за чем-то навязанным внешне, и в конце жизни сказали «все, суета-сует», как сказал царь Соломон. Спасибо вам за этот глубокий, интересный, конструктивный разговор.
1: Спасибо. Спасибо. Да, спасибо.
2: Спасибо.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Мы приветствуем вас, дорогие друзья. Сегодня с нами в гостях магистр богословия, а также пастор Раннев Евгений Леонидович. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим на тему целей и средств их достижения. Действительно ли к определенным целям все средства хороши для того, чтобы их достигнуть? Или все-таки не совсем аж прям по головам надо ходить для достижения своих целей?
1: Ну, наверное, надо понять, что цели тоже бывают разные. Отсюда и мотивы. Если цель благородная, я лично понимаю, что и достижение этой цели будет благородными. А вот если цель неблагородная, то она и сама по себе прописывает неблагородные мотивы.
0: Ну, кроме благородных, неблагородных целей, бывают также и обыденные, наверное, цели. Ну вот банально, у меня есть определенный список дел на сегодня. Вот. И я по этому списку заранее приготовлен, я смотрю, ага, значит, сегодня надо сделать то-то, то-то, то-то. И это тоже цели. И я стремлюсь для того, чтобы постараться успеть все это сделать, чтобы день прошел эффективно и успешно.
1: Ну, такие цели... Я так полагаю, я не знаю, как строите вы свое расписание дня. Я стараюсь делать это с вечера, я молюсь об этом, и с вечера, в общем-то, более или менее готов список на завтрашний день. Как христианин, я полагаю, что цели, которые я ставлю, ставлю не просто я, а ставит Господь. Ну и, наверное, и стараюсь достичь их хорошими путями. Ну, стараюсь.
0: Угу. Ну, ладно, это краткосрочные цели, но бывают же цели планирования там, на год, на 5 лет, цели в своей жизни, чего я хотел бы достичь. Если поговорить с деловыми людьми, которые чего-то уже достигли в своей жизни, они говорят, что без такого планирования и без четких целей перед собой ты так ничего никогда и не достигнешь. Просто мечтать о том, что когда-то у меня жизнь наладится и будет лучше, это бессмысленно.

0: надо ставить цели, разбивать их на подцели и постепенно, шаг за шагом, их достигать. Ну, вот есть у меня цель, к примеру, через 5 лет достичь определенного материального благополучия. Что я для этого буду делать?
1: Ну, наверное, как вы и говорили, разбью это на подцели. Угу. И буду к этому стремиться. Вот стремиться к самой цели – это хорошо. И я здесь с вами, конечно же, соглашусь в том плане, что без цели жить – это плохо. И в Священном Писании тоже это сказано. Человек должен иметь цель. Единственный момент, я хочу упомянуть слова апостола Павла. Он сказал такие слова. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе Господе нашем». Он тоже стремился к цели, но у него главным приоритетом в его цели стояло знание Христа, знание Бога. Все остальные цели подчинялись этой цели. Есть фраза, где Христос говорит: «Ищите прежде Царство Божие, остальное приложится вам». То есть, опять же, мы понимаем с вами, что Бог перед нами ставит цели. Это главные цели в нашей жизни. Все остальные цели, даже материальное благополучие, это тоже нормальная цель. Она должна быть связана с этой основной Божьей целью. Угу. Тогда, я думаю, это будет влиять и на мотивы, и на прочее.
0: Ну, если, допустим, для того, чтобы знать Бога, мне достаточно поставить определенные цели. К примеру, изучать Священное Писание, ходить в церковь. Я выделил для этого время. Вот, и я это изо дня в день, там, или из недели в неделю, или как каждый человек для себя чувствует. Ведь вера – это понятие очень такое субъективное, можно сказать. Он стремится к достижению этой цели в плане духовного какого-то своего обогащения. Но в плане физического обогащения он тоже ставит какие-то цели параллельно с тем. И тоже должен их достигать. И если он хочет достичь того, чтобы, скажем, через 3-5 лет стать более успешным, то ему надо тогда там, либо по карьерной лестнице двигаться, либо бизнес свой как-то развивать, либо в зависимости, чем человек занимается. Может быть, и работу сменить, если в этой работе он перспектив нет никаких. Вот. А может быть, для этого потребуется новое образование получить. А вот человек начинает реализовывать эти цели. Ну, понятно, мы можем не говорить о том, чтобы там подсиживать своего начальника, чтобы занять его потом позицию. Для христианина, как минимум, это неприемлемо. Да и для порядочного человека, вне зависимости целом, от его, да, это в целом неприемлемо. Но средства-то, вы знаете, разные в итоге получаются. Ну, хорошие цели, например, какие вы видите? Какие цели перед собой действительно человеку надо ставить?
1: Ну, как я уже сказал, что в первую очередь я исхожу из позиции, что хорошо было бы, если бы цели перед нами ставил все-таки Господь. И наши цели, которые мы ставим перед собой, как вы говорили, есть основная цель, есть подцели и так далее.
0: Они должны тогда этого Господа надо еще как-то услышать, чтобы узнать, что же он для цели какие-то у меня передо мной поставит.
1: Ну, вот об этом мы с вами говорим. Когда мы, например, с вами говорили о бизнесе, и это была одна из наших тем, да? Мы тоже говорили, что это нормально христианину стремиться к этому. И это тоже может быть волей Божьей в его жизни. Но не сам бизнес является в данный момент целью его. Его целью является некая цель, которую Бог поставил перед ним перед этим. И занимаясь бизнесом, он ставит какие-то малые цели перед этим всем. Но все-таки все, и сам бизнес, и развитие бизнеса идет к той цели, которую Бог изначально поставил перед ним. Вот тогда все хорошо.
0: Если, как вы говорите, подчинять все Богу и узнавать у Него необходимость тех или иных целей в своей жизни, не будет ли это чрезмерным фанатизмом уже? Не должны ли мы как-то отделять духовное? Мы в церкви решаем вопросы, а практические вопросы мы решаем здесь, на нашей бренной земле.
1: Но, к сожалению, тогда мы опять приходим с вами, что мы христиане только наполовину. И мы с вами в прошлой, кажется, теме, в предыдущей теме говорили о том, что часто так и бывает, что когда человек оказывается в большой нужде, то не всегда христиане готовы помочь ему. Не поэтому ли они не готовы ему помочь? Что в их жизни они живут двойной жизнью. Они ставят цели свои, и где-то иногда прислушиваются к тому, что Бог им говорит. Поэтому получается, что мы как-то вот, живя такой двойной жизнью, не достигаем часто ни той, ни другой цели. Я считаю, все-таки Божья цель должна быть впереди, остальные цели, они двигают к этой цели. Тогда правильно. Бог не противоречит в своих действиях нашим личным интересам, если они нормальны. И Бог никогда не будет препятствовать нашему бизнесу,

0: или нашей работе, или нашему желанию, допустим, обрести семью, родить и воспитать детей, все то, что для нас хорошо, оно, в принципе, в большинстве случаев, оно и для Бога хорошо.
1: Но мы тогда можем упереться в другие крайности, потому что, если посмотреть на Священное Писание, Бог ставит порой фанатичные цели перед своими последователями. Того же богатого юношу, как-то мы упоминали, он говорит, отдай свое, продай свое имение, раздай нищим. Других он тоже говорил, что ага, богатому сложно войти в Царствие Небесное. Если не оставит человек отца своего, мать свою, не может быть моим учеником. И много таких вот примеров. Или если не возненавидит даже саму жизнь свою, не может стать моим учеником. Так это что получается? Это фанатик уже получается, если он будет все это исполнять дословно.
0: Ну, мы понимаем, что каждое из тех высказываний, которые вы приводите, это действительно какая-то цель, которую Бог ставил перед теми людьми, иными людьми. В большой части из этих целей стоят перед нами. Эти слова нужно понимать в том контексте, в котором они произнесены. Потому что далее, когда Христос говорит, кто не оставит отца или мать ради меня, не достоин меня, да, примерно так он выражается, то нужно понять, что он имеет в виду, а нужно прочитать все. Христос говорит о том, что является приоритетом. Если даже земные какие-то интересы для нас являются большим приоритетом, чем те цели, те интересы, которые ставит перед нами Бог, он говорит, тогда вы не можете следовать за мною. Потому что если мы избираем Бога в центре нашей жизни, и Он ставит перед нами цели, то Он никогда не будет сталкивать нас с нашими родителями, с братьями и сестрами и так далее и тому подобное. Он желает, чтобы в этом вопросе тоже была гармония.
1: Ну, сталкивать не
0: Но
1: сталкивать.
0: Когда мы ставим то в приоритет Бога, выше Бога, тогда возникают проблемы. И мы сами пожинаем
1: последствия. Как минимум в одном месте он говорит, если человек не возненавидит отца или мать, или этот братьев или сестер, и там в конце стоит и даже саму свою жизнь, то не может быть своим учеником. Одно дело, когда он говорит, ладно, там надо оставить родителей, оставить братьев, идти своим путем. Ну, так оно и в жизни-то бывает. Сколько-то идете вместе, а сколько-то начинаете расходиться, потому что у каждого своя семья, своя работа, свой путь, и надо жить дальше. Вот. Это не значит, что мы их бросили, это не значит, что мы потеряли контакт. Мы общаемся, мы собираемся, мы помогаем друг другу. Вот. Но живем порознь, у каждого свое, как бы свое видение этой жизни, может быть, даже и отличаться друг от друга. А здесь Христос говорит очень сильные, надо сказать, слова. И пытаться это скинуть на какие-то неувязки там, перевода, где там может быть какой-то синоним чуть помягче, извините, «возненавидит», это как надо было перевести тогда?
0: Я думаю, что здесь Христос просто играет на контрасте. Он не предлагает нам возненавидеть. Нигде Христос, как Бог любви, не предлагает нам кого-либо или что-либо возненавидеть. Здесь он подчеркивает, где должны находиться все-таки наши приоритеты. И если эти приоритеты правильно расставлены, то, я полагаю, цели будут правильно расставлены. И самое главное, пути достижения цели будут правильными.
1: Ну вот цель. Апостол Павел, вы говорили, поставил перед собой цель. Достичь почести высшего звания во Христе Иисусе. Он хотел угодить Богу, всячески угодить Богу. Вот. И для этого он говорит, я, забывая заднее, простираюсь вперед. Он приводит пример там, бегунов, которые на соревнованиях бегают. Ну уж извините, ему точно не до того, чтобы обращать внимание на то, кто там сзади бежит, догоняет, не догоняет. Если он будет это делать, он проиграет. Поэтому он должен не обращать внимания на что и бежать. Вот Бог перед нами поставил цель – угодить Господу и не обращать внимания ни на кого, даже на родных, вплоть до возненавидеть этих родных, если они мешают тебе достичь этой цели.
0: Интересным образом мы поставили вопрос. То есть получается, что апостол Павел, стремясь к этой цели, он не думал ни о ком. То есть для него цель была достижима, он стремился к ней, а вот средства для него были не важны. Но все-таки мы знаем, что апостол Павел один из тех апостолов, который многое сделал для спасения многих людей. Все-таки, наверное, он не двигался таким путем.
1: Нет, но то, что он делал для спасения других людей, это и было отчасти те маленькие шаги или подцели для достижения глобальной цели – угодить Господу.
0: Да.
1: Господь сказал, сделайте учениками. Он пошел и делал их учениками. Он основывал церкви, он проповедовал, он там жертвовал порой собой. Это и было его достижение цели. Тот же самый бегун, он собой жертвует. Он где-то что-то не ест, что-то ест, где-то тренируется, где-то

0: через силу, он жертвует собой. Также и Павел жертвовал для того, чтобы угодить Богу. И вот Бог говорит, чтобы мне угодить, одному нужно имение продать, но другому, может быть, не нужно, но другому надо возненавидеть родителей. Неужели это вот такой вот у нас Бог? Он очень жестко ставит, получается, обрезает все.
1: Ну, я бы так сказал. Немножко правильный акцент нужно расставить. Вряд ли, наверное, апостол Павел ставил перед собой цель угодить Богу. Хотя это было его целью, он понимал это.
0: Ну
1: да?
0: Почему же? Он же конкретно об этом говорит. Хочу, чтобы все были как я, имею в виду неженатым. Он был как раз неженатым. Да. Он говорит, потому что женатый, он старается угодить жене, а неженатый старается угодить Господу. Поэтому хочу, чтобы все были как я. Но, говорит, заставить не могу, есть от Бога повеление, что нет, нехорошо быть человеку одному. Ну, а себе, говорит, мне вот так вот однозначно хорошо. Ну, вот... угождал же Господу.
1: Ну да, да. Вы как-то интересно несколько стихов смешали между собой. Ну, я попробую высказать свое мнение так, чтобы оно... попытаться расставить это все, как я вот лично понимаю. Конечно, апостол Павел стремился угодить Господу, и это была его цель. Но, скажем так, к этой цели его не Господь принуждал. И апостол Павел не шел по головам. А для апостола Павла эта цель была важной. Он ей интересовался, он готов был все отдать ради нее. Это был выбор апостола Павла. Поэтому он к этому стремился. Но на пути достижения этой цели он никогда, еще раз подчеркну, не шел по головам. Он старался людей привлечь к тому, чтобы для них это тоже стало главной целью. Но... Поэтому апостол Павел решал свои вопросы вполне. Он питался, он одевался, он жил своей жизнью. То есть другие цели Бог при этом не отрицает. Кстати, по поводу текста, где вы говорите, возненавидит отца и мать. Тот же Бог дал заповедь, как там сказано, возлюби ближнего твоего, как самого себя.
0: Пятую заповедь, а здесь написано, говорит, и возненавидит, и своей жизни. Так же, как ненавидишь свою жизнь, так и всех остальных, которые мешают цель достичь.
1: И мы понимаем снова, что Христос играет здесь на контрастах. Речь здесь идет об отсутствии эгоистических примесей в том, когда мы достигаем цели. Ты должен отказаться от собственного «я», достижение как раз цели любым путем. Вот когда примешан эгоизм в достижение цели нашей, тогда мы как раз делаем ошибки. То есть, получается, в центре всего стоит мое эго, и я стремлюсь к этой цели. Благородна она или нет, в большинстве случаев неблагородная, потому что я не могу избрать правильную цель в таком случае. И я тогда иду по головам. И вот здесь Христос как раз говорит об этом. Он говорит, ты должен отказаться от себя. И все, что тебе мешает в этом вопросе, отказаться от собственного эго. Тогда ты будешь стремиться к цели идти и достигать ее правильно.
0: И отказываясь, он говорит так. Если тебе рука твоя соблазняет, или нога, или глаз, оторви, выбрось, и чтобы не мешало тебе.
1: Это еще один контраст, где Христос показывает.
0: А не получается ли, что он этим вкладывает раздор? То есть, он никого не заставляет. Ты волен не идти за Господом, ты волен не читать Священное Писание, ты волен верить как угодно, ты волен вообще по-своему ее истолковать и верить вообще там во что-то свое, вот, думая, что это идеал. Но если посмотреть, то там достаточно жестко. Как он говорил, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, то вы не можете спастись. Он такие заоблачные идеалы ставил, в конце говоря, что будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. То есть отрывайте вот это вот все от себя, что, чего бы вам это ни стоило. Не об этом ли говорит Павел, что я забываю заднее, то есть кого-то там сбил по ходу, но я это забыл и побежал вперед.
1: Но я думаю, что все-таки апостол Павел не об этом говорит, и, в общем-то, этого не подразумевал Христос. Тот, кто дал заповедь возлюби ближнего, то я как само себя, тот, кто сказал почитай отца и мать, не мог говорить о таких вещах. Скорее здесь Христос говорит о том, что все, что тебе мешает на пути, в данном случае речь не идет о людях, которых нужно попрать, отбросить, лишь бы только достичь цели любым путем, да? Речь идет об именно эгоизме. Если тебя соблазняет рука твоя, да, а этим движет эгоизм, я стремлюсь снова себе все взять. И это моя цель, и я иду таким путем. Вот это все отвергни и стремись к главной цели, к которой стремился апостол Павел. Поэтому здесь как раз все эти тексты говорят абсолютно об обратном. Христос не желает, чтобы в наших желаниях, в наших целях и в средствах достижения цели присутствовал наш эгоизм. Вот в этом речь. Апостол Павел отказался от собственного эго, и он следовал и считал это важным. Кстати, в том тексте, где апостол Павел так говорит, он говорит, я почитаю все за сор, за мусор, ради признания Господа нашего Иисуса Христа. Это была для него главная цель.
0: Спасибо, Евгений Леонидович. Дорогие друзья, вы видите, насколько порой сложные и двоякие

тексты предлагает нам Священное Писание. Для того, чтобы во всем этом разобраться, действительно нужно в свою жизнь позвать Господа, потому что без Его советов, без Его мудрости, без Божьего водительства, без Божьего Духа понять невозможно. И мы скорее выкрутим из этого что-нибудь свое, чем поймем то, что Господь имел в виду. Да благословит вас Бог и да даст вам Духа Святого для того, чтобы, читая, понимать то, что Он имел в виду, а не то, что мы хотим для себя какое-то оправдание сделать.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Шикарно!

0: Скажи привет всем.
1: Привет.
0: Давай покажем, как нас тут уже поздравляют. На, держи, рассказывай, что у нас тут такое.
1: У нас тут народ, участь.
2: То, что 24-летняя Алевтина Заданчук смогла выжить, врачи называют не иначе, как чудом. После серьезного ДТП у девушки многочисленные переломы ключицы, челюсти и височной кости. Позади почти месяц комы и несколько операций.
3: Один из вечеров она возвращалась с работы. Примерно где-то около 11 она должна была уже быть дома. Час уже прошел, 2 часа, уже там 12 час ночи, она на связь не выходит. И получается, на следующее утро ей к 10 на работу, в 9 часов, то есть она была, ну, должна была уже точно проснуться, уже увидеть, что на телефоне пропущены звонки, там, смс-ки, но ее до сих пор нет. Я очень сильно как бы, ну, насторожилась, мне это не очень, это как бы понравилось. Я у мамы спросила, она тоже с мамой на связь не выходила. Я тогда начала в ВКонтакте искать, у нее просто есть подружка Даша, я с ней до этого никогда не общалась, но я просто, мне Аля про нее очень часто рассказывала, что вот Даша. ВКонтакте нашла, и получается ей написала, что вот так и так, как бы я не могу до нее не дописаться, не дозвониться. Говорю, скажите, она там в какой клинике должна сидеть, ну как бы на это утро быть. Вот. Она просто читала, но не отвечала. Я просто, ну, не понимала, что такое. Вот, и получается, потом она мне просто говорит, а вы еще не знаете? И я такая просто не могу понять, а чего именно. Она мне позвонила, и я говорю, типа, где Алевтина? А она вот просто, у нее голос такой, вот как бы уже такой, ну, дрожащий, на взрыве, ну, как бы так, как будто бы она сейчас расплачется, говорит, что вот только вы, говорит, успокойтесь, пожалуйста, все хорошо, типа, Алечку забила машина, она в реанимации находится. И у меня просто такой момент, что я вот как будто бы у меня сейчас вообще пол из-под ног уйдет. Я

0: просто вот... Все меня так вот прям, пронзило.
1: На этих кадрах последние секунды прежней жизни Алевтины. Девушка возвращается с работы на улице Берзарина. Она оглядывается по сторонам и переходит дорогу под так называемой зебре. В этот момент ее сбивает белый легковой автомобиль. Судя по этим кадрам, водитель даже не думал тормозить, не остановился. И когда Алевтина от удара об капот отлетела на несколько метров.
0: У нас мама, она очень склонна к микроинсультам. Вот, она очень часто в реанимациях лежала, ей вообще переживается. И получается, как раз меня в огороде гуляла, и я просто понимаю, что я ей должна это сказать, я просто не знаю, как мне это сказать. Я к ней так подошла тихонечко, там просто еще мои дети рядом были. Я просто, переживала, что, во-первых, я еле-еле успокоилась. Я не знала, как мне выйти, чтобы меня дети как бы увидят, и как мне вообще сейчас мое поведение будет, как они это все воспримут. Я, получается, так просто к маме, подошла, просто обняла, говорю, мам, ты, говорю, пожалуйста, сейчас только не переживай, пожалуйста, говорю, все хорошо, не расстраивайся, говорю, я сейчас тебе такую новость скажу, пожалуйста, говорю, просто постарайся как-то, как-то содержаться. И вот, и на ушко ей сказала, что, говорю, Алечка в реанимации лежит, говорю, все хорошо будет, говорю, ее машина сбила. Тогда просто решила, что мне нужно ехать в Москву. Вот, я купила билет на самолет, потому что на поезде очень долго лететь. Ехать на поезде очень долго. Я купила билет, и я туда вылетела. Получается, в 4 вечера, в 8 вечера я уже в Боткинской реанимации была, но меня туда не пустили. Коронавирус. Говорю, хотя бы просто... как-то вещи ее увидеть для подтверждения, потому что у нее при ней документов не было. То есть она только банковскую карту взяла полицейские. Они просто пробили, что ей каждый месяц получка приходит из организации. Они туда позвонили, спросили, работает у вас вот Алевтина такая-то? Сказали, да, вот, такую новость, потому что у нее телефон украли вот во время как раз таки аварии. То есть на видео еще видно, что телефон ей поднесли, положили, а потом вот этого телефона уже не было. То есть все на месте, и цепочка была, все-все. А именно телефон просто, видимо, кто-то вот так вот взял. В реанимацию меня не пускали. Получается, она там пробыла почти 2 месяца без копеек. Я ее не видела. Я, получается, пыталась как-то добиться, но очень все строго, то есть тогда еще коронавирус этот, очень остро все так было, и нельзя было. То есть единственное, что я как, пока у нас были дела с уголовным делом, мы ездили по вот этим вот местам, добивались правды, искали доказательства, вот. А так вот, получается, я ее увидела, почти через 2 месяца.
2: Так, у кого у нас день рождения сегодня?
3: У тебя...
2: У меня? А может, у тебя?
3: Нет.
2: Нет? А какое сегодня число?
3: 16.
2: Подожди, у тебя когда день рождения? Какого числа?
3: 16.
2: 10. А месяца какого? Когда ты родилась?
3: 03.
2: В декабре.
3: Да.
2: А сейчас какой месяц?
3: Декабрь.
2: Декабрь. А какое число?
3: Я прощал.
2: Ты прощал кого?
3: Да.
2: А 10 декабря. И у тебя сегодня день рождения.
3: Да.
2: Да, с днем рождения.
0: Нет, то есть до этого нам говорили, что она не выйдет из комы, скорее всего. Вот. Либо же она, если выйдет, то она останется овощем. То есть там настолько такая травма. Но нам не говорили, что у нее какой-то дефект головы. Нам об этом не говорили. То есть когда я ее увидела с этим дефектом головы, я просто в шоке была. Для меня это очень как-то... Да, от рассказов она расстраивается.

надо лошадь. Мы сюда, когда здесь, получается, уже жили, мы приходили, нам сказали, что пока на реабилитацию не придет, нельзя отправлять.

достаточно 5 лет. Друг для дружки, поддержка. Мы понимаем друг друга. Мы как вот действительно одно целое с ней. В семье были проблемы и со сверстниками. То есть как бы мы вот пережили такие вот не очень хорошие отношения, но как бы по отношению наших одноклассников, там, кто на улице рядом жил, то есть вот какие-то вот притеснения было. Просто у нас был частный дом, у нас были и коровы, и свиньи были, и куры. И вот получается, мы это в Казахстане, когда мы жили, мы должны были встать утром рано, подоить коров, убрать все эти коровники, все почистить, отнести молоко, угнать коров с стада, и потом мы только шли в школу. Естественно, может быть, у нас, например, от нас пахло животными, я не знаю. И просто мы одевались не так, мы более такие простые были. Мы не покупали особенно одежду. То есть то, что нам дарили, мы то носили. Конечно, это было далеко от каких-то модных вот этих всяких вещей. Вот. Как-то, наверное, может быть, поэтому. Еще также у нас поведение было не такое, как у девушек. Например, они более были раскрепощенные, более, может быть, где-то развязаны. Мы всегда такие скромные были. Может быть, поэтому, не знаю. Знаю, если честно.

0: как бы вообще никаких прогнозов не было. То есть сказали, что это очень тяжелые случаи такие. Вот. А когда, получается, в реп-центр приехали, ну, им нужно было просто увидеть динамику, да, какую-то. Вот, например, у них там как? У них, получается, проходит встреча, да, они ставят какие-то вот цели, да, и пытаются их достичь за определенное количество дней. И у нее как бы очень хорошо все получалось. Они даже сами были удивлены, потому что, ну, действительно, после такой аварии с такими диагнозами, как бы, да, действительно. Вот. А потом как бы нам все говорили, что организм молодой, то, что вот ей повезло, то, что она молоденькая, вот, организм справится. А просто вот физические, например, данные, их можно вот так, да, на глаз увидеть, а то, до какой, ну, как бы на какой степени мозг пострадал, это, ну, не видно же никак. Как там эти все межполушарные связи, вот это все не видно, как бы, поэтому здесь, ну, за вот эти 21 день, которые мы провели, очень сильно изменилась она. Вот прям вот буквально упражнения те, которые она до этого как бы вообще не могла даже понять, как их делать и вообще что от нее нужно. Она их прям очень хорошо делает.
1: Водителя все же задержали. Им оказался 55-летний Вадим Поляков. Сейчас он под подпиской о невыезде.
2: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного дела.
1: Информации о Вадиме Полякове немного. По некоторым данным, он ранее судим за кражу. А еще активный пользователь сайтов знакомств. Вот, предположительно, его профиль. Правда, для любовных встреч женатый мужчина предпочитает пользоваться псевдонимом. Называет себя Олегом. Мы попытались встретиться.

0: со вероятным виновником дорожной аварии, но он согласился лишь на разговор по телефону.
1: Я ее не сбивал, она сама набросилась на машину. Вот если я, например, пьяный, я виноват. Если я сбиваю на остановке, я виноват. Но если я сбиваю на нерегулируемом пешеходном переходе, то виноват 100% пешеход.
2: Экспертиза медицинская уже готова, а вот автоэкспертиза, техническая, вот эта автотехническая экспертиза, что вот делают там на месте происшествия, ее еще делают. Была ли у него возможность куда-то отъехать, притормозить, там, может быть, он пытался, но у него там какие-то помехи были, ну вот что-то в этом роде. Ну, я попросила еще учесть видео, потому что на видео довольно-таки большой отрезок дороги видно, и там, как он говорил, что то он, получается, что как будто бы она стояла на дороге, пропускала всех машин, а под его машину почему-то резко прыгнула. То он говорит, что он когда ехал, ее увидел, и насколько только возможно, руль вывернул. Хотя он, как на видео, он ехал прямо, он так и ехал прямо. То есть вообще никаких попыток ни увильнуть, ни притормозить, ничего не было. Да, вообще у него ничего. Подписка о невыезде. А насчет работы, я не знаю. Ну, на тот момент он еще работал. Работает он водителем. Единственное, что мне вот показали, что вот этот человек, который спил, показали, что у него изъяли ключи от машины. Это он на своем личном транспорте сбил. Ключи от машины, страховой полис, то, что вот на машину делается. Вот, и все. Мы поехали туда, я и друг нашей мамы. Вот, мы поехали туда, на вот это вот место происшествия. Пытались там как-то найти свидетелей, увидели, что там вот камера есть, пошли, как бы поговорили с человеком, который ответственный за охранную систему. Вот. Честно, я очень переживала, думала, что там уже кто-то выкупил, ну, как бы уплатил денег, и эту, там как бы ну, нету ничего, как в фильмах показывают. Но к ним даже полицейские не приходили, то есть камера, очевидно, была видна ее. Но к ним никто не приходил. Получается, мы ну, попросили, нам, получается, скинули это видеозапись. Свидетелей мы нашли также через интернет главного свидетеля, который вот как раз-таки и делал вызова там полицию, скорую, он там все находился. Я когда в полицию принесла все это, от меня не приняли. Сказали, что я как бы, ну, и кто я такая, что меня никак не могут приобщить к делу. А когда мы уже поняли, что нам, скорее всего, адвокат нужен, потому что вот этот вот человек, который сбил ее, он с адвокатом уже потом пришел, когда после того, как его вначале нашли, он говорил, что я там дурак, там, да, это, испугался, типа уехал, хотя он уже взрослый человек, ему где-то 55 лет. А на следующий день он уже с адвокатом пришел, и там, видимо, ему адвокат чему-то там научил, не знаю, ну, начал говорить вообще абсолютно обратные вещи. Когда уже с адвокатом пришли, тогда только мои, ну, взяли мои данные, вот это видео взяли, контакты свидетелей, только тогда. Она всегда была моей сестрой, всегда была тем же человеком. Единственное, что вот до операции она... Все хорошо. Я просто рассказываю, что как было. Это было давно. Это было давно. А сейчас Оль уже не так. Сейчас уже все хорошо. После операции она как бы ну, начала, у нее эмоциональность стала проявляться, критическое мышление.
3: Ой, привет! Очень рад тебя видеть.
4: Ну что, предвкушение встречи? Переживаешь, как это будет?
5: Конечно, как и всему.
6: Берем пропусков. Будешь сидеть. Фильм за кузей. Фильм за кузей.
2: Операция краниопластика, вот то, что у нее ну, частично не было черепа, так

0: ей экстренно делали трепанацию, потому что у нее при ударе гематома очень сильно образовалась, там перелом височной кости. Вот, и ей вот перекрывали этот дефект пластины. Делали пластину специально, которая повторяет полностью контур.
1: Ой, вкусно пахнет.
2: Поздравляем Малечку с выпиской.

0: иногда приходят люди, которых, ну, как бы это эмоционально, такая вот терапия, так сказать. Когда, получается, первый раз мы с Алевтиной пришли, мы ей сделали такой подарочек, мы ей сделали повязку на глаза, привели сюда. Ей здесь очень сильно понравилось, потому что она вообще у нас очень любит котов, она кошатница. Вот. И как бы, ну, решили повторить эту. Аля, ты этой ручкой тоже. Этой тоже ручкой тянешь.
1: Я хочу достроить.
2: Сейчас мы уже складываем.
1: Ну, да.
2: Мы строили сложный дом.
1: Очень.
0: Она просто резко меня как будто бы путает с каким-то другим человеком и просит, чтобы я позвала Иру, либо же она вообще меня не воспринимает. То есть вот этот день она меня как будто бы вообще не воспринимает. То есть я рядом, но она думает, что меня нет. Что печально и жалко, что я не могу в эти моменты ничем помочь, никак доказать, не рассказать, что вот как бы все по полочкам разложить не получается. То есть она как вот уперлась, что вот так вот и все. Нам психологи говорили, что это нужно анализировать, но анализировать не получается, потому что она этого просто-напросто не помню. Все с продуктов мы что-то купили, она говорит, а где это мы взяли, откуда у нас такое? Я говорю, может, с тобой купили или там принесли нам? Она говорит, да нет, я такого не помню. То есть это и долговременная память, но нарушение кратковременной памяти. Например, вот у нас бабушка умерла, да, 3 года назад, а она сейчас этого не осознает. То есть в ее голове бабушка жива, и она не воспринимает этот факт, что она умерла.

0: этой девушки. Вот она такой была. Узнаете? Алевтина Затаенчук. Она такой была до 12 октября 2020 года. А такой ее впервые мы увидели после выхода из комы.
1: Как Ире сейчас говорит, что я сама ревну. Ирочка, все хорошо. Благодаря этой девушке, Ире, которая оставила свою семью, оставила детей, мужа, и денно и ночно находится рядом со своей сестрой, Алевтина опять возвращается к жизни. Благодаря вашим молитвам, благодаря вашим пожертвованиям, это еще очень долгий путь к полному восстановлению.
0: Тот, кто проходил через это, знает, что это может быть не один год, но у нас есть Господь, который поможет.
2: Бывает, что живешь в жизни, ты сколько какой-то момент, после которого ты просто теряешься, ты беспомощен, ты без сил, понимаешь, что ты ничего не можешь поделать. И когда ты полностью доверяешься Богу, только тогда он начинает действовать.
3: Вы знаете, сейчас наша жизнь, она похожа на пророка Илию, который когда-то оказался в горах без еды, без воды, и его кормили воры. Так же и наша жизнь. Сейчас вашими руками Бог нам помогает. Он действует, он работает. Спасибо вам большое за все.
4: Так много у нас здесь поклонников, вообще внимание у Алевтины. У тебя же, наверное, головушка закружилась, да?
5: Нет.
4: Все хорошо? Ты умничка,
6: ты молодец, такая сильная, ты все выдержала.
5: Я просто стою.
6: И это знаешь, какой же подвиг? Ты молодец. Это был гордюсь,

0: Мы все, мы уже победим все, да?
1: А гнев нет, гнева не было абсолютно. Не знаю, я, у меня вообще по жизни такого не бывает. Я слишком, наверное, добрый, не знаю, как мягкая. Ну, я просто настолько люблю этот мир, люблю, не знаю, насколько ли я люблю людей, но уж точно какого-то такого гнева, там, ненависти у меня такого нету.
2: Праведный гнев на Бога. Почему
1: нет,
2: такое допустил?
1: Я, наоборот,
2: вообще?
1: Была... Я вот, да, вот как раз-таки я не почему всегда спрашиваю, а для чего. Когда ты спрашиваешь, для чего, как бы у тебя сразу абсолютно мышление меняется, и ты начинаешь какие-то у тебя там цепочки выстраиваются, что это все не просто так. Ты начинаешь копаться, ты начинаешь искать там какие-то плюсы, какие-то, ну, не знаю, минусов редко, но чаще всего, когда для чего спрашиваешь, то понимаешь, что это какая-то жертва такая, ну, все, ты намного выше как бы мыслить начинаешь. И поэтому вообще, во-первых, я была благодарна Богу, что она жива осталась, вот, это да. И каждый день я молилась, чтобы она проснулась, и когда вот этот день настал, ну, конечно, такого не было, что она резко проснулась, то есть вначале она стала как-то реагировать, что ее там просили сжать кулачок, она потихонечку сжимала кулачок, там говорили, приподними чуть-чуть ручку, ну, у нее одна рука, ключица левая, все, то есть левая часть пострадала, ее фиксировали ей руку, и получается, она более ослабленная, до сих пор вся левая часть у нее ослабленная, а так вот потом она стала на боль реагировать, то есть ее там чуть-чуть там ущипнут, но не так, конечно, так. Она как бы, ну, реагирует на боль. И вот это все понемножку. И единственное, что она потом уже практически все слышала, реагировала, но глаза не открывала. То есть как бы еще степень комы была. И даже вот мы в реп-центр, когда мы приехали, у нее нечеткое сознание, у нее степень оглушения была. То есть она в таком как бы своем мире жила.
3: Так, Аня, хочу сказать, что у тебя замечательная сестра Ирина, и
4: поэтому это для тебя. Вот. И еще такой момент. Ты очень долгое время была у нас в классе.
3: И тебя очень хватает. Ты была одним из самых активных ответчиков и дискуссионных людей. Всегда было приятно пообщаться. Я буду безумно рад тебя видеть. И тебе здоровья. И до встречи.
5: Ждем. Нет, это Дима. Фамилия у Димы какая? А он муж Маши.
6: Ну, это хорошо.
5: А значит, фамилия у них одинаковая, Си.
6: Си.
5: Си. Си. Си.

0: муж очень хорошо справляется с детками. Ну, у нас же еще бабушка, дедушка, мы все живем в одном большом доме. Вот, получается то, что если муж на работу уходит, дети в садик, потом у нас там и садик тоже рядышком, ну, буквально две минуточки. Бабушка с дедушкой детей потом берут домой, муж уже приезжает вечером и берет их.
1: Как-то твое отсутствие влияет на отношения в семье? Замечаешь это?
0: Дети очень сильно скучают. А сын, он как бы очень ко мне привязанный. Он последние два месяца очень болеет. То есть там то горло начинает болеть, только вылечится, там сыпь какая-то выскочит. У меня с желудком недавно были проблемы. У него тоже, оказывается, параллельно были с желудком. То есть это все чувствуется. И мне, конечно, уже хочется очень поскорее домой, потому что дети уже, ну, как бы это болезни не такие, а как бы, ну, психосоматика. То, что мамы нету, им тяжело. Вот я думаю, что, скорее всего, так. Потому что сын, вот реально, он уже два месяца в садик не ходит, постоянно болеет, болеет, болеет. Получается, 13 октября оказалась в Москве. Потом я в конце октября я уехала, где-то меня две недельки не было. Потом, как я узнала, что Алевтину в отделение перевели, я прилетела опять. Ну, в общем, где-то взять, если, ну, почти 7 месяцев, наверное, где-то так. Я знала прекрасно, что если я опущу руки, то просто некому это будет ничего делать.
2: А тут кто?

0: физически, например, данные, их можно так, да, на глаз увидеть, а то, до какой, ну, как бы на какой степени мозг пострадал, это, ну, не видно же никак.
1: Обещаю, у меня мозг.
0: Конечно, бы родители бы тоже могли, но как бы просто я более такая пробивная, наверное. Я очень-очень скромная. Но вот когда что-то как-то я пытаюсь добиваться всеми силами, ну и потом все-таки у меня есть интернет, но они это не сильно умеют этим пользоваться. Через интернет очень многое я решала. Все-таки делали вот как раз-таки Даша, которая ее подруга, совет клиники. Она мне дала такую мысль, что нужно сделать страницу Инстаграм. Изначально это были их там ее работники, и также из ее страницы с Алиной я скинула приглашение. И как бы я даже не знала, что у нас будет такой уровень, что я там когда-то буду там какие-то видео делать. Я даже об этом и думать не думала. Любые дни – это потеря. То есть, если Аля в таком вот состоянии, она будет все глубже спать и может обратно в кому вернуться, нам так сказали. Вот. И как бы эта реабилитация, она очень дорогая оказалась. И
2: сколько?
0: Просто, ну, 23 тысячи в сутки.
2: Вот. И один курс реабилитации сколько длится?
0: 21 день. Ну, там можно потом продлевать, как ты хочешь, но 21 день лучше пройти полностью. Вот. И тогда я поняла, что как бы если я этого не буду делать, то просто у нас ничего не получится. Нам неоткуда будет такие деньги брать. А потом у меня стали такие мысли приходить, что вот, например, люди, у которых какие-то проблемы, даже у меня такое было, что вот какая-то проблема, а я вот когда, например, узнаю, что у кого-то еще более больше проблемы, и я тогда вообще, у меня, кажется, моя проблема, что она вообще, ну, как бы не стоящая, то, что реально есть проблемы намного более, как бы, глубже, более хуже, вот, и я тогда просто поняла, что мы таким образом можем людям помогать. Еще я узнала, вот, все-таки, как бы, меняется круг общения, меняются все интересы, я узнала, что есть вообще очень много людей, которые как бы пережили такое же, которым еще стоит пережить все то же. И у меня очень много смс-ок приходит на Инстаграм, что вот, ну, действительно такие вот очень подобные случаи, что мы им помогаем, даем надежду. И также нам другие люди дают надежду, которые уже это пережили, у которых все благополучно. То есть это такая вот как-то взаимосвязь.

0: я думаю, что реабилитация, она должна быть действительно реабилитацией. Ну, то есть, как бы смысл куда-то ехать на реабилитацию и безрезультатно. Я в этом смысла не вижу. Это и время терять. И потом вот эти вот первые месяцы после случившегося, они очень важны. То есть, если бы мы не оказались в этом реабцентре, я даже не знаю, что бы сейчас было. И мне там тоже сказали доктора, что, ну, нейропсихологи, психологи, что лучше принять и не, ну, как бы не думать о ней, как вот о той Алевтине, а что вот как вот какая вот она сейчас есть. Потому что тем самым я еще хуже, как бы ранюсь об этом.
1: Я не хочу сказать, я хочу с нормальной моей кошкой.
2: Братьями, да?
1: Я хочу погладить.
0: И тогда я уже стала ее принимать, вот, и как бы я поняла просто, что да, так намного лучше и легче.
3: А вон он.
0: Ценности изменили.

0: остались у меня. Вот не знаю, если это, например, раньше там, не знаю, думала, вот для меня, например, очень важно было, чтобы, например, там вещи там по своим там местам там лежали, что вот это там, а это все как-то куда-то пропало. И мне хочется вообще очень-очень много времени с детьми проводить. Я, наверное, в плане вот каких-то вот таких вот игр, которые именно развивают там мышление, вот это все, я об этом раньше, честно, даже и не знала. А вот с Алевтиной, что вот это там нейропсихология, столько, оказывается, всяких развивающих игр, и я вот все всякие эти там пометки делаю, я просто с нетерпением жду, когда я уже с детьми окажусь, и мы с ними будем играть все вместе, и с Валечкой тоже. Потому что очень многие игры подходят для всех возрастов, то есть они объединяют.
1: Как-то время нужно провести вот с какими-то конкретными людьми. Но с ними я, бывает, не очень дружу. А бывает... Бывает очень, бывает не очень.
2: Ну, то есть с кем-то из терапевтов? С кем на занятиях?
1: Ну, вообще-то терапевты тоже. Нет, они хорошие, просто характеры не сходятся, что ли.
2: А с кем ты еще общаешься?
3: Я тебя слышу.
2: Тебя слышно?
3: Слышно. Как будто я вперед.
1: Мне лично все слышно.

0: А с кем ты живешь здесь?
1: С мамой. Это мама.
2: Сейчас вот как раз идет работа на то, чтобы она сама ориентировалась вот в пространстве, во времени. Вот, и поэтому вот когда мы приехали только вот неделя вот эта была, она как бы она еще терялась. Вот, и постоянно, а что нужно сделать? Это времени она не ориентируется. Вот. А сейчас вот вместе с врачами мы стали вот делать вот упор на то, чтобы она одна. Ходила вот на эти занятия, возвращалась. Вот на часах мы вот там я сделала специально, вот приклеила ей, чтобы ориентироваться. Вот. И она уже вот подходит к часам, смотрит расписание свое, сравнивает. Ага, вот. И надо уже вот идти, например, вот туда-то. Она уже вот... Учим ее, вот, чтобы вот это вот у нее вспоминалось, то, что она знала, что могла.
1: Либо салат, либо мою пиццу.
3: Да. Салат фруктовый. Нет, овощной. Помидоры, огурец. Либо пицца маленькая. Без мяса, я знаю.
1: Да, если можно, пиццу кусок, но я хотела могу делать.
3: Хорошо, пошла.
2: Сейчас, например, я тоже уже вот, я остаюсь в комнате, она пошла, мы попрощались, и все, она там вот спускается. Ну, я так поняла, что она не опаздывает. Она вот находит там этих преподавателей своих, этих, с кем занимается.
1: Знаете, мне не хватает.
3: Чего тебе не хватает?
1: Вот

0: я весь день ставлю такое задание, что вот к этому времени я подготавливаюсь.
1: Работа настоящая, да?
2: Да.

0: Ир, привет.
1: Да, скажи, что мы тут все вместе.
0: А тут все вместе, в общем. Всем привет.
2: Всем привет, а с кем вместе? А, Мария и Алексей, да, наверное?
0: Да.
3: А ты сейчас медсестрой опять устроилась работать?
2: Ну да, я восстановилась, ага.
3: Здорово.
2: Обратно на прежнее место.
3: Ага, ну здорово.
0: Круто.
1: Оно действительно не у всех такое увидишь. Вот я даже просто предположить не могу, насколько это может быть тесно. Ну да, дружат, ну да, они там как-то, но все равно у Иринки своя семья. И мы никогда не думали, что вот она может вот просто войти в положение, как бы это, и Витя, ее супруг, и сделать правильный выбор, правильное решение.
4: У нас с тобой тут цифры в разном порядке, да? А твоя задача как можно быстрее
0: найти,
4: посмотреть и найти их по порядку. Угу. И показать мне, да? От 1 до 25.
0: А, я больше стану.
1: На бытовых это вообще все, потому что только благодаря тому, что люди вот жертвуют, вот это все стало возможным. Потому что если бы вообще не было людей, если бы никто бы не откликнулся, ничего бы этого не было.
0: Ты розовый взял? Ты думаешь, я девчонка? И что? Да. Здравствуйте.
2: Привет.
1: Нет у нас вообще никаких таких, никаких сбережений. Вот. Если вот даже посчитать, сколько вот всего она прошла вот этих курсов,
0: я понимаю,
1: то это очень много. Помимо лекарств, помимо вот всего. Вот. Поэтому даже просто, говорю, это только Божья слава.
5: Ты ставишь ее сзади.
0: Ну ты такой крутой едешь.
5: Стоп. Руки. Оттолкнись.
0: Я бы хотела в горах провести времечко, в летних горах. Вот.
3: А сюда тебе приезжает кто-нибудь навещать? С кем ты видишься?
0: А кто?

0: получится. Так, смотрим цели.
1: Где моя сумочка?
0: Так, сумочка твоя в телефоне. Пальчики знакомые?
1: Нет, ну, два, наверное, обручальные. И какой там уже обменивается прям замужними кольцами? Это как? Как?
0: Помолочная.
1: А?
0: Помолочная.
1: Да, так что?
0: Кто ж её? Думаю, можно громче говорить о социальности.
1: Я...
0: Кто ж её? Таинственная беспокойная.

0: тебе нужно ее.
1: Да, надо. А я не поняла. Ты чего бегаешь от меня?
2: Что касается родственников, она уже несколько месяцев нас уже всех помнит. А что касается друзей, где-то месяца полтора, если, например, она с кем-то пообщалась, узнала вот так вот, то все, она этого человека уже помнит. А если, например, кого-то наглядно не видела, то ей тяжело вспомнить.
0: И скажи что-нибудь такое, что она может знать этот шепотом.
2: Она уже длительное время, во-первых, она в реп-центре находилась 21 день, она же там одна находилась. Мы с ней как бы общались по интернету, по WhatsApp. То есть она вообще очень оптимистичная, никаких у нее таких агрессивных приступов я по общению не замечала. Здесь находятся те люди, как раз таки, с которыми Алевтина раньше общалась, в том числе Даша, ее лучшая подруга, они работали, коллеги были. Вот. А здесь мы просто, чтобы, так сказать, новый этап у нее произошел в осмыслении, в мозгу какие-то вот процессы все-таки происходят, и чтобы как бы ее вернуть опять на это место, потому что как бы врачи говорили, что ей нужно бывать в тех местах, где она когда-то раньше бывала. А так как вот Кота-кафе, мы приходили сюда уже неоднократно, все-таки подумали, что как бы для нее это будет полезно, плюс еще как бы котикотерапия. Вот.
1: Понятно, где еще котики?
2: Даже я это говорить не буду, насколько я благодарна. Это я даже вообще все готова дать за то, что Бог как бы спас Алевтину, что так произошло. Я каждый день как бы об этом думаю. Вот, и насколько все так чудесно, и у нас просто мы даже, например, не ожидали, когда у нас какие-то были потребности, нужды, вот просто Бог нам посылал людей, мы даже об этом мечтать не могли. То есть в какие-то определенные моменты попадались нужные люди, которые нам как бы помогали в той или иной сфере. Это невероятная история. У нас очень много людей, которые нам говорят, пишут, что их жизнь меняется. Просто они смотрят наш Инстаграм, и их жизнь вообще меняется. И вот я на самом деле очень благодарна Богу, то, что у нас есть такая возможность менять жизни других людей. Я, правда, вообще не знаю, как это происходит, но нам так люди говорят.
1: Привет, Черныш.
2: Жизни не все так радужно.

0: Что касается меня,
1: ты устала?
0: Нет. Просто я как будто бы выпала из жизни. Я не могу себя найти. Я уже, как бы сказать, не чувствую то, что дом — это мой дом, да?
1: Ты не знаешь, где сейчас твой дом?
0: Ну, понимаете, просто настолько эмоционально какое-то опустошение, что мне сейчас нету ресурсов найти, чтобы так же, например, жить такой же полноценной жизнью. Я, например, готовлю кушать, там что-то. Я делаю это как бы потому, что надо. А не потому, что я хочу там порадовать детей. То есть я сейчас, ну, потерялась вообще. Не могу себя найти.
1: А как муж вообще реагирует на происходящее?
0: Ну, как бы он говорит, что нужно просто время. Но на самом деле время очень много уже прошло. И, например, если для кого-то просто день прошел, да, а я каждый день пытаюсь как бы прийти обратно, вернуться в эту жизнь, а мне не получается.

0: Я на самом деле просто очень рада, что Алевтина возвратилась, вот, что она на самом деле, у нее уже как бы нету такого момента, что у нее острая нужда там во врачах, в медицинской помощи. Это меня очень радует, что мне уже не нужно очень так сильно переживать в поисках очередных врачей, там, каких-то специалистов. Вот за это я очень рада, что она сейчас уже как бы в этом плане стабильна, и ухудшения уже точно не может быть. Конечно, она фотки видит, что как бы, которые до аварии. Она, конечно, понимает то, что она была другой. Ее это огорчает, потому что сейчас у нее критическое мышление развито. Она уже может сравнивать, критиковать свою внешность. Да, такое есть. На каждом этапе нам говорят, что этот результат вообще очень хороший прогресс, да, к примеру, что это вообще классно, что она бы на самом деле, типа, человеку очень тяжело добиться такой реабилитации в такой короткий период времени. И то есть на каждом этапе нам это говорят одно и то же. А что вот там вау-вау, там что-то еще дальше будет, никто такого не говорит. То есть это мы уже видим все эти перемены, удивляемся, конечно, радуемся. На днях она была в ветклинике, в которой она одна из ветклиник, в которой она работала последнее время. Вот, пыталась как бы вспомнить, что как было, но она теперь даже ни названия там не помнила, там ни коллег, да, вот, а ее туда привезли, она вообще, конечно, очень рада была, вот. И она, конечно, путает все эти клиники, потому что она же во многих клиниках была, она их все путает, то есть у нее там какая-то каша получилась в голове. Но она уже понимает, как бы, что она уже говорит, что вот, например, последний раз реп-центра было, говорит, а вы меня вообще спрашивали, хочу я туда или не хочу. Но как бы стараюсь я ей как бы мягко объяснять, что для чего это ей нужно, потому что она не понимает, для чего ей это нужно. Она думает, что как бы с ней в этом плане все нормально, и что, говорит, я что, говорит, какая-то глупая или какая-то больная, почему я должна ездить там по этим больницам. То есть как бы где-то она не понимает вообще, почему так все получается и что с ней.
1: А что загадала, можно сказать?
2: Нет.
1: Почему?
2: Это выцелить.
1: Окей.
2: Секретное очень. Да.
0: Я хочу, чтобы Алевтина скорее, как бы сказать, вернулась хотя бы что-то вроде того, какой она была до этого, чтобы она могла уже более мыслить, так вот, знаете, как-то сказать, более шире. И чтобы она, у нее получилось выйти обратно в люди, как-то вот, знаете, самостоятельность вот эта вот, потому что это очень сильно ее оценку понижает, то, что она все-таки зависит от людей пока.
3: А для себя?
0: Ну, для меня, конечно, что-то все вернулось назад, что касается именно моей жизни.

Мария, привет. Прости, только вот появилась возможность ответить. Я даже не знаю, что сказать. С Али мы почти не общаемся. Я уже, честно сказать, как бы-то приняла всю обстановку, всю вот эту вот жизненную ситуацию, что случилось, как, и отдала уже все в руки Бога. Я уже здесь бессильна, я уже ничего не могу поделать, к сожалению.

0: взводе прийти. Это уже сколько, уже 3 месяца. Но у нас вся эта канитель. Ну, я уже так не могу, честно. Ну, вот как-то так.
1: Изменения, конечно, чувствую. Просто я не могу не совсем полноценно объяснить, какая я себя помню, какой я была, но изменения большие есть, огромные. К самому водителю почему-то, ну, у меня вообще абсолютно никаких нету претензий, предъяв. Ну, как претензий, предъяв нет.
2: То есть у тебя не было такой, ну, там, злости, ненависти к нему все-таки?
1: Нет, у меня такого не было. Вот. Нет, такого я не чувствовала.

0: Возможно, меня немножко не нравится то, как люди относятся ко мне, что вот я там пережила то-то-то, и я должна быть делать так-так-так. Но на самом деле я считаю, что все должны делать и поступать так, как у них или сердце приказывает. Но не все этого понимают, и, возможно, не поймут даже моих слов.
1: А что от тебя ожидают? Ну, ты говоришь, что?
0: Ожидают много чего. Ну, я не скажу за всех, но, как я заметила, что большая часть ожидает, что вот если что-то случилось, значит, я должна быть супер доброй, супер умной тогда, научиться всему в мире. То есть, если что-то плохое случается, то нужно тысячу добрыми какими-то действиями это все прикрыть. Хотелось бы, конечно, быть специалистом классным, лечить животных и там с первого их захода в кабинет понимать, что у них такое и как это решить. Но почему-то мы не волшебники, такого не может быть, и нужно потратить очень много времени, чтобы узнать об этом, что с животным. Хотелось бы развить себя по максимуму до этого.
2: Началось с того, что мы нашли котенка со сломанной ногой, поэтому его первые месяцы были все в операциях. Вот, наверное, остались какие-то не очень приятные воспоминания.

0: Я считаю, что сестра вкладывала всем, что у нее было там, и семьей, и деньгами, то есть, ну, все. Просто, возможно, ей сейчас кажется, что нет, но для меня это все, потому что семья, все, что есть человека, это все. Вот, если есть деньги, это круто. Вот, поэтому сестра, родители, ну и все. Раньше у меня было такое, что, ну, не, например, что-то плохое случалось, и я такая, ну, почему все так, за что? А сейчас я понимаю, что, в принципе, все, что случается, это последствия того, как мы себя ведем и к чему сами пришли. То есть это не по причине просто случилось, а просто потому что, ну, я не знаю, просто так сложилась ситуация. Ну, это отчасти виноваты, возможно, мы. Я так думаю.
1: Ну, а в твоем случае ты себя как-то винишь или?
0: Да, возможно. Есть такое. Да.
1: А в чем ты себя винишь?

ведь я знаю, что я вроде себя обезопасила и пошла, но я думаю, что нужно было, вот, например, как сейчас мы идем, если едут машины, неважно, какой светофор, если пешеходный, все равно нужно убедиться, что у всех все в голове нормально, и они, например, как и нужно, например, они стоят.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

Люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последние открытия в области здоровья идеально соответствуют необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные, полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически. –

второй день творения. Бог сказал, да будет твердь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования, но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака

и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу – источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени – более чем на час, а некоторые киты – до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений.

Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее миврастение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируются.

Фиксирует нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их». В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равному 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации.

Строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера.

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Природа говорит нашим чувствам и разуму о том, что существует живой Бог. Проектировщик, создатель и хранитель Вселенной –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

В то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной.

и любви. И заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

0: Здравствуйте. Семья Исаака расколота надвое. Отец и старший сын против матери и младшего сына. Почему Иаков приступает через страх и совесть и решается обмануть старого отца? Почему Исав, так легко продавший первородство за тарелку супа, теперь рыдает о потерянном благословении? И почему Исаак, даже поняв, что его обманули, все равно не может отменить свое благословение? На эти вопросы отвечает священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Вся 27 глава посвящена благословению. Но мне хотелось бы знать, что давало в те времена человеку первородство и что давало благословение?
1: Ну, первородство должно было давать человеку право быть главным или быть патриархом своей семье. В своей семье не имеется в виду, поскольку брат старший, да, как бы он должен был потом взять на себя роль старшего патриарха, вот, главного в своей семье. И чаще всего с этим вот правом, с этим правом быть патриархом передавалось и наследство. То есть основную долю наследства получал тот, кто получал благословение, патриархальное благословение от своего отца. Вот так должно было быть.
0: То есть первородство и благословение всегда в паре шли, да? Не могло быть одного без другого.
1: Но вот как мы читаем в этой истории, а также и в других историях, что в народе Божьем были исключения, как минимум. Наверное, эти исключения были всегда, наверное, в любом правиле есть исключения. Но вот здесь вот мы читаем в этой главе, вот в этих историях, что действительно были определенные исключения из правил. Но на самом деле у меня эта 27 глава вызывает тоже очень много вопросов. Я вот даже их записал и могу озвучить. Наверное, будет правильно, что когда будем читать, чтобы мы могли над этими вопросами подумать. Да? Например, почему Исаак хочет благословить Исава, когда Бог Ревеке открыл, что фактически таким человеком будет Иаков? Ну, вот при беглом прочтении возникает этот вопрос. Если благословение достигнуто обманом, имеет ли оно силу? Почему нельзя поменять, отменить и переменить благословение? Что было бы, если бы Иаков не пошел на это, и за благословением все-таки пришел бы Исав? Имело ли какое-то значение то, что Исав продал первородство свое? Имела ли эта сделка силу? Как можно вообще продать первородство, если оно просто твое первородство? Да? Неужели благословение имело такое значение и определяла судьбу целых родов? Читаем ли мы раньше о такой практике патриархов, да, вот что вот он благословляет? Да, ведь на самом деле в предыдущих историях про Авраама мы подобные вещи ведь не читаем. Это вот первая история, где благословение имеет вот такое значение. Ну вот такие вопросы, например, я бы задал этой главе. И сейчас, когда мы будем ее читать, она достаточно большая, нам надо успеть ее прочитать.
0: Да, замечательно.
1: Будем размышлять над этими вопросами.
0: Да, постараемся ответить.
1: «Когда Исаак состарился, и притупилось зрение его, и призвал старшего сына своего, Исаака, и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Вообще начало звучит очень так. Ну, неужели благословение целого рода, и вот такое серьезное благословение, как вот... Потому что где-то вот подспудно летает, ведь Бог обещал благословить Авраама и его потомков, да? И что среди потомков должен был родиться Мессия. И вот кажется, что вот это благословение по Божьему предназначению должно перейти Иакову. А тут вот сейчас вот что-то не так идет, как будто сейчас Исав его получит. И неужели это зависит от того, что Исав очень вкусно покормит своего отца, да, вот

0: как-то вот оно как-то вот оно как-то смотрится и слушается не так. А еще интересно, что здесь написано, что Исаак состарился. И вот что, давай, чтобы душа моя благословила, прежде нежели я умру. Я пытался как-то предположить, сколько лет было Исааку, когда все это происходило. И если принять во внимание, что умер он 180 лет, да, а здесь еще Иаков, его сын, не женат, но Исааку уже точно больше 100 лет, по библейскому тексту это видно, но, может быть, еще даже больше, чем... То еще не одно десятилетие после этого благословения, не один десяток лет, ну, где-то, может быть, лет 50 плюс-минус, может быть, даже больше, Исаак, получается, прожил вот с притупившимся зрением, прожил слепым, угу. Когда он фактически не мог отличить одного сына от другого. Да? Но это просто как наблюдение. В общем, Ревека, пятый текст. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и приготовить дичи. Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи, приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею». Может быть, кстати, он болел в этот момент чем-нибудь. Да, такое же тоже может быть. Может, он болел и чувствовал, что вот-вот, да, и поэтому торопился. А потом поправился, еще прожил там 50 плюс, да. Может такое быть. «Теперь, сын мой, послушай слов моих в том, что я прикажу тебе». Здесь уже мама говорила, ну, как сказать, не похоже на такое добровольное предложение. «Прикажу тебе, пойди в стадо, возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей». То есть Ревека тоже знала, что любит кушать Исаак, какое кушанье ему надо приготовить, да, чтобы расположить его. Яков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком». Кстати, слово Яков так и переводится, да? Как обманщик, по-моему, да?
1: Или запинающий.
0: Да, запинающий. «И наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел, взял, принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любит отец. «И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят». То есть вот предусмотрели они этот момент. Насколько же тогда Исав был действительно косматый, да, что можно было вот так козью кожи, и трудно было отличить. «И дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: „Отец мой“. Тот сказал: „Вот я, кто ты, сын мой“». То есть как будто что-то заподозрил, что-то не так, да? Угу. «Иаков сказал отцу своему: „Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты мне сказал, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя“». То есть фактически вот здесь вот он прямо, ну, называет себя Исавом, ну, прямой такой обман. «И сказал Исаак сыну своему: „Что так скоро нашел ты, сын мой?“ Он сказал: „Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу“». И вот здесь вот он нарушает еще одну заповедь, какую, да, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. То есть он фактически, аж Господь Бог послал навстречу. В общем, одно тянет другое. «И сказал Исаак Иакову: „Подойди ко мне, я ощупаю тебя“». Вот то, что он боялся, случается фактически, да? Но они же все предусмотрели. «Я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Яков подошел к Исааку, отцу своему. Он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова».

0: слышит. Все правильно.
1: Со здравым уме еще.
0: Да. А руки, руки Исавовы. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. Вот она драма, вот этот эпизод, о котором вот я и говорил вначале, что вызывает очень много вопросов. Да? И сказал: «Ты ли сын мой, Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Яков подал ему, и он ел, и принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Пойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел, поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, и благословляющие тебя благословенны». Вот к вопросу, который ты задала вначале, да, что давало благословение и что давало первородство. И вот он ему, пожалуйста, говорит, что послужат тебе народы, будь господином над кем? Над братьями твоими, и поклонятся тебе сыны матери твоей. То есть он ему дает право быть в семье, в последующих поколениях, быть старшим, быть главным. И фактически ему передает вот это все. Вот это благословение первородства. Как раз вот это благословение первородства. Вот он все получает. Все вот это Яков получает от отца. Ну, тут история-то не заканчивается. Понятно, что...
1: Иначе было бы все слишком просто.
0: Да, было бы слишком просто. 30 текст. «Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье и принес отцу своему, и сказал отцу своему: „Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя“». Ну, ожидаем, потому что отец послал его за дичи именно для этого. Исаак же, отец его, сказал ему: „Кто ты?“ Он сказал: „Я сын твой, первенец твой, Исав“. И вострепетал Исаак, вострепетал написано, да, Исаак, весьма великим трепетом, и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел? И я благословил его, он и будет благословен». Вот мой основной вопрос: почему Иаков благословляет, почему Исаак благословляет Иакова, тогда, когда Бог Ревеки открыл, что благословить нужно было Иакова, правда?
1: То есть он собирался благословить Исава вопреки,
0: да,
1: распоряжению?
0: Вопреки как бы Божьему повелению. Во всяком случае складывается такое впечатление. И вот здесь как будто Исаак, как будто кажется так, что как будто Исаак понимает, что он не то делает, да, что вот он... вопреки Божьей воле. И здесь вот он встречается уже с действительностью, что вопреки, как сказать, своему желанию, он все равно делает, то, что предначертано было Богом. С одной стороны, это вот так кажется. С другой стороны, Иаков же обманом получает благословение. Если благословение получено обманом, ну какая от него сила, какой от него толк, правда?
1: Но она... Получается, что Бог идет на поводу людей.
0: Да, вот понимаешь, вот поэтому и возникают эти вопросы. И как бы вот он заканчивает вот свое вот это трепетное состояние, заканчивается словами: «Он и будет благословен». Я его благословил, он и будет благословен. Все другого...
1: Другого благословения не предусмотрено.
0: Не дано, да. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль. То есть ему было не все равно.

0: в отличие от продажи первородства, да, и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал он: «Неужели ты не оставил благословение мне?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою». Вот очень важная фраза, потом она потом нам в тексте понадобится дальше. «Поставил господином над тобой». Просто запомнить, в другой главе нам пригодится. «И всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Все. Такая...
1: Очень безнадежная.
0: Безнадежная речь отца. «Но Исав сказал отцу своему: „Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!“ И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: „Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свые твоей“». Вот благословение. Очень похоже, как благословение Измаила, да? У Авраама. «И возненавидел», в общем, последствия какие? «Возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: „Приближаются дни плача по отце моем“». То есть все-таки что-то не то было с Исааком. Все, и он сам смерти своей ждал, и дети говорили, что приближаются дни плача. Да? «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Вот, пожалуйста. Как Каин затаил обиду на Авеля, так и Исав затаил обиду на Иакова. Но по милости Божией здесь просто этого не произошло. Об этом мы будем читать дальше. История здесь не заканчивается, да? «И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее». Как будто он вслух это говорил, да? Если бы он сам себе сказал, тогда нельзя было пересказать. А он как будто это вслух объявил.
1: При всех кричал, да, громко и не сдерживаясь.
0: Или кому-то он это сказал, да? «И она послала, призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: „Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушай слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего“. На самом деле, очень мудрый совет, а и очень правильное здесь такое замечание. Время лечит гнев. Да, время смиряет ярость. Пережди, не лезь на рожон, пережди. И на самом деле этот мудрый совет матери, он эту ситуацию фактически разрулил. Конечно, и Бог вмешался, и он смягчил сердце Исава, но время. И пройдет немало времени пройдет. Вот, да, поживи у него несколько времени, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишаться обоих вас?» И сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить?» О, опять деловое предложение к мужу, от которого он не мог отказаться, да?
1: Да, но
0: потому что уже старший сын уже начудил, и они всего этого не хотели, чтобы это было у Иакова. Теперь как будто надо его послать за женою обратно к родственникам, куда когда-то ходил слуга Авраама, да, чтобы найти жену Исааку.
1: В общем, вот Ревека-то хитрая была женщина, она не прямо говорит о своем желание спасти младшего сына, она прикрыла другим мотивом совершенно.
0: Да, абсолютно верно. Вот жизнь Божьего народа, да? Вот жизнь Божьих детей, от которых потом пройдет...

0: взойдет Христос. Опять нет безупречности, нет совершенства. Но Богу это не мешает осуществить свой план. Я вот о чем думаю. Для меня все-таки вопрос это остается открытым. И я молился об этом, думал: Господи, ну как? А если бы действительно пришел бы Исав? Благословение это должен был получить Иаков. А если бы пришел Исав? Так, может быть, Иаков все-таки с Ревеккой там правильно они все придумали, правильно, но мудрили они вот это все дело. И ты знаешь, я как бы вот размышляя над этим, пришел к такому пониманию, что благословение первородства и благословение Авраама – это разные благословения.
1: А благословение Авраама – это?
0: Благословение первородства – это благословение, которое включает в себя вот именно тот момент, что именно право быть первым в семье, право быть господином, господином над братьями своими, распоряжаться имуществом, быть главным, богатство вот это все забрать. Это благословение первородства. Но ведь Бог-то Иакову обещал не благословение первородства, когда Ревекке открылся, да? А он обещал благословение Авраама, о том, что от него произойдет. Ну да, там, конечно, что он тоже будет первым и все, но потом бы это все бы произошло. В итоге же самое главное – это вот исполнение Божьего обетования семени. Через Иакова должен мир прийти Христос. И вот это благословение бы у Иакова никто бы не отнял, понимаешь? И с этим благословением пришло бы все и остальное. Но не Ревекка складывается впечатление, что не Ревекка, не Иаков, они этого не понимали. Иакову было очень важно благословение первородства, поэтому он и обманывает своего брата первый раз, когда у него первородство выкупает. Он его обманывает и соглашается с Ревеккой. Он мог же не согласиться с матерью, мог же. Но он соглашается с матерью и идет на эту авантюру второй раз, потому что либо они вот эти моменты не разделяли, да, благословение первородства и благословение Авраама, они их не разделяли, либо по какой-то причине, помимо благословения Авраама, они очень сильно хотели еще и благословения первородства. И поэтому они идут на этот шаг. И вот когда я с такой перспективы смотрю на эту историю, тогда у меня встает все на свои места. Тогда я начинаю понимать, что если бы Иаков не согласился, если бы пришел Исав и получил бы это благословение, да, Иаков бы не остался бы обиженным. Мы, забегая вперед, можем увидеть... Да, там вот я обратил внимание, вот 37 текст. «Вот я поставил тебя господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы». То есть как будто Иаков должен теперь быть господином над Исавом. Но когда мы будем читать, когда Иаков будет возвращаться от Лавана, и у него будет вот первый раз после вот этого своего побега из дома, у него будет встреча с Исавом, он пойдет к нему навстречу, и он пошлет кучу посланцев, служанок, слуг. И они будут при каждой встрече, то есть предваряя встречу между братьями, вот эти вот слуги Иакова будут подходить и будут говорить, что «Господин наш Исав, Иаков, раб твой, послал нас пред лицом своим». И он это скажет неоднократно. Так кто? Иаков сам потом откажется от этого права быть господином над Исавом. Сам откажется. И это не мешало потом Богу настолько благословить Иакова, чтобы не нуждаться в этом первородном благословении. Он бы пошел потом по своей линии развиваться, у него была бы своя жизнь, у него были бы Божьи благословения, которые бы сделали его намного богаче, и вот, как сказать, вот в земном смысле. Да? Поэтому Иакову много еще предстоит переосмыслить. И фактически, если бы Исав пришел и получил благословение первородства, Иаков бы обиженным не остался. Просто избежал бы очень много проблем в своей жизни. И последующие несколько там десятилетий, ну, как минимум два десятилетия, следующие, вот, у него были бы другие, были бы намного приятнее, чем те, которые предстоит ему прожить.
1: Да, и вот у нас получается, что Иаков предстает таким человеком, который вроде бы понимает, что ценно на самом деле, а что нет. Но при этом не понимает, что сами поступки то,

0: тоже важны. Как ты пытаешься эту ценность получить, да, приобрести?
1: Такое как бы противоречие. Я вот просто думал, в каком состоянии он идет к отцу. И вообще говорит, я Исаав, сын твой, да. С одной стороны, он как бы в голове держит вот это вот противоречивое состояние. С одной стороны, вроде как бы он думает, что он прав, потому что он исполняет Божью волю, да?
0: И цель-то хорошая.
1: Да, и цель-то хорошая. А с другой стороны, он испытывает вину и стыд за то, как он это делает. То есть вот это противоречие. С одной стороны, ты понимаешь, что ты делаешь правильное дело, но с другой стороны, осуждаешь себя за то, каким образом ты это делаешь. Ну, а в итоге оказывается, что если ты делаешь неправильно, то и дело неправое, да?
0: Все-таки цель не оправдывает средства,
1: ну,
0: да?
1: В данной истории, да, получилось так.
0: Да.
1: Ну, это же тоже очень интересно. Ведь если бы они разделяли вот эти понятия о том, что это одно благословение, это другое, может, они по-другому бы и действовали, но им было не открыто. Это же тоже интересно, правда? Но если они что-то не понимали, то они все равно отказались от доверия Богу в этом вопросе, а попытались своими силами. Это вот как Авраам с Агарью, да? Ну да, что-то Бог не, вроде обещал, но что-то не так идет. Поэтому давай я своими силами что-то попытаюсь
0: сейчас
1: сделать.
0: Сейчас я разрулю.
1: Сейчас я разрулю. И вот и разрулили.
0: Да. Очень интересная история нас ожидает дальше. Да. Спасибо, Дмитрий, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Глаз Господа высекает пламень огня.
1: Огонь – природная стихия, одновременно созидательная и разрушительная, символ Божьего явления, очищения Богом своего народа и окончательного суда над миром. В Библии огонь входит в число главных потребностей для жизни человека. На нем готовится пища, он согревает людей и дает им свет, чтобы видеть. Израильтяне также пользовались огнем при совершении религиозных обрядов. Приносимые Богу жертвоприношения, как правило, сжигались. Согласно 6 главе книги Левит, огонь на жертвеннике всесожжения должен был гореть постоянно. Священникам нельзя было допускать его угасания. Он служил символом непрестанного Божьего присутствия. На всем протяжении Библии Бог являет себя в огне. В 3 главе книги «Исход» Бог является Моисею в пламени горящего тернового куста. А в 19 главе этой же книги Бог сходит в огне на гору Синай. Огненный столб по ночам освещал Израилю путь через пустыню. В Библии Бог сравнивается с огнем не только по причине его славы, но и в силу его гнева, уничтожающего грех. Сошедший с неба огонь уничтожил древние города Содом и Гоморру за нечестие их жителей. Господь приходит в огне, чтобы излить гнев свой с яростью. Согласно Новому Завету, второе пришествие Иисуса Христа будет сопровождаться пламенеющим огнем. Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. В 20 главе книги Откровения показано озеро Огненное, в которое в конце будут брошены дьявол, смерть, ад и все нечестивцы.
0: Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии и его видениям. Как известно, в 539 году Кир, завоевав Вавилон, подарил свободу иудейскому народу. Это тот человек, которому дана положительная оценка в Священном Писании как языческому царю. Удивительно, что Захария в своей книге, обращаясь к народу, который столкнулся с серьезными препятствиями в строительстве храма, показывает, что за всеми теми, казалось бы, будничными событиями, которые происходят на их глазах, происходит нечто очень важное в мире духовном. Захария пытается показать, что существует мир духовный, в котором происходят очень важные явления и события. За всем тем, что совершают иудеи, стоят силы духовные. Если бы меня попросили ответить на вопрос, какая глава или какой отрывок в Священном Писании наилучшим образом передает идею великой борьбы между силами добра и зла? Какой отрывок Священного Писания передает наилучшим образом идею борьбы между Христом и сатаной? Я бы назвал третью главу книги пророка Захарии, к которой мы сейчас с вами и обратимся. Это четвертое видение, которое описывает Захария. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Удивительным образом духовная реальность представлена здесь на страницах этой книги. Два руководителя, которые были поставлены для того, чтобы решать насущные проблемы израильского народа в те далекие дни. Иисус, великий первосвященник, был духовным лидером и еще один лидер. Лидер гражданского общества, Зарававель, сын Салафиилев, который должен был решать все вопросы, возникающие с проблемами, касающимися гражданской общины иудеев. И вот теперь здесь мы видим, как сатана, противник Божий, стоит возле Иисуса и противодействует ангелу Господнему. Возникает вопрос, о чем идет речь здесь, между этими духовными существами? Мы видим, как Господь противодействует ему и говорит: «Да запретит тебе Господь сатана, да запретит тебе Господь». Какую цель преследует этот враг Божий и враг человеческий? Мы видим с вами, что одна цель у лукавого, одна цель у дьявола и сатаны – это уничтожить, истребить и не дать возможность спастись пред лицом Божьим. Нечто подобное описано в книге, в послании апостола Иуды, который напоминает нам тот диалог, который произошел

между Господом и сатаной. Мы видим, как сопротивляется сатана тому спасению, которое Господь желает совершить. В книге или в послании Иуды, в 9 стихе, здесь всего одна глава, мы с вами читаем такие слова. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Как известно из Священного Писания, Моисей удостоился того, что был воскрешен Господом после того, как он умер. По-видимому, у Бога было желание взять Моисея с собой так, чтобы Моисей не увидел смерти. Однако в определенный критический момент, когда народ израильский просил себе воды, Моисей дважды ударил по скале, сделав то, что не имел права делать. В этом проявилось нетерпение Моисея, в этом проявилось его самомнение. И это был единственный грех, из-за которого он поплатился своей смертью. Господь сказал о том, что он не войдет в землю обетованную. Моисей очень тяжело переживал это, однако смирился с волей Божьей. Это смирение послужило тому, что Господь воскресил Моисея. И мы встречаемся с ним на страницах Нового Завета, когда вместе с еще одним героем, которого Господь забрал к себе на небеса, с пророком Ильей, он приходит для того, чтобы укрепить Иисуса Христа. Он встречается со Христом на горе Преображения. И об этой истории рассказывают нам евангелисты. Именно поэтому Иуда вспоминает эту историю. Дьявол спорил с Господом о Моисеевом теле. Он очень не хотел того, чтобы Моисей был воскрешен. Всякий раз он противодействует Господу, когда речь идет о нашей с вами свободе, когда речь идет о нашем с вами спасении. Вот и теперь речь идет о святости и праведности Иисуса, о том, что Иисус должен быть спасен. Иисус, первосвященник, в те далекие времена, это не просто служитель Божий. Речь идет о том, что первосвященник Иисус является представителем всего иудейского народа. Будучи первосвященником и принося Господу все грехи и проблемы иудейского народа, он становится как бы воплощением этого народа вместе с его историей, вместе с его бедами и проблемами. И Иисус предстоит перед Господом в запятнанных одеждах. Как известно, одежды всегда являются символом некоего статуса. В нашем народе есть интересная поговорка. Мы говорим с вами: по одежке встречают. И действительно, по одежде мы можем узнать статус человека. Например, одежда полицейского, одежда судьи или прокурора говорят о статусе этих государственных чиновников. Возникает вопрос: о чем говорит здесь одежда первосвященника Иисусова, испачканного, по-видимому, кровью? Это нечестие, это грех иудейского народа. Именно поэтому дьявол и сатана противостоит тому, чтобы иудейский народ не получил спасения, чтобы они там и остались в Вавилоне, чтобы никогда больше мир не узнал и не услышал об этом народе. Мы читаем также о том, что в 4 стихе говорится: «Который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: „Снимите с него запятнанные одежды“, а ему самому сказал: „Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные“». Удивительно, как в этом тексте переплетаются два выражения. Одежда фактически названа виной. Я еще раз прочитаю этот текст. «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Происходит уникальное

действие, происходит перезаключение завета с народом Божьим от лица Господа. И символом этого нового статуса народа Божьего, символом нового завета с народом Божьим является эта одежда, в которую облачается вновь первосвященник Иисус. И при этом дьявол молчит, он ничего не может сказать. Фактически в этой истории представлена вся великая борьба, потому что с самого момента зарождения великой борьбы, с самого момента, когда великая борьба была перенесена на землю, в Едемский сад, дьявол этого хотел, чтобы мы никогда не были вместе со своим Господом. Кроме того, в 5 стихе нам говорится: «И сказал: возложите на голову его чистый кидар, и возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Удивительным, уникальным предметом одежды первосвященника является головной убор, который здесь назван словом «кидар». Дело в том, что еще однажды появляется в описании первосвященнических одежд этот головной убор. В 28 главе книги «Исход» мы читаем о том, что на головном уборе первосвященника находилась золотая полированная дощечка, на которой было написано «Святыня Господня». В 28 главе книги «Исход» в 36 стихе мы с вами читаем: «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыни Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благословения Господня, для благоволения Господня к ним». Иными словами, меняется этот головной убор. Господь заменяет этот кидар на голове Иисуса, и мы понимаем, что эта дощечка с выражением «святыня Господня» фактически компенсировала недостаток приношений сынов Израилевых, приношений не количественных, а качественных, ибо все, что израильтяне приносили на жертвенник, было некачественным, поскольку не могло до конца восполнить тот грех, который совершил человек. Поэтому для того, чтобы восполнить недостаток приношений сынов Израилевых, у первосвященника на головном уборе была такая табличка. Сейчас этот головной убор меняется на голове первосвященника Иисуса для того, чтобы показать, что Господь меняет с ним отношения, Господь меняет завет. Он вновь желает воскресить те отношения, которые существовали ранее. И, конечно же, в этом не заинтересован враг рода человеческого. «Так говорит Господь Саваоф», читаем мы дальше: «Если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Замечательное пророчество, которое дано в этом тексте. Господь обещает Иисусу, и в лице Иисуса Он обещает всему народу Божьему, и нам с вами также, что за послушание Господу, за соблюдение Его заповедей Господь удостоит нас благословением, чтобы мы ходили среди тех удивительных небесных существ, которые показаны Иисусу в этом видении. И дальше особое внимание уделяется последним трем текстам в этой главе. «Выслушай же, Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою,
мужи знамения.

признательны. Вот, я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот, я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Особое внимание в этой главе уделено тому, что Господь сообщает о будущем времени. Когда-то придет момент, когда Господь приведет своего раба, который здесь называется словом «отрасль» или «росток». Именно Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, Мессия, назван этим выражением, назван словом «росток» или «отрасль», потому что Он пророс из того дерева, которое было срублено. Я имею в виду корень Давидов, я имею в виду ту династию царскую, которая прекратила свое существование, когда народ Божий пошел в плен. Иудеи долгое время жили осуществлением этого ожидания, исполнением этой мессианской надежды. Господь говорит о том времени, когда придет Мессия и что Он сделает. Речь здесь идет о том, что на этом камне, который является Иисусом Христом, на нем семь очей, или этот текст можно еще перевести как семь граней. Мы знаем с вами о том, что когда гравировщик или ювелир создает камень, он оттачивает его, из алмаза появляется бриллиант. Здесь говорится о том, что на этом камне он вырежет начертание. И речь идет о том, что грех народа будет изглажен в один день. Это будет самый великий день для народа Божьего. День, когда народ будет радоваться и ликовать. Они будут прославлять Господа, приглашать друг друга под смоковницу и под виноград для того, чтобы порадоваться о том спасении, которое Господь явил своему народу. Символом именно этого духовного очищения и явилось это видение, во время которого произошла перемена одежд первосвященника. Из запятнанных грехом людей этот народ становится народом чистым, народом праведным и оправданным перед Господом. Мои возлюбленные друзья, сегодня хочется пожелать благословения вам и вашим близким, чтобы эти обетования исполнились и в вашей жизни. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

Иногда кажется, что путь верующего человека – это путь без ошибок и без падений. Но это не так, потому что у верующего человека те же самые испытания, что и у всех остальных людей здесь, на этой земле. Важно только, упав, снова подняться и идти. Идти дальше, невзирая ни на что. Идти, веря в то, что Бог обязательно поможет. Поможет избавиться от ошибок, от тех неправильных поступков, которые порой так мешают нам жить. Бог чудный и удивительный. Он в своем слове сказал, что 7 раз упадет праведник и поднимется. И еще Он сказал, что много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Пусть вера крепнет в нас, чтобы никогда, упав, мы не остались на том же месте, а поднявшись, шли с Богом, к Богу в вечность.

0: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь», и у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Юля.
2: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
0: от чего-то
2: в этой жизни.
0: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску ему давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
2: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
1: Да.
2: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
0: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
1: Ну вот вначале Сергей затронул очень важную тему, на самом деле. Надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха. Зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
0: Ну, а это есть, понятно.
1: Да,
2: естественное, я бы сказал.
1: Да, это естественное. А есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
0: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
1: Да.
0: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то? Как
1: меня,
0: избавилась от него? Как от этого избавляться?
1: У меня есть очень хороший знакомый. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга. Но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
2: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, может, это тебя тоже коснулось?
1: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
0: Он играл где? Ставки ставил?
1: Да,
0: в автоматах?
1: Ставки на спорт. Ставки на спорт.
0: Ага, вот. И он терял много денег?
1: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
3: Найди свой путь.
0: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги.
1: Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль. Самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал. Вот это именно ломка.
0: Когда он проигрывает.
1: Когда он проигрывал, вот это вот отчаяние и желание начать снова вот встать на новый путь. Вставал,
2: а
1: потом опять.
2: Что вот возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш или что?
1: Ну, конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
0: Ну, я знаю, на самом деле, много сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролировать себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя, если ты не получишь какую-то выгоду. Сначала немножко, так скажем, подпитывается тебя.

0: этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом. Но мы сейчас не говорим именно об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля расскажет, как это именно тебя коснулось. Ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствовала.
1: Потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. И если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
2: Юля, как ты еще помогала?
1: Я с ним проводила много бесед, но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И так получилось.
0: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или
1: да,
0: на колени?
1: Да, чтобы он испытал нужду в Боге, вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
0: Этот друг?
1: Этот друг. Вот. И самое главное потом, он еще спортсмен. У него случается ранение. И он вот...
0: Травма.
1: Да, травма. И он невольно падает на колени. Невольно падает на колени.
0: Бог оценил твою просьбу в прямом смысле, да?
1: Да. И говорит, Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да? Иду к тебе, и свободен я в плену твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней – это одно. Это любовь.
0: Вот как раз предварила тот вопрос, который мы хотели задать. Многие сегодня, очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимость. И тоже нас всех мучает всегда один вопрос. Как избавиться от этого? Конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно сначала понять, что ты зависим. Чтобы начать избавляться, ты должен понять, да, я от этого зависим.
1: Конечно,
0: себе,
1: признать.
0: Себе это признать. Это понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один главный, ты говоришь, метод, решение. Это начать быть зависимым от Бога.
1: Да, знаете, Василий Андреевич Жуковский, да вообще многие классики, все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский...
0: На чем? Сейчас скажу.
1: Сказал замечательную вещь, что... Смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы, а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим страданиям, бедам и несчастьям. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе и о своих зависимостях, там, о своих желаниях. Я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей и братьев меньших.
0: Вот интересно. Хорошо. Вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
1: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться, не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека и помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
2: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить, какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим, как ты дала, или это все-таки только...
1: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
0: Человека этого?
1: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, как мы знаем, да, в притчах.
0: То есть этот человек должен проявить вот такую силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
1: Да, понять причину.

0: причина, вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь, как бы делаешь самоанализ. Что стало причиной вот тем, что я занимаюсь сейчас? Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.
1: То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, или оно владеет мной.
0: Владеет,
1: то есть оно влияет на меня. Найди
2: свой путь. Как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно?
0: Знаете, люди вот, делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, и тот сразу лапки подожмет и... И, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
1: Нужно отнять это.
0: Нужно.
1: Да.
0: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад и иду до конца, не сворачивая. Угу. Разные люди.
1: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это, все-таки это была зависимость.
0: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь. Жизнь — это и есть путь, когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. И твоя жизнь служением становится.
1: Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
0: Конечно, были зависимости.
1: Потому что мы можем легко говорить у других.
0: У
1: других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты, особенно у близких, ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
0: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Боролась с ними. Тяжело.
1: Ты до конца избавилась от них?
0: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот подсознание записано. Но совладаю с собой, стараюсь. Говорю, помоги, Господи. Не знаю.
1: Разми, как ты думаешь, можно до конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
2: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, делиться
1: конечно,
2: чем-то. Вот. И не было, наверное, не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Вот. Но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты считаешь, что как бы можно опять туда втянуться.
0: Да, Размик, я, слушая тебя, вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь. И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит: «Не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости». Исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью. Ради вечной твоей любви отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей. Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какую ценой дорогую мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое «я».
1: То есть все желания, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал, и на что он пошел для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать. Он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть

0: Получается, он обречен, и если он не может, ну, просто он не привык верить Бога, он не может совсем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет.
1: Ну, почему же?
0: Силой воли. Ты же сказала,
1: да, сила воли
0: человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
1: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
0: И что? Жить дальше, хорошо. Без зависимости это уже хорошо. Разве ты как?
2: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить. Угу. Он говорит так, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная, я не знаю, что тут должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
0: То есть примерно так. Вот я тоже очень много, ну, я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней, до сих пор борюсь. Я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
1: Конечно.
0: Если там алкоголик, там, например, человек, ну, самая обычная, да, зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь вот все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
1: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому, любому человеку приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» Mm-hmm. То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом – это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
0: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да, а на них мы и будем заканчивать.
2: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что, чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
1: Конечно.
2: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться. Вот. Ну, то есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
0: Дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Найди свой путь». У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
2: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
0: Пока.
1: Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Айгуль, и сегодня мы с вами говорим по душам. При устройстве на работу каждый из нас сталкивается с такой темой, как деловой дресс-код. А можем ли мы говорить о том, что посещение церкви также предполагает определенный стиль одежды? Или, может, для современных верующих людей эта тема уже не актуальна?

0: поговорим на эту тему с нашими гостями. Маша, Оля, Таня, Вика, здравствуйте. Как-то в одной из наших передач мы затрагивали такую тему, что внешний вид вызывал какие-то разногласия при посещении церкви. Кто-то из вас сталкивался с этим?
1: Ну, я с серьезной какой-то критикой, с жесткой не сталкивалась, а вот именно просто с тем, что какие-то рекомендации мне пытались давать, да, такое было. Угу. Что, может быть, лучше было бы одеть вот это вот.
0: Ну, это хороший, да, подход. А вы, девочки?
2: Ну, тоже, как бы, меня особо ничего не говорили. Возможно, косо смотрели, но не говорили. Но у меня есть подружка, вот ей вот высказывали иногда. Это такой, хочешь защитить ее, но не знаешь как. Угу. Вот, ну, есть такое.
3: У меня такого не было. Угу. Я всегда одевалась как-то, ну... Нормально. Но у меня не было никаких замечаний к одежде никогда.
1: Соответствующее.
3: Да, да, да.
0: Вот, а, кстати, хорошее слово, да, соответствующее. Вот, то есть, получается, есть какие-то представления о том, что такое соответствующая одежда. Вот вы можете дать какие-то комментарии, что, по-вашему, соответствует тому, чтобы посещать храм, молитвенный дом?
1: Нет, ну вообще раньше, вот мне бабушка еще рассказывала, то есть она ходила в православную церковь когда-то, она говорила, всегда одевали самое лучшее. То, что на празднике, то и в церковь. В повседневной одежде даже не ходили, потому что считали, что церковь – дом Бога. К Богу нужно идти в самом лучшем, в самом нарядном.
4: Вообще, да. Я знаю, что и сейчас бытует такое мнение, что вообще в любую церковь, и вообще, да, когда ты приходишь, это дом Бога, да, храм Божий, и нужно надевать все самое лучшее, самое красивое, что у тебя есть, потому что... День этот – это как день радости и день праздника. Вот. Но тут такой момент, что у всех людей ну, праздничная одежда бывает тоже разной. И лично я сталкивалась с тем, что, опять же, да, я в одной из программ тоже об этом говорила, что люди, которые приходят первый раз в церковь, в любую, да, неважно в какую, они приходят к Богу, и вы знаете, ну, бывает у людей разные жизненные обстоятельства и разные жизненные ситуации. Бывает так, что, к примеру, это люди, которые там, да, в кризисной ситуации сейчас находятся, да, и это там, может быть, у них нет другой одежды, и они не могут по-другому прийти. Да, то есть бывают разные, конечно, обстоятельства того, и люди приходят, там, к примеру, первый раз. Да, пришли, и я знаю людей, которые приходят первый раз в церковь, и им на них как бы смотрят, да, иногда действительно косо, про то, что если, там, например, он пришел в юбке там выше колена, да, или в каких-то таких вот шортах, вот, ну, если это, к примеру, допустим, лето, и какое-то теплое место, да, теплый какой-то такой город прибрежный, то, ну, как бы все смотрят достаточно так осуждающе, вот. Мне кажется, здесь важный такой момент, важно понимать, да, если этот человек пришел в первый раз в церковь, да, то здесь, мне кажется, неуместно делать какие-то коррективы и еще это делать смотря как. Да, то есть если мы достаточно жестко подходим к человеку, говорим о том, как он выглядит, да, иногда люди бывают так, что даже не познакомившись, подходят и говорят о том, что, знаете, у нас так не ходят. До свидания.
0: Уходите.
4: Дверь там. Всего доброго. Вот, то здесь, конечно, это ну, не имеет места быть. Но мне очень понравилась вот фраза Олиной бабушки про то, что ходить красивыми и ходить как на праздник. Мне кажется, что если есть такая возможность, и если мы, приходя в церковь, да, ведем какое-то служение, то мне кажется, что здесь ты выбираешь действительно одежду как для Бога, то есть когда ты приходишь именно на встречу с Ним.
0: Угу, спасибо, спасибо. А вот я хотела Таню спросить, вот то, что ты говорила, да, что когда человек приходит только в церковь, и к нему вот подходит там с осуждением там, или с конкретными наездами, вот ты про подругу говорила, да. Расскажи, как она отреагировала и что было, ну, как продолжилась эта история?
2: Ей было неприятно. Конечно, она приняла это все на свой счет, но потом также приняла меры. Как бы в следующий раз она уже пришла в другой одежде. Все это у нас очень интересно происходит. Люди же любят ставить свои 5 копеек, иногда не подумав. Ну, и иногда их критика, она реально неконструктивная. И, ну, на мой взгляд, моя подруга выглядела хорошо. И не было там ничего такого. Вот. Поэтому Возможно, людям просто захотелось.
0: А подруга первый раз, получается?
2: Нет, нет, она там давно.
0: То есть она понимала, да, что... То есть так или иначе, мы все равно сталкиваемся с негласными, да, правилами. Вот как вы считаете, если правила негласные существуют, как их можно понять и как их можно донести до тех, кто с ними не знаком? И стоит ли это делать или просто нужно дождаться, пока человек сам как-то въедет в контекст?
1: А почему мы говорим о негласных правилах? В принципе, рекомендации, их даже в интернете можно найти. В чем? Прийти в церковь. Забейте, вы найдете кучу рекомендаций, они, в принципе, все очень похожи.
2: У меня был такой случай.
1: В православной церкви, что в протестантских церквях, и в других религиях, наверное, тоже.
0: Извини. А что за случай?
3: У меня был случай, когда в церковь, в которую я ходила, в моем родном городе, мальчик, парень, он сын, как это сказать, пастора. Он сын пастора. То есть... У нас же как-то принято, что вот сын пастора выбирает себе девушку, там вот такую нежную, хрупкую, беззащитную, ну, какую-то такую вот обычную.
1: Не байкершу, да?
3: Ну да. А он привел как раз-таки байкершу в церковь, в свою девушку. Я помню, мне было, наверное, лет, ну, мы ровесники, ну, 20, может быть, не было. И она пришла с разноцветными волосами, какими-то бантиками, цепочками, чего-то там у нее вообще, ну, вообще такой хаос творился, с подводкой такой, просто стрелки улетели куда-то. Она пришла в колготках, в сеточку, в черных колготках, в сеточку и в ботинках, в короткой юбке, ну, просто вот, понимаете, и в косухе. Я сижу вот с этим вот, я пела в хоре, сижу в этой форме хоровой, смотрю на нее и думаю, мама дорогая.
1: Не знаешь, что делать, то ли осуждать,
3: зачем
1: то ли завидовать.
3: Зачем ты ее привел? Да. Но она в следующий раз, ей никто ничего не сказал из нашей церкви. Не знаю, с чем это было связано. Может быть, просто промолчали, там, не знаю, из вежливости, может быть, там, поддержали мальчика, что вот... Раз уж так, что ж теперь принимаем, любим. Но она в следующий раз пришла уже скромно одета. Ну, то есть не то, что скромно, ну, не так.
1: Но
3: гарно, вот то, что у нее было из скромного, она надела. То есть она уже не выглядела так вызывающе. Потому что она посмотрела на то, как выглядят люди в церкви.
2: Да. Все поняла сама.
3: Да, я такая, о, что-то переборщила, наверное, с этими колготками, сетку. И уже как бы...
4: Мне кажется, да, иногда, ну, люди как-то иногда не забивают, да, в интернете, там, что это. А когда вот ты приходишь, и мне кажется, если ты настроен, да, там, ходить в эту церковь, в эту общину, ты уже смотришь, как и люди выглядят. Ну и, в принципе, как-то я думаю, что там было очень отличительно, как выглядела она и как выглядели вокруг. Вот. Мне кажется, здесь дело, знаете, немножко в чем иногда бывает? В том, что мы иногда, да, я говорю про такую, так скажем, перекос, когда мы начинаем придираться друг к другу, да, о том, как ты выглядишь. А в чем ты сегодня пришла? Так, сейчас я быстренько просканирую. Ага. Щиколотки голые, ну все, я сейчас вот... Но опять же, это говорит о том, что у нас внутри. Опять же, говорит о том, а для чего мы вообще пришли в церковь.
2: Это когда люди
4: очень часто, знаете, что я слышала? Обычно там кто-нибудь сидит на задних каких-нибудь рядах, и там так...
3: Соколиный глаз такой.
4: Да, знаете, сканер.
1: Глаз на мёд. Театральный бинокль, да?
4: Да.
3: Каблук выше 2
4: сантиметров. Сейчас я придерусь к чему-нибудь. И вот это начинается, да? Мне кажется, это в первую очередь про самого человека, про то, ну, как бы, что у человека внутри. Чё ты пришел тогда, если ты тут ищешь изъян? Или очень часто, как я слышала такую вещь о том, что меня это отвлекает. Вот ты пришел тут вот в этом, вот меня это отвлекает.
3: Так это чья проблема?
4: От главной темы. Вот.

0: человека, который в этом пришел.
1: И того здорово, человека, нет, которого отвлекает. Вот. Он не думает о Боге.
0: А это все мое внимание. У меня взгляд, как это часто тоже фраза, у меня взгляд сам туда тянется.
2: Ну, вырви глаз, Библии же написано.
3: Вы знаете, все-таки есть такая тема. На самом деле она довольно болезненная. Вот у нас, я помню, когда я еще была очень молода и в церковь ходила, нам один парень, очень, кстати, адекватный человек, он попусту не говорил. Он сказал: девчонки, ну вы что делаете? Вы нас просто провоцируете. И я поняла, что, а ведь правда, мы просто провоцируем. И тут дело не в том, что он сам смотрит. Нет, мы реально провоцируем. Есть такое.
1: Это, а мне кажется, как? Вообще глупо.
0: Скажи, нет, как, вот расскажи. Вот про что
3: я ты. Я же не парень, как я расскажу.
0: Но
3: это нужно позвать мужчину в студию.
0: В чем вы были одеты? Да, во что? Что ты имеешь? Ты какую одежду?
3: Ну, слишком короткая юбка, слишком обтягивающая.
1: Слишком короткая какая? Чуть-чуть выше колена?
3: Глубокий вырез.
1: Ну, я что, помню, я не знаю, что ли? Вы куда приходили? В церковь с глубоким вырезом?
3: Всяко бывало. Всяко бывало.
1: Ну, понятно, что надо...
3: Я же говорю, я в молодости сталкивалась с тем, что делали замечания. И делали, в общем-то, по делу. Я не могу сказать, что прямо вот нас, как это сказать, догнобили. Не знаю.
4: Ну, тут смотрите, какой момент. Вы же обращаете внимание, да, что с течением времени мода меняется, и отношение к моде меняется. И получается, что зачастую какие-то рамки и принципы, они диктуются теми поколениями, которые были прежде. Может быть, стоит все-таки уже смотреть вперед и немножко отрываться от тех стандартов, там, буквально там, сколько сантиметров ниже колена.
0: Согласна. Вот я про это имею в виду, про
3: и
0: то, что очень часто, но вот мне понравилась Олина мысль про то, что действительно мы иногда можем видеть, что служители выходят, священнослужители, да, либо те, кто проводит служение, да, в каких-то там, я не знаю, очень действительно коротких шортах, юбках и тому подобное. Да? Вообще у всего существует дресс-код. Да? И мне нравится фраза, по которой ты сказала, что нужно приходить в лучшем, что у тебя есть. В таком красивом, да, в нарядном, в эстетичном. Да? То есть мы знаем, что есть вещи, которые прям, ну, вообще вырви глаз, но также есть и другая крайность. Когда мы начинаем осуждать людей, ну, например, там, я люблю длинные юбки, да, чтобы они там были в пол. А может быть, кому-то они просто не идут. Но почему я имею право осуждать, что, например, вот у Вики юбка не в пол? Ну, то есть вот иногда бывает вот такая вот прям крайность. Или там, что очень часто мы там должны ходить, чтобы у нас было там рукава чуть ли там не закрывали вообще все пальцы вместе взятые, да? Ну, то есть вот такой степень. Нет, я понимаю, что есть религии, в которых такие достаточно жесткие правила, когда девушки действительно носят там хиджаб, паранджу, вот. Ну, то есть как бы это все понятно. Это, ну, как бы, когда ты туда приходишь, ты, значит, принимаешь эти правила. Да? У нас более в протестантизме, у нас нет таких правил. Мы знаем, что в православии есть правила, когда ты в храм приходишь, и ты как бы с тем, что ты поклоняешься, да, ты должен прийти, либо у них, либо на входе есть платочки, да, чтобы прикрыть голову, и также есть платочки, чтобы было видно, что ты прикрыл брючки, да, или в том, в чем ты пришел. Да? То есть, ну, как бы есть и такие правила. То есть, мне кажется, приходя в церковь, мы должны понимать, куда мы идем.
3: Есть еще момент, знаете какой? Все-таки одежда – это наша самопрезентация. Даже если вы это не думаете, ну, мы это, об этом не думаем, подсознательно это все равно то, как мы себя презентуем другим людям. То есть человек одевается или очень нескромно, смотрите все на меня, какой я, или наоборот, очень скромно и показывает этим, не обращайте на меня внимания, у меня комплексы. Или там, в чем хочу, то и хожу, в том и хожу. Мне все равно, что вы об этом думаете. Ну, то есть тут действительно в себя еще надо заглядывать и смотреть, ну, почему я так? Ну, то есть... Почему для меня вообще это больной вопрос? Что меня триггерит? Значит, какие-то проблемы есть.
0: Ну, то есть одежда – это, ну, ты, как ты сказала, да, это такое вот как бы отображение нашего внутреннего мира. Или, к примеру, еще даже не то, что внутреннего мира, а то, что, какие у нас отношения с Богом, да, то есть вот насколько мы себя, так скажем, выражаем. То есть я понимаю, что вот там, к примеру, вне церкви, да, я люблю там привлекать себе внимание, там, ходить в короткой юбке, да, вот с таким там вырезом до юбки, вот, ну, то есть вот, да, до такой, к примеру, степени. Но приходя в церковь, да, у меня, может быть, настолько, ну, в душе так плохо, да, может быть, у меня были какие-то травмы, но вот я понимаю, вот, боже, да, вот, ну, не могу как-то по-другому, мне настолько там низкая самооценка, мне так хочется привлечь внимание, но вот зная, что вот приду к

0: тебе, и ты вот меня примешь, поймешь, вот, ну, я знаю, что сейчас нужно там одеться поскромнее, и ты вот, ну, как бы одеваешь эту одежду, ну, то есть ты должен понимать, какие у тебя отношения с Богом вообще, ты как бы их строишь, или, ну, то есть мы-то в церковь приходим не для того, чтобы, ну, как бы, я пришел,
1: да, красивый, не привет. Показаться, не на
0: вот.
1: Мох,
0: мы же приходим-то не к людям, получается, приходим к Богу, вот, и здесь также вот с этими комментариями, а вот ты приходишь, да, вот тебе сделали замечание. Бывает такое, что человек обижается. Вот. Ну, как бы, а что ты обижаешься? Значит, это тоже как-то тебя триггерит, да? То есть, ну, как бы, в чем конфликт, в чем вопрос? Почему ты обиделся, да? Может быть, потому что ты считаешь, что кто-то неправильно поступает? Может быть, ты считаешь, что человек другой неправильно одевается, да? То есть, а опять же, на что здесь уходит фокус внимания? На общение с Богом, на отношения, на то, что ты пришел в церковь, или на то, что ты решил тут выяснить, в какой одежде вам надо приходить? Вот. Мне кажется, что это касается больше ваших личных каких-то взаимоотношений с Богом, чем, в принципе, с людьми.
2: Да, я еще хочу сказать про моду, немножко про веяние. Я сталкивалась неоднократно с такой позицией некоторых людей в церкви, что нужно, ну, не просто скромно одеваться, да, а как-то, ну, нормально одеваться, да, там, нарядно, в меру. И никаких украшений не должно быть. Желательно вообще как-то вот по минимуму макияжа, что-то такое нюдовое, да. Я как человек, любящий украшения, мне вообще с этим сложно было смириться. Я все равно вот назло ходила. Ну, понятно, что я не как цыганка там со всеми золотыми украшениями на каждом пальце там. Нет, но для меня вот эта позиция не ясна до сих пор. Есть же стих Библии, что девушка прекрасна не украшениями там, а именно там natural beauty и все такое. Но а почему нельзя дополнить образ аксессуарами? Если у тебя и так скромный образ, да, какая-то там тёмненькая юбочка, да, чёрно-белый пресловутый вот этот вот монохром. Почему не дополнить? Почему нельзя сережку надеть какую-то красивую? Почему нельзя какой-то кулончик надеть, да? То есть я же не надеваю цепи массивные такие, как у байкера, там, перстни на всех пальцах.
0: Почему мне кажется, нельзя? Что здесь... А почему
2: нельзя? Почему нельзя красить голову, волосы? Почему нельзя? Почему глаза не могу накрасить? Помаду почему не могу выбрать?
0: Мне кажется, что этот текст уже давно разбирался с священнослужителями, да, и там уже не раз говорили о том, что он рассматривался в другом контексте, не именно здесь, что мы не можем, как бы, к примеру, носить какие-то, да, украшения. Опять же, почему еще схожу с такой точки зрения, когда мы приходим в церковь, не забывайте, что в церковь приходят разные люди, и в церкви не все приходят такие идеальные и святые, да?
3: Так мы тоже.
0: Куча кольц.
3: Смотрите, девочки, мы вот когда об этом размышляем, да, у нас так или иначе в голове какие-то две противоположные яркие контрастные стороны, да? Но если мы понимаем, что мы приходим в церковь к Богу, что мы там служим, что на нас смотрят люди, здесь на что мы можем опереться? Для того, чтобы выбрать. Вот твои вопросы, мне кажется, они задаются большинством девушек. С парням как-то проще. Костюм троечка, галстучек, платочек в кармашке, и все идеально. Я, конечно, утрирую. Но вот у девочек все равно вот эти вопросы. На что же нам ориентироваться для того, чтобы выбрать тот лук, который будет подходящим, презентабельным, соответствующим твоему какому-то самовыражению, да, но при этом не противоречил дресс-коду церковному. На что опираться? Ведь, по сути, мы сейчас говорим о такой очень тонкой вещи.
0: Угу. Мне кажется, это какая-то такая, ну, понятно, что тонкая грань. Но мне кажется, здесь ответ один, да, то есть когда мы понимаем, для чего мы приходим, то есть зачем мы приходим в церковь, для чего ты сегодня пришел. Uh-huh. Что ты... Давайте так, что я хочу показать своей одеждой, то есть я хочу, если хорошо, к примеру, я хочу самовыразиться, да, то есть что я могу сделать такого, в чем бы я могла в одежде самовыразиться, да, то есть, но это соответствовало какому-то такому общепринятому стандарту. Мы понимаем, да, что это не какая-то там мини-юбка, да, это не что-то такое облегающее, да, это не что-то такое яркое, вызывающее. То есть что я могу, либо какая-то одна вещь может быть яркой, то есть мы понимаем, что все должно быть в меру. Понятно, что есть перекос, и мне кажется, комментарии будут всегда и ко всем, потому что это просто, ну, как бы, ну, проблемы других людей. Мы момент не затягиваем. Вот. Мне кажется, вот здесь вот мы должны опираться именно на то, ну, мы же одеваемся для того, чтобы, в принципе, быть

0: одетыми. Вот, то есть нужно понимать, что в церковь я прихожу каким? Я прихожу к Богу, да, для меня это радостное мероприятие, событие. Значит, это должно быть что-то таким для меня праздничным, таким интересным, да. Если я веду служение, да, я понимаю, что я выхожу на сцену, но я выхожу на сцену не для того, чтобы прославить себя, а о том, что посмотрите, какой я красивый, какой я классный, да, то есть понятно, что в первую очередь мы приходим сердцем, да, и Бог смотрит, в принципе, на наше сердце. Поэтому здесь, мне кажется, мы тоже должны понимать, что что-то такое, ну, либо есть дресс-код, да, когда ты выходишь, что-то проводишь, да, у вас либо есть какие-то костюмы свои, либо вы как-то договариваетесь, о чем вы, какие там цвета будут и тому подобное. Вот. А уже формы и тому подобное, это тоже уже как бы оговорено, да, то есть мы не уходим в крайности.
1: Мне, кстати, вот. Еще, знаете, кажется, имеет смысл рассмотреть ситуацию немножко пошире. Uh-huh. То есть, ну, вот если взять, например, человека, который сопротивляется дресс-коду, раз уж мы такое слово говорим, в церкви, а вот интересно посмотреть, а дресс-коду на работе, он тоже сопротивляется? Он норовит туда прийти, нарушив дресс-код? Или дресс-код на работе, или там на учебе? Или когда там попросили на вечеринку прийти нарядами, а он все равно в джинсах пошел. То есть он всегда идет наперекор всем правилам. То есть он вообще не уважает правила, не хочет их уважать. Или его только вот именно в церкви начинает так плющить и колбасить, как раньше говорили.
2: Ну, я замечаю, что в современном обществе вообще тема дресс-кода, она немножко нивелируется по сравнению с предыдущими там поколениями, когда на работе были требования там жесткие, да. Сейчас как-то это помягче. И вам не кажется, что это постепенно переходит и в церковь? Вот вы, девочки, сказали, да, что в церковь приходим как на праздник, как к Богу. Но большинство людей, возможно, даже об этом не думают. Они приходят mm-hmm. в церковь просто потому, что ну, нужно, потому что я знаю, что важно быть в церкви, да, в день богослужения. А о том, что это какое-то особенное событие, никто не задумывается. Или даже для многих людей особенное событие – это не повод надевать особенную одежду. Пример Стива Джобса, он многим перевернул сознание относительно того, что для кого-то одежда – это способ показать статусность, а для кого-то это просто, чтобы не ходить раздетым, чтобы быть одетым. Вот. И в этом смысле, вот, чем вы, каждый из вас, руководствуется, когда собирается в церковь? Тань, можешь ты рассказать, чем ты руководствуешься, когда выбираешь одежду для богослужения?
3: Я вот руководствуюсь, наверное, тем, что как чувствую. Думаю, будет ли мне в этом стыдно или нет. Если я смотрю на себя и думаю, вроде не так коротко, и мне в этом комфортно, и думаю, что Бог меня примет в этом, то значит, ну, я пойду так. Если прям очень что-то короткое, но я такое себе стараюсь не покупать, потому что, как бы, извините, я это не надену или одену. Вот. И как бы, вот, я по самочувствию и потому, как мне кажется, будет лучше.
2: Угу. Спасибо. А есть у кого-то еще лайфхаки? На что вы ориентируетесь при подборе одежды?
4: На раскрепощенность, я думаю, какую-то. Потому что есть девушки, которым нечего скрывать. Они там, неважно, какое у них телосложение, они себя настолько комфортно чувствуют, хорошо, что они могут прийти, не знаю, в коротком платье, короткий топ, там, например, длинная юбка. Ее вообще ничего не смущает, там, что у нее там что-то торчит, где-то вылазит. Я не могу себе такое позволить. Я не считаю, что моя фигура доведена до идеала, скажем так. Я не могу открыть какие-то части тела супер... Там, ну вот прийти в топе и в той же длинной юбке. Ну нет. Мне обязательно нужно что-то надеть наверх, чтобы... Топ как бы есть, я как бы удовлетворила себя. Ну, как бы сверху вроде как бы и неразвратно что-то надето. Поэтому...
0: Мне кажется, мы все ориентируемся на разные какие-то моменты. Потому что есть те, кто ориентируется действительно на свое внутреннее какое-то восприятие, мир. А есть те, кто более ориентируется на то, как на него посмотрят. Mm-hmm. Да, прилетит ли ему сегодня критика, да, то есть на то... подходит ли эта одежда для церкви. Мне кажется, что здесь важно, наверное, наше восприятие и наш какой-то внутренний такой uh-huh. подход, внутренний мир, вот, как мы это понимаем. Вот.
4: Но, опять же, я не считаю, что нужно приходить в церковь как серая мышь.
0: То есть, кому-то, представляешь, кому-то так комфортно. Вот кто-то так в жизни ходит,
3: понимаешь? Вот я так люблю приходить.
4: Ты не выглядишь как серая мышь сейчас.
3: Но я не люблю выделяться.
0: Есть люди, которые...

0: действительно приходят, как бы, ну вот они и так в жизни ходят, и они действительно есть. И для них так комфортно. Ну, то есть вот так комфортно чувствуют они себя, в принципе, в обществе. Ты не можешь переделать их о том, что раздевайся, ну, переодевайся. Да, то есть, ну, это их такое мироощущение. Они и так вообще видят и чувствуют.
1: Еще такой момент есть. То есть, если уж нам, кстати, мы в одной программе затронули эту тему, то есть, когда мы приходим в церковь, ну, не только в церковь, конечно, мы же должны заботиться о чувствах других людей. Господь завещал: любите друг друга. И если мы о чувствах других не заботимся, им нам не важно, что наша одежда будет для кого-то триггером или соблазном, любое слово подберите, то это говорит уже что-то еще о нашем внутреннем мире.
2: Как интересно, это работает только в одну сторону, видимо, потому что если мне комфортно вот в том виде, которое есть, но я триггерю другого человека, то типа я ему угождаю и иду против своей...
1: Я отвечаю за себя, ты отвечаешь за себя. Ну, решай сама.
3: Да. Ну, получается, что на самом деле тема одежды – это не просто что выбрать, чтобы надеть. На самом деле одежда – это отношения. И именно поэтому мы хотим сказать, что абсолютно любое ваше действие, любой ваш выбор будет свидетельством того, куда вы идете, какие ваши цели, какие ваши мотивы. И даже одежда может быть средством вашего личного роста и улучшения ваших отношений с окружающими. И пусть эта тема всегда будет находиться под влиянием Духа Святого. С вами была программа «По душам». Спасибо.

Когда приходит осознание, что живем в последних главах пророчества, тогда ни о чем другом вообще ни думать, ни петь не хочется. Когда и война, и болезни, и голод уже и не в Библии, а в новостях, тогда понимаешь, как он тебе дорог, а все остальное — прах. Тогда только ближе бы к небу стать, не касаясь земли ногой, над всеми несчастьями мира летать, зная, скоро придет покой. И все понимают, что миру зыбкому скоро придет конец. А ты читаешь главу с улыбкой, зная, в пути, дорогой отец.

0: Мы рады приветствовать вас на очередной программе в рамках цикла «Глубина Евангелия». У академика Дмитрия Сергеевича Лихачева как-то спросили, если Бог есть добро и любовь, почему в мире существует столько зла и несправедливости? На что Дмитрий Сергеевич Лихачев ответил, что помимо Бога существует и другая сила, противоборствующая ему, сила дьявола и бесов. В христианстве по-разному люди относятся к этому явлению, к существованию нечистой силы, к существованию дьявола и бесов. И сегодня нам интересно узнать, что Библия говорит об этом. И у нас в гостях Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Пожалуйста, помогите нам с библейской точки зрения прояснить этот вопрос. Существуют ли бесы? Действительно ли они могут каким-то образом проявляться, свою силу, свое влияние в жизни даже верующих людей? Что Библия об этом говорит?
1: В первую очередь нужно сказать, что тема эта очень обширная. И потому мы сможем посмотреть на этот вопрос только вот в той его части, которая связана с Евангелием именно, с благовестием. Но начать нужно, очевидно, с того, чтобы посмотреть на взаимосвязь между главной проблемой человечества, а именно грехом и греховностью, и дьяволом, бесами и их правом действовать в жизни человека. И для этого я приглашаю посмотреть вначале на отрывочек из писаний пророческих. Это книга пророка Захарии, 3 глава, первые 5 стихов. Захарии, 3 глава, первые 5 стихов. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним». Сразу скажем, что Иисус, великий Иерей...
0: Это не Иисус Христос.
1: Это не Иисус Христос. Это так называемый Иисус, сын Иосидеков. Это эпоха после Вавилонского плена, эпоха восстановления служения в храме и так далее.
0: Он был священником.
1: Иерей, значит, священник. Великий Иерей, значит, вот первосвященник, главный священник. Итак, вот стоит этот вот Иисус, первосвященник, и сатана стоит по правую руку его, чтобы противодействовать ему. У нас ангел Господень, с одной стороны, и сатана, с другой стороны. «И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Появляется естественный вопрос, что сатана делает рядом с Божьим первосвященником? Тем более в присутствии ангела Господня. И дальше дается ответ, 3 стих. «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Пророк Захарий здесь отодвигает завесу невидимого мира и показывает, что происходит в духовном мире в контексте такого понятия, как вина. Запачканные одежды, запятнанные одежды здесь изъясняются как вина, грехи человека. Соответственно, если есть на человеке грех, если есть на нем вина, у сатаны появляется право противодействовать этому человеку. Появляется власть над этим человеком, и он в определенном смысле может блокировать Божьи благословения и вот все, чем Бог желает облагодатствовать человека. Потому единственный способ от этого избавиться – это устранить вину.
0: Но сказано же, что все согрешили, нет праведного ни одного. Получается, что власть сатаны она распространяется на всех людей, даже на тех, кто верующий?
1: Если человек совершает грех, вне всякого сомнения, первосвященник народа Божия был человеком верующим. Но в силу греха он открывает дверь для сатаны. И вот способ освобождения, соответственно, от притязаний сатаны в том, чтобы эту вину снять. Я снимаю с тебя вину твою. И эта вина снимается, как мы говорили уже в этом цикле, путем исповедания греха, путем просьбы о прощении. И в силу жертвы Агнца Божия Иисуса Христа, который за все грехи умер, за все грехи себя отдал, человек может стоять свободным.
0: То есть, если человек не исповедует свои грехи, живет вот в этом грехе, то сатана имеет больше власти.

0: над ним, да?
1: Да, именно так.
0: Чем над тем, кто исповедует и слагает у ног Господа эти грехи, Господь их очищает. Угу. И тогда что, дьявол лишается власти над нами, получается?
2: Ну, это был у нас первый отрывочек. Угу. Давайте посмотрим на еще один, уже из апостольских писаний, как раз, который продолжает эту тему.
0: Да, было бы интересно. Потому что многие говорят, что, ну да, в Ветхом Завете там было больше влияния. А ведь когда Иисус Христос умер на кресте и воскрес, Он лишил сатану власти, особенно над верующими людьми, над церковью. Что в Новом Завете говорится?
2: Давайте посмотрим послание в Колоссы, 2 глава, стихи с 13 по 15. Колоссянам 2 глава, с 13 по 15. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою».
0: А где же здесь бесы?
2: Здесь как раз-таки описывается, во-первых, дело Христа, да, его голгофская жертва. Он нечто взял и истребил. И вот 15 стих. «Отнял силы у начальств и властей, властно восторжествовав над ними собой, подверг их позору». Вот эти вот термины «начальство», «власти», «силы», «престолы», «господство». Если мы посмотрим на послание в Ефес, 6 главу, там есть такой отрывочек в 6 главе, где говорится о кознях дьявольских. Написано с 11 стиха: «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». То есть апостол Павел здесь совершенно определенно говорит о том, что наша брань верующих людей, христиан, наша битва, наше противостояние против всей вот этой орды злой нечистой силы. То есть, когда христианин приступает к осмыслению вопроса о потенциальной роли дьявола и потенциальной власти дьявола над человеком, важно, во-первых, осознавать, что и в эпоху Нового Завета, уже после Голгофской жертвы, они описаны как реальные существа, и с которыми по-прежнему нужно воевать. Главный вопрос в том, чтобы определиться, каким образом это делать. То есть они реальны, и они власть свою по-прежнему пытаются над человеком реализовать. У нас есть, к сожалению, отрывочки в Священном Писании, именно в апостольских писаниях, которые говорят о том, что, например, в книге «Деяния апостолов» в 5 главе Анания: «Почему-то допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому». А в подлиннике сказано: «Анания, как это наполнил сатана сердце твое». Вот, и так далее.
0: И это буквально, да, это не просто фигура речи, это действительно дьявол имеет право верующему человеку в ум вложить какую-то идею. Да,
2: но это было настолько буквально, насколько буквально была смерть Анании и Сапфиры. Да, то есть это очень серьезные вопросы. Многие не отдают себе отчет в реальности этой проблемы. Но сегодня речь не столько о реальности дьявола, сколько о Евангелии. Сила Евангелия в том, что Господь Иисус Христос их победил, бесов, демонов, злых нечистых духов. И мы можем вернуться к нашему отрывочку, который мы только что читали, послание в Колоссы, 2 глава. Говорится о том, что Он, Иисус Христос, на кресте отнял силы у них. Он над ними одержал победу. И причина таким образом представлена. Он, сказано, взял и истребил рукописание, которое было против.
0: А это что такое? Многие считают, что это закон Божий, который, закон Моисеев, то, что названо в Ветхом Завете рукописанием, которое лежало одесную Ковчега Завета.
2: Ну, фактически, термин «рукописание» нигде в Священном Писании больше, кроме этого места, не используется.
0: А как называется тот свиток, который лежал не в ковчеге, где 10 заповедей лежали, а вот рядышком-то?
2: «Сефер ха-Тора», то есть свиток Торы, или же книга закона, да, закон Моисеев и так далее.
0: Это не то, оно не называется рукописание?
2: Нигде. Термин «хиерографон» в оригинале, в подлиннике, нигде больше в Священном Писании не используется, кроме этого места. Вот. И понять, что это такое, ну, значит, хейрос – рука, графо – писать. То есть нечто, написанное рукой дословно. Но это нам не очень помогает. И многие переводы Священного Писания, сделанные, так сказать, чуть ранее современных текстологических открытий, были не в состоянии понять, что это такое. Но затем были обнаружены документы на греческом языке, которые этот термин содержали, и это пролило свет на его значение. Послушайте, как современные переводы предлагают перевод этого текста. Вот, например, современный

0: перевод Российского библейского общества. Написано: «Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту». Что это за долги? Текст нам отвечает. Сказано, что Он взял, простил нам все грехи. Конец 13 стиха. То есть вот это рукописание, это список долгов человека. В Библии грех – это долг. Да? Вот. То есть речь идет о том, что Христос, возложив на себя грехи всего мира и внеся плату самим собой, своей кровью за эти грехи, Он лишил дьявола и бесов основания для воздействия на человеческое естество.
1: То есть мы вначале говорили, что именно из-за вследствия наших грехов у дьявола есть власть, да, как-то мешать, влиять, препятствовать человеку, ограничивать его, да, в свободе, в Боге. А если список этих грехов пригвожден ко кресту, то значит, свободу Христос даровал этот.
0: Мы можем быть победителями над дьяволом. Он пользуется этим для того, чтобы входить в жизнь человека и приносить вот туда свои разрушительные действия. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. Сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто невиданное. Нету таким образом у того человека, который в грехах своих исповедался, который жертву заместительную Агнца Божия принял, нету у него теперь никакой необходимости бояться дьявола. Потому что то основание, на котором дьявол может предъявлять свои права, оно устранено. Вот. И в этом великая, великая благая весть. В том, что на основании Евангелия, на основании, опять же, того, что Бог сделал, не того, что человек делает, мы можем быть победителями над дьяволом. Но мне хотелось бы еще раз подчеркнуть мысль о взаимосвязи между дьявольщиной и грехом, которая явлена в сравнении двух текстов молитвы Господней «Отче наш». И вот я предлагаю вспомнить вначале, как это по Евангелию от Луки дано. Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. Луки 11:4, самая концовочка молитвы Господней, 11 глава, стих 4, Евангелие от Луки.
1: «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого», если конец.
0: Угу. «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Так? 4 стих: «Прости нам грехи наши».
1: Начинается так.
0: Да. «Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». То есть вот здесь вот концепция греха и долга отождествляется. Да? «Прости нам грехи наши, потому что и мы должникам». Должникам тем, кто должен нам в нравственном отношении, тем, кто против нас совершил какой-то грех.
1: А в Евангелии от Матфея говорится: «Прости нам грехи
0: вот
1: наши, как мы прощаем каждому должнику».
0: Верно. В 6 главе Евангелия от Матфея, в стихах 12-13, давайте мы сравним текст, сравним формулировочки. И там еще кое-что добавляется, что является продолжением мысли. Итак, 6 глава, стихи 12-13. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Так? То есть взаимозаменяемы здесь слова «грех» и «долг». А дальше 13 стих: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Обратите внимание, что сразу же после провозглашения греха как долга идет прошение об избавлении от лукавого, от дьявола. То есть дьявол пользуется фактом долга человека перед законом Божьим, когда вина на человеке, он пользуется этим для того, чтобы входить в жизнь человека и приносить вот туда свои разрушительные действия. Таким образом, проблемой человечества является то, что, согрешив изначально и греша или совершая греховные поступки на протяжении своей жизни, человек становится не только носителем разрушительных последствий греха, ну, скажем, раздражение, ярость, гнев и крик, злоречие и так далее, это грех сам по себе, но это еще и взаимоотношения отравляет. это дальше и человека виновным делает перед законом.

0: Божьими, соответственно, виновный человек возмездие за грех смерть. Помимо всех этих двух бед, уже и так проблемных и страшных самих по себе, еще и третья проблема добавляется – подвластность дьяволу. То есть грех, он делает человека объектом законного воздействия дьявола.
1: Ну да, это понятно.
0: Так вот, коль скоро эта проблема всех нас, коль скоро эта проблема насущна, то нам необходимо теперь посмотреть на то, как Евангелие эту проблему решает. Вот если спросить вас, Алексей, или спросить наших зрителей, помните ли вы где-либо на страницах Танаха, так называемого Ветхого Завета, есть ли описание изгнания бесов? То есть была ли возможна свобода от дьявола?
1: Да, вообще очень мало об этом говорится в Ветхом Завете почему-то.
0: У нас бесах. Да, верно. То есть бесы там явлены и Саулу, у нас пример Саула, и говорится о духах, которые обольщают, и говорится о том, что язычники приносят жертвы своим бесам. И вот мы прочитали в книге Захарии, как вот на первосвященника у дьявола были определенные права. Или же вот книга Иова, да, пришел сатана, и именно сатана был причиной того, что Иов вот столь потерпел, и многие беды к нему пришли. Но самое лучшее, что удавалось в ветхозаветную эпоху, это вот здесь самому Богу сказать, да запретит тебе Господь сатана, или же вот в случае Давида он играл на инструменте, и сказано, отраднее и лучше становилось, и злой дух отступал. Но проходило время, и снова то же самое повторялось, то есть не было возможности, не было способов освобождения от бесов. И мы уже с вами знаем причину, потому что, как мы выяснили ранее, Господь прощал грехи как бы авансом, как бы в долг, потому что не было еще реальной жертвы, не было еще реального уничтожения греха и силы греха, и платы не было внесено. И только лишь когда вот все эти пророчества и Божья любовь еще от века, продемонстрированная в Божьих обещаниях нас спасти, когда это все реализовалось, только вот вследствие и во время, и в результате Боговоплощения и Голгофской жертвы это все стало возможным. И потому мы можем посмотреть сейчас на некоторые удивительные заявления из Евангелий, который рассказывает о том, какова роль Иисуса Христа, Сына Божия, в этой победе. Я хочу предложить вначале посмотреть на Евангелие от Матфея, 12 главу, 28 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава, стих 28. 12-28. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Иисус Христос говорит о том, что сам факт того, что Он изгоняет бесов, это есть демонстрация того, что пришло, наступило, достигло людей Царствие Божие.
1: До этого было это нереально, невозможно.
0: Да. Это уникальное служение, которое началось с Иисуса Христа. Как говорит современный перевод Кулакова, «Если же Духом Божьим изгоняю я бесов, тогда Царство Божие пришло уже к вам». То есть это признак наступления совершенно новой эры, совершенно новой эпохи, эпохи Евангелия, эпохи победы над дьяволом. И вот Иисус Христос заявил о том, что именно ради этого Он пришел, помимо иных вот этих благодатных целей, еще в самом начале своего галилейского служения, о чем мы читаем в 4 главе Евангелия от Луки. Вот описание того памятного служения в субботу в синагоге, где Иисус Христос сделал своего рода программное заявление о целях своего служения. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 16 по 21. Вот. Но мы можем прочитать только отрывочки некоторые, чтобы сэкономить время. Например, 18 стих. Вы могли бы прочитать?
2: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И далее, в 21 стихе, и он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь говорит о том, что Он пришел проповедовать пленным освобождение и отпустить измученных на свободу. Но в евангельском повествовании нет ни одного примера,

0: когда Христос кого-то бы освободил.
1: Даже предтечу Иоанна Крестителя не
0: освободил. Да, даже вот родственника своего, да, и в духовном отношении близкого человека, Иоанна Крестителя, который вот готовил путь для Господа, его он не освободил. Он никого не освободил из физической темницы за время своего служения.
1: Тогда о какой темнице идет речь здесь? Из каких измученных на свободу?
0: Вот как раз-таки в Священном Писании термин «темница» в подлиннике Филаке используется для описания вот той ситуации, когда дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. То есть речь идет о том, что Господь отпускал измученных дьяволом, мучимых бесами отпускал на свободу. И в евангельском повествовании это демонстрируется очень часто. Фактически при описании служения Иисуса Христа говорится, он ходил по всем городам, проповедовал, исцелял больных и изгонял бесов. То есть это было очень ярким в служении Иисуса Христа, очень значимой составляющей. То есть вот с его служения на земле началась новая эпоха. Но он ушел, выполнив свою миссию, отдав себя в качестве жертвы за грех, вот обеспечив право для изгнания бесов, он вознесся на небо и ныне совершает служение в небесном святилище ради всех нас. Есть ли еще кто-нибудь на земле, кто был бы наделен вот этой властью? Давайте посмотрим на следующее заявление Священного Писания. Первое из них – это Евангелие от Луки, 9 глава, 1 стих. Луки, 9 глава, 1 стих. Говорит, «созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами». Иисус Христос поделился этой властью вначале с 12 учениками. И на земле уже было таким образом 13 человек, которые совершали вот это уникальнейшее служение и помогали людям, которые вот долгие годы жили в рабстве у дьявола. Многие были даже и одержимы, да, дьявол, не только подвластны. Они помогали им освобождаться. И вот эти 12 человек, они совершали служение, которое взбудоражило в положительном смысле этого слова, взбудоражило всю ту окрестность. Сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто невиданное. Сила Божья являлась в избавлении от бесов. Но когда мы читаем евангельское повествование дальше, мы находим, что Иисус желал расширить круг тех людей, которые обладали властью над дьяволом. Например, вот в следующей 10 главе Евангелия от Луки, стих 1, и давайте с 17 по 19 прочитаем. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 1 и 17 по 19.
1: «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
0: Да. Господь дал эту власть еще 70. То есть 1 плюс 12 плюс 70. И они совершали это служение и с радостью возвращаются и говорят: «Да, бесы повинуются». И он говорит: «Даю вам власть на всякую силу вражью наступать». То есть мы находим таким образом, что Иисус Христос желал продемонстрировать эту власть и научить ею пользоваться своих последователей. Но это еще не все. Мы находим дальше, уже когда Иисус Христос оставлял сию землю, возвращался к Небесному Отцу, в Евангелии от Марка, в 16 главе, в стихах с 15 по 17, следующее такое благодатное, жизнеутверждающее утверждение. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 17. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И первое из них – именем моим будут изгонять бесов».
1: Это все уверовавшие во Христа.
0: Мы находим, что Христос расширил вот число тех, кто может изгонять бесов. И это касается тех, кто, первое, уверовал и окрестился. Тех, кто отождествился с Иисусом Христом, с единственной личностью в истории Земли, которая была в состоянии изгонять бесов и освобождать людей от дьявола. Кто отождествился со Христом, войдя в заветные отношения с Ним, кто принадлежит теперь к Церкви Его, вот им дана власть.

0: 16 главе Евангелия от Матфея рассказывается история об апостоле Петре. Очень интересно. Давайте прочтем вот с 15 текста.
1: Да.
0: Христос говорит ученикам и спрашивает: «А за кого вы почитаете меня?» И дальше апостол Петр отвечает в 16 тексте. Симон же Петр отвечает и сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть в этот момент он явно находился под Божьим влиянием, да,
1: под Божьим духом,
0: под воздействием Бога. И вдруг, спустя буквально несколько мгновений, в 22 тексте сказано: «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Как так? В один и тот же момент апостол, да, которому дана власть над бесами и так далее, находится под Духом Божиим и тут же под влиянием сатаны. Чем это связано?
2: Вот когда Петр говорит: «Да не будет этого с тобою», он так реагирует на слова Иисуса Христа, которые записаны перед этим, что Христу должно много пострадать и что его убьют.
0: Угу.
2: И представление Петра о Мессии никак с этим не согласуется. И, соответственно, это не согласуется с волей Божьей. И он начинает противостоять. То есть, когда Иисус Христос говорит: «Отойди от меня, сатана», он дальше вставляет слово «потому что». И вот ответ. «Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Когда человек на уровне своего менталитета или слов, или действий не соответствует воле Божьей, у сатаны появляется власть его использовать, даже если это апостол.
0: Ну, то есть то, о чем мы говорили, когда у нас есть какой-то грех, который мы еще не осознали и не исповедали,
1: да,
0: то сатана имеет право каким-то образом влиять, да, и воздействовать через нас.
2: Но слава Богу за то, что жертва Иисуса Христа, она принесена за все грехи. И как только человек осознает свой грех, исповедует его, он тут же от него освобождается. И, соответственно, дьявол теряет власть над человеком. Каждому верующему, каждому, кто в завете с Господом, дана власть быть свободным от бесов самому и помогать освобождаться другим.
0: Большое вам спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы поистину услышали удивительную весть Евангелия, Священного Писания о том, что возможно силою Божию нам противостать дьяволу и бесам. И Господь на кресте уже все сделал для этого. Нам нужно воспользоваться этой свободой, исповедать свои грехи и жить в завете с Господом. Да благословит нас Господь.
2: Ранами его вы исцелились.
0: Вот прощает все грехи, а от болезней не от всех почему-то освобождает.
2: И он сам себе ставит диагноз. Он говорит: что бы я ни превозносился.
0: Хвастливый, да? Почему-то один вот пышет здоровьем, а другой, несмотря на то, что, может быть, и не сделал никакого такого тяжкого греха, тем не менее болен там тяжелой болезнью неизлечимой.
2: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом

0: Привет!
1: Привет! Слушай, а кто это у тебя?
0: Классник!
1: Ой, какой хорошенький! Ну ладно, Вань, мне пора.
0: Постой, Смика, это тебе очень важное дело.
1: Какое?
0: Меня попросил дедушка за козленка посмотреть, а я забыл про очень важное дело, Смекай. Ты не мог бы остаться с ним.
1: Не, Ванечка, я в магазин иду, пирожок купить.
0: Смекай,
1: я покушать хочу, а магазин закрывается на обед.
0: Обещаю тебе, 10 минут, Смекай, обещаю тебе.
1: Не, Ванечка, я о пирожке мечтал все утро, а магазин закрывается.
0: Ну, Смекай, ну, пожалуйста, 10 минут.
1: Ну, что с тобой делать? Но только ради тебя, только ради тебя.
0: Спасибо, Смекай. Друг.
1: 10 минут обещаешь?
0: Обещаю.
1: А как зовут ты его?
0: Потом, Смекай.
1: Ну вот, ничего не сказал. И как же теперь мне тебя называть, а? Ребят, ну как? Как мне теперь его называть, а? А, придумал! Я буду называть его Малыш. Малыш, Малыш. А? Здорово, да? А теперь давай поиграем в прятки. Хотя нет, в прятки ты не умеешь играть.

Шо ты какой-то странный козлик? Не играешь, грустный какой-то. Ты чего, а? Ребят, это чего, а? Я, кажется, понял! Он же есть хочет! А? Ты ж голодный? Ну точно, во! Глаза-то голодные! Ну сейчас придет Ваня, и я куплю тебе пирожок. А? Хотя нет, ребят, ведь козлики пирожков-то не едят. А чего ж вы едите-то, а? Ха-ха, придумал! Я куплю ему капусту! Да, капусту! Ребят, однако Вань-то обещал через 10 минут прийти. А вот уже 20 прошло, а его вот все нет и нет. Козленок-то голодный останется. И чего ж теперь нам делать, а? Слушай, пойдем в магазин, а? Козлик, малыш, малыш, ну пойдем. Ну, за капустой. За капустой? Малыш, что с тобой? Пойдем, а? Ребят, смотрите, так проголодался, что даже идти не может. А? Ну ладно, ты подожди, я тогда сам схожу. Только ты смотри, никуда не уходи, ладно? Обещаешь? Ну пока!

0: Так я и знал. Попросил друга 5 минут за козленком посмотреть. А он взял и убежал. Променял его на кусок какого-то пирога. А еще обещание дал. А если бы он заблудился бы или под машину попал? Даже страшно подумать. Эх, смекай. Дверей после этого друзьям.
1: Вань, привет.
2: Привет.
1: Какой козленочек хорошенький.

0: Твой, да?
1: Да.
0: Прелесть. А ты что, какой угрюмый, Вань?
1: Как же тут быть не угрюмым? Если попросил друга 5 минут за козленком посмотреть, он взял и убежал в магазин за пирогом.
0: Что, он его одного оставил?
1: Да.
0: Мне кажется, Смека не смог бы так поступить. Может, что-то случилось?
1: Конечно, случилось. Пирогов захотел. Сейчас пойду и скажу ему все, что о нем думаю.
0: Вань, подожди. Ой, Вань. Вань, подожди. Мне тоже к Смекаю надо. Пойдем.

0: Заходи, Милк.
1: Смекай. Смекай, привет, это мы. Смекай. Ваня, его тоже здесь нет, по-моему. Он не пришел. Я тебе говорю, что-то случилось.
2: Да ничего с ним не случилось. Услышала, как мы идем, и спрятался, наверное, за сундуком.
1: Ваня, я не думаю, что Смекай бы стал прятаться. При том, что в сундуке от нас, да? Я же тебе говорила, что нет там Смекая.
0: Давай.
3: Тетя Тоня, здравствуйте!
4: Смекай, здравствуй! Проходи, чайку попьем.
3: Нет, нет, мне в Надю!
4: А Наде нет! А что случилось?
3: Ой, тетя Тонь, козленок у меня пропал. Мне Ваня попросил козленка постеречь. Ну а пока я в магазин за капустой бегал, он куда-то делся. Мне б Надю найти.
4: Она к тебе пошла.
3: Ко мне?
4: Да.
3: Правда?
4: Да.
3: Да, ну я побежал.
4: Ой, Смекай, подожди, а чайку-то как?
3: Потом, потом.
1: Слышишь шаги? Наверняка это Смекай идет.
2: Да ведь надоело прятаться.
1: Смекай, привет! Ты где ходишь?
3: Козлик,
1: мы тебя ждем.
3: Нашелся. Козлик! А вы уже тут. Малыш!
1: Смекай!
3: Малыш!
2: Попросил тебя 5 минут за козленком поглядеть, а ты взял и убежал. И обещание еще дал.
3: 5 минут, 5 минут! Я тебя все 20 прождал! Обещал 10 минут и вернуться, а сам 20 где-то ходил. И голодного козлика мне оставил. 5 минут!
2: А ты зато первое обещание не
3: сделал. А ты тоже дедушке пообещал козленка постеречь, а сам мне его вручил.
1: Предлагаю устроить перерыв. И послушать одну замечательную песенку. Согласны?
3: Ничего я слушать не буду. Вот, тем более с теми, кто свои обещания нарушает. Вот так вот.
2: А я буду слушать.
3: А я не буду. Не буду.
1: Смекай, давай послушаем. Кстати, это песенка о том, как нужно сдерживать свои обещания. Давай.
3: Вот как раз это для Ванечки и надо эту песню включить.
1: Открывай
3: сундук. Сейчас мы ее послушаем.

0: куда спешишь так?
1: Да деткам яблочки несу. Выручай меня, дружочек, за корзинкой. Посмотри, я опаздываю. Очень. Нужно мне к сове зайти.
0: Будь спокоен, я, конечно, яблочки постерегу.
1: Ну, спасибо, друг сердешный. Вот, держи, я побегу.

0: чего это? Куда?
1: Я иду к бельчонку в гости подарить. Не знаю, что.
0: Меньше все равно не станет. Вот, зеленые, бери.
2: Тут бельчонок прибегает.

0: приходил, и олень. Всех и щедр добрый зайка яблоками угощал. Ёжик наконец лужайки запыхавшись прибежал.
1: Выручил меня, ну что же, выбирай теперь себе.
0: Ой, заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне. Заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне.
2: Вот здорово! Какой ежик ты хороший, а? Заяц все яблоки его раздал, а он даже не поругал его за это. Вот это настоящий друг. Вот так вот.
3: А мне, между прочим, зайка понравился. Он хоть свое обещание сдержал, но зато доброе дело сделал. Это я понимаю, друг.
2: Да я, между прочим, сегодня тоже доброе дело сделал. Вот так вот.
3: Какое? Купил себе пирожок, да?
2: Я, между прочим, на последние деньги себе вместо пирожка козленку твоему капусту вот купил. Вот.
3: Зачем ему капуста?
2: А ты мне его голодным дал, вот так вот.
3: Я его полчаса назад кормил.
2: Ты кормил? Ха! А че он тогда такой слабенький был, играть со мной отказывался?
3: Потому что он замучил. А где капуста-то твоя? По дороге съел, да?
2: Да я...
3: Покажи мне капусту!
2: Да я, между прочим... Эх, вы! Вот она, ваша капуста.
4: Ваня...
3: Ой... Так ты... А я не знал.
2: Знал, не знал, а еще спорит.
3: Мать, а что, ради доброго дела можно свое обещание не сдержать?
4: Нет, Ваня, я думаю, что никогда не стоит нарушать свои обещания.
2: Да, вот давайте порассуждаем, Надь. Вот если я, предположим, пообещал присмотреть за козленком, а после этого я заметил, что он очень голодный, так разве нельзя нарушить ради доброго дела обещание?
4: Смекай, я думаю, что на этот вопрос мы найдем ответ в Библии.
3: Как это?

0: смотрите, здесь написано, так, вот, здесь написано, лучше вам не обещать, нежели обещать и не исполнить.
1: А, слышали? Так это значит, обещание-то надо выполнять во что бы то ни стало.
0: Конечно. Я рада, что вы наконец-то это поняли. И я думаю, что мы теперь с вами будем по-другому поступать. Правда, Вань?
2: Угу.
0: Ага. Кстати, ребят, в Библии есть очень много обещаний, которые дал нам сам Господь.
1: А он сам-то их выполняет?
0: Смекай, можешь в этом не сомневаться. Господь, в отличие от нас, всегда сдерживает свои обещания.
1: Интересно, а какие же тогда обещания дает нам Господь?
0: Ваня, ты знаешь?
2: Я знаю. Господь нам всегда говорил, он будет всегда нам помогать и любить нас.
0: Точно. Ребят, а вы, может, еще знаете какие-нибудь обещания, которые дал нам Бог? Напишите нам.
1: Да, в самом деле, ребят, а то ведь я не знаю всех обещаний. Пришлите мне в ваших письмах ответы на вопросы, какие обещания дает нам Господь. А я каждому из вас

0: вышли вот такие вот открыточки. Ну, идет.
1: А мы делали такие.
2: Да, ребят, если вы забыли, как их делать, напишите нам, и мы с удовольствием вам вышлем книжечку, которой рассказывается, как делать какие-то поделки, в том числе и открытки. А сегодня я предлагаю вам смастерить колокольчик для нашего козленка.
1: Да мы потеряли козленка!
0: Вот
1: да.
0: Забывайте!
2: Тогда для этого нам понадобятся коробочки из-под киндер-сюрпризов, что-то звонкое, например, скрепки, горошинки и ленточки. Смекай!
0: Ну вы же знаете, что в моем сундуке всегда все можно найти.
2: Отлично, тогда за дело!
0: Конечно!

отверстие для ленточки. Теперь продеваем ленту. И насыпаем звонкие горошинки. Первый колокольчик готов.

0: для другого колокольчика нам понадобятся скрепки. Прикрепляем их к ленточке. Колокольчик готов.
1: Ха! Вот здорово!
2: А давайте повесим эти колокольчики моему козленку!
0: Давайте!
1: А у меня еще и бантики есть! Вот.
0: Здорово! Сейчас он у нас такой красивый будет. Теперь он точно не потеряется.
2: Я забыл. Ведь этого козленка надо дедушке отдать.
0: Ну что, пойдем?
1: Пойдемте.
0: Не будем терять время. Так, сейчас я ему бантик завяжу.
2: Ребят, ну я сегодня понял, что свои обещания нужно всегда исполнять.
3: Это верно. А то может такое произойти. Лучше Ваня сам об этом вам расскажет.
4: Приходите все ко мне на день рождения. Мама классный торт

0: поиграем?
1: Извини, Змейка, дела.
0: Ванечка, один ударчик, хоть минуту поиграй. Ну пойдем скорее, Ванчик.
1: Ладно, так и быть, Змейка.

хотелось мне обещание много.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение.

мысли, как листья на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Погодите. Готовлю с душой, но не всегда аккуратно.
1: Я сейчас буду плакать.
0: А я хотела так красиво сделать. А теперь получится, как обычно.

токи и колл-флоу. Вам знакомы эти слова? Если нет, то давайте скорее познакомимся с ними. Колл-флоу – это салат, который пришел к нам еще из Голландии, но все думают, что придумали его

яблоко, корень сельдерея. Это готово. Оставляем. Нужно приготовить заправку. Заправка делается из двух ингредиентов. Йогурт и горчица. Мы это просто все дружненько смешиваем. И в целом все. Этот салат очень полюбился, потому что он был как раз-таки простым приготовлением. А так как и в Голландии, и в Америке все очень большие любители мяса, этот салат очень быстро распространился и так и пришел к нам. Добавляем. Все это дружно начинаем перемешивать. Так как там есть горчица, ни соль, ни перец они не добавляли. Но вы, конечно, уже можете по своему усмотрению добавить. Можно даже, мне кажется, еще трав добавить. Главное, чтобы вам было вкусно. Но этот салат хорошая основа для любых ваших экспериментов. Добавим семена тыквы и подсолнечника. Все, мы размешали. И почему вообще я показываю этот салат? Потому что мой любимый поке... погодите! Я нанюхалась горчицы, ребят. Я сейчас буду плакать. Потому что он служит идеальной основой для поке, которые я люблю. Давайте сразу. Вот так вот. Мне хватит, наверное, 2-3 ложечек. Потому что у меня будут еще ингредиенты. Задумка поки в том, что все лежит по отдельности. Поэтому каждый продукт я пытаюсь сформировать в небольшую красивую кучку. Мы делаем вегетарианский вариант поки, поэтому за белок у нас отвечает яйцо. Чтобы оно красиво лежало, не просто жарное. Мы уже к этому привыкли. Давайте сделаем скрэмбл.

Пока яйцо немножечко зажаривается, давайте подготовим томаты черри и моцареллу. Все это нужно красиво нарезать. Хотя вот я смотрю, яйцо уже подходит. Если вы не знаете, как готовится скрэмбл, это нужно чуть-чуть подождать, когда яйцо начинает у нас схватываться. И мы начинаем его просто мешать туда-сюда. И он сам по себе каким-то волшебным образом преобразуется в комочки. Очень быстро, удобно. Яйцо готово. Отправляем его рядышком с колслоу. Аккуратно. Даже если не аккуратно, у нас всегда есть руки, чтобы это исправить. Если вы смотрите не первый раз нашу программу, вы привыкли к тому, что я готовлю с душой, но не всегда аккуратно. Помидоры. Как всегда, 4 дольки. Моцарелла тоже. Даже, думаю, напополам будет красивее. Если она у вас достаточно крупная, лучше на 4 части. Но у нас малышки. Укладываем в другую сторону моцареллу. Еще я решила добавить кукурузу. На самом деле бол — это гениальная вещь в плане того, что вы можете, ну, добавлять практически все, что угодно, ваши любимые сочетания и все, что есть в холодильнике на самом деле. Так, и у нас остался еще дружочек авокадо. Он тоже, потому что здесь мало жиров. Вообще изначально была история про то, что поки — это полноценное блюдо, в котором достаточно много калорий, но при этом, ну, как бы это не пустые калории. И углеводы, и белки, и жиры. Вот эта часть мягче, чем та. Надо брать спелое, такое коричневое, которое. Потратить денежек, но зато знаешь, что она спелая. Не вылазит середка у меня. Почему? Расскажите мне. А я хотела так красиво сделать. А теперь получится, как обычно.

Думаю, еще можно помидоры, чтобы они все... Что? Я же себе делаю. Себе я кладу, как любимому человеку, много-много всего. И благодаря нашему редактору Тане Булатову она принесла вяленые помидоры. Мы их сейчас красиво выложим в селедку.

0: Это будет изюминкой моего боула. Вы можете использовать что-то другое
1: из ваших запасов. Боул готов. Наша маленькая мисочка салата тоже. Этого хватит на большую компанию. Приятного аппетита!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

здравствуйте! На обиженных воду возят. Этот принцип юмористично описал в своей книге Мирзакарим Нарбеков. Он своим рассказом переносит читателя в буддийский храм, где грехом считается унылое лицо. Если послушник не улыбается, монахи отправляют его с огромным 16-литровым кувшином к источнику, к которому надо 4 километра туда и обратно карабкаться по горам. После того, как Нарбеков проделал этот путь 2 раза подряд, улыбка, как приклеенная, сама зафиксировалась на его лице. Даже улыбка может даваться непросто.

0: А что, если от вас требуют не просто улыбаться, а радоваться? Казалось бы, это совершенно нереально. И все-таки совет или даже повеление радоваться существует в христианстве. О том, в наших ли силах действительно сохранить жизнерадостность, мы поговорим дальше. А сейчас перейдем к секретам немедикаментозного лечения болезни суставов. Ведь вклад в здоровье – это тоже вклад в хорошее настроение.
1: Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема будет касаться заболеваний суставов. Когда у человека больные суставы, то у него проблемы с болями, его беспокоят боли в этих суставах, воспаленных. И для того, чтобы облегчить это состояние, чтобы снять воспаление в суставах, можно применять такие травы, как календула, как мята, сабельник и хвощ. Для того, чтобы сделать чай в количестве на один день, то можно брать для взрослого человека все эти травы по одной десертной ложке. Общее количество чая должно составлять примерно 2,5 столовой ложки. Мяту – одну десертную ложку. Сабельник. И хвощ. И теперь для того, чтобы у нас с вами был чай, мы заварим его кипятком. Такой чайник – это объем 750 мл. Когда он настоится, у нас с вами получится чай на один день. Его нужно пить по одному стакану 3 раза в день между едой.

Хочу сказать, что, опять же, фитотерапия в данном случае не является основным методом лечения. Потому что очень часто проблема с суставами, если мы говорим об таких, об артрозах, она возникает из-за неправильного образа жизни. Поэтому обязательно нужно обратить внимание на питание. Снизить количество продуктов, которые очень калорийны, которые могут повышать вес тела, приводить к избыточному весу тела. То есть это количество жирных продуктов, животных продуктов и сладкого. И кроме того, нужно повысить количество растительных продуктов, в которых есть много клетчатки, которые выводят жир, лишний жир из организма, лишний жир из кишечника выводит. Необходимо обязательно пить много воды, для того, чтобы обмен веществ шел так, как нужно. И кроме того, при болезнях суставов обязательно нужна физическая активность. Часто у человека болят суставы, и ему тяжело, например, ходить, потому что большой вес тела. Лучше поэтому выбирать упражнения, которые не будут давать большой нагрузки на суставы. Например, это такое движение, как... Ну, как бы ноги крутят велосипед в положении лежа. Очень хорошо плавание при этих заболеваниях. И такие вот движения, которые разгружают суставы. Например, вот если вы посмотрите, как сидят дети, когда они вот на чем-то сидят и не достают ногами до земли, болтают ногами. Вот такие вот движения, они хорошо разгружают суставы. Их тоже можно делать.

0: Для того, чтобы чай заварился, ему нужно примерно 30-40 минут, можно даже чуть больше, до часа. Когда он заварился, то мы можем его уже использовать. Наливаем в стакан, и он, так сказать, готов к употреблению. Не забывайте о том, что фитотерапия является дополнительным методом профилактики и лечения. И только при исполнении всех остальных условий мы можем рассчитывать на хороший результат, хороший успех. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть. И те простые методы, о которых мы говорили, применять в своей жизни, в домашних условиях.
1: Болезнь разрушает радость. Но верно и обратное. Грусть

Подавленность, злость разрушают здоровье. Еще мудрейший царь Соломон написал в своей книге: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». И современные врачи с этим согласны. Если посмотреть на детей, становится ясно, что человек создан радостным по своей природе, но с годами обязанности и переживания делают нас более мрачными. Давайте попрактикуемся в искусстве осознания причин для радости. Вспомните сейчас хотя бы 5 причин. А пока вы думаете, перейдем к следующей рубрике, в которой рассказывается о всем понятной радости. Радости от вкусной и полезной еды.

Было проведено исследование, целью которого был выбор наиболее приятного для человека запаха. Исследователи удивились, когда выяснилось, что выше аромата роз и ландышей наши соотечественники ценят запах жареной картошки. Именно он вызывает наиболее приятные ощущения, так как ассоциируется с домашним уютом и покоем. За долгие века на Руси привыкли к этому незаменимому овощу. Хотя, когда он только появился в нашей стране, крестьяне отказывались его сажать. Местами даже вспыхивали настоящие картофельные бунты. Сейчас уже невозможно представить себе русское застолье без блюд из картофеля. И все-таки мы традиционно воспринимаем его как гарнир, которому необходимо добавить что-то более питательное. Но картофель сам по себе очень ценный пищевой и даже лечебный продукт. Для жизни человеку необходимо 22 аминокислоты, 14 из которых образуются в организме, а 8 могут поступать только извне. Они называются незаменимыми. Так вот, белок клубней богат аминокислотами, в том числе входящими в группу незаменимых. Американские медики обнаружили, что картофель снижает опасность сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, в рационе которых значительное место занимает картофель, артериальное давление снижается. Более того, калий, в большом количестве содержащийся в этом овоще, выводит соли и снимает напряжение с артерий. Если вам предстоят большие физические нагрузки, картофель вам просто необходим. Калий и другие необходимые организму вещества выводятся с потом. Без их возобновления при тяжелых нагрузках могут начаться перебои в работе сердца и мышечные судороги. Взвешенный минеральный состав картофеля убережет вас от этих неприятностей. Картофель не только дает энергию телу, но и поможет интеллекту. Как показал эксперимент, 200 грамм картофельного пюре в день существенно улучшает память у пожилых людей, страдающих забывчивостью. Особенно богат полезными веществами запеченный картофель. Печеная картошка – это словосочетание будет воспоминание о костре, лесе и комарах. Но если у вас есть духовка, вы можете не дожидаться очередного пикника, а испечь клубни дома. Самое главное – хорошенько их вымыть. Порежьте картофель напополам или оставьте их целыми и отправьте в духовку. В запеченном виде картофель можно есть вместе с кожурой. Кстати, именно в кожуре картофеля много полезных веществ. Известен факт, когда в Первую мировую войну экипаж военного корабля вынужден был сдаться американским властям, так как вся команда была больна и находилась на краю гибели. Внезапная эпидемия была связана с ограничением в питании свежих овощей и фруктов и, как следствие, недостатком витаминов. После того, как моряки начали есть картофель вместе с кожурой, они быстро пошли на поправку. Этот продукт

0: Не стоит исключать своего рациона тем, кто хочет похудеть. Благодаря полноценному составу картофель, особенно теплый, позволяет долгое время сохранять чувство сытости. Картофель применяют и как наружное средство. Свеженатертую кашицу используют для лечения ожогов. Если каждый день протирать кожу срезом сырого клубня, можно избавиться от аллергических пятен, а также следов от лопнувших капилляров. Картофельный отвар – отличное средство для кожи рук. Опустите в него руки на 5 минут, и кожа станет шелковистой и нежной. Максимально сохранить витамины и микроэлементы при приготовлении картофеля помогут следующие хитрости. Кожуру с картофеля срезайте как можно тоньше, а еще лучше запекайте его или варите в мундире. Полезнее класть картофель в уже закипевшую и подсоленную воду. Отваривать картофель лучше на пару или в минимальном количестве воды. Запекайте картофель, готовьте его на пару, используйте в салатах. Богатые возможности самого любимого в России овоща дают вам широкое поле для поиска своего фирменного блюда. Экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Если говорить о радости, то надо признать, что в погоне за нею, а точнее за удовольствием, человек может дойти до абсурда. Именно тогда и начинаются проблемы. Поэтому даже в том, что приносит радость, нельзя забывать об осторожности.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня рассмотрим этикетки чипсов. Чипсы – английское слово. Это легкая закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля или иных корнеплодов, обжаренные в масле. Продается как готовый к употреблению продукт питания. Подходя к магазинным полкам с чипсами, помните, что есть два основных рецепта приготовления чипсов. Первый способ – классический. Картофель режется тонкими ломтиками и обжаривается в масле. Имея подходящую шинковальную доску, этот рецепт легко повторить на обычной кухне. Другой рецепт часто применяется в машинном производстве. Из картофельной муки делают тесто. Из теста формуют чипсы, которые потом обжариваются. Теоретически безвреднее тот продукт, который состоит из цельного картофеля. Его срок хранения, кстати, намного меньше, чем чипсов из картофельного теста. В 1980-е годы появились первые научные исследования, доказывающие, что употребление чипсов может приводить к неприятным последствиям. Чипсы очень калорийные, что отражается на фигуре. Такое изобилие жира – серьезный удар по печени, а некоторые вещества, содержащиеся в масле, используемом для жарки чипсов, считаются канцерогенными. Производители чипсов начали выпуск чипсов с пониженным содержанием жира. Но все же 100 граммов чипсов содержат от 600 до 700 килокалорий. Так что чипсы с пониженным содержанием жиров все равно очень высококалорийный продукт. В чипсах очень много соли, что также очень вредно для здоровья. В них также добавляют ароматизаторы, консерванты и вкусовые добавки. Абсолютно во всех картофельных чипсах есть компонент, который вообще ставит под сомнение безвредность данного продукта. Это усилитель вкуса – глютамат натрия. Он обозначается на этикетках индексом Е621. Именно его наличие, скорее всего, и объясняет привязанность к чипсам миллионов потребителей. Глютамат натрия через 10-12 приемов вызывает привычку.

0: Каине желание есть его снова и снова. Кроме чувства удовольствия, вместе с глутаматом вы получаете разрушительное воздействие на сетчатку глаза. Люди, часто употребляющие пищу с глутаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глутамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Если обратиться к статистике, каждый россиянин в среднем съедает 0,5 килограмма чипсов в год. Европеец от 1 до 5 килограммов в год. Американец – 10 килограммов в год. Интересно, что в соответствующей пропорции распределились и цифры соответствующих заболеваний. Конечно, голод не тетка. И если он застал вас вне дома, так просто открыть пакетик аппетитных чипсов. Но ведь есть и другие варианты. Можно съесть горсть орехов, сушеных яблок или взять из дома сухарики собственного приготовления. Или семечки. Эти продукты не только не повредят вам, но, напротив, обеспечат организм необходимыми полезными веществами. Будьте внимательны и здоровы!
1: Удалось ли вам придумать 5 причин для радости? Обычно с таким упражнением можно справиться за минуту. Если у вас не получилось, советую найти и прочитать книгу Элеонор Портер «Поллианна». «Поллианна» писалась как книга для девочек, но она потрясла и взрослых. В Америке стали возникать клубы «Поллианны». «Поллианна» – девочка-сирота, которая всех заражает своей игрой в радость. Вот небольшой отрывок оттуда. Вы когда-нибудь думали о том, как нам нужны глаза? Я нет, пока не приехала в санаторий. Там была одна дама, которая за год до этого ослепла. Она сказала, что никогда не сможет радоваться. А если я захочу понять, почему, то могу попробовать на час завязать себе глаза платком. И я завязала. Это было ужасно. Когда я увидела этот парк, так обрадовалась, что чуть не заплакала от того, что могу его видеть. Впрочем, теперь она тоже играет в эту игру, та слепая дама. Что за игра? Игра в радость. То есть всегда находить во всем что-то такое, чему можно радоваться. Она пошла к тем, кто пишет законы, и рассказала, каково это быть слепым. И они написали новый закон. Так что теперь она говорит, что даже рада, что потеряла зрение, потому что сумела помочь многим маленьким детям. Вот видите, и она теперь играет в игру. Если вам кажется, что в вашей жизни вообще нет поводов для радости, можно попробовать создать их самим. Один из способов, который всегда работает, это порадовать другого человека. Хотя бы просто подать руку подскользнувшемуся, предложить перенести сумки пожилой соседке. Позвоните другу, которого уже 100 лет не видели. Этого достаточно, чтобы поправить себе настроение. А еще один хороший способ – испечь что-нибудь вкусненькое и пригласить гостей.
2: Добрый день! Сегодня я вам хочу показать блюдо, которое называется картофельный пирог. Для приготовления этого блюда вам понадобится 1/2 порция швейцарского теста,

Мы берем это тесто и раскатываем 0,5 мм. Для этого блюда должна не превышать 2 сантиметров высотой, так как наш пирог потом может остаться непропеченным внутри. Да, мы с вами раскатали тесто, оно очень эластичное. Мы подставляем формочку и выкладываем наверх тесто. Края теста могут быть толще, главное, чтобы средний

Часть, которую вы будете укладывать в формочку, оставалась тоненькой. После этого тесто, которое у вас остается на краях формы, обрезается. Но обрезается с таким слоем, что вы должны оставить немножко нахлёст маленький. Потому что если вы обрежете близко к краю, то ваш пирог потом может сунуться внутрь. Вот готова наша формочка. Для этого блюда вам понадобится еще килограмм картофеля, который вам нужно будет потереть вот такой формы, чтобы она была похожа больше на чипсы. Толще нежелательно, потому что он потом может просто у вас не пропечься. Вы используете эту картофель, высыпаете в эту формочку. Высыпаете только одну часть натертой картошки. Дальше вам нужно будет сделать соус. Для приготовления соуса вам нужны будут другие ингредиенты. Например, вы можете использовать либо стакан орешков арахиса, но нужно обязательно, чтобы они у вас были очищены от кожуры. Именно этот сорт арахиса, он способствует запеканию этого пирога, потому что другой сорт, он не подходит для этого пирога. Либо орехи кешью, либо семечки. Мы используем орехи. Дальше вам понадобится полстакана масла, рафинированного. Почему берется рафинированное масло? Потому что сыродавленное имеет свой запах и вкус. Потом вам нужно будет 2 столовые ложки лимонного сока. Можно использовать либо пол столовой ложки соли, либо взять 40 грамм суповой приправы. Сюда идет чеснок. Размеры зубчиков чеснока тоже вы должны учитывать. Если это крупный чеснок, значит, вы берете меньше. Если зубчики чеснока маленькие, значит, вы берете приблизительно 7 зубчиков. Дальше вам понадобится 1,5 стакана воды. Все, что мы поместили в блендер, мы должны теперь взбить до однородной массы.

Только после того, как мы взбили первые компоненты до однородной массы, добавляется крахмал 2 столовые ложки. И добавляется пучок зелени. Целый, можно не резать даже. И опять взбивается несколько секунд до однородной массы. Теперь эту массу мы выливаем в наш картофельный пирог. Когда мы выливаем, мы помешиваем картошку для того, чтобы равномерно все было распределено и наш соус попал на самое дно нашего пирога. Чтобы не получилось так, что слой картофеля, потом слой соуса. Но чтобы соус прошел кругом у нас и картофель везде был в соусе. Постепенно добавляем остальное количество картофеля. Нужно учитывать, что когда выпекается пирог, то высота пирога поднимается. Поэтому если ваш соус будет до самых краев бортика формы наполнен, то он может у вас выбежать через верх. Теперь мы ставим его в духовку. Температура духовки должна быть 180 градусов. Выпекается он 45 минут. Если вы соблюдаете все вот желаемые пропорции. Начинка может быть другой. Можно использовать также лук, но тогда в соус не добавляется масло. И лук режется полукольцами и выкладывается точно так же, в такой последовательности, заливается точно таким же соусом, без масла только. Вот наш пирог после того, как он испекся.

Наша программа подходит к концу. Можно только успеть пожелать радоваться жизни такой, какая она есть. Ведь жизнь сама по себе величайший дар. А кроме того, даже в самых сложных или стрессовых ситуациях мы можем быть не одиноки. Ведь даже если вам кажется, что вы никому не нужны, Бог любит вас так, как будто на земле больше нет, никогда не было и не будет ни одного человека, кроме вас. Желаю вам принять и почувствовать эту любовь. Благополучия вам, здоровья и настоящего счастья!

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции. И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности,

на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние, ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результатов не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния, это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это. Он осознает свою ошибку. Он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском стихе он говорит, в этом же библейском псалме он говорит: «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех. Впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает, я сам нахожусь под каким-то проклятием, моя жизнь неудачна изначально, это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. Что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор. И Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех». Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

0: 10%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех вас, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, мы продолжаем такую важную и волнующую каждого молодого человека тему. Скажите вообще, о чем сегодня, кем мечтают стать каждый человек? Каким быть? Успешным. Каждый хочет быть успешным. Но все ли так однозначно? Что вообще нужно делать для того, чтобы быть успешным? И вообще вопрос касается

0: Какие трудности есть у успешного человека? Все ли так радужно у него? Давайте эти и другие темы мы зададим священнослужителю, доктору практического богословия и блогеру Андрею Кочалаба. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Андрей.

0: Проблемы будут всегда, даже в самом хорошем каком-то месте.
1: Отлично, давайте мы с вами это рассмотрим сегодня. Давай. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это как по ходу программы, так и позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А потом в прямом эфире мы обязательно эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что ж, Андрей, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и вы, дорогие ребята. Я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность поговорить о очень серьезных вопросах, о которых, в принципе, наверное, ну и не принято говорить. Может быть, конечно, родители у кого-то об этом могут переживать, думать, говорить. Но, как правило, эта тема, которая сейчас у нас будет раскрываться, она стоит в тени. Подразумевается, что нас это не коснется. А если коснется, то чуть-чуть. А если... Ну, короче, нет, все будет хорошо. Вот так думают многие люди. Но я бы хотел посмотреть на этот вопрос немножко с разных углов зрения. Что такое успех как проклятие? То есть вообще слово «проклятие» как бы оно достаточно сильно нагруженное слово. Это не просто неудача. Это как будто что-то сильно, ну, плохое такое. Ну, давайте посмотрим. Уже как-то здесь приводился этот момент, что успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. То есть захотели, запланировали, начали к этому стремиться, получилось. Положительный результат чего-либо, общественное признание кого-либо или чего-либо. И мы говорим, вот он успешный человек. Это значит, что один его похвалил, второй похвалил, третий похвалил. То есть, как бы, ну, все согласны, что это хорошо, и говорят успешно. Не зря говорят, что у успеха, да, скажем, у победы много друзей, а неудача всегда одна. Но давайте посмотрим на вторую сторону вопроса. Проклятие – это, ну, по-библейски, я как пастор церкви хотел бы показать, что проклятие – это обратное, противоположное, антоним понятию благословения. И вот если взять Бытие 27.12, там написано в библейском употреблении обозначенное слово противоположно слову благословение. И под проклятием в противность благословению, разумеется, лишение благословения и осуждение на бедствия. Вот это и есть проклятие. Да? И когда ты слышишь, там, да будь ты проклят, вот такие как бы нехорошие вещи, я хочу сказать и добрую весть. В Библии написано, что если проклятие незаслуженное, оно не сбудется. Более того, там сказано, оно как птица сделает крылья, вспорхнет и улетит, и ты его не увидишь. Поэтому бояться проклятий не стоит, что если я, например, ну, мне кто-то пожелал плохого чего-то, и вот такими даже, скажем, яркими какими-то словами и образами, если к вам это не относится, и оно незаслуженно, то есть это наговор какой-то или наговор, я не знаю, как правильно, то, соответственно, вас это не будет никаким образом трогать. И дальше интересно еще по проклятию. Проклятие произнесено было в первый раз Богом по случаю грехопадения первых людей. И написано: «Проклята земля за тебя, сказал Бог в раю согрешившим прародителям». Да? И поэтому проклятие изречено Богом еще было и Каину. Вот заметьте, да, что Бог проклял землю. И это не какое-то разовое какое-то вот действие, вот что-то там, какая-то вода, источник стал мутный. А там и терни волчцы произрастила земля, и какие-то другие проблемы появились, болезни, рождать Ева начала уже в болезнях. То есть все пошло не так. Вот это как бы результат проклятия. Ну и еще проклятию подвергла земля со всеми живущими на ней, осужденные на истребление потопом водяное. Ну и, что немаловажно, закон Божий вообще изрекает проклятие на всех нарушителей его. Потому что написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Поэтому важно сегодня увидеть одну такую очень-очень серьезную вещь. Надо бояться. И я бы вам всем, друзья, посоветовал, и тем, кто нас смотрит, и здесь. Бойтесь потерять Божье благословение.

Потому что благословение – это так же, как проклятие, только в другую сторону. Это ты даже не знаешь, с каких сторон тебе будет хорошо. С каких сторон и какими людьми, и какими обстоятельствами, и какими, скажем, методами ты будешь испытывать успех и благословение. Например, человек хочет, ну давайте так просто приведем пример. Человек хочет хорошую машину. Какие есть для него пути по достижению этой цели? Ну, можно угнать, да? Первый вариант. Вот стоит красивая машина, там порешать, как ее вскрыть, завести, угнать. Вот, это первый способ. Подходит или нет? Ну, не очень, да, так сейчас, скажем, сложно спрятаться. Все сейчас на виду, все в датчиках, жучках, камеры. Не подходит. Значит, надо где-то заработать, либо скопить денег таких. И вот интересно, Бог, например, зная эту мечту твою, может, благословляя тебе, дать возможность устроиться на хорошую работу, и, имея хорошую работу, плюс имея мозги, разум и правильное понимание, как тратить деньги, даже когда к тебе большие деньги пришли, большая зарплата, которую ты раньше никогда в руках не держал, вот, чтобы в конце, в результате, через какое-то время у тебя во дворе стояла эта машина. Некоторые люди не понимают этого, они хотят все сразу, они хотят какими-то другими путями. Иногда вот подростки этим грешат, они думают, что это у мамы ничего не получается, это у папы вот он там на работу ходит, а у меня так не будет, мне повезет. Это я сейчас вот закончу учебу, сейчас еще что-то будет, и потом вот я устроюсь, пристроюсь, и сразу у меня там денег будет тьма тьмущая. Но это не совсем так. Поэтому я хочу задать вопрос, а разве так бывает, скажем, что у успеха есть какая-то обратная сторона? Ну, по-моему, как бы, ну, успех, ну, что может быть плохого в успехе? А вот есть кое-что, давайте посмотрим. Во-первых, нужно всесторонне смотреть на то, что мы сегодня с вами называем успехом, потому что снаружи успех – это одно, а изнутри – это другое. И увидеть все стороны одного процесса, а не только однобоко видеть одно и не замечать другое. То есть, например, вы наблюдаете за бизнесменом, у него есть там, ну, условно скажем, хороший большой дом. Ну все, здорово, вот я это хочу. Хочу, как у него, вот такой же дом. Но потом начинаешь понимать, что а содержание этого дома тоже стоит немалых денег. А налоги там, а еще что-то, а работы сколько в этом. То есть надо все уметь видеть. И поэтому, когда мы смотрим на понятие успех, у него обязательно будет та сторона вопроса, которую, может быть, люди не любят объяснять, говорить о ней, концентрироваться на ней, потому что это, ну, скажем, не то, что красит человека. Ну и вот еще, обратить внимание нужно на слабые стороны успешной жизни. А именно, посмотрите, частое отсутствие, то есть не дома, нервозность. Потому что стресс, потому что ответственность, потому что ты все должен держать в уме, ты должен там эти все, скажем, вопросы решать, согласовывать, нести ответственность, потому что это все не так просто. Зависть. Ты обязательно столкнешься с людьми, которые тебе будут завидовать. Даже если ты не завидуешь, тебе будет кто-то завидовать. И, следовательно, когда человек сталкивается с этим, оно выбивает тебя из колеи. Ты думаешь, ну как так? Посмотрите, сколько людей, например, компаньоны их, ну скажем так, мягко кинули. Компаньоны, партнеры, с которыми они 50 на 50 делили бизнес. И вот на тебе, пожалуйста, проблема. Неумеренность. То есть, когда у человека появляются какие-то излишние возможности, его начинает тянуть на то, о чем он раньше не думал, и что, в принципе, может быть, ему и не надо. То есть появляется какая-то неумеренность. Кто-то начинает набирать вес лишний, потому что там покушали в ресторане, там покушали, там с гостями встретились, возможности есть. Это мы иногда думаем, да, так, куда же этот стольник правильно деть, да, и что купить, булочку купить с кефиром или вот прям вот сникерс или там еще что, да. А у человека нет этой проблемы, и он начинает какую-то неумеренность, то ему машина нужна какая-то сильная и так далее. То есть получаются вот такие проблемные вопросы, на которые, ну, может быть, никто и не обращает особо внимания. Но если бы сейчас вот было время больше поговорить, то за всеми этими вещами стоят огромные залы проблем. Вот, например, частое отсутствие. Что это никак не скажется, ну, скажем так, на семейной жизни? Это не скажется на воспитании детей? Это не скажется на внутреннем климате вообще, скажем, человека, на то, что люди не умеют ладить потом, решать проблемы, ну и так далее.

Ну и третий вопрос очень интересный. А какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? Потому что иногда люди, как бы открывая Библию, они смотрят и думают, ну да, вот Бог мне как бы не дает успех, вот он был бедный, все были бедные, ученики были бедные, наверное, я должен быть бедный. Но это не так. То есть в Библии очень красивая картина нормальных, обычных людей. Там есть богатые, есть бедные, есть умные, есть глупые, есть завистливые. Даже среди учеников Иисуса вы можете найти любого персонажа на себя похожего. Там и Петр горячий, там и Фома сомневающийся, там и братья, которые мечтали, так обойдя всех своих друзей, учеников, прийти к Иисусу через маму, договориться там слева, справа посидеть. Что это? Разве не все, что вокруг нас происходит? То же самое. Поэтому важный вопрос, какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? В неуспешной, ладно, обижен на Бога, не нравится, недоволен, вот так Бог со мной и так далее. А когда у тебя все хорошо, где Бог в твоей жизни? Где ты в служении, когда у тебя все хорошо? Или, например, какая роль сейчас вот у твоей благотворительности? Потому что все так думают, вот было бы у меня больше денег, я бы больше жертвовал. Ну, разве не так? Ну, так что я могу? Ну, вот есть у меня там полтинник или там 100 рублей. Ну, конечно, если бы я зарабатывал по 100 тысяч, я бы давал, вообще не вопрос, 10 тысяч пожертвовать. Когда начинает человек 100 тысяч зарабатывать, он начинает смотреть на машины, на дома, на отдых, уже не тот, который он смотрел раньше. И опять ему не хватает. Знаете, есть такая даже шутка, когда... Представитель хитрой нации, как говорят, да, шел на дороге, нашел пачку денег. Встал, остановился, поднял, посмотрел, считал, считал, считал, подумал, говорит, не хватает. То есть тебе подарили, да, грубо говоря, пачку денег, ему опять не хватает. То есть, потому что планы уже другие интересы. Благотворительность поменялась или нет? Духовная жизнь, она пошла в гору или вниз? А, ну да, тут же бизнес, я сейчас не могу, мне некогда. Какое вечернее собрание, о чем вы говорите? Не-не-не, я тут хоть бы до дому успеть доползти. Суббота утро, да я так устаю, знаете, у меня единственный день, я отсыпаюсь. Подожди, если так пошла твоя духовная жизнь, и она стала хуже, то как Бог может тебе в этом благословить? Ну да, мы в прошлый раз говорили, есть князь мира сего, у него это все круто, да, ты можешь не спать, многие успешные бизнесмены, они одинокие, потому что жить с таким человеком очень сложно, это как бы надо жениться на работе, на своей, и с ней жить, как говорится, иначе вообще дела не будет. То, конечно, этот вопрос нужно задавать себе и задавать достаточно часто. А вот интересное и сравнение, вот богатый живет, а вот бедный живет. Но их что-то их хорошо объединяет, да, на нашей земле или под землей. Оказывается, богатому не нужна большая могила. Ему хватит ровно такой же, какая нужна и бедному. Но с другой стороны, почему вы часто слышали слово, вот эту фразу, что мышление бедного и мышление богатого? Вот я вам хочу сказать, вот здесь бедные люди, да, живут. Но проблема не в том, что у них нет денег, а в том, что у них нет порядка. Вот чем отличается, скажем, успешный человек. Есть, я не буду делать рекламу некоторым заправочным станциям, но когда много ездишь, ты знаешь, что вот в этой заправке очень хороший туалет. Чистый, красивый, там всегда жидкость есть, ну все-все-все, это вода, то есть красиво. А есть другие заправки, там всегда плохой туалет. И те, и другие торгуют нефтью, бензином. Казалось бы, не бедные люди, знаешь, не бутылки сдают. Но я когда-то разговорился с одной там заправщицей тоже. Я говорю, у вас всегда так чисто, уютно. Она говорит, у нас, говорит, руководство требует. Фу, ты что, говорит, бывало приезжают вот так просто в виде клиента. Посмотрели, когда была уборка, увидели грязь, сфотографировали, уволили уборщицу. Все, поэтому больше никто не шутит. Это такая норма. Там ветер дует, снег идет, они чистят, чтобы все было красиво. Такая установка. Поэтому иногда бедность, она как бы оправдывается. Почему так грязно? Есть на Украине, кстати, такая поговорка. Че дурный? Бо бедный. А че бедный? А бо дурный. Понимаете? То есть это какой-то замкнутый круг. Из него надо вырваться, потому что как бы можно себя жалеть и говорить, а я бедненький, вот видите, вот мне бы кто-то помог, помогли, да не так помогли. Мы сейчас занимались волонтерством. Ездили с женой, много объехали домов, вообще там, не знаю, больше 80 адресов. Бывает, зайдешь в квартиру, там так красиво, чистенько, скромненько, живет бабулечка, довольная, улыбчивая. Еще и шоколад куда за то, что вы же волонтеры, ой, принесли мне пакет.

с едой. А бывает, как откроется дверь, а там смрад, темнота такая, какие-то крики, непонятно что. Это все начинается с головы. Поэтому мы сегодня с вами как раз-таки говорим, а как свою, скажем, голову настроить правильно, чтобы Бог, который вообще всем владеет, у него лучшие женихи, у него лучшие невесты, у него деньги, у него возможности, у него работа самая классная, та, на которой ты будешь получать удовольствие. Как сделать так, чтобы он тебя благословил? Да не просто цедил там немножко, по зернышку давал, а чтобы действительно мог тебя щедро благословить. Давайте прочитаем один отрывок из книги Второзакония. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много». Добавляем планшеты, там, айфоны, машины, да? Универсальный библейский текст. «То смотри, чтоб не надмилось сердце твое». В других переводах я посмотрел. «Не возгордилось, не стало смотреть свысока». Вот это надмение, да? То есть я выше, чем другие. «Не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа». Вот здесь написано, чтоб ты не забыл Господа. И здесь написано, чтоб не забыл Господа, Бога твоего. Заметьте, личностный аспект отношений присутствует. Не написано Господа Бога Израилева, чтобы мы могли сказать, но это для евреев. Твоего Бога, в которого ты верил, от которого ты зависел, когда ты начинал подниматься. Когда ты молился и говорил, Господи, пусть они купят какую-то там мою вещь, которую я вот продаю, потому что мне конец. Если я сейчас не продам, у меня не будет денег аренду закрыть. А вот когда ты уже поднялся, когда у тебя все хорошо, и он говорит, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Получается, что вот этот вопрос, он очень важный, чтобы ты не забыл Господа. Какая есть опасность, когда у тебя всего много? Забыть Господа. И все, я крутой. У меня галстук, у меня должность, у меня еще что-то, у меня ответственность. И начинаешь, вот слушаешь, иногда люди говорят, я отвечаю за весь северо-запад. Кто-то говорит, я отвечаю сейчас за юг, там, за Кавказ. Ну отлично, как бы, все это хорошо, но все равно остается личностный аспект. Или, например, еще, когда он дальше там пишет продолжение этого текста. «Бога, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды». Если посмотреть, что библейские тексты, они никогда не бывают просто так, знаете, вот для заполнения пространства. Каждый текст, он наполнен божественным глубоким смыслом. То смотрите, что обычно на пути к победе, к подъему? Конкуренция, завистники, неудачная команда, плохой персонал и прочие-прочие проблемы, да, скорпионы, места сухие, то есть кризис какой-то, нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной. То есть элемент чуда. Когда вы видели, что без стенки текла вода, вот просто так? А вот Бог это делал. Он говорит, ударь, скажи этой скале. Ну, сначала ударь, потом скажи. Да, и потекла вода. Питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои. Опять же чудо. И я слышу сегодня бизнесменов, которые приняли решение, что они не будут идти против Бога в своем бизнесе, они будут за его руку держаться. И они такие вещи интересные порой рассказывают. Просто диву даешься. Там, я помню, Вильгельм Байтель рассказывал, он поставляет пожарное оборудование высокое вот для там, небоскребов и так далее. То есть такая, скажем, очень уникальная работа. И он приехал туда, в Арабские Эмираты, чтобы там заключать договор. И ему говорят, в субботу будем подписывать какое-то соглашение. Знаете, как в фильме. И он говорит своему там помощнику, он говорит, скажи, что мы в субботу не можем. Естественно, для араба, если человек не может в субботу, значит, он кто? Еврей. А это кто? Это заклятый враг. Поэтому все, ставь крест, и ты уходишь с Дубая, и больше тебя там ни один контракт не подпишешь. И он говорит, я не знаю, что делать, выйти, не выйти. Нет, говорит, я принял решение, Бог меня, говорит, столько опытов мне давал, столько чудес я видел, когда другие банкротились, а мы оставались на плаву. И даже, кстати, я звонил, с ним разговаривал, даже сейчас, когда был кризис, вот этот, пандемия, а в Германии он очень сильно, ну, вы видели, наверное, да, ужесточенный был,

Конкурентам было тяжело, мы, говорит, остались нормальные, у нас, говорит, работы там на месяца вперед. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, аэропорт Люфганза тоже у них заказывал какие-то там технику и прочее. И когда этот советник или помощник его сказал туда, этому шейху или кто там с кем вел переговоры, говорит, не можем мы завтра. Он такой сразу говорит, вы евреи? Он еврей, типа, твой хозяин, ну, главный? Он говорит, нет. А почему, он говорит, он субботу соблюдает? Потому что так написано в Святой Книге. Но он не еврей. Нет, он не еврей. Он подумал, говорит, хорошо, тогда, говорит, давай на следующий день или на понедельник. Встречается в понедельник, он говорит, если ты не еврей и так свято держишь этот принцип, что это для тебя свято, что ты даже не согласился подписать договор, значит, я буду с тобой работать, ты надежный человек, ты не подведешь. Представляете, как вот балансирует человек между успехом и провалом. И когда ты держишься за руку Божью, вот как здесь написано, из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Не может быть принцип «все сегодня», «все мне сейчас». Не может быть. Поэтому вот эти качества, скажем, надежных людей, они проверяются годами. Качество надежного человека. А когда ты не проверенный, не испытанный, когда ты не смиренный, а такой вот, знаете, ведомый настроением, какими-то другими эмоциями, то впоследствии у тебя не будет добро. Вот почему важно никогда не забывать Господа, потому что есть эта опасность, чтобы ты, говорит дальше, не сказал в сердце твоем. Помните, там было сказано «в сердце твоем». И здесь в сердце твоем. Вроде никто не кричит, я крутой, я хороший. В сердце своем. Посмотрел, говорит, слушай, ну я лучше, чем они. Ну моя-то машина поновее, покруче, чем ваша. В сердце, вот как только это прозвучало, все, ты начинаешь падать. Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Вот чего надо бояться. Вот этого присвоения чужого. А именно речь идет о славе, которая должна воздаваться Богу. Ты успешный, ты молодец, но не забудь Бога поблагодарить, который тебе силы дает, здоровье дает. Поэтому вот она проблема, какая бывает у успешных людей. Давайте еще посмотрим на один пример. Написано, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Так кто дает силу приобретать богатство? Бог. Поэтому я хочу показать, что есть два успеха. Есть успех от сатаны, есть успех от Бога. У сатаны тоже денег полно. У него тоже аферистов много. Возьмите казино. Сколько в казино денег? У нас есть сейчас друг нашей семьи, Роман с Аленой, очень хорошие люди. Он много лет проработал в казино, он достиг там даже большого такого уровня. А потом говорит, я сказал, я не могу там работать, и он ушел. Я верю, мы молимся за него, потому что он очень любит Бога, истину, и он читает Священное Писание. Но он ушел с казино, там у сатаны много денег, если надо, он тебе даст. Но он это потом и заберет, так же, как и кредит, да, скажем, это не просто подарочные деньги, это деньги, которые нужно возвращать. Но дальше сказано, если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, каких богов? Богов этого мира, идол, деньги, власть, там, что еще, положение, статус, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Вот как Библия называет эти вещи своими именами. Не просто там, ну, у вас будут проблемы, возможно, в каком-то бизнесе. Интересная история, посмотрите. Есть такая девушка Анна Уолт, она стилист и парикмахер. Она нашла на улице бомжа. И когда навели о нем справки, это был Джим Вульф. Он когда-то служил в армии США, сегодня он ветеран. И вот он бомжевал. Она над ним немножко поработала. Говорят, там покрасила чуть волосы, подстригла его, переодели в костюм. Какая большая разница, правда? Колоссальная разница. Если бы вы увидели только этого человека, вы бы сказали... Очень успешный человек, но по факту он бомж. Это картинка, это то, каким он мог бы быть, и вот то, кем он есть. И теперь, конечно, после того, как он отсюда перешел в такой образ, он теперь сам будет решать, как он будет жить дальше. Будет он цепляться за жизнь, как бы применяя все свои навыки и способности, или все-таки опять опустит руки, опять начнет вытираться, опять начнет рай, опять начнет как-то бомжевать и так далее.
То есть это тоже очень интересно, когда из слабого переходит.

переходит в сильное. А мы сегодня говорим, когда наоборот, из сильного переходит в слабое. Посмотрите еще один персонаж библейский. «Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Речь идет о Люцифере, да? Об этом осеняющем ангеле Херувиме. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Заметьте, да? Обширность торговли, то есть успешный бизнес, оптовик, начал хитрить, появился грех, как здесь написано, ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор, и множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Вот, пожалуйста, наглядный пример современности. Можно от своей красоты возгордиться, начать допускать нечестность. Это касается и мужчин, и женщин, да, когда речь идет, например, многие девушки думают, что красота – это единственное, что есть важное на свете. Но это не так, уверяю вас. И мне есть на что сослаться, что красота – это не самое главное в жизни. Конечно, человек должен быть красивый, ухоженный, но чтобы сказать, что это самое основное вообще в жизни занятие, нет. И вот интересно, да, но когда он сделался силен, написано, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, не будет тебе это в честь у Господа твоего Бога. Почему Озия, он был молодым царем? И смотрите, когда он сделался силен, возгордилось сердце его. И он начинает уже к служению подтягиваться. Уже святилище ему нипочем, это уже его дом. Священники ему уже не священники. И вот он начал как бы самоуправством заниматься. Но он же крутой. Знаете, как есть богатые люди, есть олигархи. Вот в чем разница? Богатый человек, он просто состоятельный. Олигарх, когда у него есть и деньги, и власть. И вот как бы вот он возомнил себя уже таким олигархом и разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники. И вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Это 2 Паралипоменон, 26 глава. И получается, если взять вот историю, просмотреть, Саул, его успех привел к гордости, а гордость к подозрительности в результате падения. Давид, когда был успешен, когда уже воевали другие, а он уже не пошел на войну, на тебе, он с Версавией, можно молодежным сленгом скажу, замутил отношения. И вот оно замутил, и мутно стало, все, и плохо. И это была проблема, он детей потерял, то есть он потерял Божье благословение. Люцифер, да, вот от красоты появилась гордость, недооцененность, эгоизм в результате падения. Навал, тоже библейский персонаж, богатый, но с плохим характером. Он думал, что если есть деньги, что он состоятельный, можно теперь, и знаете, как-то много себе позволить. Кто такой Давид? Помните, у него был вопрос. Кто такой Давид? А Давид столько времени охранял его стада. Это гордость. И на тебе результат, он пал. Богатый юноша в беседе со Христом был затруднен выбором и отошел с печалью. Тоже мы уже об этом говорили. То есть у успеха есть обратная сторона, и ее тоже нужно бояться. Посмотрите пример Христа. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, а кто же может спастись? Неужели есть такие люди, что как бы, ну все, значит, богатым быть нельзя, а я хочу быть богаче, ну значит, мне вечности не видать, вот и выбирай. А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу все возможно. Если ты с Богом разбогател и во славу Божью живешь богатым, Бог тебя благословит, Он даст тебе мудрость, как это все сделать. Но это в Матфея. А посмотрите, какая эта же история

0: в Евангелии от Марка. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит: трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись. Я, кстати, посмотрел, там это слово действительно переводится как ужас, страх, переживание, паника. И он говорит: как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Вот она колоссальная разница. Можно владеть, но не привязываться. А можно и не владеть, и быть привязанным, и потерять спасение. И давайте сделаем выводы. Быть успешным – это хорошо и не грех. Да и аминь. Это нормально. Это язык благословения. Когда Бог благословляет тебя, твою семью, там, твоих детей в работе, хорошей компании и прочем, это благословенно. Второе. Нужно всегда помнить об опасности возгордиться и надеяться на свое богатство или на свой успех. Я знаю много разных случаев. Когда была там женщина, рассказывала, я, говорит, в банке, в Сбербанке работала в большом уровне там, начальником отдела. Я думала, говорит, моей работе конца не будет, ну такой уровень. И что вы думаете? Это место, эта должность понадобилась каким-то знакомым знакомых больших людей. Ее просто уволили, ей сказали: ну ты поработала, дай другим поработать. Все, свободно. А когда человек работал в одном банке, его не очень берут в другом, потому что там есть некоторые нюансы, свои, скажем, у них там решения. И вот, пожалуйста, у человека появилась проблема на ровном месте, не от нее зависящая. Поэтому не надо гордиться и надеяться на себя. Третье. Нельзя переходить границы дозволенного, даже если ты успешен и на высоком положении. То есть простота, доступность, честность, правила, принципы. Как некоторые, да, вот я слушаю, например, начальник большого там завода, производства. Он может прийти, сесть с грузчиками, там, с ребятами, с водителями, поговорить. Они ему что-то расскажут. То есть нету такого, знаете, записывайтесь ко мне на прием, может быть, я там вам 3 минуты уделю. То есть он не переходит эти границы. Помнить нужно, что все временно. Красота, богатство, успех, они могут завтра закончиться. Это сегодня ты так вот на коне, а завтра может этого не быть. И еще. Всегда благодарить Бога за все то, что у нас есть, и не приписывать себе заслуги, быть скромным. И тогда наш успех будет благословенным. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, чтобы каждый из нас, вот, будучи успешным, в какой бы то ни было сфере, всегда не забывал вот эти выводы, о которых мы только что поговорили. Спасибо.
1: Андрей, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки большое количество вопросов. Мы выбрали из них самые такие интересные. Также те, кто сейчас находится здесь в аудитории, пожалуйста, вы тоже можете эти вопросы свои подготовить. Мы обязательно их озвучим. Итак, первый вопрос. Как найти эту золотую середину, чтобы не выпадать из жизни семьи и держать бизнес?
0: Ну, видите, это тоже такой тяжелый вопрос. Я бы больше посоветовал общаться с теми, кто уже этот путь прошел. Раз. Второе. Обязательно прислушаться к голосу твоей семьи. Потому что не зря в Библии написано в книге Притчи, что, ну, я, ладно, процитирую дословно, там написано: у ненасытимости 2 дочери. Давай. Поэтому иногда может быть такое, что уже тебе достаточно, но все хочется еще и еще. И это теперь идет в ущерб твоей же семье. Поэтому, к сожалению, я скажу так, многие не ценят свои семьи, а ценят больше бизнес. А когда у них прогорает бизнес, они начинают понимать, насколько ценная семья. И мудр тот человек, который, решая вопросы своего дела, бизнеса, он спрашивает свою семью, жену, детей, там, ну или мужа, как вот лучше. И иногда даже чем-то жертвуют в бизнесе, но у них сохраняется крепкая семья. Если ставить на баланс, семья выше. Я считаю, это мое мнение.
1: Спасибо большое. Из студии есть вопросы? Подготавливайте. Давайте пока пойдем дальше. Нормально ли, достигнув цели в сфере бизнеса, хотеть еще большего?
0: Нормально. Почему нет? У нее же 2 дочери. Давай. А потом 2-я появляется. Еще давай. Ну, наверное, хотеть, конечно, не проблема. Но если вот это помнить, да почему нет? Кто сказал, что там, например, 1 цех этого достаточно? А может, у человека есть способности организовать бизнес там и там.

0: 10 цехов открыть или представительство по стране и дать рабочие места. Но важно, чтобы ни он не потерял спасение, ни семья его не развалилась, ни он не остался выгоревшим у разбитого корыта. То есть если все это помнить, да почему нет? Бог может дать сколько угодно. У нас есть примеры. Гарвин Макнилас, он бетономешалки, по-моему, в Америке. Так там говорят, вот едешь по Америке, на многих траках на брызговике написано «Макнилас». Но он когда-то принял решение, что он будет не 10% Богу, а 90% давать. Его бизнес вот так пошел в гору, что он по всей Америке владеет, ну, то есть у него масса, большой бизнес. Бог благословляет, лишь бы вот это все не исполнилось против нас, чтобы мы не забыли Господа.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как предотвратить зависть другого человека к себе, то есть когда другой человек завидует тебе?
0: Вы это можете никогда не предотвратить, но я бы посоветовал не провоцировать. Вот не провоцировать вы можете, а предотвратить вы не можете. Потому что зависть, это, как хорошо сказано, да, одним проповедником, что это то, что гнездится между левым и правым ухом. Любую заповедь из 10 видно, когда человек нарушает субботу, там, блуд, воровство, а зависть нет. Человек улыбается и говорит, да, здорово, а сам в душе думает, хоть бы сгорело, да, как по принципу, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа две окочурилось, да, то есть, ну, есть же такое, поэтому вы ничего с этим не сможете сделать, но вы можете не провоцировать, не показывать свою, ну, успешность, роскошь, наоборот, всегда немножко занижать, показывать свои слабые стороны, тогда человеку будет легче это проглотить. Ваш успех.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. Имею частный бизнес. К сожалению, чувствую, что совмещать бизнес и личную жизнь с Богом трудно. Что вы посоветуете делать? Не хочется терять доход, но я понимаю, насколько важно иметь отношения с Богом.
0: Очень хороший вопрос. Вы знаете, у нас сейчас буквально вот последнее время практиковать начали тоже вот такие успешные люди, бизнесмены, занятые. Останавливаются буквально в машине, но находят пастора, там, друзей, вот я в этой группе тоже состою, останавливаются, и где-то мы все подключаемся к Zoom в течение там, получаса, 20 минут, когда как. Молимся, говорим о проблемах, какие-то вопросы обсуждаем, друг за друга помолились и поехали дальше. То есть найти такого человека, к пастору обратиться, к пресвитеру, к другу, может быть, сказать, давай вместе будем выделять там 10 минут, чисто помолиться, раз в день, раз созвонились, ну что, ты можешь? Да, я могу, ну что, давай, подключаемся, подключились, помолились, поговорили. Это малость, но это уже шаг навстречу. Потом будут опыты, потом пойдет еще успех и так далее.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Как понимать, что именно Бог хочет как-то повлиять на успех или бизнес? Сложно отличить волю Божию от внутренних мыслей?
0: Ну, тяжелый вопрос. Конечно, трудно отличить, потому что, может быть, Бог может сказать, достаточно, остановись, тебе хватит, детям хватит, и внукам твоим хватит. А иногда наоборот, Бог может сказать, что ты сидишь? Человек говорит, да мне хватает. Он говорит, нет, ты посмотри на свою жену, она расстроена. Ты за каждый, извиняюсь, там пару колготок, ты мозги выносишь, потому что тебе хватает. Так нельзя. То есть голос Божий, он всегда будет, во-первых, как сказать, понятный. Если даже сразу непонятный, то через какое-то время при спокойном размышлении человек поймет, что у него, вот это действительно Бог ему хочет что-то сказать. А фактически Бог может человека сдерживать только от греха. В остальном мы созданы, чтобы развиваться. И я приводил одну цитату, да, что здорово, когда человек растет и развивается всегда и в любой сфере. Поэтому пусть человек развивается, дано ему, пусть идет, но не забывает Господа. Пусть всегда благодарит Бога за то, что у него есть. И когда он услышит этот голос, ага, проблемы там с этим направлением развития, ну, значит, может, другим чем-то можно заняться. Руслан, кстати, очень интересную вещь сказал, да, что иногда можно попробовать что-то другое, не только вот, как раньше было, устроился на завод, дед твой тут был токарем, отец твой тут был там токарем, и я умру здесь токарем на этом заводе. Ну, это не обязательно так делать. Поэтому есть вариант сегодня и выбирать, что ты можешь делать. Поэтому, может быть, Бог действительно немножко тебя отводит, потому что дальше в этом бизнесе тебя уже ждут нагрузки на совесть. Ты уже не выживешь там со своими принципами. Бог раз тебя тихонечко отвел. Но важно, обернувшись назад, сказать, Господь меня благословил, Он меня вел до этого часа. Все было.

0: было хорошо. И уволили правильно, ничего страшного. И обанкротились, или там убыток понесли. Ничего страшного. Бог велик, я жив-здоров, все хорошо.
1: Давайте уточним. Про Руслана, имели в виду про Руслана Ларина.
0: Да,
1: это Руслан наш спикер, Ларин, который да, снимался в наших предыдущих прощения. Программах. Вы тоже можете их посмотреть.
0: Да, очень здорово он сказал, мне понравилось.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Бытует такое мнение у некоторых людей, что когда происходит какая-то неудача в бизнесе, там, авария или со здоровьем, там, сломанная нога, что-то такое. И люди могут высказываться в таком ключе, что, возможно, тебе нужно задуматься о своих отношениях с Богом. То есть они приписывают неудачи твоим каким-то личным духовным недостаткам. То есть они не знают точно, что происходит, но составляют свое мнение на основе каких-то вот таких данных. Как вы относитесь к таким высказываниям?
0: Ну, вообще, конечно, как сказать, 50 на 50. Почему 50? 50, потому что это тоже действительно так и есть. Иногда Бог останавливает человека, и мы можем с этим согласиться, сказать, да, действительно. Потому что мы не знаем, что происходит в сознании. Сколько было разных предупреждений со стороны друзей, родственников, там, мамы, папы и так далее, партнеров, и они говорили, не надо тебе это. И вдруг человек все равно захотел, и в результате, ну, мы же тебя предупреждали. То есть это есть такое. И второе, почему нет все-таки? Потому что у нас есть пример Иова, у нас есть много библейских примеров, когда люди вообще не причастны были, и они испытывали проблемы, потому что дьявол всегда будет стараться Божьих детей как можно ниже, сильнее их унизить, растрепать их, скажем, бизнес, ну, чтобы им было плохо, разрушить семью и прочее. Поэтому 50 на 50. Если что-то случается, нужно все обдумать. И как один человек сказал, я, говорит, начал думать, а почему у меня неудача? Говорит, вот я смотрю, раз, говорит, два, три, сел, помолился, говорю, Господи, а ну открой мне, пожалуйста, почему у меня так? И говорит, вспоминаю, что я десятину, говорит, там в каком-то моменте перестал возвращать или как-то по-другому. И для меня, говорит, это было откровением. Я, говорит, пошел, все эти вопросы поправил, все наладилось. Я, говорит, Господи, спасибо, предупредил. То есть это его отношение с Богом. Он это услышал, этот голос. А иногда, может быть, Бог по-другому ответит, скажет, ну ты вот нечестность там проявил какую-то, я не могу тебя благословить. И человек выравнивается.
1: Ну вот можно я добавлю к этому вопросу. Есть подобный вопрос, который к нам пришел. Он очень схож. У меня есть друг, он очень успешный бизнесмен, при этом он очень верующий человек. Я много раз пытался начинать свое дело, молился, полагался на Бога, но каждый раз переживал провал. Что мне делать? Может быть, Бог пытается мне этим сказать, что мне не следует этим заниматься?
0: Знаете, может быть, потому что сегодня, к сожалению, может быть, но мы иногда слышим вот эти коучеры всевозможные, они говорят, давай, у тебя получится, ты сможешь. А оно не твое. Вот не твое и все. Да, вот как, например, моей супруги, моей жены отец. Он очень мягкий человек. Ну, не может он выбивать деньги, не может он вот это, ну, скажем, там как-то строго. Ему жалко. Вот он христианин до глубины мозга своего, да, скажем. Но вот он хороший зато исполнитель, великолепный вообще. Вот с ним все хотят работать. Так вот, найти бы, может, пойти к тому другу успешному, и у него был бы шикарный заместитель, там, помощник и так далее. Ну, как вариант, я не знаю. Ну, искать, советоваться с успешными людьми. Может быть, они что-то подскажут. Может быть, не то направление человек берет. Может, знаете, как одно дело откусить, а другое дело проглотить. Можно начать там что-то, запустить проект, а потом раз, а не с кем, а не получается. Поэтому это такой вопрос. Надо советоваться, и еще 100 раз скажу советоваться.
1: Отлично, спасибо большое, Андрей. Это были все вопросы.
0: И все?
1: Все.
0: Прекрасно. Спасибо.
1: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много

и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Что моя любовь с твоей? Ты ведь глубже и добрей. Ты прекрасней всех и вся. Ты не раз спасал меня. Без тебя я не жилец, а насмешливый малец. Без тебя я утону, я в пучину вод уйду. Я люблю тебя, Господь. Вот и все, что я скажу. Грех не в силах побороть, потому и прихожу. Ты сильнее, ты добрей. Что моя любовь с твоей?

0: «Кто не со мною, тот против меня», – сказал однажды Иисус. Почему быть не с Богом значит идти против Него? Разве это справедливо? И почему нельзя сохранять нейтралитет в духовной жизни? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рад вас приветствовать в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, вот эта фраза «Кто не со мною, тот против меня». Кому ее вообще сказал Иисус? И при каких обстоятельствах?
1: Прочтем обязательно.
0: Угу.
1: Чтобы не выдумывать... В 12 главе Евангелия от Матфея несколько мест. Начало главы. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали, начали срывать колосья и есть. Вот Иисус и ученики. Да? Вопрос, кому? Кто с ним был? Иисус и ученики. Второй текст и чуть позднее, 24 текст, показывает еще одну группу людей. Фарисеи, они реагируют и во втором стихе, и в 24-м мы видим, фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Вот. И, наконец, народ. Народ, который окружает все это, тоже видит всю эту ситуацию, действия Иисуса, учеников, фарисеи и народ. Да. Поэтому кому он сказал? Если сказать, что конкретно повернулся и кому-то лично сказал, мы этого не видим. Угу. То есть его окружало большое количество людей. Он произносит эти слова вслух, и они слышимы всем.
0: Угу.
1: Вот. А вопрос, да, в каком контексте, в какой ситуации это прозвучало, вот здесь мы должны, да, в этой истории, между вот этими стихами, увидеть, что произошло. Да, произошло исцеление человека с поврежденной рукой, болезнью руки, да, Господь исцеляет. Произошло вот это действие, когда ученики срывают колосья, фарисеи наблюдали за ним. Да, и вот в этом контексте действия

0: Вот, происходит вот эта фраза, звучит эта фраза: «Кто не со мной, тот против меня». Угу. Вот, но она не вся. 30 стих объединяет его фразу. Это такое, скорее всего, мышление, когда во времена Христа мудрецы так произносили. То есть две фразы, одна другая, они вместе идут.
1: Угу.
0: Да. «Кто не со мною, тот против меня». Да. И дальше мы должны дочитать. «И кто не собирает со мною, тот расточает». То есть вот так полностью звучит.
1: Угу.
0: Да, прямая речь Христа.
1: Ну вот интересно все-таки более подробно понять историю, которая до этого произошла. Потому что вы говорите, что был исцелен человек. Иисус исцелил человека с поврежденной рукой. Как эта фраза относится сюда? «Кто не со мной, тот против меня»? Вопрос. Дальше вот мы читали, что... вы говорите, что ученики срывали колосья, а фарисеи их осуждали. Почему?
0: Тоже недовольство.
1: То есть, да. И там еще много чего происходит, я так понимаю, потому что с 1 по 30 текст очень много событий описано.
0: Угу.
1: И реакции на эти события. И вдруг вот эта фраза, вдруг «кто не со мной, тот против меня».
0: Да, тут к нему и бесноватого слепого, и есть реплика, что к нему еще привели много, и он исцелил. Все вот это свершилось, да. Фарисеи были недовольны. Народ должен был кого-то выбрать, на чью сторону встать. То есть в этой ситуации, да. И я немножко откачусь. То есть когда Иисус однажды говорит притчу, там «вышел сеятель сеять», он себя позиционирует как сеятеля. Но здесь в этой фразе звучит другое слово из этой же области жатвы, этого, значит, земледелия в духовном мире. Христос говорит во второй части: «Кто со мной не собирает». Как это соотносится с исцелением бесноватых, сухоруких, да, вот это все. Вот. Христос наглядно показывает, что Он пришел собрать людей для Царствия Божия, как плоды, как колосья, как зерна, как угодно. Собрать их в присутствии Бога, в присутствии Царствия Божия. И изначально они вместе с Иоанном Крестителем это заявление делали. Приблизилось Царство Божие. То есть, когда Христос пришел в мир, приблизилось Царство Божие. И вот Христос входит, и в этой картине мы видим, Он себя здесь позиционирует как собиратель. Я не знаю, может быть, слово «жнец» больше. Да. Он собирает жатву для Царствия Божия. Фарисеи осознанно или неосознанно, или из-за этих всех политических интриг, не хотят, чтобы он это делал. Они теряют власть. В какой-то момент времени говорят: «Вы не видите, что весь народ идет за ним? Надо что-то делать». Они в этой ситуации произносят сначала фразу, как бы ведут такую войну с ним, и говорят: «О, это он силою Вельзевула делает». Да. И вот тогда Христос, подводя итог, говоря, что «я исцелил человека, пригласил ближе к Царству Божьему», дал ему исцеление, второй момент мы тоже, наверное, обговорим. Он это делает в субботу, когда категорически, да, фарисеи не хотят, чтобы какие-то любые, в том числе исцеления, совершались в субботу, да. То есть Иисус приближает Царство Божие и говорит, что все эти исцеленные, освобожденные – это плоды для Царства Божия. И вот он говорит: кто со мной не собирает так, как я, с такой же целью и то же, что я, тот против меня, и тот даже не… Там вот видите, как фраза усиливается? Не только против меня, да? Мы потом где-то у Павла уже читаем в Римлянам, да, что Бог примирил во Христе с собой мир. То есть мы враждуем с Ним. Мир враждует, а здесь во Христе Бог примиряет с собой мир. И вот здесь говорит: кто не со мной, тот против меня. Фактически ведет войну. А вторая половина говорит: кто не собирает, не просто ничего не делает, а не собирает, тот еще и является расточителем. То есть фарисеи, по сути, они вот встают в позицию вражды и расточительства.
1: То есть он обращает все-таки эту фразу к фарисеям прежде всего, да? Что, фарисеи, вы идете против меня.
0: Ну, пусть будет, да.
1: Пусть будет целевая.
0: Ну,
1: они прямо явно были против него.
0: Целевая аудитория.
1: Да.

0: и против него, и, наверное...
1: И настраивают народ. Да. Народ колеблется. Угу. С одной стороны, чудо очень явное, сверхчеловеческое явление. Да.
0: Ну и, конечно, если это слышат не только фарисеи, но и народ, они тоже как бы мотают на ус, так скажем, себе вот эту фразу, раз они ловят каждую фразу Иисуса, они ходят за ним, он для них авторитет, они тоже могли понимать, что если я не с Иисусом, значит, я против него. И мало того, ну, наверное, получается, что Иисус как бы усиливает эту фразу вот второй частью. То есть не собираешь со мной, значит, расточаешь, разбазариваешь. Разоритель ты.
1: Да. Вот, дополню еще такую вещь, что вот это расточительство, оно здесь граничит. Если вот в контексте всю фразу смотреть, то есть... Фарисеи расхищают. Они не просто расточители, а это воровством можно называться. Это небрежное отношение к тому, что делается для Бога. То есть они не просто расточители, они воруют. То есть прямо на глазах, как это сказать, нагло, да, заявляют исцеленным, что вы откажитесь от исцеления. Это бесы делают. То есть они расхищают Царство Божие. И это вот момент, где в Евангелиях есть вот это слово, да, что Царство Божие усилием берется, но есть те, которые, значит, ну, в нашем переводе восхищают, да, усилием, но оригинальный текст говорит, что Царство Божие прилагает усилия, чтобы развиваться на земле, но есть те, которые, вот это слово восхищает, оно все-таки в негативном там контексте, крадут.
0: Похищают.
1: Хитят его, да, вот это слово «хитить», восхищают не в смысле восхищаться, восторгаться, а восхищать, красть. Вот это здесь прям реально происходит. Он им заявляет вот всем во всеуслышание, то, что сейчас делают фарисеи, просто пока на словах, они делают попытку разбазарить Царствие Божие, отогнать людей, которых Иисус привлек исцелением, да, вот...
0: Ага, ну то есть, да, цель Христа получается, ну еще раз повторяем, это проповедовать Царство Божье среди людей, а кто идет против него, строит козни, считает, что он от дьявола, как фарисеи, да, те, значит, против него.
1: Вот еще что подчеркнем. То есть Христос говорит, ученики тоже слышат, а вот, и он подчеркивает, то, что я собираю, это души, это люди, которые нуждаются в поддержке, в помощи, иногда просто в физическом исцелении, да, чтобы опять приблизиться к Богу. То, что я делаю, исцеляю, я собираю. Ученики должны слышать, вы должны делать так же, собирать для Царства Божия. То, что вот эти интриги, которые фарисеями ведутся, они могут там, да, словесами этими ласкательными, мудрыми, логическими увести вас от истинной цели. Вы должны собирать со мной то, что я собираю, и так, как я собираю. Впоследствии мы увидим, что он действительно наделяет их силой, они уйдут и совершат подобные вещи тоже. Да.
0: То есть в контексте вот этой жатвы, да?
1: Да, в контексте.
0: Жатвы для Царства Божьего, взращивание плодов, собирание плодов, собирание, то есть людей, обращенных. Да. Как бы, ну, тут есть, да, еще получается одна группа важная, это ученики Христа. Не просто народ, зеваки, ну, мне интересно, вы сегодня пришел, а завтра у меня дела, я не пришел. А это и ученики, которые именно откликнулись на призыв Христа, они каждое слово его ловят, учатся у него, можно сказать, каждый день, да, и вот они это слышат.
1: Да, да. Это наставление ученикам, такое базовое, фундаментальное, то есть чем они будут заниматься, подражая ему, собирать вместе с ним, то, что он собирает, и так, как он собирает. Ну и народ, вот еще раз мы обратимся, народ тоже фарисеев беспокоил, они произносят эту фразу, не видите ли, весь народ идет за ним. И они вот сначала словами пытаются вывернуть, что он от бесов, а потом буквально записывают его в список на заказ убить.
0: Вот. Ну, на самом деле, вот... Читаешь, когда эти истории многочисленные в Евангелиях о том, как фарисеи не одобряли действия Христа и противодействовали ему. И это удивляет, почему вожди народа которые должны, ну, духовные вожди, да, которые как раз в первую очередь должны

0: понимать Божье Слово и Божий план и миссию Христа, они не просто не поняли, они ей противодействуют. Но не могут же быть фарисеи, ну просто, я не знаю, средоточием зла, исчадием ада. Но ведь они же тоже люди, у них есть сердце. Почему так ожесточились эти сердца? Почему они так противодействуют Христу? Вот есть ли ответ на этот вопрос?
1: Демонстративно они показывали свою набожность. Угу. Это было видно в одежде, в словах, в ритуалах. Все это было видно. То есть набожность была, даже однажды Иисус скажет, что там праведность, которая у них, ученикам надо превзойти ее. Угу. Да. То есть вот они были достаточно внешне показательно набожны, религиозны. Да. Вот. Но вопрос остается в том, что их внутренние устремления и мотивы, чего они желали. И здесь показательно то, что они держались близко к власти, к политической власти. И поэтому в этой фразе «не видите ли, что весь народ идет за ним», угу. То есть речь идет о том, что им было неважно, будут ли люди исцелены, получат ли они освобождение. То есть вот в субботу, почему? Угу. Да, суббота же, когда Иисус говорит и исцеляет этого Сухорукова в субботу, вот он демонстрирует, что суббота несет свободу человеку. Угу. От страданий, от боли, от физической в том числе, да. Но фарисеи говорят, там есть 6 дней в неделю, вот в них исцеляйтесь, а суббота не для этого. Вот, поэтому они, видно, что внутренне они принадлежат все-таки политической верхушке. То есть они хотят рулить, они хотят влавствовать. И это вот, очевидно, одна из причин, что когда Христос приходит, да, Он делает доброе, да, Он исцеляет людей, но Он лишает их власти, правления народа.
0: Современный христианин может быть похож на фарисея? И в каком случае?
1: Я вот вернусь в контекст мысли о жатве, угу. и тогда будет все понятно. Иногда человек, приняв Христа, живя традиционно в той или иной конфессии церковной, христианской, да, он не понимает и может оказаться в числе вот такого фарисейского сообщества, когда он противодействует Христу. То есть вместо того, чтобы его служение, деятельность, общение, что-то там, пожертвование, еще что-то, оно содействовало тому, чтобы собирать и расширять влияние Царства Божия, он занимается именно противодействием. Он выискивает, ну, что где неправильно. Вот сорвали ученики колосья, да? Угу. О, неправильно в субботу, да? То есть в современном мире тоже, пусть не про колосья, но тоже человек может прийти и вместо того, ну, на поклонение где-то, да, и вместо того, чтобы слушать, что Дух ему говорит, куда он его напоминает, все, что делал Христос, Дух Святой, да, то есть вместе с ним собирать, то есть содействовать работе в евангельском труде, он начинает вот это неправильно, вот пение громко, вот одежда там, не знаю, короткая, ну и так далее, да, там. То есть, конечно, может, я думаю, что может выразиться в противодействии Христу, когда ты не созидаешь, не собираешь, а занимаешься только выискиванием недочетов. Угу. Пусть не критикуешь, но выискиваешь недочеты. И это уже как бы ты отдаляешься от Христа, как бы, ну, не с ним, ты уже не с ним.
0: Ну, или, может быть, вот если в вопросе о власти, ты очень любишь церковную власть. Ну, то есть в церкви же люди занимаются какими-то делами, у кого-то более важные дела, у кого-то менее. И вот ты все время стремишься туда, к власти в церкви, чтобы влиять на прихожан, чтобы их учить, чтобы наставлять, чтобы тебе не противоречили. Ты не любишь, когда тебе задают вопросы, когда другое мнение. Ты вот хочешь, чтобы власть была в церкви, в твоих руках. И как бы ты не приемлешь другую точку зрения, то, может быть, в этом случае ты тоже противодействуешь Христу.
1: Современный мир и люди, приходящие из современного мира, они приносят с собой вот то, о чем вы говорите. Они приносят с собой. Даже когда вот замечаешь, что приходит человек, он хороший человек, умный, образованный, избираем его на служение, допустим, там, диаконское, да, но он привносит с собой вот эту, например, административную нотку. То есть он говорит он говорит, я сказал, так будет. Ну вот то, что ты говоришь, да, то есть он не приемлет, то есть он считает, что решается административным

0: путем вопросы, а на самом деле человек должен быть духовным, решать, исходя из духовной, значит, позиции, да, любые вопросы, не командным. Да. Так что вот и отсюда тоже фарисейство, пожалуйста, оно может рождаться. То есть я стою на этом, так пусть будет.
1: Ну вот эта фраза «кто не со мной, тот против меня». Есть еще такие ситуации, когда люди, например, ну не с Богом, просто они не готовы его еще принять. Может быть, сердце не открыто. Ну, может быть, просто они не верят. Вот во что-то верят, где-то верят не до конца, не очень верят Библии. Вот можно ли сказать, что если эти люди не с Богом, ну, может, мирские люди, так скажем, то они против него?
0: Сказать все можно. Сказать-то можно, да.
1: Да.
0: Сказать можно. Угу. Вот. Но мы сейчас, опираясь на историю вот этой 12 главы, событий, которые накала достигает вот в этой фразе, то нам еще Христос еще больше скажет там о хуле на Святого Духа. То есть вот здесь накал возникнет этой борьбы, вот этой внутренней духовной борьбы, противостояния. Вот. Сказать можно, да, что там человек. Но здесь, еще раз, здесь в присутствии Иисуса находятся абсолютно все люди, принадлежащие израильскому сообществу. Угу. Здесь нет неверующих. Фарисеи, ученики, народ, это его окружают люди так или иначе. Они принадлежат обществу израильскому. То есть сегодня человек, который может абсолютно, я не знаю, о какой категории мы говорим, да, то есть он может быть совершенно, ну, атеистичен, глубоко атеистичен, то есть он не приемлет вообще идею Бога. Mm-hmm. Да. Он просто по определению находится во вражде с Богом. Он не активно, вот, да, как Христос говорит, сейчас он говорит на активные действия, тот против меня. Mm-hmm. То есть вы со мной не собираете, вы против меня, вы расточители. Здесь же эти люди, они пассивно враждуют с Богом. Они живут по тем стандартам, социальным протоколам, которые им заложило общество. Они просто по определению вот, атеистичны. Да. Mm-hmm. То есть они враждуют, но нет, в них нет активной агрессии, mm-hmm. то, которую мы видим в картине вот данной. Mm-hmm.
1: То есть получается, что бывает, ну, бывает и так, что люди мирские враждуют против Бога более мягко, так скажем, чем люди духовные.
0: Да, нет агрессии, да, да. Нет воинствования. Угу. Хотя, ну, атеизм тоже, может быть, воинствующий был, который уничтожал там угу. в свое время. Но сейчас мы видим, да, люди, которые отношения просто не хотят иметь, они не соприкасаются. Угу. Они сегодня у нас вот это плюрализм, когда, ну, ты веришь, будь здоров, да, угу. а я вот так.
1: Я не верю.
0: Да, да. Да. Вот здесь же вот этот контекст, еще раз, Иисус, он вот этот глагол использует, кто не собирает, это относит нас опять к деятельности, да, к деятельности для Царства Божия, собирать вместе с Ним. И все, которые вокруг сейчас эту фразу, даже если ключевая аудитория фарисеи, все ее слышат, народу нужно сделать выбор, угу. с ним они или на сторону фарисеев, да, вот, а ученикам позиционируется, как следовать за Иисусом и что они должны делать угу. вот, в дальнейшем. То есть они видят этот пример.
1: Можно ли сказать, что если ты, ну, как народ, да, как часть народа вот здесь, угу. да, народ просто ходишь за Иисусом, просто тебе интересны его чудеса, просто где-то ты вот хлебушек поел с рыбой, да, угу. там умножил Христос однажды хлеб и рыбу, Христос накормил, там он исцелил кого-то, ты это наблюдаешь, но ты просто зритель, ты просто зритель. Но можно сказать, что ты тоже не собираешь, а расточаешь.
0: Я думаю, если в современный мир смотреть, христианский мир, да, такое явление тоже случается. То есть людям удобно, им нравится быть в церкви, в обществе христиан. Христиане – люди добрые, милосердные, заботливые. Вот. И иногда человеку приятно быть в таком сообществе, но следовать за Христом, как вот Христос показывает, да, быть с Ним, у них нет. Они больше, скажем, с людьми, чем со Христом. То есть принять решение и действовать.

0: действовать заодно со Христом, у них, видимо, не хватает смелости, может быть, где-то, да, может быть, еще с оглядкой назад, а что скажут обо мне. И они так вот рядышком с церковью, сообществом, им здесь комфортно, хорошо, хлебушка покушать, там, праздничные столы, мероприятия красивые, послушать пение.
1: Детей привести на занятия.
0: И я не в осуждении говорю. Это, то есть, для человека, говоря словами мудрого Соломона, свое время. То есть тут нельзя его осудить. Да, он следует со стороны, да, он не собирает, вот, но в конечном итоге всему свое время. Вот.
1: И есть ли еще какие-то важные уроки, которые мы можем из этого отрывка извлечь?
0: Я думаю, что Христос очень категоричен в произнося вот эту фразу. Очень категорично. То есть это, ну, прямо черта проводится. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. Или, как уже мы выше сказали, буквально похищает Царство Божие. Да. То есть на сегодняшний день можно такой урок для себя и вывод сделать, что мы все приближаемся к моменту, когда с неба прозвучит голос, и Христос поднимет мертвых из могил, а живые изменятся, и Христос на облаке появится с неба, и будут восхищены люди, и начнется Царство Божие. То есть, если сегодня не обратить внимания, или вот по каким-то причинам, вот жестко звучащим этим словам, пройти их мимо, не принять, да, проигнорировать, то может статься так, что это будет печальный урок. То есть, ходя рядом, около и не присоединяясь к Христу, не поняв, с какой миссией Он пришел, как главный жнец. И это очевидно, потому что последняя книга Откровения финализирует это. То есть, там главный произносит «Пусти серп твой, ибо жатва созрела». То есть, в этом моменте мы видим, что это такая, хотя и категоричная фраза, но ее нельзя проходить мимо. Надо прислушаться и присоединяться. Какое-то свое умение, дарование пустить на служение, которое будет вместе с Христом собирать для Царства Божия, умножать Царство Божие, расширять территорию. То есть человек, который ходит, которому удобно, комфортно в среде христиан, да, в какой-то момент времени, приходит время, ему надо сделать выбор. Да, выбор реализовать свое дарование, таланты на то, чтобы вместе со Христом собирать. Даже бездействие, получается, будет расточительным. Надо талант свой пускать в дело, да, иначе будешь расточителем. Вот. И тогда вот этот урок, что во второе пришествие финальная жатва определит, расточал ты, собирал ты, был с ним, или провел даже в пассивном своем бездеянии, значит, расточал все, что мог бы сделать, да, для Царства Божия.
1: Ну, насколько я понимаю, не обязательно совершать какие-то очень великие дела.
0: Совершенно.
1: Все зависит и от способностей человека, от его возможностей, там, семейного положения, его понимания даже каких-то истин. Главное вот в этом направлении служения двигаться, не быть просто потребителем, только потребителем.
0: Аминь.
1: Да, а все-таки трудиться, хоть чем-то жертвовать ради дела Божьего. Если уж ты веришь в Бога.
0: Ну, совершенно верно.
1: Да.
0: Совершенно.
1: Итак, Сергей Валерьевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, да.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест? Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, который дал ему Бог. Потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Сергей Николаевич. Существует такое общеустоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой, традиционной практикой, когда с неверными нужно, с инакомыслием нужно бороться, должны все быть как...
1: Да, все
0: завещал
1: едины, да,
0: все едины, Магомед, да, да, Мухаммед,
1: только
0: все
1: как
0: едины и так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Угу. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласно существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфти на одной конференции, что джихад — это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а со своими собственными грехами, со своей собственной гордыней, со своей собственными... Вот,
1: Да, я могу его поддержать, этого муфти, однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, вот, какая-то часть людей заявляет, вот мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть более порядка 80, наверное, направлений и течений в исламе, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому уже даже говоря о самом исламе,

0: пламя. Вот все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае? Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11 это уже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда вот ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня вот того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И вот мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто вот однозначно, ну, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
1: А мусульманин — это тот, кто покорный?
0: Да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И вот есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
1: Ну, конечно, символ веры, верую в единого Бога.
0: Да. Никея Цареградский — символ веры. Mm. А вторая — это вера в ангелов. Ну, мы видим, что Священное Писание...
1: Безусловно.
0: Следующее — это вера в Писание. То есть и Коран,
1: Писание — это основа.
0: Да. То есть однозначно мы видим, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть вот эти 5 вещей, если мусульманин верит вот в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
1: Если
0: он правоверный.
1: Верит,
0: да. Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
1: Богу, да,
0: он правоверный. Он может себя сказать, и что ему таким, да, что я правоверный мусульманин, предавшийся Аллаху.
1: Да, по-другому произношение.
0: Да, в данном случае. Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад — это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин с
1: разделением,
0: не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда с моих уст должна вылетать. Помимо этого, Коран, он показывает об определенной толерантности к инаковерующим. Потому что мы знаем, что вообще-то мир Востока — это всегда еще мир гостеприимства. И, может быть, да, был тот печальный момент, когда наши войска были в Афганистане, ну, в советское время. Но, несмотря на тот антагонизм, на те глобальные проблемы, на ту боль, которая была с обоюдной стороны, если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам запрещено. Он гость. Все. И вот этот вот статус гостя, статус гостеприимства, умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его. Если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что вот это... умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже вот через вот такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
1: Но как же, почему тогда на практике-то иначе? Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь вот мы помним не так давно Чеченскую войну.
0: Да, Чеченская война.
1: Убивали их как с нашей стороны, так и с их стороны.
0: Ситуация с ИГИЛ, к примеру, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад — это один из аспектов веры, то есть есть 5 фарс ислама, то есть 5 долгов, и считается иногда, что джихад — это вот как 6-й, как дополнительный, то, что должен ислам, мусульманин совершать. Но джихад — это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
1: Собственно, своим
0: неверием. Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать, я не подниму руку в злости, я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе, я не подниму руку на жену, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки. Есть джихад глаз, то есть не смотреть на женщин с
1: разделением,
0: не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
1: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще...
0: Да, помню его.
1: Давно он такой, Евгений Миронов еще молодой снимался. И вот насколько большая разница показана, контраст просто колоссальнейший между вот настоящим таким исламом,
0: настоящим исламом,
1: истинным исламом, когда человек работает над собой, когда человек действительно...

0: не делает того, объявил джихад всему, о чем мы сейчас перечислили, и вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы титульным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая у настоящего христианства есть.
1: Да, в Библии говорится, называющиеся, но силы его отрекшиеся, то есть имеющие вид благочестия, называющиеся христианами, но силы его отрекшиеся.
0: Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве, так и в исламе это есть.
1: Да, есть, вот, к сожалению, тоже, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, чтобы проявить мою веру как-то, это уже вот дело там второе, скажем
0: так. Для многих людей разница между исламом, в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик или полумесяц. Да, да. А внутри, на практике поведения, взаимоотношений с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
1: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием, он необходим. К тому же джихад — это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе или там об Иисусе Христе или о Боге.
0: Проповедую фактически,
1: да, я борюсь с неверием этого человека. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
0: Ну, вы сказали, что в Коране есть тексты, которые призывают к толерантному отношению. Да. Давайте перечислим,
1: давайте посмотрим. Давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру, 257 аят. Я здесь читаю в переводе Крачковского в основном. Ну, есть еще и перевод Кулиева, я тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата.
0: Там, а как же? Такое на практике-то происходит. Существуют такие радикальные течения в исламе, которые...
1: Увы, но вот мы читаем Коран.
0: Коран к этому
1: харам,
0: не призывает.
1: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Нельзя, нет принуждения в религии.
0: Фактически эти люди, они нарушают заветы Аллаха.
1: Нарушают слово Всевышнего. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями. Но я уважаю его право верить. Потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
0: И насильственно лишать его, либо притеснять нельзя.
1: Нельзя. И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительнее еще лучшим приветствием. В исламском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, да, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «Ассаламу алейкум», да, потому что это слишком большая честь для него. А здесь в Коране все-таки написано «приветствуйте его еще лучшим приветствием». Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительнее сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
0: Интересно.
1: Еще один момент, это в переводе Кулиева, 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием, и веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. «Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением?» Нет. «Мудростью и добрым увещанием». «Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро». И интересно, «и веди спор наилучшим образом». То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. Mm-hmm. И как-то апостол Иаков написал: покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих. То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет: в почтительности друг друга предупреждайте. И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься

0: с неверием или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывает самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием другого человека своим личным, он сам должен оправдать очень сильным имамом, очень сильной верой. 29-я сура, теперь 45-й аят. «Не препирайтесь с обладателями книги». Вот посмотрите, это уже говорится в отношении христиан. Mm-hmm. Что надо делать с христианами? «Не препирайтесь с обладателями книги, иначе, как чем-нибудь лучшим».
1: И опять... То есть препираться можно, соревноваться можно, но только лучшим.
0: Только лучше, да. А если вы не так верите, вы не туда пошли, вы не то, вы не другое, вы не третье, но это опять просто разделяет человека. Это еще больше показывает барьер, к сожалению, который вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо... Вот ты не должен препираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. «И говорите... Мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам. И наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся». Угу. Смотрите, оказывается, нету двух богов.
1: Ну, конечно.
0: В данном случае, смотрите опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, позволять жить рядом. Это не какие-то...
1: При этом уважительно относиться к традициям друга, уважительно относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и по возможности не противоречить, не создавать каких-то вот таких барьеров лишних.
0: Да. И еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5-я сура, 69-й аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят в последний день, верят в пророков, верят в ангела, о чем мы перечисляли, они не познают страха и не будут опечалены. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
1: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христиане.
0: Аллах милостлив, Аллах милостлив, и поэтому ему решать, весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять 5-я сура, 82-й аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: мы христиане, потому что среди них есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия». Итак, самые близкие в любви к верующим те, которые говорят: мы христиане, потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, а это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
1: Ну да, но вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного существования.
0: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, и потом небольшой вывод. «Воистину верующие братья». Это уже 49-я сура, 10-й аят. «Воистину верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха. Может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженные миротворцы. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, да, скажем. И вот, утрируя, Бог, как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае.

0: И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков – мироцентризм. То есть не мирокультурализм, который имеет место в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит: блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего.
1: Ну, Он сказал: мир мой вам даю.
0: Да.
1: Да и само слово мир, да, на семитских языках, шалом,
0: да,
1: или
0: шалом,
1: салим,
0: да,
1: салям,
0: да,
1: ислам. Оно
0: однокоренное.
1: Однокоренное.
0: Да. Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
1: Да, это одно и то же.
0: Да.
1: Мир вам.
0: Да, и... мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане научились жить мирно друг с другом и были миротворцами.
1: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хороший призыв. И наши темы, наши программы «Пророки в Коране», я думаю, как раз способствуют тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие.
0: Да, и очень на это
1: надеюсь. Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихой слышал, держи.

Жить больно и некому. Боль понести. У всех свои заросли. Терна. Но каждое утро.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Есть люди, при встрече с которыми ты заряжаешься радостью, оптимизмом, хорошим настроением, желанием жить, надеяться и верить. У нас в гостях сегодня именно такой человек – Андрей Петрович Горбарчук. Здравствуйте, Андрей Петрович!
1: Здравствуйте!
0: При общении с вами я поняла, что вы счастливый человек. В чем источник вашего счастья и в чем оно заключается?
1: В моей жизни я был довольно-таки депрессивным мальчиком. Да, и
0: в детстве?
1: Да, заниженная самооценка, как и у многих сегодня у людей. Когда приходили гости, я старался прятаться, потому что для меня это как-то было стеснительно. Я боялся, что я не то что-то скажу, не так посмотрю. Потом, может, меня отругают даже за это. И, конечно, это заниженная самооценка. Это состояние какой-то подавленности, одиночества, безысходности какой-то. Я частенько испытывал вот это. Но меня спасало то, что я жил на природе, в деревне. И солнечный свет, чистый воздух, движение. Мы были приучены к работе с сестрой. Поэтому это как-то вот выводило из этих трудных жизненных ситуаций. В 6 классе я пережил глубочайшую депрессию. Был на грани, наверное, самоубийства, как многие подростки переживают вот это такое состояние. Я сделал одну очень нехорошую вещь, которая стала всем известна. Мне было очень и очень стыдно. Я не мог ни есть, ни спать. После этого еще одна депрессия была, прибавилась к этой от того, что в СССР тогда умер Брежнев. Угу. И это была такая глубокая депрессия для многих
0: да,
1: людей.
0: Да, я помню это.
1: Мы все боялись войны, Третьей мировой войны, жутко боялись. И вот здесь нужно отдать должное моему отцу. Он умело меня вывел из этого состояния. Он начал меня убеждать: да ты не бойся, да у нас тоже есть ракеты, да там не будут на нас никто стрелять. Ну как-то вот эту депрессию мы победили. То есть он меня зарядил таким позитивом, оптимизмом, что не бойся, люди будут

жить. Я тоже воспрял духом. Угу. Ну, а потом пришлось по жизни много переживать еще дополнительно разных таких трудных ситуаций. И я понял, что если я так буду жить, то жизнь мимо пройдет. Пройдет мимо, и я ничего не пойму из этой жизни. И в конечном итоге меня отнесут на кладбище. А что я оставил после себя? А какие люди меня окружали? А что я для них сделал? И

0: появляться вопросы. Я начал интересоваться всеми инопланетянами, всем оккультным, таким неизвестным, таинственным. Вот так потихонечку начался мой жизненный путь. Конечно, наверное, еще в детстве было связано то, что родители возили меня к бабке. Вот знаете, есть такие бабки, которые страх выкачивают яйцом сырым, там заговоры и так далее. Ну и как-то для нас это в деревне это было обычным делом.
1: А зачем вас туда возили? Ну, были серьезные проблемы?
0: Однажды большая собака с огромного разгона летела на меня, я испугался, перестал есть, там, спать нормально. После этого они вот свозили к бабке, помогло. А потом опять свозили, а потом опять свозили. То есть как бы в зависимость такую люди попадают. И я чувствовал на себе какое-то давление, прессинг. Часто снились нехорошие сны, типа черное помещение, масса гробов в этом помещении, в комнате, и черная кошка ходит по ним. То есть откуда? Это я не смотрел никаких ужастиков. В то время даже телевизор-то не у каждого были у нас, по крайней мере, в деревне. Но откуда это все было? И меня что-то пугало, то ночью, то это. Поэтому я испытал на себе такие вот жизненные моменты. Серьезные переживания были. И это подвигло меня найти Библию, искать Библию. И когда я все-таки приобрел Библию, начал читать, и ничего там не понял.
1: Это было еще в детстве?
0: В детстве. Первый раз я увидел ее у первого секретаря райкома. Я, когда жил несколько дней у них вместе со своей семьей, он, первый секретарь райкома, наш дальний родственник, он достал из своего шкафчика спрятанную Библию, показал, похвалился моему отцу. Говорит, смотри, и я так захотел эту книгу в руках хотя бы подержать, прикоснуться к этой книге. И прошли годы, Бог дал мне такую возможность прикоснуться. Я купил Библию себе и, конечно же, ничего не понял. Но после этого мне довелось прочитать очень хорошую книгу, называется «На желание веков». Еще одну книгу, это...
1: Кто автор этой книги?
0: «Желание веков», автор, очень известная христианская писательница 19-го столетия, Елена Уайт. Я услышал случайно по радио, что одна женщина-психолог говорит, когда мне очень тяжело или когда я впадаю в депрессию, а это же психолог, я слушаю пластинку книги «Желание веков». Я думаю, я хочу такую книгу. Это как раз то, что мне надо. Я начал искать, интуитивно я не понимал. Ну, тем более я же не знал, где ее можно найти. И вот, уже будучи офицером, мне в руки попалась эта книга. Я очень Богу благодарен, что после этого я начал понимать Спасителя нашего. И я открыл для себя Иисуса Христа. Эта книга, она действительно занимает первое место уже на нескольких выставках и в Санкт-Петербурге, и в Женеве. Эта книга входит в серию книг «Конфликт веков», которые являются, им уже более 120 лет, а они до сих пор очень-очень актуальны. Недавно у нас даже для правительства России купили 300 комплектов на подарки.
1: Я знаю, что вы являетесь руководителем книжного центра, да, насколько я понимаю?
0: Ну, даже немножко как бы больше сейчас получается, да? Издательского отдела.
1: Издательского
0: книжный отдел. Центр, он входит так. В издательский отдел.
1: И вы профессионально занимаетесь распространением подобных книг?
0: Да. Я расскажите немного подробнее. Уволился с вооруженных сил, я уже знал, чем я буду заниматься. Во-первых, когда я служил, ребята приходили самые разные. И поначалу я начинал просто... Приказ даю, человек не понимает, ну, молодой, зеленый, неопытный, я. И я его просто иногда стукал. Он быстро понимал, в чем дело, и быстро делал. Ну, виноват, вот такой я был, я человек абсолютно неверующий. Ну, как абсолютно? Ну, неверующий, можно было сказать. И вот когда я сам начал читать, моя жизнь начала наполняться. Потом случайно проходит матросик мимо каюты и говорит, товарищ лейтенант, у вас нет ничего почитать интересного. Я говорю, ну, вряд ли ты будешь это читать, я потому что знаю, что это за товарищ. Потом я узнал, что он еще был, кстати, и поставщик наркотиков в военную гавань. Это он сам потом признался. Его очень ценили другие ребята, матросы, с других кораблей, с других воинских частей. Потом, когда он прочитал и в таком восторге, говорит, а есть еще
1: что-то. А что за книга была?
0: А книга была «Великие пророчества Библии». Известный писатель.

0: писатель Марк Финли. Он выступал в Московском дворце съездов, и как раз эти все лекции, которые он там читал, их записали и издали. И мне было интересно, о чем там в Кремле слушали-то.
1: Это были 90-е годы?
0: Это были, да, 91-й, 92-й год. Он прибегает, говорит: товарищ лейтенант, вы представляете, я за всю свою жизнь только Щелкунчика прочитал по школьной программе. И то, чтобы вот меня перевели в следующий класс. Мне просто натягивали оценки, я вообще не читал. Он говорит: слушайте, эта книга потрясла меня.
1: А о чем эта книга была?
0: Эта книга, там много-много вопросов, значит, и о том, особое знамение для 90-х годов, которое написано в Библии, и о новом образе жизни, о питании, что меня тоже потрясло, потому что я никогда не задумывался, что питание имеет такое влияние на наш внутренний духовный мир и на здоровье человека. Mm-hmm. Я думал, нужно спортом заниматься, это я знал. Но как-то отдаленно где-то я понимал, что питание тоже важно, но что настолько. Потом там очень интересные темы были. Тайна числа 666. Это же всех тогда завораживала эта идея. Что же это за 666 такое?
1: Это тоже библейское число.
0: А это тоже, оно в Библии, это число, и оно в книге Откровения. Поэтому мне тоже было интересно узнать, откуда оно, что за число такое. Угу. Как не получить эту печать? Мне тоже было интересно. И пророки, пророчества, видения и сны. Для меня это тоже было интересно. Как отличить, какой сон от Бога или нет? Потому что у меня уже на то время скопилось 3 или 4 сонника разных. Мне было интересно вообще, как отличать, какой пророк от Бога, какой нет. Потому что мне нагадали, что в 30 лет я должен помереть. Еще я поступил сначала в институт, а уже потом в военучилище. И вот получилось так, что в институте одна девочка, она мне сказала: ты знаешь, что тебе 30-32 года, не больше по линии жизни. Я говорю: действительно, короткая. Я потом засел за такие серьезные, тяжелые книги, скажем, и читал их, и изучил, и довольно-таки неплохо гадал по руке уже.
1: То есть вы сами себе могли тоже определить? Ну,
0: да, я понимал, что мне конец. Но я знал также и другое.
1: Вас это удручало?
0: Ну, как бы я понял, что надо что-то как-то жить по-другому. Для меня это был такой толчок в жизни, что...
1: То есть, слушай, может, судьба может измениться?
0: Да, я потом-то узнал, что огромное количество людей, на которых эти все линии не действовали. То есть они просто жили себе, прекрасно жили. Но это потом я узнал. А когда я уже Библию начал читать, я понял, насколько это все зыбко, насколько какой это обман. Если человеку... Ну, я узнал очень много приемов, как можно зомбировать человека. С помощью вот этих манипуляций. Mm-hmm. Сегодня я об этом читаю лекции в школах даже. Современные методы зомбирования. Но для меня тогда это было очень большим откровением и открытием. Вот эта книга, она перевернула мою жизнь. Для меня было крайне важно начать понимать Библию. Библейские пророчества. Вот эти библейские цепочки библейских пророчеств. Для меня они были очень и очень важны. И это дало мне такой какой-то мир и покой. Хотя, конечно, ну, темные силы я испытывал на себе. И для меня это тоже крайне удручало. Когда я приходил, ложился спать, и на меня что-то резко наваливалось, и начинало душить, я начинал молиться, как умел, как мог. И оно отходило, вот это отпускало. Потом было в жизни очень много таких вот... ситуации, общении с людьми, когда люди делились тем же самым. Они говорят: мы не можем никому рассказать, тебе расскажем. Ну вот что ты скажешь? Я говорю: да, ну, в общем, дальше уже беседовал с этими людьми, показывал, как можно выйти из этой ситуации, как можно жить все-таки полноценной жизнью, не обращать на это внимания. Самое интересное, что жизнь реально начинает меняться и в лучшую сторону. Вот этот период, наверное, бывает почти у каждого. Самое страшное, когда это у людей безбожных бывает. Они после этого становятся религиозными фанатиками. Они уже тогда закрыты становятся абсолютно для любой информации, для здравого смысла. Или когда эти люди переживают встречу с каким-нибудь небесным существом. У меня был такой офицер, который говорит: да что твоя Библия? Ты знаешь, кто меня лично учит? Это такой ангел, такой джин. Я говорю: слушай, проверь через Библию этого джина. В Библии есть, написано, проверяйте духов, от Бога ли они. Он говорит: да что ты? Он сказал, что твоя Библия устаревшая книга. Понимаете? Я говорю: а как тебя еще иначе обмануть? Ну как? Потому что он боится разоблачения. Но человек уже не готов слышать практически ничего. Конечно, жизнь его сложилась

0: не самым лучшим образом. Но, как и многих людей, которые сегодня отдают свой разум, подсознание, под контроль вот этих знахарей, бабок, шептушек, ангелов, людей, которые давно умерли, но приходят и разговаривают с ними, общаются во сне. Когда я читал книгу «Великая борьба», это 5-й том из «Конфликта веков», я узнал такие вещи интересные. Оказывается, под видом умерших приходят ангелы падшие. В свое время, когда я гадал, я думал, ну откуда мне приходят такие мысли, которые я знаю точно, что было у человека. Но я же не жил тогда, когда жил он. Я не жил тогда, когда жила его мама. Откуда в моей голове могут рождаться эти мысли? Я их просто проговариваю. И в тот момент, когда уже читал я Библию, я узнал, что это есть не что иное, как спиритический сеанс. В этот момент человек становится просто каналом, через который сатана, падший ангел Люцифер, который свет несущий был, он несет свою волю, свою информацию. Тонкий стратег, очень тонкий психолог. И он знает, как зомбировать людей. Он натренирован, у него очень много материала, на котором тренироваться. Практически все жители Земли. И поэтому я узнал, что это на самом деле он знает жизнь наших родных, близких. Он знает, кто что говорил. И потом, через медиума, он может сказать родственнику. Родственник думает, да не, ничего, все это ерунда такая. Вот. Ну ладно, послушай, что-то забавно что-то говорит. И после этого он приходит домой и спрашивает. Мам, слушай, а что у тебя до папы там был козырный валет какой-нибудь? Ну, к примеру, я говорю, да, или там, мама, а вот у бабушки там что-то, то и то было? Мама, так большие глаза, ты откуда знаешь, кто сказал? Это же все семейная тайна. И вот тут оживает все остальное, что говорил медиум. Цыганка, гадалка, бабка, шептушка. И вот здесь начинает работать та программа, которую они заложили. Очень просто, оказывается. И человек не может сам вырваться. Это замкнутый круг. Только сверхъестественная сила может помочь, но человек не имеет ее, он не знает, где ее искать. И где-то подсознательно, даже правители наши, они суеверны. Возьмите летчиков, возьмите космонавтов, которые в космос летят, они же всегда смотрят фильм. Это же хорошая примета, люди верят приметам. Это в наш 21 век люди верят приметам, вы понимаете? Mm-hmm. То есть их подсознанием кто-то умело руководит. И вот эти маячки сигнальные, нет, это могут быть волевые люди, прекрасные, замечательные, жизнерадостные, оптимистичные, но ими можно легко манипулировать. Когда человек верит в приметы, им можно легко манипулировать. Это человек, скажем так, на крючке у сатаны, однозначно. Когда я читал Священное Писание, когда я читал вот эти книги, я узнал, как вот эти механизмы, я узнал вот эти ловушки. Особенно книга «Великая борьба», она же ведь все ловушки, она исторический труд. То есть там есть написано, где какие материалы взяты, из каких музеев и так далее. То есть это очень серьезный исторический труд. А другая половина, она духовная. Там как раз показаны все ловушки, которые есть для души человеческой у падшего ангела. И это своего рода вот эти знания, это как мощный фонарик для меня был, который вот в темной комнате ты ходишь, он полно капканов для тебя, и полно разных, или там туннель какой-нибудь, ты не знаешь, где какой поворот, просто темнота. И тебе дают в руки фонарик, и ты видишь, куда идти, где яма, где капкан, и ты можешь умело обойти вот это. Вот это для меня была книга «Великая борьба», вот, по крайней мере. И я очень Богу признателен, благодарен. Благодарен тем людям, которые издают, которые в нашем издательстве «Источник жизни». Я очень признателен, что эти книги сегодня есть у людей. И много-много людей, которые читают эти книги, они также освобождаются, становятся свободными.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем разговор с Андреем Петровичем Горбарчуком. Это жизнерадостный, оптимистичный человек. И мы пытаемся узнать, в чем источник его счастья. Андрей Петрович, итак, вы руководитель издательского отдела. Вы распространяете духовную литературу.
0: Да, то есть я руковожу теми, кто ее распространяет. Но, конечно же, и сам с удовольствием всегда делюсь.
1: Что это за работа? В чем она заключается? Каковы результаты этой работы? Для чего вы этим занимаетесь? Что это за литература?
0: Литература у нас подразделяет...

0: делится на несколько частей. То есть одно направление, вот направление, скорее всего. Одно направление – это здоровье человека, исцеление людей без медикаментов. То есть за счет природы, за счет того, что нас окружает, и внутренних резервов человека, за счет правильного здорового образа жизни. То есть употребление воды, солнечный свет, дыхание, упражнения, воздержание от вредных отравляющих веществ и так далее. Вот это одна часть. Эта литература, она помогает не только тем, которые еще не заболели, да, иметь... такое вот хорошее здоровье. Но и те, которые уже заболели. Ведь по нашим книгам, по этим материалам созданы хорошие санатории, которые очень известны.
1: Человек может исцелиться от любой болезни.
0: Да, там же чудеса реально происходят. Человек приезжает, у него 16 единиц сахара, да, падает до 6, буквально за какие-то 14 дней. Благодаря только тому, что он ведет правильный образ жизни. И вот эту информацию, они ведь не скрывают, эти все санатории. Они дали нам, мы напечатали, или, пожалуйста, пользуйтесь, не нужно платить там сотни долларов, чтобы съездить на 10-12 дней в этот санаторий. Это тоже хорошее подспорье для людей. Тысячи людей обретают хорошее
1: состояние. Если человек, ну, нет возможности поехать в санаторий, он может, используя эту литературу
0: конечно. Это же и питание, это здоровые рецепты здорового питания, это... витамины. Многие люди не знают элементарного, какие витамины жирорастворимы, водорастворимы. Оказывается, что избыток одних витаминов ведет к тому, что какие-то микроэлементы не усваиваются или другие витамины не усваиваются. Это вот, казалось бы, просто. Японцы, они не лечатся в аптеках так, как мы. Они идут на рынок и покупают продукты здорового питания. Вот, пожалуйста, мы выпустили книгу «Здоровое питание», и там по разделам заболевания крови, заболевания суставов, заболевания нервной системы. Какие продукты исключить, какие ввести, тоже хорошо. Это же здорово. Мы все равно кушаем. Мы все равно тратим деньги. А так не надо тратить деньги на лекарства. Сегодня пенсионеры очень сильно тратят.
1: Помогают кому-то? У вас есть реальные примеры, кому помогла ваша литература?
0: Очень много примеров. Я первый пример, но то, что я же лежал в госпитале с сердцем. Мне сказали двусторонний порок сердца. Сказали маме, сдай его в санаторий, он не жилец. А я выжил, и благодаря питанию я
1: сегодня... А что вы изменили в питании, можете сказать?
0: Ну, я изменил очень много. Первое, то, что советует Священное Писание. То есть я прекратил употреблять нечистую пищу. Это 11 глава книги Библии. Я практически исключил. И вы знаете, я гораздо
1: книга,
0: лучше. 11 глава книги Левит в Библии. Это для меня уже был хороший этап начала. А потом, когда по мере того я начал читать дальше, мне было очень интересно, оказалось, я очень страдал из-за того, что я не мог похудеть. В военном училище, когда я учился в Нижнем Новгороде, училище тыла, я занимался спортом, разряд по боксу и так далее. Я голодал до 5 суток, мучное исключал, сладости исключал, парилку ходил, спортом занимался, курить пробовал, да бесполезно, я не худел. Но когда я узнал, как правильно пить воду, а простую воду, я избавился не только от лишнего веса, у меня прекратились рези в глазах, у меня прекратилась аритмия, наладился практически со здоровьем полный порядок.
1: Вы можете посоветовать сейчас нашим?
0: Я, конечно,
1: тем,
0: я бы
1: слушает.
0: Очень хотел, да. Чтобы люди могли
1: как
0: воспользоваться этим рецептом.
1: Воду.
0: Потому что, поскольку кровь наша 93% из воды, получается, что человек под утро, кровь густая, и люди многие пьют стаканчик воды. Комнатной температуры выпивает стаканчик воды. Но это капля для нашего организма. Когда человек выпивает 2 стакана водички, вот это уже кое-что. Но ведь их невозможно выпить 2. Спазмы, колики. И когда человек пьет, он говорит, я ее туда, она назад, я туда, она назад. Ну не лезет, ну что ж ты будешь делать? Я хочу жить по-нормальному, а у меня не получается. И вот тогда я говорю, а вы подогрейте эту водичку. Ведь вы знаете, что даже клизмы не делают теплой. Они, ну да. Но я говорю, ну так вот подогрейте водичку.
1: Делают, в смысле, теплой.
0: Да, просто сделайте ее теплой, теплее тела. Там 37. А вы подогрейте, она уже во рту начнет всасываться. Остаточки промыть, шлаки, слизи, гастрита, язвы, изжоги, отрыжки не будет. Неприятный запах изо рта не будет. Более того, кровь, она же попадает в кровь, сразу идет кислород к мозгу. Вам не надо пить чай, кофе, эти наркотики, которые потом вас загоняют в еще большую депрессию и массу болезней несут с собой. А вы выпиваете, кровь становится жиденькая. И каждый эритроцитик несет кислород к мозгу. Мозг окисляется, человек оживает. И прекрасное, хорошее самочувствие, у него хорошая память.

0: У него хорошее зрение. Нету катаракты, глаукомы. Ну, это мощная профилактика, вода. Потому что когда жиденькая кровь, а здесь тоненькие капиллярчики. И происходит, когда кровь все-таки густая, сердце качает, давит. Вот там уже внутриглазное давление. Уже это глаукома и так далее. Потом, у многих людей в квартирах запах старости.
1: У пожилых людей.
0: У пожилых людей запах старости, такой стойкий запах. Эти люди не пьют воду практически, они говорят, ну не хочется, вот чайку выпью, там пару стаканчиков в день, и все.
1: Особенно проблема, по-моему, у женщин, да?
0: Да, у женщин, видите, есть интересный такой возраст, после 55 начинается, да, или 50, ну там, я не знаю, у всех по-разному. И мышцы мочевого пузыря слабеют. Они бедные, интуитивно
1: они боятся
0: чихнуть, кашлянуть. Да. Они боятся воду пить. И они интуитивно становятся... пьют меньше воды. Угу. Результат начинает ползти вширь. И начинаются все эти проблемы. И камни в почках, и аритмии, и инфаркты, инсульты, и память падает, и зрение ухудшается, и шум в ушах, и твердый стул, а это интоксикация всего организма. И застой в мочевом пузыре, а он же становится восприимчив к инфекциям. Все, пошли кисты, фибромы, миомы и так далее. У мужчин простата, потому что это тоже с этим очень четко связано. И вот вам, пожалуйста, простая вещь – вода.
1: А были в вашей практике люди, вот пожилые люди, которые прислушались к такому совету, и
0: полно.
1: У них изменилась жизнь?
0: Полно. Лучше, мы да? когда проводим, мы выезжаем иногда в города, мы ставим несколько плакатиков, берем жироанализатор для того, чтобы люди могли немножко посерьезнее к своему здоровью отнестись. Это наглядный такой показатель, когда он говорит «ой». Когда человек худой, а у него внутри на органах жир аж зашкаливает, вы понимаете, я говорю, так вы воды не пьете и не завтракаете. Человек говорит, да. Так я говорю, у вас это. Он говорит, слушай, как мою медицинскую карту читать? Я говорю, так элементарно. Когда густая кровь, аритмии, понятно, 10 тонн сердца качает за сутки, ж тяжело. Почкам 2 тонны фильтруют за сутки, это ж тоже тяжело. Это камни в почках уже будут. А... почкам-то печень помогает частенько. А ее задача основная еще и жиры переводить в полезную энергию. Она это не делает, потому что почкам помогает. Вы ж мало воды дали. И результат какой? Человек начинает ползти вширь. Угу. Вот вам, пожалуйста, вот этот пенсионный возраст у женщин, которые всегда были стройненькие, и вдруг они что-то замечают, что-то с ними не то.
1: А что и делать женщине, которая действительно вот слабые стенки мочевого пузыря, что ей делать? Ну, пить воду, значит, спровоцировать все-таки...
0: Вы знаете, я говорю так, есть хорошие рекомендации, есть, но для начала я говорю так, лучше, вот некоторые еще говорят так, ой, сыночек меня гоняет, в туалет меня гоняет, хочу поспать, ночью не получается. Я говорю, знаете, лучше пусть гоняет в туалет, чем ползать по врачам. Тем более наша медицина, к сожалению, очень, ну, может, кто прислушается, может, кто поймет, но наша медицина сегодня не страховая. За рубежом это выгодно, чтобы человек не болел. И поэтому они заинтересованы, чтобы лечили людей так, чтобы они не заболели. А у нас, у врача план 30 человек. Соответственно, ну, если он план не сдаст, он потеряет и премию не получит. И, конечно, лечить нужно так, чтобы человек вроде еще раз пришел. Ну, чтобы ему легче стало, потому что пойдет к другому. А так, чтобы пришел, но чтобы не потерять клиента. Поэтому подход разный. И вот эта профилактическая работа, благодаря нашим книгам, она сегодня очень и очень важна. Я сам, скажем так, похудел. Я начал плотно завтракать, пить достаточно воды в течение дня, то есть 10 стаканчиков теплой воды, хочется, не хочется, я просто подхожу, наливаю стаканчик и пью, водичка теплее тела, я чувствую себя великолепно, я забыл, что такое боли в сердце, я забыл, что такое проблемы с внутренними органами, к врачам практически не обращаюсь уже, ну, лет 15, наверное, ну, кроме если так только зубы полечить.
1: Хорошо, интересно. А какой еще литература?
0: Какая еще литература? Да, литература по воспитанию детей, потому что сегодня проблема с детьми, это самая большая проблема. Сегодня они напичканы мультсериалами, которые ведут к разрушению вообще психики и личности. Дети уходят от реальности, они не знают, как себя вести в реальной жизни. Они проецируют вот это поведение мультсериалов на обычных отношениях в садике или где-то в песочнице. Понимаете? И они, я заметил, дети с радостью хотят поступать правильно. Хотят поступать реально правильно, если им дадут вот эту правильную модель поведения. Но сказки, даже наши добрые сказки в интернете, кто за добрые сказки? Все, да, мы за добрые сказки. Но даже добрые сказки, они уводят от реальности ребенка. И ребенок не знает, как себя вести. Мы подготовили и издаем мировой бестселлер «Вечерние рассказы для взрослых».

0: рассказы дядюшки Артура. Это три тома, но это настолько интересные жизненные истории, которые ребенок переживает вместе с героем, и он уже знает, как себя повести, если вдруг поссорились. Почему-то первым нужно подойти и попросить прощения. Как себя вести, если нашел кошелек, например, даже. Да? Как, если ты разбил стекло, вазочку, если ты... с бабушкой, с дедушкой, как выбирать телепередачи, какую музыку слушать, как сказать «нет», когда тебе предложат закурить, там, например, рассказ «Мальчик в законной цепи». То есть уникально, и дети меняются. Мне столько отзывов от учителей, от педагогов, от воспитателей детских садов, от родителей. Кто один том приобрел, они потом уже за любые деньги готовы приобрести. Ну, действительно, сегодня мы покупаем там компьютер, планшетик ребенку, какой-нибудь мотоциклик какой-нибудь,
1: лишь
0: там коньки.
1: Лишь
0: бы чем занять. В результате ребенок уходит, нет общения, он боится людей, он вырастает замкнутым, нелюдимым, он не умеет выражать свои эмоции, ну и так далее. Поэтому вот эти книги, они подготавливают ребенка к нормальной, естественной, жизнерадостной такой жизни, учат ставить цели, учат радоваться общению, взаимоотношения с родителями совсем другие становятся. Это вечерние рассказы. Третье направление – это... семья. Потому что сегодня, когда я провожу лекции в школах, подростки, к сожалению, они не умеют себя вести. В одной воинской части я побеседовал с одним солдатиком, он говорит, а как? Ну как сделать так, чтобы эти отношения перешли в более серьезные? И я вижу, что человек серьезный, он хочет, чтобы все было красиво, правильно, чтобы не вульгарно, не пошло.
1: Это в отношениях с девушкой?
0: Да, в отношениях с девушкой. И подростки не умеют себя вести, не знают, как быть... Если все зашло уже слишком далеко, кто должен остановиться первым? Как отличить любовь от влюбленности? Там 21 пункт есть. Как себя протестировать? Готовы ли вы к браку, например? И как жить без долгов? То есть такие вот книги и для людей, которые уже в семьях прожили не 1, 10, 20 и 30 лет, и когда кажется, что знаешь супруга или супругу как свои 5 пальцев, и кажется, думаешь, да что тут может быть новое? Ну что мы можем поменять? Да все уже. Это нам по жизни крест, мы будем пока живем, пока. И вот кризис 30 лет, 38-40 лет, вот как раз, когда дети выросли, то, что связывает, не связывает больше, дети выпорхнули, поехали учиться, а люди чужие, и они не знают, как жить. Вроде привыкли друг к другу, и нету той дружбы, той любви. Вот это проблема сегодня. И вот эти книги, они помогают человеку по-новому влюбиться. Заново пережить вот эти отношения свои. И четвертое направление, это, конечно, духовно-нравственное, потому что у нас мы распространяем Священное Писание, Библии, книги, которые помогают понимать Библии и исторический материал, археологический, как научиться молиться. То есть такие книги, которые должны быть сегодня настольными у каждого. Самое интересное, что мы можем лечить физиологию человека, мы можем лечить его семью, но если у человека нету внутри стержня, нету базы, этот человек рано или поздно все равно будет скатываться на тот же самый уровень, и у него не будет стимула жить. Он не знает, а для чего он в этом мире.
1: То есть, получается, это направление вообще самое главное? Я имею в виду четвертого духовного.
0: Я считаю, что это одно из самых главных, потому что когда человек знает, что он не просто так ничейный, что он очень и очень дорог, что за него заплачена такая
1: цена...
0: Кому
1: он дорог, Андрей Петрович?
0: О, вот это хороший вопрос, потому что дорог Богу, дорог нашему Творцу. Кто как его понимает, я не знаю, но я понимаю, что это личность хорошая, интересная, добрая, заботливая личность, потому что пока... Я общался с представителями различных деноминаций, общался о Боге. Часто в моем воображении рисовался образ такого Бога, который сидит, контролирует, смотрит, что ты не так сделаешь, чтобы тебя быстро, ну так это, на место поставить. А когда я начинал читать Библию, у меня по-другому вот сложился образ Бога. Бог, который ищет меня, чтобы я не погиб, который готов умереть за меня, когда я что-то не так сделаю, чтобы не я был наказан, а он на себя берет. И это представьте себе, если маленькая наша планета Земля по сравнению с Солнцем, это, ну, песчинка. Солнце, песчинка по сравнению там, с Альдебараном, да, Альдебаран, там, Альфа Центавра, там еще. И это все, и это огромное пространство в космосе, и это все создал Творец, и этот Творец настолько оценил,

0: изменил жизнь лично меня, лично каждого из зрителей, каждого живущего на этой земле, как будто мы единственные у него, неповторимые. И он пришел нас спасти. Вот это потрясает просто. И это дает желание, желание жить, чтобы его сердце тоже радовалось.
1: В мире очень много одиноких людей. Вы, наверное, тоже встречались с такими. Может это помочь такому одинокому человеку не чувствовать себя одиноким?
0: Но для этого мы сейчас, знаете, что сделали? Мы клуб исцеления души организовываем.
1: Что это за клуб?
0: Очень хороший клуб. Мы даем объявление, сейчас нам помогает, сотрудничаем с издательством «Сокрытое сокровище», газета такая, ключ, и «Ваши ключи к здоровью». И мы даем через эту газету приглашение. Люди приходят, клуб исцеления души. И первые 7 лекций мы проводим исцеление языка, примирение с самим собой, примирение с другими, повышение самооценки. Там есть конкретные, мы даем задания, интересные. Люди делятся друг с другом своими переживаниями, когда они рассказывают. Там задания раздаем для начала. Например, вы расскажите, какая самая значимая покупка в вашей жизни была? Человек в детстве. Человек, вспоминает детство, он делится, он вкладывает свою информацию в других людей. И вы знаете, мы всегда дорожим тем, во что мы что-то вложили. Даже вот машина, я в нее вкладываю, купил колеса, масло поменял, она мне уже еще дороже стала. Даже потому что я в нее что-то вкладываю. Точно так же в детей, которые больные, мы вкладываем больше, и они нам дороже оказываются, потому что мы им больше вложили. Точно так же, когда мы общаемся друг с другом, мы становимся родными друг другу, потому что мы вкладываем частичку своей жизни в кого-то. И вот так люди перестают быть одинокими. И разных возрастов, и разных социальных сословий. Они приходят, и просто-запросто поем караоке, пьем чай, общаемся. Они приносят с собой какие-нибудь плюшки. И вот мы общаемся на разные такие темы. И второй блок, это уже блок такой духовный. Мы размышляем на более серьезными такими вопросами, которые рано или поздно каждый человек себе задает. Или задают дети. И люди не знают, как ответить. Почему Бог такой хороший, а столько в мире зла? Угу. И что же это за Бог, который сразу вот он мог бы сразу уничтожить сатану? И все было бы классно. И не нужно Иисуса посылать на смерть. Не нужно вот столько Освенцим. Не будет, да? Не будет садизма. Не будет вот этих порнографий, вот этих разводов, предательств. Не будет детей уродов. То есть это мог бы. Ну что ж он ждет-то, если он любовь? А если он просто, он не все, значит, умеет. Он просто так наблюдает за нами и смотрит, чем закончится. То хочется ли с таким Богом провести всю вечность? Мне не очень. Вот честно сказать, я вот как бы с таким вот и не очень хотел бы. Но когда я понял, что мы подводим к тому, что действительно ваша жизнь настолько дорога, что если поставить жизнь Христа и жизнь вашу, Творца всех миров и галактик, то Отец сказал, что вы мне так дороги, что я готов отдать Иисуса. Хотя мне это очень болезненно. Всегда легче умереть самому, чем увидеть, как страдает ребенок. Но кто-то должен был управлять Вселенной. И он пошел на это. И он здесь хороший ответ. И я рекомендую для того, чтобы получить ответ, почему же все-таки Бог пошел на такой шанс. Был ли какой-то другой вариант? Я рекомендую прочитать первую книгу из «Конфликта веков» вместе с Библией. Прочитать первые 5 глав. Эта книга называется «Патриархи и пророки».
1: Андрей Петрович, а вот, допустим, человеку, нет возможности попасть в такой клуб, как вы организовали, например, в своем городе. Что ему делать? Что вы можете посоветовать тем, кто нас слушает сейчас?
0: Вы знаете, я искал церковь. Я искал людей, которые в Библии написано, что они будут соблюдать Божьи заповеди, верить в Иисуса Христа. Это последняя книга, книга Откровения в Библии. Она четко говорит, как можно найти Божий народ в последнее время, какими он должен обладать качествами или что там должно присутствовать. Там четко написано, что первое, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи. То есть Божьи 10 заповедей, они неизменны. И я очень рад, что многие священнослужители разных деноминаций сегодня к ним обращаются. Другая проблема, что читают одно, перефразируют для людей другое. Я привык так, что написано вот так, и не нужно никаких фантазий. Второе. Верят в Иисуса Христа. Оправдание по вере – это одна из самых радостных тем Священного Писания во все времена, наверное, во всех народах. Третье. Библия говорит о том, что у этой группы людей Бог даст им дух пророчества. И этот дух пророчества будет рассказывать, как правильно поклоняться Богу.

0: написано: «Богу поклонитесь, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Uh-huh. И вот это для меня были основными вехами в поиске Божьей Церкви. И когда я пришел...
1: Зачем нужна церковь?
0: А вы знаете, церковь для меня лично – это школа, где я могу научиться любить таких же одиноких и несчастных, как я сам был.
1: И то перестать есть, быть самому одиноким.
0: Да, видимо. Да. Потому что мы вместе делаем какие-то проекты, мы вместе помогаем друг другу, мы вместе трудимся, мы вместе друг за друга молимся. И, вы знаете, есть удивительные ответы на молитвы.
1: Андрей Петрович, спасибо. Я надеюсь, что мы продолжим с вами разговор о счастье в жизни в следующей передаче. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Мы искренне надеемся, что вы хотя бы чуть-чуть стали счастливее после встречи с нами. Мы желаем вам всего доброго. До свидания, до новых встреч.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Когда я была маленькой, еще дошкольницей, меня часто моя мама отправляла в деревню к бабушке и дедушке. Там было очень красиво, там был заповедник Керженский и потрясающая природа. Ну, там цветы, все такое, редкие папоротники. Я очень наслаждалась там свободой действий, бегала, гуляла, играла. И со мной часто приезжали мои братья двоюродные. И вот они все меня были старше, и на речку как бы мы ходили вот всей гурьбой, или вот кто-то из старших братьев меня с собой брал, если сам ходил на речку. Я обязательно с ними там за компанию подбиралась. Вот. И однажды мы пошли с моим братом купаться на речку. Я плавать не умела и довольно там где-то до 12 плохо плавала, но мне помогал круг надувной. Вот. А у нас была речка такая холодная довольно-таки и очень с быстрым течением, такая с поворотами такая. Вот. И там были крутые берега, и где было мелко, то есть там очень так опасно было купаться, поэтому за мной надо было очень, конечно, следить. И вот был такой случай, что мы пошли нырять, а там была такая как бы ступенчатый берег, и, ну, типа нырялка такая. Вот. На первом уровне метров, наверное, 2, а сверху там вообще высоко было очень. Вот. И мой брат, он такой как бы постарше, он нырял самому верхнему берегу. Он прыгал вниз головой, и там красиво так у него получалось, а я как бы... Он мне не разрешал сверху, он мне как бы с нижнего уровня прыгать. А я могла нырять, ну, то, что только вниз ногами. То есть я держалась за круг и прыгала вниз. Прыгала, проплывал какой-то, ну, промежуток, и обратно залазила на эту нырялку. И вот мы так вот прыгали. И мне так захотелось прыгнуть, как мой брат. Он так это красиво делал, а он так увлекся и не заметил. Думаю, ну, пока он не видит, он уже нырнул. Я думаю, я сейчас тоже залезу наверх и с верхней этой нырялки прыгну. И я залезла и стала прыгать. Но прыгнула не как обычно вниз ногами, а вниз головой, как мой брат. Вот, мой брат тоже продолжал нырять, а потом смотрит, что-то меня нету. Смотрит, ну, это он мне потом рассказывал. Смотрю, говорит, на речку, а там, говорит, за поворот уже, говорит, круг, говорит, плывет с ногами, говорит, кверху. Вот, то есть это довольно большое расстояние, то есть течение меня очень быстро подхватило, и я улетела, может, и плыла за поворот. Вот, Вова там поплыл за мной, догнал, перевернул обратно. Я нахлебалась воды, но для меня это было как бы таким моментом, что прям минута как будто прошла. Я была очень рада, что я нырнула вниз головой, просто не могла понять, почему я не смогла, как мой брат, поплыть. То есть мой круг не дал мне перевернуться обратно. Вот. Меня очень сильно ругали, сказали, как я так могла. Я могла реально утонуть, потому что мой брат мог не заметить, что у меня нет. Он подумал бы, если меня унесло бы за край реки, то как бы он подумал бы, что я убежала домой или еще что-то. То есть он мог и не подумать, что меня перевернуло, и я унеслась туда. Вот, а сама я перевернуться не могла. То есть как-то вот чудом он меня заметил, я вот так спаслась.

И похожий случай был тоже с этим же братом, когда мы с ним вместе тоже пошли на речку, и он ловил рыбу на берегу. Но так как там много купающихся было, пескарей ловил на мелкоте, и купающиеся мешали ему. И он говорит, пойдем, говорит, немножко там за поворотик, и там народу нет, и ты будешь купаться там где-нибудь в сторонке, а я буду рыбку ловить. Вот. И то, говорит, ты как бы на мелкоте купайся, там, в глубину не ходи. А я плаваю же вообще не умею, круга у меня тоже не было. Вот. Я купалась, балакалась. И что мое любимое было занятие, это вставать на четвереньки в воде и вот по шейку вот так вот под водой как бы ходить. Вот так вот, что как будто я плыву. Там мелко было. И вот я так вот ходила, и вот так немножко за поворота выхожу, смотрю. Купающиеся девушки там на глубине плавают, у них вот как бы одна голова, только они там плавают, и мне так хотелось тоже плавать научиться, я прям хотела тоже вот как они, так быть взрослой, плавать красиво, вот, и я решила взять и, ну, как бы показать им, типа, что я тоже плыву, и я пошла по этому берегу, да, вот по шейку как бы, как будто бы плыву, и так еще поглядываю на них, они меня видят, типа, я тоже плыву, так, меня течением, короче, в глубину, там обрыв был под водой, и, в общем, меня в глубину туда... Короче, сбросила вниз. Я, короче, вниз головой, меня туда, ну, в течение унесло глубоко просто. Я чувствую, что я не могу вылезти, то есть я начинаю карабкаться там под водой, я понимаю, что не могу справиться с течением, все глубже и глубже туда опускаюсь. Вот, и я поняла, что все, пришел мне конец. Я еще так смотрю, рыбы такие все на меня что-то смотрят, такая вода красивая, прозрачная, я с открытыми глазами, помню, сижу такая на дне, думаю, и что, типа, все, я тону, то есть плавать бесполезно, я думаю, надо попробовать так же ползти, я взяла, тоже встала на четвереньки, схватилась как бы за песок, и вот так вот в сторону берега под водой вот так вот на четвереньках вылезла из воды, подошла к брату, брат мне говорит, ты что, типа, голову-то намочила, зачем? Я такая, да нет, я так просто. А сама тоже наглоталась. То есть брат даже не видел, что я утонула, ну, как бы туда, в воду глубоко. То есть никто даже не заметил. То есть если бы до меня вот это вот озарение не пришло в какой-то момент, что нужно вот так вот на четвереньках по дну вывести, возможно, я бы так и утонула. И, в общем, таких случаев было довольно много, когда я на этой речке тонула. Вот. И каким-то чудом это меня спасло каким-то моим, там, я не знаю, совпадениями там разными. Но я считаю, что меня хранил Господь. И то, что я дожила до своего возраста, несмотря на то, что я была очень такая хулиганистая девочка, вот, то есть он меня сохранил и привел к себе. Слава Богу. Теперь я очень счастлива, что у меня есть Бог.

путь, который Россия прошла, и научилась забирать сирот в свои дома. Действительно, мы научились это делать. Наше сердце открылось, и во многих регионах кандидатов на то, чтобы именно сироту принять в дом, часто больше, чем самих детей-сирот. Но тот путь, который мы прошли, это процентов 30-40 от того видения, которое мы, как Россия без сирот, имеем для нашей страны. И сегодня, когда, ну вот, например, в Москве, Московской области, единица детей, имеющих статус, позволяющий быть усыновленным, они, в принципе, где-то в учреждении. Единицы. То есть это действительно по именам всех знают. Но речь идет о кризисных семьях, внутри которых зреет беда, зреет вот это опустошение. И в результате этого опустошения дети попадают в учреждение, приобретают статус социального сироты. И сегодня, пройдя вот эти 30-40% нашего пути, хотя это была великая дорога, и Божьей славы очень много излито, мы наконец-то занимаемся корневыми вопросами. Своевременная помощь семье, которая сталкивается с трудностями. И надо сказать, что вот созвучно теме трапезы как раз мы сегодня начинаем заниматься тем, чтобы способствовать строительству, семейному строительству, то есть возрождению института семьи на базе семейных ценностей. И, кроме того, мы должны вновь научиться жить церковными общинами, потому что церковная община – это не только духовная среда, это, выражаясь социальным языком, это терапевтическая среда. То есть там можно решить многие такие, как сказать, эмоциональные и другие.

0: и проблемы. И это ресурсная среда. Люди на Руси издавне жили круговой порукой, жили деревнями, понимаете, да? У кого-то дом сгорел, на следующий день вся деревня строит новый дом. Пара поженилась, все строят им дом. И решаются самые... Ну, сейчас дом – это очень большая проблема для семьи. Раньше это никогда не было никакой большой проблемы. То есть построить дом – это было одной из самых понятных, простых историй. Но только если мы делаем это всей деревней, можно так сказать. И вот сегодня церковь – это один из немногих оставшихся прообразов вот этой общины. И я верю, что люди призваны к тому, чтобы жить в общине. То есть чтобы была крепкая семья, и она состояла в некой другой большой семье, в широком понимании. И в современном мире церковь, наверное, это один из самых лучших форматов формирования такой общности. Тем более, если он формируется вокруг таких ценностей, как Евангелие Иисуса Христа.
1: То есть индивидуализм можно преодолеть?
0: Я думаю, что нам необходимо преодолеть индивидуализм для того, чтобы окончательно нанести поражение той проблеме, которую мы сегодня называем социальным сиротством.
2: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли «нескучным». Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.

0: Потеря близкого человека, отношений или привычной жизни может так сильно ударить по нам, что утром не хочется вставать с кровати. Все, что радовало раньше, кажется бессмысленным. Иногда окружающие ждут, что мы возьмем себя в руки быстрее, чем это возможно. Как прожить горе так, чтобы не сломаться и постепенно вернуться к жизни? На эту тему мы поговорим сегодня с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Очень непростая тема об утрате. Да, чаще всего это связано, да, с потерей, может быть, близких каких-то людей. Да, это и разводы, и смерть, да, также, может быть, разрыв каких-то отношений или каких-то порой даже стандартов, да, и каких-то, может быть, таких вот моментов стабильности нашей жизни. Да. И вот здесь вот хочется с самого начала спросить, что сказать, точнее, что очень многие люди с этим сталкиваются. А вот какие виды, да, с психологической точки зрения вы можете нам рассказать, какие виды бывают, чтобы мы могли сделать акцент? Может быть, мы проживаем сейчас в данном периоде что-то такое?
1: Да, действительно, утрата – это очень серьезное испытание для психики. И в психологии различают несколько видов утрат. Это физическая утрата, смерть близкого человека. Это психологическая утрата. Сюда мы можем отнести разводы, расставания, прекращение дружбы. Это социальная утрата, может быть. Это потеря статуса, работы, круга общения. Символическая такая утрата тоже является достаточно серьезной утратой. Это переезд, выход на пенсию, завершение какого-то жизненного, важного жизненного этапа у человека. Утрата иллюзий тоже может быть, потеря, крушение надежд, разочарование в ценностях. И все эти виды потерь, они активируют схожие механизмы горевания, потому что они затрагивают наши такие фундаментальные человеческие потребности в стабильности и привязанности.
0: И вот здесь такой вопрос, да, про то, что есть виды, и я так понимаю, что есть определенные стадии проживания, потому что мы все периоды нашей жизни определенным образом проходим, и они бывают порой цикличные. Я так понимаю, что у горевания и у утраты есть определенные стадии. Вот можете